0: И вот то, что мы сейчас сделаем, это первые методические шаги в этом направлении.
1: Александр, а есть ли какая-нибудь процедура международная, которая регламентирует поведение той компании физиков или там астрономов, которые, зафиксировали сигнал? Что они обязаны делать? Или что хотят, то и могут. Скрыть его от человечества. Или там в газеты выплеснуть сразу. Есть какой-то регламент на
0: этот
1: счет?
0: Да, значит, этот регламент состоит практически из одного пункта в настоящее время, который гласит, что если, значит, найдено существенное указание на, значит, возможный сигнал земного происхождения, то все профессионалы должны быть немедленно оповещены во всех странах.
1: Профессионалы,
0: да, да.
1: Те, кто занимается примерно той же работой, да?
0: Да, которые занимаются примерно той же
1: чтобы
0: работой.
1: Чтобы проверить это.
0: Чтобы ни у кого, упаси бог, не возникла монополия на эту информацию.
1: Ну и проверить, так ли это, надежно ли это. А дальше? Ну, проверили.
0: Все, дальше протокола нет.
1: Как? А Международный астрономический союз вроде бы вырабатывал какие-то правила, я помню. Вот передать в ООН эти данные, те распространяют по основным странам, там, по руководящим органам основных стран, по министерствам иностранных дел.
0: Ну вот не знаю, у меня сейчас есть свой собственный алгоритм, так сказать, действий на случай, если я чего обнаруживаю. У меня есть список рассылки. Угу. Я делаю очень простую вещь. Я шлю по этому списку рассылки.
1: Ну, это персональный такой.
0: Вот что дальше будет происходить в мире, как способ. Бы это уже от меня мало зависит, ну, но я шлю по списку рассылки, которая охватывает на самом деле весь мир.
1: Вчера я читал научно-популярную лекцию, такую публичную, и меня спросили, а как вы думаете, какая реакция человечества будет на надежно полученный сигнал от неземной цивилизации? Вот ты себе представляешь, я не знаю, что такое человечество, это набор совершенно разных человеков, но какая может быть реакция здесь? Вот сегодня, именно при вот этой вот бурной политической жизни, про экономические вопросы, все ли думают, прокормить там, здоровье сохранить и так далее, и вдруг приходит надежное сообщение. Там астрономы, физики нескольких стран зафиксировали сигнал, приходит информация. Люди заметят это, вообще повлияет это как-то?
0: Я думаю, что повлияет очень сильно. Об этом Стругацкие написали, как именно повлияет, а что самое важное, в пикнике на обочине. Значит, там рассматривал ситуацию посещения, и там был такой у них герой, значит, как его там по фамилии Пильман, имя я забыл, значит, ученый, который говорил, что самое важное, там были оставлены куча всяких артефактов, это же фантастика, но он говорил, что самое важное? Самое важное – сам факт посещения. Мы теперь знаем, что у нас есть перспектива. Вот, а мы сейчас живем в очень сложных условиях. Вот мы там в определенной терминологии проходим точку эволюционной сингулярности. Это значит точка, когда многие эволюционные кривые имеют входит в режим обострения, когда многие параметры формально должны были бы стремиться к бесконечности, но результатом является то, что просто все эти кривые ломаются. Вот. Это очень сложный период преодоления многих-многих кризисов, и мы на самом деле не знаем, возможно ли в принципе их преодоление. Но если мы получаем инопланетный вот такой сигнал, мы, значит, по формуле Дрейка сразу понимаем, что это цивилизация, находящаяся на гораздо более высоком уровне, значит, технологического развития. Мы сразу понимаем, что у нас есть перспективы.
1: Что они прошли.
0: Мы понимаем,
1: период,
0: что
1: да?
0: Наши проблемы решаемы. Да, кризисы проходимы. Что там они нам будут писать? Это дело 20-е.
1: Это уже литература, да?
0: Ну, это отдельный разговор совершенно. Вот про это любил там Пановкин писать. Угу. Это другой разговор, это не важно. Важно самое важное, сам факт регистрации сигнала, который дает нам перспективу. Мы знаем, за что бороться.
1: Сейчас действительно очень сложный период. Я напомню, еще в начале 70-х, полвека назад, даже больше, была такая компания экономистов, политиков, инженеров, ученых, Римский клуб. И они заказали расчет будущего человечества, это многофакторное такое экономическое, какое-то демографическое программа, собственно, компьютерная, и она показала, что вот этот рост гиперболический в бесконечность уходящая кривая, количество людей на Земле, народонаселение, загрязнение Земли, истощение ресурсов, уходит в бесконечность, то есть вот пик этот, сингулярность, в 2024 году. Когда я читал это в начале 80-х, мне казалось, 2024 год, боже мой, дожить, да,

0: вот он, ребята, накануне мы этого самого. И ясно, что сейчас происходит слом всех этих традиционных кривых.
1: Главное, что множество кривых этого типа существует, и все они ломаются.
0: Угу. Да, ну, мы, надеюсь, все-таки пройдем через этот кризис. А как пройдем, непонятно, с какими потерями пройдем, непонятно.
1: Вот, тут как бы начинают всякие эволюционные представления, включающие еще некоторые физические представления. Значит, вот в физике элементарных частиц есть такой принцип, что все, что может произойти, происходит. Вот, и поэтому теперь, если взять множество всех цивилизаций галактики, то там могут быть разные сценарии. Некоторые проходят, некоторые не проходят. Мы тут включились в такой своеобразный дарвиновский отбор на галактическом уровне. Mm-hmm. Вот сейчас как бы активная фаза этого самого дарвиновского отбора проходит у нас на Земле. Чем все кончится, мы не знаем. И вот внеземной сигнал нам бы очень помог обрести в себе уверенность.
0: Перед тобой лежит книга, мы ее еще не представили. Что это?
1: Вот, это книга, которую я написал... В 2007 году она была первый раз издана, значит, она претерпела, ну, все можно убрать.
0: Название надо прочитать.
1: Значит, называется «Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума Сети». Значит, эта книжка была написана, первый раз издана в 2007 году. Она сейчас в трех изданиях вышла. Первые два были стереотипные. Третья, значит, действительно немножечко была подправленная. Там одна из статей была просто переписана. Ну, эта вот книжка являлась результатом моего начального присутствия в проблематике Сети, вот когда я выстроил свою собственную идеологию. На самом деле проблематика Сети, она включает в себя очень широкий спектр частных вопросов. И это начиная от эволюции. Вот если вы хотите что-то понять, то вы должны это понять в ходе эволюционного развития. Я не помню, кто из гениев это сказал. Вот, поэтому на проблему внеземного разума здесь дана именно эволюционная точка зрения. Поэтому здесь много в этой книге текстов написано по эволюции. Вот тут всякие проблемы, связанные с такими вещами, как автомодельность эволюции, сингулярность эволюции, вот, которую мы здесь зацепляли. Кроме того, здесь подробно приведена вся вот математика, которую я упоминал уже, о галактическом культурном поле.
0: Но она не перегружена, я смотрю, математика, ее нормальный человек.
1: Там одна очень сложная есть математическая.
0: Со школьным образованием, ну, почти все тут освоено.
1: Нужно знать, что такое интегралы и производные.
0: А интегралы сейчас...
1: В том числе кратные.
0: В школах.
1: Но не везде. Вот эта книжка, на самом деле, сделана... Я ее не писал, если честно. Это подшивка просто отдельно опубликованных статей, но они такой внятный цикл образуют, что с ними ничего просто не нужно было сделать, они были просто подшиты, и одна из статей там реально математически сложная, а остальные, так сказать, вполне популярные. Вот эволюция. Там у меня вопросы, связанные с перспективами развития науки. Эти... вопросы тесно связаны с тем, на что может быть похожа вот так называемая постсингулярная цивилизация. А та цивилизация, с которой мы должны связаться, она и является постсингулярной. Мы сейчас проходим зону сингулярности вот, длиной там, от 50 до 100 лет.
0: Сингулярность – это всего лишь особенность, но это, правда, очень кризисный момент. А в мире ведь есть организации, которые этим занимаются, институт Сети, да, в Калифорнии. А в нашей стране много ли людей сегодня озабочено поисками внеземных цивилизаций? Была эпоха, когда много людей было. Вот Шкловский, Пановкин, Гиндерис, можно перечислять их сотрудники. А сегодня это актуально для многих физиков, астрономов? Или это такая пройденная тема? Не нашли и не нашли?
1: Это ситуация такая. Очень много народу этим интересуется, но очень мало народу имеет возможность потратить на это время. Вот как я это, как я на это время трачу. Значит, такие люди есть. Вот, значит, часть людей связана с работой на вот этой самой Тункинской установке. Вот я в их числе. Есть еще группа, которая работает в специальной астрофизической обсерватории. Это, значит, Григорий Мирович Бескин.
0: Шестиметровый телескоп на Кавказе.
1: Да, там много разных инструментов. Значит, там есть и Ротан 600.
0: Большой радиотелескоп.
1: Да, там постоянно идет, ну, такая эпизодическая, но эти эпизоды, значит, регулярно возобновляются поиск в радиодиапазоне на Ротан 600. Мы и статью не так давно, году, как он в 17-18 опубликовали. Там, в общем, оригинальная методика по сравнению с тем, что в мире делается. Вот. Но Григорий Бескин, он... очень сильно поддерживает оптическое сети.
0: Ну, у них многообъективный какой-то сейчас комплекс.
1: Да, вот такая установочка называется мини-мега-тортера.
0: Да, а теперь деньги. Деньги. Значит, институт сети в Калифорнии поддерживают благотворители. Государство уже отказалось и в нашей стране, и в Америке, и везде спонсировать эту работу, потому что много лет искали, ничего не нашли, государство дальше не может тратить деньги, деньги не получая результата. Но находятся богатые люди, которые, к тому же еще любознательные люди, они поддерживают. Артур Кларк, писатель, поддерживал, тот же Мильнер. А у нас кто поддерживает вашу работу? За чей счет она делается?
1: Значит, морально мою работу поддерживает научный совет по астрономии РАН.
0: А финансово?
1: А финансово нам поддержка не нужна. Ну, нам нужна была бы поддержка на конференции, но на конференции мы ездим нечасто, а вся остальная работа практически делается, что называется, в сопутствующем режиме. Это мы на реально работающие астрофизические установки, которые занимаются своей астрофизикой. Ну вот в Тунке это космические лучи, у Бескина это экзопланеты, там много чего другого. Мы приходим просто со своими методиками анализа данных, вот, и совершенно бесплатно ищем там признаки сигнала внеземного разума.
0: Это называется за свой счет.
1: Это называется за свой счет. Вот за счет нашего времени.
0: Вот. Время – деньги, так что все равно за свой счет. Жаль, что не нашлось.
1: Была попытка получить грант в 2008 году РФФИ, тогда, когда еще существовал. Значит, несмотря на то, что там было несколько академиков, ничего не получилось. В общем, сейчас как бы надежд еще меньше стало, как вы понимаете.
0: Ну да. Ну, я надеюсь, что все-таки совокупно земляне найдут контакт. Ну,
1: интересно, что уровень нам удается сохранять, потому что по некоторым параметрам мы продолжаем, в общем-то, находиться в лидерах. Нас упоминают в таких совершенно международных отчетах, там у нас есть свое место.
0: Ну вот, за свой счет на мировом уровне. Это уметь надо. Спасибо большое. Очень интересный был разговор. Я просто много нового узнал. И думаю, что наши слушатели тоже узнали. И, может быть, кто-нибудь включится в эту работу финансово, морально, физически, электронными своими схемами, возможностью программировать. Ну, как-то поддержит эту работу. Ведь, ребят, мы ищем не булавку в стоге сена, мы ищем цивилизацию. Вторую, кроме нашей. Представьте, как это было бы интересно поговорить с братьями по разуму, узнать, как они миновали вот эти мели своего развития. Не сели ли они на мели? Ну, они-то не сели.
1: Не сели, раз они видны.
0: А мы бы подучились у них, как выкрутиться из этого кризиса. Спасибо большое. Всего доброго нам и вам.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Большая наука». У нас одна Земля, и с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Нашу замечательную Землю в единое целое объединяют населяющие живые существа. Самые удивительные, самые потрясающие по своему воздействию на природу Земли и умению приспособиться к жизни в самых разнообразных условиях – это бактерии, о существовании которых мы обычно и не думаем. За исключением, конечно, тех случаев, когда они являются причиной нашего недуга или болезни наших любимых питомцев. А тем не менее, именно бактерии правят всем живым миром. Бактерии – это самая древняя из ныне живущих групп организмов на Земле. Первые бактерии появились, предположительно, 3,5-3,9 миллиарда лет назад, то есть всего через 600 миллионов лет после возникновения нашей планеты, и были единственными живыми организмами в течение 1 миллиарда лет. Именно бактерии отвечают за важнейший процесс в окружающем нас мире – круговорот веществ. Бактерии абсолютно вездесущие. Они живут в ледниках при глубоко-отрицательных температурах и остаются жизнеспособными при минус 190 градусах по Цельсию. Другие группы, термофилы, растут при температуре, превышающей температуру кипения и достигающей 250-300 градусов по Цельсию. Бактерии живут в агрессивной сероводородной среде без кислорода. Признаки бактериальной жизни обнаружены при бурении глубоко под поверхностью Земли. Человеческий организм не может функционировать без помощи широкого спектра бактерий. В нашем организме живет 2 килограмма бактерий, а их количество в 10 раз превосходит число собственных клеток человека. Все это говорит о широчайших возможностях бактерий. А могут ли при этом бактерии помочь нам очищать Землю от отходов и загрязнений, которые все в большем и большем количестве продуцирует человек? Ежегодный объем аварийных разливов нефти только в России достигает 6 миллионов тонн. Могут ли бактерии разрушать и преобразовывать вещества, с которыми никогда не сталкивались в процессе своей длительной эволюции? Обо всем этом мы поговорим сегодня с Николаем Викторовичем Пименом, доктором биологических наук, директором Института микробиологии. Николай Викторович, огромное спасибо, что вы нашли время прийти. Мы сегодня больше с вами будем говорить, наверное, именно о биотехнологических проблемах научных, связанных с очисткой Земли нашей и использованием этих потрясающих организмов для нужд человека. Знаете, я, может быть, хочу начать наш разговор с такого прагматического вопроса, который сейчас будоражит людей многих. Это вопрос свалок. Скажите, пожалуйста, вот наука микробиологическая, что она в этом направлении делает и чем она может помочь в этой большой беде, которую человечество подстерегает?
1: Ну, сегодня можно что сказать, что как бы мы ни хотели, но свалка – это такой важнейший компонент нашей с вами жизни, причем любого человека, поскольку каждый день мы с пакетом мусора выходим во двор или куда-то кидаем, но, во всяком случае, это касается всех без исключения. Нет людей, которые не производят что-то вот в течение фактически одних суток. А дальше возникает вопрос, что с этим делать и как это перерабатывать. Поэтому, с другой стороны, если мы говорим о крупном мегаполисе, да, то половина – это, если не больше, это органические отходы. То есть это то, что легко утилизируется, причем не просто вот в трансформацию через многие стадии до углекислоты, там, метана, еще каких-то газов. Это могут быть и полезные удобрения. Просто сегодня мы вот не до конца научились сортировать эти отходы. Потому что, скажем, если это пластик, его можно легко утилизировать, здесь микроорганизмы ни при чем.
0: А вот если это отходы, скажем, пищевые?
1: Да. А вот пищевые отходы – это блестящий материал, это отличный субстрат, многокомпонентный, для развития микробного сообщества в свалках. Да? И это утилизация пищевых отходов, и это на конечном этапе может быть хорошим удобрением. И микробы здесь – это основные компоненты, основные организмы, которые способны нам помочь.
0: Главная рабочая сила.
1: Ну, нам помочь. Главная рабочая сила.
0: Николай Викторович, это какие-то специальные штаммы бактериальные?
1: Нет. Значит, сразу
0: это
1: можно...
0: Это традиционные, да, вещи?
1: Сразу можно говорить, что вся вообще биотехнология сегодня делится на продуцентов, получение каких-то. И здесь подключаются самые современные методы молекулярной биологии. Это создание штамма продуцента. Это, как правило, всегда фактически инженерный организм, который нацелен на получение конкретного продукта. Когда мы говорим о чистке сточных вод, то, что происходит на свалках, трансформация органического вещества в свалочном теле, это сразу мы говорим о сложном сообществе. И наша задача его не нарушать. в некоторых моментах как-то подкормить, добавить что-то, что стимулирует нужный нам процесс. Скажем, если мы не хотим, чтобы там слишком активно шли процессы образования сероводорода, он пахнет, да, или вот то, что сейчас стоит проблема с метаном, который тоже выделяется из свалочного тела в значительных количествах. Значит, мы должны подкормить те организмы, которые могут этот метан утилизировать, которые могут использовать сероводород в своей жизнедеятельности и превращать его в нелетучие соединения. Значит, наша задача сегодня – это управлять правильно микробными процессами, а не поливать. Потому что если вы берете вырванный из системы организм, пытаетесь его нарастить, то на каком-то этапе вы отрываете его от системы. И когда вы начинаете в свалочное тело что-то добавлять, то часто то, что там есть, те микробные сообщества, они отторгают вот этот организм. Поэтому вот сегодня управление правильное, да, это крайне важно.
0: Николай Викторович, вот для решения отходов этой проблемы вы видите необходимость в каких-то фундаментальных глубоких исследованиях? Или уже вы считаете, что у нас база фундаментальная для понимания этого есть? Это чистые технологии, как говорят.
1: Ну, вы знаете, вот всегда очень сложно разделить понятие фундаментальной науки от конкретно прикладной.
0: Да.
1: Поэтому каждое свалочное тело – это тоже сообщество, живущее по своим законам. Потому что где-то на свалку в основном вывозят, там, скажем, бытовые отходы вот с данного мегаполиса города. Где-то это связано с промышленными предприятиями. И на свалку попадает несколько иное вещество. Вот завод какой-то рядом, и какие-то отходы попадают. Поэтому, значит, совершенно очевидно, что какое-то научное сопровождение. И здесь, в этом плане, я считаю, что академические институты вот вполне работоспособны. То есть они именно могут оценить вот, ситуацию, которая там происходит. Какие микроорганизмы доминируют, что с этим нужно делать. Вот это так. Совершенно очевидно, что технологические уже решения, как там железо, там, все, это не задача академических вузов. Для этого существуют специальные институты.
0: Залог нашего правильного обращения с мусором, он базируется во многом на нашей культуре. Если мы не будем мусор сортировать, как это делают, если мы не будем помогать государству, которое этим занимается, в том, чтобы и не открывать ворота в науке для того, чтобы она применяла свои современные достижения, ну, мы не будем топтаться на месте. Вот это очень важно, потому что не нужно сбрасывать со своей больной головы уж все на здоровую голову, которая пытается нам помочь. Вот что, к чему я хотел обратиться. Один из самых таких распространенных и тяжелых типов загрязнений сейчас – это нефтяное загрязнение, вообще загрязнение нефтяными углеводородами. Я знаю, что вы этим занимались предметно, и цифры циклопические. Я пытался, знаете, узнать, а сколько, вот, скажем, морской поверхности покрыто нефтяной пленкой. Не узнаешь, потому что все это утаивается. И даже спутник нам не очень помогает в этом деле. Но, например, такие цифры по разливам, они существуют. И особенно эта проблема обостряется в связи с тем, что сейчас вот этот углеводородный комплекс, как мы его называем, протягивает щупальца в Арктику со всеми вытекающими последствиями – холодом, льдом и всем прочим. Вот чем мы обладаем сейчас для того, чтобы бороться с нефтяным загрязнением?
1: Ну, отвечу вам так, что сейчас, наверное, только ленивый, я имею в виду в науке, не занимается вопросами загрязнения. Почему? Потому что есть большая группа разных по, если говорить так, филогенетически. То есть это микроорганизмы, отличаются друг от друга, но у них есть одно свойство. Они способны использовать в своей жизнедеятельности углеводороды нефти. И их можно выделить откуда угодно. Вот я прекрасно знаю ваши, так сказать, многократные экспедиции в Арктику. Когда вы работаете при температурах меньше, там, допустим, 5-6 градусов, а иногда, если говорить вообще уже о воде, это отрицательно. Это, там,
0: ну, да, у нас вода да. минус 1 градус, она не замерзает,
1: да,
0: морская.
1: Вот, отрицательно. Работаем, но, да, тем не менее, в этой воде вы находите и фитопланктон, и зоопланктон. Конечно. И где-то есть скопление ихтиофауны, да. Банки и туда.
0: Мы Николаевич, очень, во льду да, находим в фитопланктон.
1: То есть, да. То есть мы говорим о том, что сегодня, если мы смотрим на возможности жизни, причем не только микроорганизмы, но и даже макроорганизмы, они так или иначе адаптируются к низким температурам. Поэтому абсолютно не бесполезным делом является поиск специфической микрофлоры в Арктике, которая способна утилизировать углеводороды нефти. Ну и могу сказать, что рынок биопрепаратов, основанных на жизнедеятельности микроорганизмов, имеется и в России, в том числе, как крупнейшей нефтедобывающей страны. Поэтому микробов здесь со счетов списывать нельзя, просто нужно правильно использовать комплекс технологий, где микробиологическая очистка одна из таких вот последних. Фактически, после них уже можно говорить о том, что проблема в данном регионе нефтяного загрязнения, она вот снижена до минимальных значений.
0: Николаевич, а правильно я понимаю, ведь нефть продуцирует не человек. И даже если мы пойдем в ту же самую Арктику, мы знаем, что там есть, естественно, исторически сформировавшиеся места, в которых углеводороды, естественно, и поступают, ну, скажем, в водную толщу. Или поступают. И, значит, раз этот ресурс был, бактерии – потрясающий организм. Да. Абсолютно потрясающий. Раз этот ресурс эволюционно в Земле существовал, ну, бактерии не пройдут мимо, правда?
1: Ну, конечно, вот туда для этого и абсолютно имеет смысл организовывать туда экспедиции на естественные нефтевысачивания, на высачивание, на разливы. Это тоже означает, что разлив произошел, нужная микрофлора тут же дала вспышку, всплеск. И все. И, пожалуйста, занимайтесь, отбирайте.
0: И она служит основой.
1: И самое главное, что
0: вот
1: да, очень хорошо,
0: да?
1: Что есть определенная приуроченность. Если вы выделили прямо оттуда, значит, у вас есть какое-то, ну, во всяком случае, определенные гарантии того, что этот микроорганизм, выделенный прямо из места разлива в данной климатической зоне, что он тут и сработает.
0: Их, скажем, какие-то температурные адаптации у него
1: будут? Да, конечно, это будет, потому что микроорганизмы, есть разные группы. Есть вот то, что называется психрофилы, да, или психроактивные организмы. То есть им даже низкие температуры нравятся, а высокие не очень. А уж совсем высокие для них смерть.
0: Есть чудовищные термофилы.
1: А есть наоборот.
0: Которые будут почти при сотне.
1: Ну и поэтому вы понимаете, что совершенно смешно взять микроорганизм из Арктики и думать, что он в Сахаре там будет работать.
0: Вот вопрос, на который у меня нет ответа, и, видимо, он очень сложный. Я пытался когда-то этим вопросом интересоваться. Это возможная роль бактерий в разрушении бича современного полиэтилена.
1: Да. Ну, вот этот вопрос достаточно сложный. Почему? Ну, во-первых, так у нас есть некоторые отличия, хотя, может быть, не все это знают. Скажем, если мы говорим вот полиэтилен как таковой, разрушение очень трудно идет. Это, ну, неприродный полимер. И по разным оценкам, тоже оценки очень сложно делать, потому что вот один говорит 400 лет, второй 600, да, разлагается полимер. Очень трудно проверить одному поколению, правда это или нет. Вот наши там через поколение, наверное, будут очень хорошо понимать все-таки.
0: Я очень надеюсь, что через два поколения вы создадите бактерии,
1: вот
0: которые
1: это,
0: его
1: будут... следующий вопрос. Если мы говорим, что такое целлофан, это немножко другое. Пленка целлофановая, но это немножко другое. Это уже почти целлюлоза, да, вот это продукт. Поэтому разлагается значительно быстрее, да, и это уже микробиологическая возможность здесь присутствует. Поэтому сегодня многие и лаборатории в мире борются за создание биодеградабельного пластика. Определенные успехи в этом есть, потому что микроорганизмы умеют синтезировать полимеры. Многие там, вот, скажем, полиоксибутираты на этой основе. То есть это полимеры, которые биодеградабельны. Поэтому, конечно, лаборатории бьются над этим.
0: В вашем ответе очень, очень интересная мысль заложена. Ведь процесс в части микробного разрушения пластика, он, или, значит, поиска и создания бактерий, он, с одной стороны, может идти в части создания бактерий таких. Ведь сейчас я знаю, что микробиологическая наука обладает колоссальными возможностями.
1: Колоссальными,
0: просто гигантскими. Это одна из самых привлекательных областей. А с другой стороны, мы будем ждать, может быть, в природе что-то появится.
1: Так вот об этом и речь. Потому что нужна идея, да? Вот какой ген? Сейчас мы можем точечно модифицировать. Мы можем любые гены сажать в организм. организме формировать какой-то новый генный кластер, да, придавать ему необычные свойства. Вот сейчас должна быть идея, что мы должны изменить для того, чтобы вот, получить тот микроб, который начнет расщеплять пластик. Поэтому на сегодняшний момент пока ответа нет, но я просто надеюсь, что через там, вот эти вот, что это там, 400 лет или 600, что ну, должно
0: надеюсь,
1: как-то...
0: Что через два поколения.
1: Природа, да, хотя бы, да,
0: в
1: том числе...
0: Нам придется улетать.
1: Да, значит, природа либо должна сама отреагировать, либо у нас вот будет в микробиологии переворот, как, скажем, понимаете, такие вот удивительные открытия, они случаются. Вот, например, есть такой процесс нейтрификации. Да? Всегда это была догма. Вот институт носит имя Виноградского. Это было открытие не прошлого, а позапрошлого века. То есть выше уже там 100 лет назад было известно, что процесс нейтрификации идет на две стадии, по двум стадиям. Первая стадия – одни организмы. Это аммоний, нитрит. И вторая стадия – это нитрит, нитрат. Это разные организмы. И вот буквально около двух лет назад открыт организм, который способен это делать целиком. Да, вот открытие уже нашего столетия, да, то есть нашего, совсем недавно. То есть первая статья там, в конце 2014 года в Nature, да, вот что наш институт тут непосредственно участвовал и в выделении этого организма, сейчас это уже есть чистая культура, назвали его комомокс, то есть тот, который все делает, от аммония до нитрата. И все в одном организме, весь ферментный комплекс. То есть, безусловно, возможности микробного мира безграничны, и поэтому мы очень надеемся на то, что, может быть, они нам подскажут решение вот
0: Но
1: этой все-таки трудной и сложной
0: с этим,
1: проблемы.
0: Надеясь на безграничные возможности микробного мира, мы должны с вами думать, мы, человечество, должны думать над тем, чтобы создать такой материал, который был бы гораздо более биодеградабелен.
1: Да, экологичный.
0: И это уже проблема на грани микробиологии, так сказать, на стыке микробиологии и технологии изготовления материалов. Потому что мне кажется, что это тоже путь очень важный. Если мы когда-то вот это вот два эти процесса сомкнем, то мы себя, конечно, избавим
1: от ужасных проблем.
0: От этих колоссальных
1: проблем. Да, но, Михаил Ильич, но тут надо всегда тоже не забывать о том, что есть и прекрасные химические способы.
0: Разрушение.
1: Да, и создание гранул, то есть фактически рецикл, то есть гранулирование.
0: Да, да, да.
1: И такие заводы опять. Мы опять упираемся во что? Что человек должен себя приучить, условно говоря, пластик кидать в урну желтого цвета или там зеленого, бутылку стекло в другую, а пищевые отходы в третью. Так, как это делает сейчас Европа, и определенный прогресс в борьбе с бытовыми отходами, промышленными отходами, у них, безусловно, есть. Ну, вот, то есть это не бессмысленная работа.
0: Понимаете, я думаю, что если бы не было этого прогресса, я думаю, что у нас Европа давно погибла, потому что они живут гораздо более сконцентрированно.
1: Безусловно.
0: И я хотел спросить вас, Николай Викторович, вот такой вопрос последний, ответ на него более-менее очевиден, но мне хотелось, может быть, некоторые подробности, чтобы наши телезрители узнали. Вот методы генной инженерии, которые работают в направлении создания новых штаммов, помогающих нам избавиться от мусора. Вот насколько широко это применяется все-таки? Вы упомянули, вы так прекрасно разделили направление два бактериальные на продуцентов и деградантов, на деградирующих. Вот. Но все-таки это же абсолютно...
1: Я пока вот могу вам так сказать, что пока, если речь идет о создании каких-то уникальных организмов, ну уже человеческим разумом, методами современной генной инженерии, редактирования генома, введения новых генов, и технологии сейчас очень активно развиваются, то это очень хорошо для ферментера, где у вас есть какой-то целевой субстрат, вам его нужно трансформировать. Я уже это тоже говорил, что, возможно, это для там, очистки каких-то конкретных загрязняющих веществ, как, допустим, промышленные стоки, где что-то вот есть конкретное, да, там фенольное производство. Там.
0: Это органика.
1: Да.
0: А вот я сразу вставлю.
1: Тяжелые металлы и так далее. Тяжелые металлы, не органика. Тяжелые металлы, да, то есть какие-то... Хотя тоже есть технологии, когда ничего модифицировать не надо. Да. Микроорганизмы вполне устойчивы, и те же сульфат-редукторы образуют сульфит, все это осаждается.
0: Мы сейчас с вами говорим о настоящем будущем, но есть очень... Я перебью вас. Очень важное понятие, которые тоже мы там... Это накопленные экологические риски, понимаете? Да. У нас уже лежит. С этим надо что-то делать.
1: С этим. Но опять, вот когда вы создаете такой организм, это то же самое, что вы домашнюю собачку, условно говоря, запускаете в стадо или там в диких каких-то, вот то, что сейчас бывает, волкоидов, да, вот таких. Да, поэтому вот здесь надо к этому тоже это понимать, что очень часто то, что мы создаем, и в пробирке у нас блестяще работает, у нас прекрасно работает ферментеория, мы даже что-то наращиваем, какую-то биомассу, но как только мы переносим это в природу, где вот помимо созданных нами организмов, а присутствуют те, которые адаптировались и прожили здесь не один миллиарды лет, да, то все совсем по-другому. И наш прекрасный организм в этой системе не выживает.
0: Это уже, знаете, это уже проблема, я бы сказал, микробиальной экологии, потому что вы, собственно, имеете дело с воздействием на естественные микробные сообщества, которые, конечно, чрезвычайно адаптированы здорово в силу своей потрясающей древности.
1: Древности, и самое главное, что у них крайне мобильный вообще метаболизм, возможность передачи генетического материала от одного штамма к другому. Вот тут тоже вы возьмите любую заболевание, как быстро.
0: Это же особые разговоры.
1: Да, и мы вроде особыми медицинскими проблемами не занимаемся, наш институт, но тем не менее, когда мы говорим о передаче генетической информации, то совершенно очевидно, что и вот в устойчивость к тем или иным компонентам, к тяжелым металлам, это все может очень легко распространяться среди микроорганизмов в том или ином сообществе.
0: Николай Викторович, потрясающе интересный разговор. Я, знаете, как хотел бы резюмировать, мы с вами несколько раз этого касались в разговоре. Даже такая могучая часть живого мира, как бактерии, не сможет помочь человечеству в этой проблеме, если человечество само не будет стараться помочь себе. И хотя бы в такой самой элементарной и простой вещи, как систематизация своего мусора. Как только мы это сделаем, то и для отходов, загрязненных тяжелыми металлами, и для органики найдутся, и для пластика найдутся в ряде случаев микробиологическое оружие, в кавычках, в ряде случаев техническое.
1: Да, и где-то химическое.
0: Это можно будет победить. А так отдавать все на волю природы, а потом природу же винить, это неправильно.
1: Безусловно. Ну, мы просто все надеемся, что на каком-то этапе человечество и жители России поймут. Вот посмотрите, прошло там 10 лет, наверное. Но все-таки на пешеходных переходах мы стали пропускать. Значит, я просто тоже очень надеюсь, что через какое-то время мы батарейку, когда вынимаем, мы понесем. Сейчас же везде стоят приемники.
0: Люминесцентную
1: лампу. Да, нет, мы пытаемся сейчас сделать более безопасные, там, скажем, не использовать ртутные лампы и что-то похожее. Но как, раз уж мы пока это используем, значит, мы вот должны
0: Николай
1: как-то научиться это делать.
0: Хорошо бы так, пластик. Да. Хотя бы пластик.
1: Ну, тоже, как просто. Да. Ну, выпил, вот отнес в ту именно урну, где собирают этот пластик.
0: Ну, я очень надеюсь, что те телезрители, которые посмотрят нашу передачу, они поймут, что они сами должны помогать.
1: Ну,
0: могучий.
1: Да, люди должны, и наши тоже очень хорошо понимать, что велика Россия, да, но если мы завалим ее ТБО всю, то это будет... У нас главное, что у нас огромные площади, вот главное, чтобы эти площади не превратились в огромные свалки.
0: Да. Николай Викторович, спасибо вам огромное. Спасибо. Я всегда с таким гигантским удовольствием с вами беседую. Я надеюсь, что это не последний ваш приход в нашу передачу. Спасибо еще раз.
1: Спасибо.
0: В человеческом сознании бактерии чаще всего ассоциируются с их болезнетворностью, негативным воздействием на человека. В одной из своих экспедиционных поездок я останавливался у пожилой женщины, которая за глаза называла свою невестку бактерией. и в этом не чувствовал большой симпатии. Сегодняшний разговор убедил меня, и я надеюсь вас, дорогие телезрители, в том, что за бактериальными технологиями большое и крайне необходимое нам будущее, связанное с очисткой Земли от отходов, продуцируемых человеком. Бактерии появились на нашей планете первыми. И если человек доведет нашу Землю до такого состояния, что сам исчезнет с ее лица, то они останутся последними. И снова сделают свою замечательную работу, которая позволит появиться высшим формам жизни. Дай, конечно, Бог, чтобы этого никогда не произошло. А залог этого в науке, которая обеспечит наше взаимодействие с невидимыми и вездесущими живыми существами, которые готовы сделать для нас любую работу. На этом, дорогие телезрители, я прощаюсь с вами. Прощается с вами и программа «Большая наука. У нас одна Земля». Всего вам самого доброго и до новых встреч.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Все вопросы в этом видео были заданы либо гостями форума «Ученые против мифов 6», либо зрителями трансляции. Приятного просмотра. Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. Как доказать землянину, что инопланетян нет?
1: А я не очень понимаю, зачем нужно доказывать землянину, что инопланетян нет. Это землянин пусть доказывает, что они есть. То есть, тут еще надо сказать, что, скорее всего, они таки есть где-то очень далеко. В какой-то отдаленной точке нашей Вселенной почти наверняка они есть. Но просто Вселенная настолько велика, а наша звезда настолько заурядна, что вероятность того, что мы одиноки во Вселенной, она, мне кажется, очень маленькой. То есть я очень-очень даже за то, что разумная жизнь где-то существует. Но когда начинают рассуждать про инопланетян, обычно говорят не про то, что она где-то существует, эта разумная жизнь, а про то, что эти существа, которые обязательно во много раз превосходят нас по своим техническим возможностям, что они или прилетали на нашу планету когда-то давно, или делают это регулярно сейчас. Вот если они это делают сейчас, или они это делали давно, должны быть какие-то факты. То есть кто утверждает, что это случилось, он должен предъявить эти факты. Причем нужно различать факты и интерпретацию этих фактов. То есть что у нас есть? У нас есть какие-то изображения наскальные, например, каких-то человечков, допустим, с лучиками вокруг головы. И дальше возможная интерпретация, что это изображение астронавта. Но есть и много других интерпретаций, гораздо более вероятных и не требующих привлечения такой гипотезы, как посещение Земли инопланетянами. Это может быть ритуальная маска, это может быть просто орнамент для красоты. Короче говоря, должны быть предъявлены какие-то факты, которые сложно интерпретировать иначе. И фишка в том, что факты, не интерпретации именно, а факты, материальные свидетельства, накопленные наукой настоящего времени, исторической наукой, археологией, палеонтологией, они не требуют привлечения внеземного разума, точно так, как они не требуют гипотезы божества всесильного, для того, чтобы объяснить то, что происходило на нашей планете. Вот как материалист я рассуждаю таким образом. А то, что инопланетяне где-то есть, очень может быть, почему бы и нет. Я еще хочу добавить, что гипотезу инопланетян, повторяю, точно так же, как и гипотезу всесильного божества, и в принципе вот между инопланетянами и богами можно поставить знак равенства, и некоторые авторы так и делают, эту гипотезу привлекают от незнания. То есть, когда чего-то не знают или не могут объяснить, то это способ уйти от любых объяснений. Вот как люди древние узнали, как плавить металл? Трудно себе представить, что они до этого дошли своим умом. Вывод – эту технологию, эти знания дали им боги. И все, тема считается закрытой. Но археологи, которых не устраивает такой ответ, они все-таки разбираются, они изучают разные памятники, они прослеживают, как вот эта традиция, эти знания о свойствах металла, как они зарождались, как они развивались. Вот. Но это же сложный, долгий путь. Это нужно эксперименты проводить, в раскопках участвовать, литературу изучать. Но можно просто сказать, это инопланетяне нашим предкам подарили это знание сразу в готовом виде. И все. То есть это подход, противоположный научному. Не поиск ответа, а уход от объяснений. Вот почему мы выступаем против такого подхода.
0: Государство, например, Министерство культуры, оказывает вам какую-либо помощь?
1: Я хочу сказать, что до настоящего момента государство и Министерство культуры нам не оказывало никакой помощи. Честно говоря, мы ее особо и не искали. Но, правда, когда я занимался поиском возможностей для создания музея антропогенеза, я в том числе общался и с некоторыми лицами, имеющими аффилиацию государственную, там, занимающие какие-то должности, но безрезультатно. Притом к нам относится, ну, условно говоря, ответ такой, к нам относится хорошо, но денег нет. Вот, до сих пор какой-то поддержки не было. Ну вот нам дали, правда, премию за верность науке. Вот это можно сказать. Мы тоже не напрашивались. Ну, то есть мы были включены в список претендентов и выиграли. Спасибо. А так от Министерства культуры было бы даже странно, учитывая, значит, то, что мы знаем, например, о министре культуры нынешнем, так, без подробностей, было бы странно, если бы нам была поддержка с той стороны оказана. И мне этот вопрос уже задавали, я всегда отвечаю, что особо не мешают, и на том спасибо. А так у нас все в основном на энтузиазме и на помощи частных лиц.
0: Что нужно включить в премию «Почетный академик ВРАЛ», чтобы победитель таки пришел на вручение? Миллион долларов не предлагать.
1: Ну, миллион долларов вряд ли мы будем давать за вклад в развитие лженауки. Я, честно говоря, не знаю, что такое должно произойти, но я предполагаю, чисто по теории вероятности, что рано или поздно кто-то из них придет. Ну или, по крайней мере, попытается прислать своего представителя. Но здесь вы же понимаете, что это, скажем так, когда вам вручают, представьте себе такую ситуацию, чисто гипотетически, когда вам вручают некую антипремию, например, там, за худший фильм или здесь за вклад в лженауку, это не то, чтобы вас очень радовало, по идее. Есть, конечно, лица, для которых это как медаль, которые повесят на свою стену вместе с дипломами там, и с наградами типа ТЭФИ, вот, как очередной трофей. И для них это такая доблесть, что настолько они достали ученых. Но вообще это должно быть, по идее, не очень приятно. И чтобы человек пришел на такую премию, на церемонию в качестве финалиста и победителя, так сказать, лауреата, он должен обладать каким-то или очень склочным характером, или таким бойцовым характером. То есть это же фактически ввязываться в конфликт, принять вызов и попытаться достойно как-то ответить на него. Сложновато это. Но, наверное, было бы даже и достойно некоторого уважения. Вот. То есть это либо должен быть какой-то забияка, а, видимо, те, кого мы награждали до сих пор, таковыми не являются, либо премия все-таки должна приобрести такую известность, что даже ее вручение, ну, добавляет что-то к имиджу этого человека. Ну, это значит попасть в СМИ, попасть на телеэкраны, а для некоторых деятелей, ну, например, шоу-бизнеса, любой скандал – это рост, например, продаж книги, которую он написал. Хотя вроде бы вот за лженауку, а все равно пусть говорят плохо об этом человеке. Главное, чтобы говорили. Вот если у нас будут какие-то миллионы просмотров, будут какие-то репортажи на федеральных каналах, возможно, это будет мотивация для человека все-таки прийти. Пока что все-таки наша популярность там с аудиторией канала РЕН-ТВ сравниться не может. Вот. Поэтому и не приходят. И стараются просто игнорировать. Но я думаю, что все изменится. И достаточно быстро.
0: Как можно поспособствовать вашему и не только приезду с лекциями или другими мероприятиями в свой город, например, в Саратов?
1: Да, в Саратов или в любой другой город. Я вот не помню даже уже, был ли я в Саратове, но во многих других городах страны и ближнего зарубежья я побывал, и мои коллеги тоже. И здесь никаких особых хитростей нету. Надо просто заранее пригласить и договориться об условиях. То есть у меня, например, ну и у моих коллег, популяризаторов науки, которые уже, так сказать, активно разъезжают на гастроли, у них есть что-то типа райдера. То есть некоторые требования, чего бы хотелось, то есть что вы предлагаете, что вы должны обеспечить. Это простые вещи. Проезд, проживание, ну, там какая-то компенсация того, что я потрачу свое время и силы на эту поездку. А так, ну, заранее договориться о дне, чтобы можно было вставить его в расписание. У моих коллег, типа, например, Станислава Дробышевского, оно там расписано уже на полгода вперед, и у меня уже на несколько вперед месяцев план поездок есть. И сложно бывает туда вклинить какое-то новое мероприятие. Вот. Я должен понимать, какая аудитория там будет, сколько это человек. То есть, ну, не хочется выступать перед 3-4 слушателями, хотя иногда я готов, пожалуйста. Но приглашающая сторона должна понимать, что набор на это мероприятие – это ее проблема, а не моя. Вот. Ну и там дальше некоторые нюансы. В какое мероприятие включают это выступление? Там, например, это какая-то научная тусовка или, например, эзотерическая, что приглашали на такое. или какой-нибудь там фестиваль странный, кто будет выступать там еще. Ну, важно согласовать, как будет выглядеть реклама. Ну, а вообще требования довольно простые, потому что, в принципе, это наша задача популяризаторского сообщества, ну, как раз ездить и выступать.
0: Почему форумы проводятся только в Петербурге и Москве?
1: Ну, я хочу сказать, что такой вот небольшой вариант форума проходил уже в Краснодаре, например. И, в принципе, может быть, в любом другом городе. Если в этом городе найдется организатор, который возьмет на себя ряд хлопот, потому что мы готовы помогать, мы готовы предоставить список требований, естественно, какую-то информационную поддержку, идейную поддержку, но есть ряд вопросов, которые нам просто сложно решать. Мы сами находимся в Петербурге, нам проще в Питере и в Москве, но даже в Питере, вот мы провели в Питере уже два форума, возникает трудность, например, сложно найти хорошее помещение для большого мероприятия. То есть мы вот дважды это делали, каждый раз это очень, так сказать, непростой путь. Нужно вот с помещением.

0: Вон городе. Инструменты, которые появились совсем недавно. Он использует материалы, которых 100 лет назад еще не было. Он живет в искусственной среде, синтетической, где все продается, где все организовано, централизовано. И он не может представить, что еще недавно были города, где не было канализации, где не было ливневых стоков, где улицы не убирали, где не было асфальта, где ездили на лошадях, которые гадили, где помои выливались прямо на улицу, и совершенно вот нету этого представления, и он свое, вот эту свою картину мира, он транслирует в прошлое. Не может представить, что когда-то было по-другому, что да, когда-то вот мусор с улиц не убирали, например. И на самом деле даже сейчас можно поехать в какие-нибудь города азиатские или поехать в какую-нибудь российскую глубинку. Я вот, например, будучи в Каире, видел вообще метровый слой мусора, который там лежит на улицах, не только в квартале мусорщиков, а просто на окраине Каира. Я, будучи в русском селе, обычном русском селе, наблюдал, что там дорога грунтовая, безо всякого покрытия, и когда по весне ее традиционно развозят, и в ней появляются огромные ямы, жители окрестных домов просто эти ямы засыпают битым кирпичом. И этого битого кирпича там накапливается, тот, образуется тот самый культурный слой. Понятно, что в городе вы такого не увидите, как правило. То есть люди, которые попадают под влияние вот этих каких-то недавно появившихся бредовых доктрин, каких-то таких параллельных замкнутых систем, у них просто нет никаких знаний о прошлом, нет никаких знаний об истории вообще человечества. И очень плохо, когда этот человек попадает под влияние некого авторитета до того, как у него появляются эти знания вообще, или даже представление о получении этих знаний. Вот откуда они вылезают прежде всего. Я это связываю все-таки прежде всего с крушением традиционной системы образования и с традиционной, может быть, нашей даже какой-то культурной системы. Когда человек получал какие-то знания, читал классическую литературу, ходил в музеи и более-менее знал хотя бы историю родной страны. Ну, надо это как-то восстанавливать по крупицам. И вот тут мы на больную мозоль наступаем тем, кто пришел, занял эту пустующую нишу, и, конечно, там идет чрезвычайное бурление. И оно будет еще сильнее, только сильнее. Бояться этого не нужно.
1: Александр Соколов, научный журналист, создатель портала anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают». На форуме, как всегда, выступал в роли ведущего и не остался в стороне от докладов. Поведал зрителям о том, зачем нужен научпоп. С чего нужно начинать изучение научного метода и лженаук?
0: Я бы все-таки отделил одно от другого. То есть научный метод отдельно, лженаука отдельно. И начать, наверное, надо с научного метода, потому что если мы не понимаем, как работает наука, мы лженауку распознать не сможем. И я подозреваю, что тот, кто задал этот вопрос, учился в школе. Так вот, если вы были не ленивы, трудолюбивы, то вы уже в школе начали понимать, как работает наука, потому что вы выполняли некие задания. И если вам там задавали какое-то домашнее задание, оно может быть скучное, долгое, и часто это может быть там сделать 10 примеров решить, 20 примеров решить на один и тот же какой-то прием. И вот в науке важно понимать, что мы часто представляем себе, это, наверное, так из древности идет, что ученый – это некий мыслитель, который сидит и вот просто в своей фантазии рождает какие-то гипотезы, идеи. Откуда они берутся? Вот из головы. Так вот, настоящая наука рождается из накопления, анализа фактов окружающего нас мира, которые нужно собирать, получать. Иногда это трудно, иногда это требует большого времени и труда. Вот недавно мне наш коллега Константин Лесков привел пример, что он когда-то, выполняя некую научную работу, он просто сидел и сутками считал, сколько раз, допустим, сколько раз за ночь пропищит птенец совы. Ну вот представьте себе, ну надо, как бы, вроде это просто, но это надо сделать. Или, допустим, то, что мне более знакомо, работа на археологическом раскопе, где нужно там днями или неделями, месяцами просто сидеть и ковыряться ножом в земле. И иногда без результата. И вот когда ты это сам проделаешь, хотя бы один раз, ты начинаешь по-другому относиться к ученым, ты начинаешь их уважать и понимать, что вот из этого, а не из пальца, ученые достают какие-то гипотезы. А дальше уже действительно нужно знать, как этот собранный материал обобщать, анализировать, как выдвигать гипотезы и как оценивать их правдоподобность, как их сравнивать. Это то, чему уже в

0: в принципе, должны учить в нормальном, приличном вузе. И вот здесь возникает как раз развилка между наукой и лженаукой. Потому что лжеученый, для него его идея, которая часто вот ему родилась какой-то там бессонной ночью, она сверхценна. И он на словах, конечно, сравнивает ее с другими концепциями, с гипотезами предшественников. Но в реальности сравнение он не проводит, потому что он заранее уже решил, что его гипотеза верна. А другие объяснения, они более сложные, более прозаичные. Они находят меньший отклик у публики. А, так вот, это одно из отличий бытового мышления от мышления научного. Это то, о чем я в своей книге пишу. Что в научном мышлении есть четкое понимание, что если у нас есть какое-то явление, то возможно всегда несколько объяснений этого явления. И принять решение, какое из них наиболее правильно, наиболее научно, наиболее обоснованно, мы можем только корректно, сравнив эти объяснения друг с дружкой, а не выбрав просто то, которое нам по каким-то субъективным причинам нравится. То есть выбрать нужно то объяснение, которое согласуется с большим количеством известных науки фактов. Для этого надо их знать. Иногда для этого нужно потратить время, чтобы изучить накопленные знания. Та гипотеза, которая лучше объясняет наблюдаемый процесс, более точно его объясняет. Та, которая позволяет делать более точный прогноз. И часто, еще раз, это не самое красивое, самая, может быть, шокирующая, как-то самые шокирующие гипотезы. Это в телешоу так выбирают. То, что можно продать, то, что будут смотреть и пересказывать. В науке выбирают не самое красивое, не самое шокирующее, а то, что проходит проверку научным методом. И вот иногда ученый не может сказать, какая из гипотез перевешивает. И тогда говорится, что у нас есть объяснение А, Б, В. Вот они. И в будущем, может быть, следующее поколение исследователей, наконец, выяснит, какое из них единственно верное и правильное. Пока что вот есть некий спектр гипотез. Вот так работает наука. Это как бы один из аспектов, но, мне кажется, очень важный и выпуклый. Это, опять же, вот тот рубикон между наукой и лженаукой, который можно увидеть, ну, если немножко понаблюдать за тем, как себя ведут лжеученые.
1: Где грань между борьбой с лженаукой и лжеучеными и лысеньковщиной?
0: Лысенковщина, такой термин, он сразу несет в себе некий негативный посыл. Вот в литературе часто используется более такой нейтральный термин «лысенкоизм». И вот я хочу сказать, что здесь, видимо, автор подразумевает под лысенковщиной некие административные методы борьбы с оппонентами. На самом деле лысенковщина или там лысенкоизм заключается не в этом, хотя известно. И, извините, господа, те, кто сейчас пытается реабилитировать Лысенко, известно, что Лысенко действительно и его сторонники активно использовали для продвижения своих идей, прежде всего, не научные методы, а методы идеологические и административные. То есть их оппоненты объявлялись идеологически враждебными советской передовой науке, а для борьбы с ними использовалось политическое давление. Когда их пропесочивали, например, в передовице газеты «Правда», как врагов советского строя, когда их увольняли, выгоняли, когда их в конечном итоге они попадали под репрессии, и это было. И известны многочисленные факты, когда генетиков буквально травили за то, что они занимаются генетикой. Но суть лысенковщины не только и не столько в этом, а суть в нарушении научного метода. Когда нормально корректный эксперимент подменяется декларациями, когда результаты эксперимента подтасовываются, фальсифицируются, когда вместо публикаций своих гипотез и обоснований какими-то исследованиями в научных журналах заменяются громкими лозунгами и обещаниями сверхрезультатов, каких-то сверхурожаев, опять же, там, в газете «Правда». То есть, когда некий исследователь начинает думать, что смело сделанное и обоснованное философское предположение строго доказывать не нужно. Зачем? Мы идем впереди эксперимента. Мы заранее говорим, что, вот, допустим, квадратно-гнездовая посадка – это круто, потому что вот из неких идеологических соображений это так. А дальше просто всем колхозам сажать картофель, так как сказал народный академик. Вот, когда не собирается нормальная статистика, а вместо этого просто рассылаются некие анкетки по колхозам, и никто не проверяет, насколько честно и точно они заполняются. То есть это фальсификация результатов экспериментов, это нарушение процедуры экспериментов, это подмена реальных результатов обещаниями и использование вот, неких идеологических лозунгов вместо научного доказательства. Вот суть явления, которое называется Лысенковщина. Но еще важно сказать, что это явление, которое может возникнуть только в изоляции от мировой науки. То есть, когда это происходит в рамках, ну в данном случае, как это было у нас, в рамках отдельно взятой страны, в изоляции от исследователей из других стран. Я что-то вот в нашей деятельности не вижу ни одного признака из того, что я перечислил, если это был вопрос по отношению к нам. То есть, используем ли мы административные ресурсы для борьбы с оппонентами? Как? У нас нет этих административных ресурсов. Занимаемся ли мы подделкой результатов экспериментов? Подменяем ли мы научную аргументацию какой-то идеологии? Ну, возьмите, посмотрите любое выступление, допустим, на форуме «Ученые против мифов» и ну, найдите там это. То есть борьба, то есть то, что делаем мы, не имеет никаких признаков ну, вот того, что называется какие-то попытки устранения оппонентов, несогласных. Мы не призываем кого-то там репрессировать, не призываем к цензуре. Мы призываем людей думать. И в выступлениях, допустим, наших спикеров просто показываем, как работают ученые. А мифы – это только… Вот мифы, заблуждения, лженаука – это только, может быть, некий информационный повод для того, чтобы заниматься пропагандой нормальной науки. Я не вижу здесь никакого вообще мостика к тому, что называется Лысенковщина. Хотя, ну, то, что мы хотели сделать какое-то выступление на тему Лысенко, и я думаю, мы его рано или поздно сделаем, это обязательно нужно сделать, потому что вокруг Лысенко много мифов. Сейчас, в нашей стране.
1: Возможно ли повторение ситуации с Лысенковщиной у нас в стране? Ведь кроме вас еще есть и комиссии по борьбе с лженаукой.
0: Нет, по поводу комиссии по борьбе с лженаукой, это вообще некий такой рекомендательный орган. Она никакой силы такой административной не имеет. Вот. А для того, чтобы повторилась ситуация, вы имеете в виду, когда в каком-то направлении науки начали доминировать какие-то идеологические установки, которые начали подавлять там, какую-то свежую научную мысль. Мне кажется, что все-таки очень сложно воспроизвести такую ситуацию, потому что для этого нужна изоляция от остального мира. А сейчас все-таки, что бы ни происходило в нашей стране, есть интернет, есть социальные сети, есть научное сообщество, которое общается. И сейчас гораздо сложнее что-то сфальсифицировать, гораздо сложнее столкнуть неугодных там, научных оппонентов по идеологическим соображениям, чем это можно было сделать в середине 20 века. То есть теоретически это может быть. И мы знаем, что, например, у нас некоторые чиновники, высокопоставленные чиновники, позволяют себе лженаучные высказывания. Наверное, в том, что касается, допустим, тому, как преподносится история, ну, тому, как она преподносится не в научных организациях, не в научных журналах, а, допустим, на телевидении или в школе. Да, вот на это может быть какое-то идеологическое влияние, но это все-таки мы, опять же, говорим не про академическую науку. Мне кажется, что в ближайшее время предпосылок для повторения истории с Лысенко нет. Хотя какие-то сюжеты оттуда могут повторяться и повторялись. То есть, ну, например, какие-то лжеученые могут входить в доверие к чиновникам и, суля им большую выгоду, может быть, ну, в простейшем случае, заработок или просто действительно решение каких-то экономических проблем в масштабах страны, они могут пытаться получить на это деньги, влияние, поддержку. Но вот в том случае с Петриком мы видим, что вот эта афера провалилась, и провалилась она потому, что научное сообщество все-таки себя показало с хорошей стороны, показало, что оно может отстаивать настоящие принципы науки. Вот пока это у нас происходит, пока у нас есть какое-то научное сообщество, пока есть связь с окружающим миром, я думаю, так это невозможно.
1: Как начать просвещать подростков в школе, если школьная программа не рассчитана на расширенное и, самое главное, научное миропонимание? В школьной программе нет убедительных ответов на вопросы, в отличие от увлекательного РЕН-ТВ.
0: Как начать просвещать подростков? Ну, здесь важен вопрос, а вы кто? Просто, например, если вы учитель в школе, то что мешает вам начать это делать? Если вы хотите, чтобы это было интересно и увлекательно, пожалуйста, вперед. Вы можете использовать наши материалы, вы можете использовать большое количество научно-популярных книг, видео, экспериментов, опытов, это все можно сейчас найти. Я не знаю, в каком городе вы живете. Если вы в Москве, вы можете, например, ввести ваших учеников на нашу экспозицию в Биологическом музее, экскурсию сделать, ходить на наши мероприятия вместе с вашими учениками. В других городах, ну, смотреть онлайн-трансляции хотя бы нашего форума для начала. Если вы родитель вашего школьника, ну, вы можете заниматься внеклассным образованием вашего ребенка. То есть, на мой взгляд, эта проблема как-то решаема на уровне отдельного класса, отдельного ребенка. Если говорить глобально про реформу образования, ну это да, это сложный длительный процесс. Не факт, что вообще действительно школьная программа заточена на передачу детям каких-то углубленных знаний. Да, наверное, она местами скучновата, местами сильно проигрывает тому, что нам дают масс-медиа. Ну, что делать? Вот в данном случае вы как родитель или как учитель, или, может, как директор школы, делайте что-то для того, чтобы обучение для детей было более увлекательным. Водите их на выставки, проводите с ними эксперименты, обсуждайте с ними, давайте им интересные книги и так далее. Это все сейчас есть. Так что вам карты в руки. Если что-то не получается, есть какие-то вопросы, пишите предметно, общайтесь с нами, с нашими экспертами. Мы рады будем помочь.
1: К какому андротипу относится снежный человек?
0: Снежный человек – это, вероятно, мифическое существо, которое в реальности не существует. Во всяком случае, пока никем из специалистов никаких доказательств в пользу реальности снежного человека не получено. Более того, недавние исследования генетиков, они, к сожалению, делают те немногочисленные факты, которые трактовались в поле существования снежного человека, делают их еще более сомнительными. Например, оказалось, что образцы волос, которые считались волосами снежного человека, принадлежат медведям. Поэтому вопрос бессмысленный. Снежный человек, скорее всего, не существует. Поэтому обсуждать его характеристики это только можно в шутку. Как-то так.
1: Что стоит на первом месте для организаторов и участников проекта? Популяризация науки или коммерческая деятельность?
0: Если вы бывали на нашем сайте, то вы можете с удивлением обратить внимание, что на нем нет никакой рекламы. И так было всегда с самого его начала. То есть в течение 8 лет проект Anthropogenes.ru, которым вообще занималось фактически 2,5 человека все это время, включая меня, он существовал бесплатно. Все материалы выкладывались в открытый доступ. Когда у нас появились паблики в социальных сетях, когда у нас появился канал на YouTube, когда мы стали проводить мероприятия, мы по возможности делали это бесплатно. Что касается форума «Ученые против мифов», то, увы, нам нужно платить за помещение, аренду, нам нужно платить за полиграфию, нам нужно привезти из других городов спикеров, нам нужно организовать трансляцию, нам нужно оборудование, звук, свет, там, полиграфия, сувениры и так далее. Вот это все, увы, стоит денег, поэтому мы продаем билеты на наш форум. Но обратите внимание, что всегда у нашего форума есть бесплатная онлайн-трансляция, качественная, что все выступления с нашего форума мы потом выкладываем бесплатно в интернет. И сами ответьте на ваш вопрос. То есть, если для нас цель заработать, стали бы мы это делать?
1: Почему на форуме такой перевес по одному направлению? Последнее время история. Где лингвистика? Было совсем немного. Физика? Вроде вообще не было. Химия? Тоже не помню. И история мне нравится. Но нравится и все остальное.
0: У нас изначально вообще форум был в основном исторический. То есть вообще наш проект начался с Anthropogenes.ru. У нас интересовала древнейшая история. Это наш интерес, наша большая любовь. Поэтому ничего удивительного, что и мероприятие у нас было с уклоном в историю. Как раз у нас наоборот происходило постепенное уменьшение числа исторических докладов в нашем форуме, когда мы стали добавлять медиков, лингвистов, появились с некоторых пор и физики, и астрономы. То есть у нас сейчас как раз идет некое расширение тематики первоначально чисто исторического мероприятия. Но мы добавляем некоторые другие направления, потому что мы видим, что это важно, что людей это интересует. Но у нас были и всегда будет много исторических докладов, потому что нам интересна эта тема, вот и все. Поэтому, например, я пока что отказываюсь от предложений, а давайте сделаем доклад на тему экономики или психологии. Может быть, рано или поздно мы это сделаем, но пока я считаю, что это слишком далеко от нашей аудитории и от того, что интересно лично нам. Потому что этот проект все-таки он наш личный.
1: а будет ли на форуме Иван Затевахин?
0: Да, конечно, он будет. На ближайшем форуме 16 июня будет Иван Затевахин. Мы его пригласили рассказать про мифы о собаках. Это будет, мне кажется, очень интересно. Потому что это человек, который написал книги про собак, который сделал огромное количество передач, журнал вел, посвященный собакам. Так что будет Иван Затевахин в ближайшее время.
1: Сколько бы вы людей ни собрали, Прокопенко все равно соберет больше. И какой смысл тогда проводить такие форумы?
0: Во-первых, я бы и не говорил уж так никогда. Ну, с чего вы это взяли? Вот когда-то, например, у Прокопенко вообще не было аудитории. То есть ситуация может меняться в одну и в другую сторону. Это во-первых. Во-вторых, ведь важно не только количество, но и качество. Мы же не только число учет поголовья ведем, но и важно то, что в головах вот этих, внутри их. Ученых, например, всегда было и всегда будет меньше, чем не ученых. Просто вот арифметика такая. Это не мешало все равно научному прогрессу. Поэтому, да, наверное, мы собираем не самую большую аудиторию, но, кстати, не самую маленькую, но это интеллектуалы, смею надеяться. То есть это люди умные, образованные, думающие и в том числе принимающие решения. Может быть, это и не какие-то чиновники во властных структурах, хотя, возможно, и они есть, но это и бизнесмены, и это родители, это учители, это преподаватели, это люди, которые имеют тоже влияние на других людей. Поэтому, наверное, наша аудитория не так велика, как у каких-то там федеральных телевизионных каналов, но зато это молодые люди, которые определяют во многом будущее страны. И, ну и надо добавить, ну известно, что как там костер начинается со спички. Сейчас, может, нас не так много, но кто знает, что будет в будущем. Наша аудитория растет. Я с оптимизмом на это смотрю.
1: Ваши планы по открытию антропологического музея?
0: Планы, конечно, остались, и более того, мы постепенно к этому идем, потому что начиналось у нас все с маленькой выставки. Нет, на самом деле у нас и изначально и выставка была недостижимой мечтой, потом мы сделали маленькую выставку, потом мы сделали выставку побольше, потом мы сделали передвижную выставку, а сейчас у нас есть передвижная экспозиция и постоянная экспозиция в биологическом музее. Большое спасибо Наде Пантюлиной за помощь. И вот постоянная экспозиция в биологическом музее – это, в общем, такой серьезный шаг навстречу полноценному музею. И у нас ведь копится число экспонатов. Честно скажу, что та площадь, которую занимает наша выставка, она уже давно слишком мала для того количества предметов, черепов, реконструкций, которые мы накопили. Поэтому, да, мы будем расширять ее по возможности, может быть, это будет происходить не так быстро, как хотелось бы, но музей будет, я в этом уверен.
1: Почему индейцы кечуа и другие более дикие племена Южной Америки, живущие на экваторе, не такие темные, как зулусы Южной Африки или аборигены Австралии, живущие далеко от экватора?
0: Я на самом деле не совсем уверен, кстати, что это так, потому что среди жителей экваториальных широт Америки тоже есть весьма темные представители, а... Кстати говоря, зулусы, вот именно зулусы, это все-таки, насколько я помню, негроиды, которые в Южную Африку пришли не так давно. А вот если вы посмотрите на коренных аборигенов Южной Африки, на бушменов, они не такие уж и темные. То есть они смуглые, но не настолько смуглые, как такие классические негроиды. Они посветлее именно потому, что живут дальше от экватора. И австралийские аборигены тоже все не одинаковые. То есть мы, конечно, на какие-то карты, где представлена пигментация человечества, если посмотрим, можем увидеть всю Австралию такой однотонной, но это скорее следствие недостаточности выборки, потому что наблюдения показывают, что жители северных широт Австралии темнее, чем жители южных широт Австралии. Те, которые дальше от экватора, тоже светлее. Ну и главный здесь довод заключается в том, что уровень пигментированности, он зависит не только от географической широты, но и от того, как давно эта популяция живет на этой широте. И мы знаем, что все-таки Америки, Новый Свет, был заселен людьми, гораздо позже, чем Старый Свет. То есть, в частности, если в Австралию люди пришли по современным данным чуть ли не 60 тысяч лет назад, то в Америку, может быть, 20, скорее всего, 15 тысяч лет назад они заселили вот эти вот близкие к экватору широты. И у них было гораздо меньше времени на эволюцию, это раз. Во-вторых, они пришли уже обладая определенной культурой. У них была какая-то одежда, у них были жилища, у них был рацион, возможно, богатый витамином D. И поэтому эволюция у них происходила, конечно, вот эта эволюция пигментации, имею в виду, но совсем не так быстро, как у других популяций людей. И еще надо сказать, что, вероятно, они уже пришли в Америку не такими темными, какими они были изначально в Африке, наши далекие предки. Поэтому и вот эта тенденция, вот этот, то, что называется, широтный градиент в Америке представлен не так ярко выраженным, как он представлен в Старом Свете. Еще раз, нужно учитывать время, которое у этих людей отводилось на вот эту эволюцию. Плюс то, что у них уже была культура, которая все-таки сдерживала вот эти биологические факторы.
1: А почему гены чернокожих всегда сильнее генов белокожих?
0: Это не совсем так. Ну, вероятно, автор имеет в виду под генами чернокожих, кажется, так это было сформулировано, гены, которые отвечают за ответ кожи. И что, мол, при браке белого и черного, или там черного и белого, ребенок получится более темный, чем, допустим, белая мать. Но он, кстати говоря, очень часто получается и более светлый, чем темный отец. Или там темная мать. Нужно понимать, что цвет нашей кожи определяется не одним каким-то, а множеством генов. То есть это результат работы десятков, многих десятков генов. И то, что получится, в общем, непредсказуемо. Причем среди этих генов есть, для которых вариант, связанный с темной кожей, он доминантный. Это часто так, но потому что это предковый вариант гена. Потому что наши предки были все-таки темнокожими. Есть и гены с частичным доминированием, то есть когда результат работы двух генов, он какой-то может получаться промежуточный. И как перетасуются признаки у ребенка, кто его знает. Вот недавно в National Geographic была опубликована статья про родившихся двойняшек. Там, значит, мама европейка, отец чернокожий с Ямайки, и родились две девочки, одна темненькая, а другая беленькая. Вот где здесь гены темных оказались сильнее генов белых? Ничего подобного. Там перетасовалось так, что получился вот такой набор. Два разных совершенно фенотипа. Поэтому нет, это не совсем так. А часто при метисации получается какой-то промежуточный вариант. Хочу добавить, что это видео – это последний в серии постскриптумов к шестому форуму «Ученые против мифов». Форум уже сейчас будет 7, 16 июня. Я не знаю, возможно, к тому моменту, когда выйдет это видео, билетов уже не будет, но всегда есть возможность бесплатной онлайн-трансляции. И после 7 форума мы обязательно сделаем такую же серию постскриптумов, где спикеры 7 форума будут отвечать на ваши вопросы. Поэтому подписывайтесь на канал Лаборатории научных видео, заходите к нам в паблик. Ссылка на онлайн-трансляцию форума «Ученые против мифов 7» под видео. И я хочу, пользуясь случаем, поздравить Лабораторию научных видео с 100-тысячным подписчиком.

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, по привычке хотел сказать, давно не виделись. Виделись мы с вами недавно. Вчера мы с вами виделись. У нас был такой внеурочный эфир. Ну, те, кто вчера в прямом эфире с нами не был, можете залезть в YouTube. Ну, зайдите в центр Архе, дети, наберите, найдете без труда. Вчера у нас была встреча, посвященная опасным млекопитающим. Ну, а сегодня у нас будут рептилии. Ну, да, напомню, что я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, автор и ведущий передач и фильмов о животных. Я вообще-то работаю на Радио России, радиопередачи, а фильм о животных делаю на телеканале «Живая планета». Вот уже будет 9-й сезон. 9 лет мы делаем фильмы о животных, а теперь мы о них рассказываем. Итак, у нас сегодня будут рептилии. Ну, с чего мы начнем? Наверное, с самых опасных, самых страшных, самых больших. А кто у нас самые большие, самые опасные, самые страшные? Ну, конечно, крокодилы, да? Вот первая картиночка у нас, наверное, будет крокодил. Это не просто крокодил. Это гребнистый крокодил. Ну, почему он так называется, вы видите, да, у него даже, ну, здесь не очень хорошо видно, а у некоторых прямо такой отчетливый гребень на спине. Значит, откуда произошло вот это странное слово «крокодил», да? Ну, это ж во многих языках «крокодайл», да? «See you later, alligator», «see you while, crocodile», да? Как вот шутят в англоязычных странах. Вообще-то «крокодил» — это из греческого языка и дословно переводится как «галечный червь». Ну, считается, что вот на гальку, на мелкие камушки похожа его шкура, а червь, ну, вот червеобразное, как казалось древним грекам, у него туловище. Ну, мы с вами крокодилами в обиходе называем всех. Вот все, кто вот похож на крокодила, это все крокодилы. Хотя на самом деле, конечно, не все крокодилы. Есть там и кайманы, есть аллигаторы, есть гавиалы, да, гавиаловые крокодилы, ложные гавиалы. Там все очень сложно, кажется. На самом деле не так все сложно, мы об этом поговорим чуть позже. Но для того, чтобы не путаться, ну, скажем так, будем называть их крокодиломорфы. О, кстати, дети мои, я напоминаю, возьмите ручки, бумажки, потому что я, как всегда, буду произносить всякие разные термины биологические, буду объяснять их значение, вы записываете, обогащайте себя знаниями, пригодится. А вдруг кто-то будет ЕГЭ по биологии сдавать, кто ж его знает. Итак, настоящие крокодилы, да? Ну вот начнем мы с гребнистого крокодила. Почему? Потому что он самый большой. Он самый большой, и почему-то у него самая такая печальная слава монстра. Ну, в приключенческих всяких романах, во всяких статьях, таких околонаучных и научно-популярных, он вырастает до 10, там, до 12 метров. Есть свидетели, которые вот клянутся и божатся, что сами трупы замеряли. На самом деле, самый-самый большой гребнистый крокодил, который вообще известен науке, вот я сейчас точно не помню, но не больше 7 метров. Ну, что-то там около 7 метров. Но это тоже, согласитесь, это немало, потому что 7 метров, ну, представьте себе, да, вот 7 метров. Попросите папу или кого-нибудь взрослого, что поставьте вот колышек, вбейте, чтобы он сделал 7 больших шагов. Вот вам будет 7 метров. Это монстр, это самый настоящий монстр. А считается, что любой... скажем так, крокодиломорфное, любое крокодиломорфное животное больше 3 метров и которое весит больше 30 килограммов, потенциально опасно для человека. А это все, это уже и кайманы, и даже гавиаловые крокодилы, о которых мы будем говорить позже, тоже иногда нападают на людей, ну, слава богу, не часто. А вот любопытный такой факт, он, правда, кочует из одной книжки в другую, из одной научно-популярной статьи в другую, но, тем не менее, его не все знают. А как вы знаете, кто ближайший родственник крокодила? Не змеи. Не вараны, хотя вараны очень похожи, да, внешне, нет. А ближайший родственник крокодил, ну, может быть, помните, был такой очень забавный мультик про крокодилок, которого усыновил страус, высидел его из яйца, потом этот крокодил мечтал научиться летать. Так вот, мультик этот не на пустом месте возник, потому что ближайшие родственники крокодилов – это птицы. И птицы, и крокодилы – это вот две ветви общего предка архозавра.
Потому что вот мы когда говорим динозавры, динозавры же ведь это не ближайшие родственники ящериц и змей, а ближайшие родственники птиц тоже. Вот те самые динозавры, которых мы видим вот в этих в голливудских фильмах, да, в компьютерных играх. Мало того, у наземных динозавров были перья, хотя они не летали. Это еще до археоптерикса. Но это уже отдельная история. Я думаю, в центре Архе наверняка вам такие лекции по палеонтологии уже читали. И или будут читаться. Есть замечательные палеонтологи, которые вполне могут это сделать. Так, ну, значит, теперь что касается крокодилов. Все крокодилы облигатные хищники. Мы с вами уже проходили значение этого термина. Облигатный хищник – это такой хищник, который больше ничего не ест, кроме свежепойманной или несвежепойманной добычи. Ну, правда, отмечаются редко, но отмечаются случаи, когда крокодилы едят спелые фрукты, которые падают в воду. Они такие вкусные, что даже крокодилы не могут устоять. Но давайте все-таки вернемся к нашему гребнистому крокодилу. Он совершенно спокойно чувствует себя как в пресной воде, так и в морской. У него очень широкий ареал от Северной Австралии. Ну, представляете себе, где Австралия, да? И вот туда Индостан, Индия, вот это вот все, Филиппины, все вот эти вот острова, которые между Азией и Австралией лежат, это все ареал гребнистого крокодила. Что вам еще сказать? Регулярно, конечно, они нападают на людей. Такие случаи бывают, с этим ничего не поделаешь. Ну, например, в Австралии гребнистые крокодилы уничтожают людей, убивают людей гораздо больше, чем акулы. В разы больше, да? 40 человек ежегодно в среднем погибает от зубов гребнистого крокодила. А акулы, мы с вами, помните, говорили, ну, если во всем мире там 9, 10, 12 человек максимум, это встреча с летальным исходом. Можете себе представить. Но, конечно же, Австралия не самый опасный в плане крокодилов континент, хотя в Австралии есть еще австралийские крокодилы. Это другой вид, мы о них с вами позже поговорим. Вот смотрите, если мы с вами говорим о настоящих крокодилах, вот я загибаю пальцы. Гребнистый крокодил, нильский крокодил, тупорылый, осторорылый, сиамский крокодил, австралийский крокодил, болотный крокодил. Ну вот вроде кого никого не забыл, да? В рифму у нас с вами получилось. Давайте посмотрим следующий кадр, следующую фотографию нашего гребнистого крокодила, нашего красавца. Ну, помните крокодиловые слезы, да, такой фразеологизм, устойчивое словосочетание. Оно еще пошло с античных времен. И у нас в русских летописях кто-то там писал, какие-то авторы, что зело, вот он, красавец наш гребнистый крокодил. Видите, какие у него гребни на спине и какие у него зубы. И когда крокодил поедает свою жертву, то он при этом плачет. На самом деле, действительно, крокодилы плачут. У них есть специальные железки, которые выводят соль. А гребнистому крокодилу, который живет в морской воде, это особенно важно. Ему же надо выводить лишнюю соль. Вот она через эти железки и выводится. Если мы с вами говорим про статистику нападений, вот в Малайзии, например, гораздо больше людей гибнет от гребнистых крокодилов, там они говорят особенно большие, там около 100 человек. Но рекорд это, конечно, Африка. В Африке более 1000 человек гибнет от крокодилов, но там уже не гребнистые, там нильский крокодил. Мы о нем будем говорить чуть позже. Но надо отметить также, что гребнистые крокодилы иногда бьются с акулами. Бывают такие схватки. Но они по-разному заканчиваются. Если не очень большой гребнистый крокодил и большая акула, то она с ним расправится. Если гребнистый крокодил, большая акула, небольшая, то, конечно, он ее пожирает. Вот недалеко от берегов Австралии есть такие места, где собираются морские черепахи. И вот там очень много тигровых акул. Помните, мы с вами говорили, что тигровые акулы обожают черепахами лакомиться, у них крепкие челюсти. Вот там происходят настоящие бои между крокодилами и между акулами. Ну, по-разному они заканчиваются, то в пользу этих, то в пользу тех. Вот самый, наверное,
страшный случай, который массовой гибели людей от гребнистых крокодилов происходил в 1945 году. Это на одном из островов, по-моему, остров Рамри он назывался, если мне память не изменяет. Более 1000 японских солдат погибли в болотах от гребнистых крокодилов. Дело было так, это завершалась Вторая мировая война. Япония, как вы помните, она воевала в союзе с Третьим Рейхом, с гитлеровской Германией. И на остров высадились английские десантники. Ну, вот японские солдаты отступили, стали прятаться в болотах, и вот тут началась бойня. Более 1000 человек были сожраны голодными крокодилами, и человек 80 только уцелели. Смогли убежать. А вот следующую картинку мы сейчас посмотрим. Это такая туристическая аттракция, да, аттракцион туристический. У берегов Австралии есть такой город Дарвин, и рядом с этим городом Дарвином там подкормили гребнистых крокодилов, и вот так вот развлекают почтенную публику туристов. Видите, им дают мясо, они выпрыгивают из воды, хватают наживку, позируют. И вот что удивительно, дети мои, крокодилы очень умные существа. Они умные и хитрые, и очень часто бывают коварными, не только в сказках, но и в жизни. И вот представьте себе, эти крокодилы, они прекрасно отличают знакомые корабли с туристами от других кораблей. И никогда не подплывают к другим кораблям. Они уже выглядывают из воды и смотрят, а вот он, знакомый кораблик, и уже подплывают туда, позируют и получают лакомство. Давайте следующий кадр посмотрим. Это вот самый большой крокодил. Ну, неизвестно, самый он большой или не самый большой, но на этом снимке вы увидите, во всяком случае, соотношение человека и крокодила. Да? То есть мы вполне с вами в его пасть можем поместиться. Кстати, крокодил может очень долго оставаться без еды, может практически год не есть. Ну и, как вы понимаете, через год он так проголодается, что может кинуться на все что угодно, лишь бы оно хоть как-то шевелилось и хоть как-то было съедобное. Фотография очень старая, судя по одежде, да, вот той дамы, которая за этим крокодилом. Ну, вот это убитый крокодил, гребнистый крокодил, вот видите.

Мы еще все зависит от того, сколько яда выпрыснула змея, потому что она это регулирует. Яд – это очень дорогая штука. Организму надо поработать, чтобы этот яд вырабатывать, правда? Вот когда змеи доят, мы поговорим об этом позже, если времени хватит. Проходит какое-то время, прежде чем выработается новый яд. Яд – это драгоценная штука. Поэтому его в ход пускают для охоты, чтобы парализовать жертву, чтобы можно было ее съесть. Это очень важно. Не будет яда, змея умрет от голода. Ну, если уж кто-то серьезный там на тебя нападает, то да. И змея видит, если это кто-то большой и страшный, она впрыснет много яда. Если это маленькая мышка, ну зачем там расходовать много? Ей совсем чуть-чуть вполне достаточно. Бывают так называемые сухие укусы, как их герпетологи называют. Герпетологи – это специалисты по герпетофауне, да? По пресмыкающимся. Сухие укусы – это когда змея просто вот рассердилась, она ткнула тебя зубами, но яд не выпрыснула. Вот то же самое с тайпанами. Все зависит от того, сколько яда тайпан во время укуса выпустит. Тайпанов много. Ну, вот следующее покажите. В основном ядовитые змеи в Австралии, самые ядовитые в мире, как я уже говорил, это аспидовые. Они принадлежат к аспидовым змеям. И есть немножко ужеобразных. Друзья мои, это у нас уже можно крутить, вертеть, таскать их за пазухой, делать с ними все что угодно, но в крайнем случае они тебя обкакают, да? А очень много ядовитых ужеобразных. Вот у нас на Дальнем Востоке, например, тигровый уж живет, очень красивая змея. В Японии он входит в реестр ядовитых змей, но он принадлежит к заднеборозчатым змеям. У них задние зубки ядовитые, поэтому вот если ему палец сунуть, да, он тебя укусит. А вот он не может тебя укусить задними зубами, у него пасть не настолько широко открывается. В Австралии, безусловно, случаи смерти от самых ядовитых в мире змей происходят регулярно, но чаще всего по неосторожности людей. Смотрим следующую картинку, кто там у нас будет. Это вот сетчатая коричневая змея, так называемая, тоже очень-очень ядовитая, причем вот про сетчатую ядовитую, что можно еще рассказать смешного, это да, а и тигровая змея. Это самая обычная змея, которую можно встретить даже в крупных городах, таких как Канберра. Да? Тигровая змея, она такая немножко пошустрее, у нее мирный нрав, тоже ее можно встретить в крупных городах, она держится рядом с человеческим жилищем, потому что по ночам она охотится на тех, кто приходит на помойки. А на помойки приходит очень много мелких всяких зверюшек. Смотрим дальше, у нас уже поджимает время, а мне надо вам рассказать про наших любимых гадюк, про дойку, про яды, про звериные. Ну, давайте промотаем австралийских тайпанов, австралийских аспидовых змеев, с ними у нас все ясно. Это ленточный крайт. Нет, назад. Это мамба черная. Мы еще до нее не дошли. А вот пестрая лента, как в рассказе Шерлок Холмс, помните? Это ленточный крайт. Это одна, пожалуй, даже самая ядовитая змея в Юго-Восточной Азии. Если посмотрите наш фильм «Хабургаев в натуре. В прятки с невидимками», мы там такого ленточного крайта нашли. Мы его нашли под корягой, мы его взяли крючком, показали. Но, во-первых, это делал Олег Владимирович Шумаков, наш продюсер, который профессиональный герпетолог, 15 лет отработал в террариуме Московского зоопарка. Всю жизнь он ловил змей профессионально в разных уголках мира. То есть это человек, это очень опытный человек, который умеет это делать правильно. И я не призываю вас повторять его подвиги. Ни в коем случае. Змею надо уметь фиксировать. Это во-первых. Во-вторых, крайт днем – это вялая флегматичная змея. И вот в Азии, в тропической Азии, можно видеть такую картину, как мальчишки их на палку поднимают, носятся с ними, кидают ими друг в друга. Это днем. Потому что ночью происходят волшебные метаморфозы. Крайт превращается в стремительную, очень шуструю змею, которая может даже сама напасть на человека. И я еще раз повторяю, это самая опасная по силе яда, самая ядовитая змея тропической Азии. Теперь мы смотрим следующую, а это вот уже та самая черная мамба.
Вот мороз по коже только от одного ее имени. Черная мамба – это уже Африка. Ну, есть не только черная. Вот вы знаете,

0: друзья, мне приходилось часто бывать в разных террариумах, в разных зоопарках мира, но везде, где сидит черная мамба, там всегда череп и кости. Предупреждение. Это самая непредсказуемая, самая опасная, самая стремительная змея. Кстати, в книгу рекорда Гиннесса она занесена как самая быстрая змея, молниеносно. Она очень-очень длинная. Она длинная, прогонистая, она очень худая, длинная. У нее до 3 метров, представляете? То есть это огромная змея, 3 метра – это много. У нее мгновенные, молниеносные броски, великолепная реакция. Но при этом она еще очень быстро передвигается, 20 км в час. То есть пешком от нее не убежишь. Но слава богу, что мамба не охотится на людей. Вот посмотрите, какой у нее рот до ушей, видите? Когда она откроет этот рот, то туда, как змея, как чулок, может наползти и надвинуться на очень... крупное животное, которое намного ее толще. На самом деле у нее очень широкая пасть, она эластичная, и охотится она не только на мелких, очень мелких зверушек и птиц, но может, в общем-то, достаточно крупных зверей тоже поедать. У нее яды двойного действия. Вот есть кардиотоксины, есть нейротоксины. У нее и так есть и кардиотоксины, и нейротоксины. То есть вы можете боль от укуса сразу не почувствовать, но действие яда почувствовать на себе очень-очень быстро. Вот Арслан умирал в прямом эфире именно от укуса черной мамбы. Я вам рассказывал про Сергея Александровича Рябова, да, про выдающегося герпетолога современности. У него нет, ну, он на меня не обидится, если я расскажу вам эти подробности интимные. У него нет одного пальца на руке, по-моему, безымянного. Его укусило, я не помню, по-моему, Крайт его укусил. И Сергей Александрович, как человек опытный, он знал, что время пошло на секунды, и у него есть не больше минуты времени для того, чтобы либо лишиться пальца, либо лишиться жизни. Рядом был надежный товарищ, который очень четко, аккуратно отрубил ему палец по фаланге. Сергея Александровича нет пальца, зато он жив и здоров. Вот это действия, четкие действия профессионала. Я к тому, что как четко и действуют профессионалы. Хотя, конечно, в разных террариумах, в разных зоопарках постоянно происходят случаи, очень часто со смертельным исходом, когда обслуживающий персонал змеи кусает. Поэтому мамба – это вот… Так, у нас времени почти не осталось, а я хотел про любимых гадюк вам рассказать. Да? Кто у нас там следующий? Давайте посмотрим на картинке. У меня такая шпаргалка, чтобы не забыть, кто после кого. Вот это мамба, пожалуйста. Вот она кого-то поедает. Едем дальше. А вот теперь гадюка. Александр Валентинович Огнев, которого я уже поминал, мы с ним познакомились 22 года тому назад. Я тогда издавал журнал о животных и растениях, он назывался «Миллион друзей», а Александр Валентинович был одним из моих авторов, а я был главным редактором. И он принес статью, которая так и называлась «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Вот, покажите нам следующее. Они удивительно полиморфны. Видите, эта гадюка черная, абсолютно черная. Помните, как это называется? Записали термин? Меланисты. Меланисты – это черная пантера, черная гадюка. Это особи, у которых меланин – это пигмент, который становится… Вот видите, это голубого цвета гадюка. Они бывают оранжевые, как апельсин. Они бывают кирпично-красные. Они бывают с разными узорами. Это потрясающая полиморфная змея. Полиморфная – что такое, дети мои, записывали? Это разнообразие. Удивительно разнообразной гадюки. Гадюка, слава богу, ее яд не такой сильный. Если человек здоровый, если у него нет аллергической реакции, то яд гадюки не смертелен. К тому же, вот, например, степная гадюка, у нее еще менее ядовитая, она еще менее ядовитая. Кавказские более сильные ядовитые. Давайте посмотрим следующий кадр. Я вам сейчас расскажу, как все это потрясающе умная змея. Гадюка рано весной, как только начинает припекать, солнышко уже появляется на проталинках и начинает заряжать свои солнечные батареи, просчитывает, под каким углом к солнцу, какой бок повернуть. Вот это дойка змеи, видите? Такая вот чашка Петри, сверху такая вот у нее мембрана, чтобы туда грязь не летела. И что делает дойщик змеи? Он прокалывает зубами мембрану и начинает массировать ядовитые железочки. Вот давайте следующую посмотрим картинку, и я вам расскажу, как действует ядовитый аппарат. Теперь мне нужно будет еще показывать кое-что вам руками. Это самая крупная наша гадюка. Гадюки – это виперы, да? Это вот семейное название, да? Родовое название. А это гюрза. Гюрза – это самая крупная наша гадюка. Почему наша? Дети мои, не верьте рассказам, которые вам будут везде на Кавказе рассказывать. А у нас такие гюрзы, а 2 метра ростом. Запомните раз и навсегда. Есть только одна точка на территории России, где водится гюрза. Это окрестности Сары, Кумского, Бархана в Дагестане. Все. Если вы зайдете Хабургаев в натуре, наберите гюрза. Наберите Хабургаев в натуре. Гюрза, этого достаточно в Ютьюбе. Вы увидите наш фильм, который мы снимали в Дагестане. Мы искали эту змею. Мы искали и нашли ее гюрзу. Там про нее очень подробно рассказали. Очень интересная змея. Толстая, как сосиска, как колбаса. Но, как правило, все несчастные случаи происходят по неосторожности. Смотрим следующую, да, картиночку, и я вам покажу, как работает ядовитый аппарат змеи, да, гадюки, гадюкообразных. Вот посмотрите, видите ядовитые зубы, передние 2 ядовитых зуба. Они в чехольчике спрятаны. Тут терморелокатор, видите, ядовитые зубы, ядовитая железа. А вот теперь я попрошу меня показать, потому что я покажу, как это все работает. Вот представьте себе, что карандаш, вот этот карандаш, это ядовитый, вот это вот пасть змеи. Вот карандаш – это ядовитый зуб. Ну, слишком большой. Пускай это будет колпачок. Нет, давайте все-таки. Это ядовитый зуб. В нормальном состоянии он сложен, он убирается в чехольчик. Это инструмент, это очень важный инструмент. Он должен быть острым и всегда должен быть в рабочем состоянии. Если нужно укусить, гадюка открывает пасть, выдвигает, как вот лезвие перочинного ножа, этот зуб, бьет им, прокалывает кожу, сжимает мышцы. Мышцы сжимают ядовитые железы, и гадюка впрыскивает ровно столько яда, сколько она хочет его впрыснуть. Она регулирует этот процесс. Вот следующую картинку посмотрите. Остальные мелкие зубки, они не ядовитые. Они нужны для того, чтобы фиксировать жертву. Потом уже, когда, видите, передние зубы, они в чехольчиках. Они аккуратно убраны в чехольчике. А вот это вот внизу торчит такая трубочка, да, трахея. Это трахея, через которую змея дышит. Потому что, когда змея проглатывает жертву, вот у тебя полный рост, заткни его апельсином или яблоком. Как ты будешь дышать? Носом, что ли? Нет, дышать неудобно. Вот у змеи вот эта трахея, она выходит в бок. И она позволяет змее дышать в то время, когда у нее рот заткнут жертвой, которую она проглатывает. Этот процесс может длиться довольно долго, да, пока она натянется на эту жертву, пока вот перистальтика, да, вот эти вот мышцы продвинут эту жертву туда, когда она пойдет путешествовать по телу. Смотрим следующую картинку. Сейчас я посмотрю, кто у меня там. Следующая картинка. А, ну это вот другая гадюка. Да, кстати, помните, у нас была черная гадюка. Черная гадюка, это бывают черные гадюки обыкновенные, меланисты. А есть еще другой вид гадюки. Она называется гадюка Никольского. Самый-самый первый фильм, который мы снимали на живой планете 9 лет назад уже, ух, время-то летит, он назывался, по-моему, «В поисках, в погоне за черной гадюкой». Вот как-то так. Это в Воронежском заповеднике мы искали гадюку Никольского, и мы ее нашли, черную гадюку. Вот я раньше слышал в южных регионах, ну, к югу от Московской области, в деревнях мне рассказывали, у нас такая гадюка водится, сливень называется, черная, страшная. Она кидается с ветвей дерева на человека, она человека преследует, она летает. Ну, ничего только не рассказывали. Это как раз черная гадюка Никольского. Она более ядовита, у нее более сильный яд. По-моему, она даже немножко покрупнее, как мне показалось. И еще один такой интересный момент. Долгое время думали, что это один и тот же вид, что это обыкновенная гадюка. А потом герпетологи обратили внимание, что у обыкновенной гадюки яд прозрачный, когда ее дуют, а у гадюки Никольского он желтоватого цвета. И когда взяли яд на анализ, уже поняли, что это все-таки разные виды гадюк, хотя они, конечно, очень похожи. Ну, вот в этом фильме мы все это рассказываем. Если посмотрите в Ютьюбе, можете его найти. А это габонская гадюка. Потрясающая маскировка, да? Ну, мы договорились, мы сделаем отдельный фильм по покровительственной окраске. Она толстая, она вот такая толстая, как сосиска. Она лежит в листве, ее совершенно не видно, и очень такая ленивая змея, но тем не менее очень удачливый охотник. Гадюки очень разнообразны. Ох, наверное, на вопросы не останется время, так что мы еще чуть-чуть поговорим, да? Давайте следующий посмотрим кадр.
1: Сейчас мы переговариваемся. Так.
0: Это у нас, это щитоморник. Вот, кстати, характерная особенность щитоморников. Он когда сворачивается, видите, как полумесяц такой, да? Вот смотрите, какая интересная история. Щитоморников мы снимали на Дальнем Востоке. Кстати, вот на «Живой планете» там есть наши фильмы, где фигурирует. Можете набрать «Дальний Восток», мою фамилию Хабургаев, там найдете эти фильмы. Про щитоморников мы там тоже рассказываем. Но вот что интересно – от укусов щитоморников время от времени... У него сильнее, кстати, яд, чем у гадюки. Но почему-то там так панически к змеям не относятся, как у нас. У нас гадюка, ужас, вся деревня сходит с ума, побежали с лопатами искать эту змею, чтобы ее сделать из нее фарш. Да? Там к этому относятся абсолютно спокойно. Следующий кадр посмотрим. Щитоморник, когда он рассержен, он трясет хвостиком. Почему он трясет? Потому что он близкий родственник ямкоголовых змей, гремучников. Вот эта знаменитая гремучая змея, у которой роговая погремушка на хвосте и специальная мышца, которая очень-очень мелко-мелко-мелко трясет этой погремушечкой. Это такая сигнализация. Осторожно, не подходи, я опасна. Ну вот следующее, давайте посмотрим картинку. Ямкоголовые змеи так называются, потому что у них на голове две ямочки. Это термолокаторы. Это термолокаторы, которые позволяют им охотиться. Так. А вот, это очень интересная история. Вот. Это у нас Бразилия. Рядом с Бразилией есть остров. Вот сейчас я никак не могу вспомнить, как называется этот остров. Вы можете набрать «Змеиный остров» в Бразилии, этого достаточно. Там маяк, там лес. И на этот маяк, ну, есть такая легенда, что на этом острове какое-то неимоверное количество змей, гремучников. Необыкновенное количество там этих гремучих змей. Прислали людей, чтобы они работали на этом маяке, их нашли мертвыми, искусственными. Прислали следующих, их тоже змеи умертвили. С тех пор этот проклятый остров, на него люди не высаживаются, но возят туристов, и скатеров, и кораблей им показывают скалы. Покажите следующую картиночку. И на этих скалах, как живая вермишель, все шевелится от змей. Вот такой вот он страшный остров в Бразилии. Но это не байка, это действительно такой остров есть. Я там не был. В Бразилии был, но, к сожалению, на этом острове не был. Но гремучих змей в Америке очень много. Они не редкие. Слава богу, не так часто происходят случаи, несчастные случаи, потому что гремучая змея предупреждает. Точно так же, как кобра. Она встает в стойку, и она гремит своей погремушкой. Пора, наверное, нам заканчивать. Давайте следующее посмотрим фотографии, что у нас осталось. Вот я как раз хотел сказать, что в Юго-Восточной Азии, почему у нас стоит увидеть гадюку, все хватаются за лопату, да? Ну, видимо, потому что в христианской традиции, в Европе, да, не только у нас, но и в Европе, да, вот такое омерзительное отношение к змеям. Змеи же искуситель, помните Адама и Еву, да? Это не чистое животное, проклятое животное. А вот следующую картинку покажите нам, пожалуйста. Это наги. В Юго-Восточной Азии, в Тропической Азии, часто можно видеть такую картину. Идут крестьяне по дорожке, да, по лесной, и переползает дорогу кобра, например. Они останавливаются, они разговаривают, хотя у каждого мотыга на плече, ждут, когда эта кобра уползет, и идут дальше. Это при том, что в Индии, помните, я говорил, сколько человек гибнет ежегодно от змеиных укусов? Потому что в Индии наги – это почитаемые божества. Это такие существа высшего порядка, которые полубоги, можно сказать. Они могли, как оборотни, превращаться в людей. Ну, вот следующую картиночку нам покажите. Они обладали очень мощной магической силой, как гласит предание. Но потом, мало того, у них даже рождались дети от простых смертных. Они умели летать, эти наги. Их изображали как многоголовых змей, причем с капюшонами, кобр.
1: Ну, а потом случился такой разлад.
0: Наги поссорились с людьми, уползли навсегда, и след заполнила вода, так появилась река Меконг. Поэтому в буддийских странах змей стараются не трогать без особой причины, и это прекрасно. Ох, не знаю, осталось, не осталось у нас времени. Если мы не успеем сегодня ответить на ваши вопросы, дети мои, 7 числа, 7 через одну программу мы выходим прямой эфир по воскресеньям. Значит, через воскресенье мы, наверное, весь день посвятим ответам на ваши вопросы. Запишите, чтобы не забыть. Хотя, может быть, там нам сейчас пару вопросов нет. Сегодня вопросы переносим на 7 число. В общем, что я хочу сказать. Все страхи по поводу животных сильно преувеличены. Это первое. Второе. Все равно ни одно животное не надо трогать, чтобы там делать селфи. Никакой фамильярности не надо животным себе позволять. Уважайте любого дикого зверя, даже самого безобидного. И третье. Не повторяйте то, что вы видите во всяких телевизионных шоу. Это шарлатанство. В основном это все постановочные кадры. И никогда не надо этого повторять. Я, Александр Хабургаев, с вами, дети мои, прощаюсь. Надеюсь, как всегда, в следующее воскресенье встретимся с вами в 2 часа дня. А вопросы записывайте, копите. Я на них отвечу 7 июня. До встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Кометы — это, наверное, один из самых крутых объектов для наблюдений среди объектов Солнечной системы. И много веков они вызывали невероятное количество вопросов, даже просто по их происхождению, даже по описанию того, что это. По их движению тоже очень много вопросов было всегда, и они остаются до сих пор, потому что кометы, в отличие от планет Солнечной системы, которые двигаются по орбитам, приближенным круговым, и, в принципе, на одном и том же примерно расстоянии от Солнца каждый год в течение года, это удобно для наблюдений. Астероиды то же самое. А вот кометы, они отличаются от всех объектов Солнечной системы, во-первых, своим движением. Они двигаются по очень вытянутым эллиптическим орбитам и различают кометы, которые совершают один оборот вокруг Солнца за время до 200 лет. Это короткопериодические кометы, такие как известная комета Галлея, например, приближающаяся ближе, возвращающаяся к Земле раз в 75-76 лет. А бывают кометы наоборот, очень долгое время им нужно для того, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, до тысяч лет. Например, та же комета Хейла-Боппа, которую в 96-м году открыли, увидели. Она прилетела к нам, была ярчайшая комета 96-го года. А в следующий раз она приблизится к нам только через 4 с лишним тысячи лет. И подобное движение, оно очень сильно усложняет наблюдение комет как таковых. Мы видим комету только в момент ее такой самой большой яркости, когда она подлетает к Солнцу. Комета – это тело преимущественно ледяное, с такой ком замешанного льда, космической пыли, кусочков камней. Все это таким огромным комком летит, покрыто космической пылью, как и все небесные тела в космосе. И когда весь этот комочек начинает приближаться к Солнцу, начинает разогреваться, определенная химия начинает испаряться, у кометы отрастает хвост. Причем мы говорим о том, что вот этот кусок льда покрыт пылью. Получается, что испарения идут из-под пылевой корки. И вместе с испарениями из-под корки и сама корка разрушается, фрагментируется, начинает разлетаться. И у комет обычно наблюдается два хвоста. Один хвост – это газовый хвост, там синего, зеленоватого оттенка, который подсвечивается солнечным излучением, солнечным ветром. Он ионизируется, начинает ярко светиться. А второй хвост – это пылевой, также подсвечиваемый солнечным светом, но он другой по направлению, он другой по плотности, он другой по своим цветам. Кометы, они обычно зачастую двуххвостые, самый частый случай. Например, даже знаменитая комета Неовайс, у нее наблюдалось два четких хвоста в момент прохождения рядом с Солнцем. За Солнцем и после Солнца уже дальше, когда она уже улетала от Солнца и от Земли. И наличие подобных комет – это замечательно. Во-первых, как мы говорим, они очень удобны для наблюдений, особенно если у вас ясное небо, как здесь у нас в Твархызе сейчас, хорошая погода. Мы сюда не случайно сейчас приехали, мы с командой «Зона звезд» мы называемся. И сейчас мы здесь для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком. И метеорные потоки, они напрямую связаны с кометами. Потому что мы говорим, что комета разрушается, она испаряется, от нее отлетают камешки, от нее отлетают песчинки. Есть даже отдельное направление в исследованиях, сейчас оно молодое, только развивается, это искать в этих роях кометных частиц, которые отлетают от испаряющейся кометы, искать крупные фрагменты, которые могут угрожать Земле. Потому что орбиты комет, будь это короткопериодические кометы, будь это долгопериодические кометы, они так или иначе могут пересекаться с орбитой Земли. Например, та же комета Галлея, ее орбита дважды пересекается с орбитой Земли, и мы дважды в год проходим через вот этот рой кометных частиц, которые комета оставляет на своей орбите. Причем короткопериодические кометы, они оставляют достаточно плотный такой тор частиц, тор вещества. Долгопериодические кометы, они вообще не могут быть источниками вот такого вот тора вещества, потому что, ну, она там раз в 4000 лет прилетела, и все. Это вещество рассеялось в это время, когда она там еще раз прилетит, пополнит это население роя метеорного вещества, но это нереально. Поэтому короткопериодические кометы, такие как комета Галлея, комета Джакобини-Циннера, которая ответственна за метеорный поток Дракониды, комета Свифта-Татла, которая ответственна за знаменитые Персеиды. Вот такие короткопериодические кометы, часто подлетая к Солнцу. Например, Джакобини-Циннера, она вообще пролетает раз в 6,5 лет, и каждые 6,5 лет она пополняет вот эти метеорные частицы на своей орбите. Естественно, их там очень много. И когда Земля достигает вот этой точки пересечения с кометной орбитой, она, естественно, попадает в это облако кометных частиц. Она постепенно в него заходит, поэтому у нас наблюдается такое интересное распределение. Сначала их чуть-чуть, этих метеоров, попадает в атмосферу, потом больше, больше и больше, и, наконец, достигается так называемый пик активности метеорного потока. Это когда Земля проходит прямо через центральную, самую плотную часть вот этого метеорного роя, оставшегося на орбите кометы. Занимает это обычно где-то недели две, пока Земля проходит сквозь вот это пространство, заполненное метеорными частицами. И опять же, кометы, как мы говорим, это объекты, собранные из большого количества частиц, из кусков камня, из льда, из пыли, все это на ее орбите. Поэтому угроза кометной опасности, то, что там на этой орбите, вот в этом вот месте, может оказаться какой-то кусочек достаточно массивный, такой, что он повредит Земле, это, конечно, супер маленькая вероятность, но вероятность есть. Сами же метеорные потоки – это очень красивое явление, абсолютно безопасно для Земли. Происходит каждый день, каждый месяц у нас по несколько метеорных потоков. Отслеживать их можно, есть даже таблицы метеорных потоков, когда, по какое они проходят, когда пик, максимальная активность. И обычно метеорные потоки, они называются в соответствии с определенными созвездиями. Те же, вот сейчас прошел недавно метеорный поток Дракониды, который связан как раз с Джакобини Циннера. Он связан с созвездием Дракона. Потому что Драконида – дракон. Персеиды – созвездие Персея. Ориониды, которые сейчас начнутся как раз от кометы Галлея, это созвездие Ориона. Дело в том, что визуально для нас, наблюдателей, метеоры как будто бы вылетают из одной области на небе, из одной точки на небе. Мы называем вот этот визуальный центр метеорного потока, называем его радиант метеорного потока. Естественно, вот, может быть, многие видели фотографии метеорных потоков, когда фотографируют небо, и оттуда таким фонтаном, прям брызгами, как будто бы вылетает метеор. Естественно, глазом мы так не видим. Это композитное изображение, это коллаж. Но мы видим, что метеоры, они летят из одного направления, из направления как раз вот этого созвездия. И это, на самом деле, оптическая иллюзия. Метеоры вот в этом метеорном рое на орбите кометы, они летят по параллельным орбитам. И в атмосферу Земли они залетают тоже по параллельным орбитам, но нам визуально кажется, что они летят из одного места. Это оптическая иллюзия, потому что представим себе вот ту же ситуацию, что, например, с рельсами железнодорожными. Вот они у нас, мы знаем, что они параллельны, они не сходятся. Но если мы смотрим на них в перспективе, там вдалеке, они сходятся в одну точку. Здесь тот же самый эффект. Поэтому нам и кажется, что они вылетают вот из одного визуального центра. Вот он, наш метеорный поток. Раз визуальный центр находится в определенном созвездии, называется соответственно, то и наблюдать метеорный поток можно только тогда, когда вот этот самый радиант, это созвездие, взошло над горизонтом. И чтобы точно знать, когда, где, что наблюдать, я рекомендую воспользоваться программой Stellarium. Программа бесплатная для компьютеров, для любой операционной системы. Можно себе скачать, установить и смотреть. И вы увидите там, что на одну и ту же дату у вас наверняка будет несколько метеорных потоков. Потому что кроме вот этих самых ярких, самых известных, у нас есть огромное количество маленьких, которые происходят постоянно. То есть метеорные потоки – это ежедневное событие. Но другое дело, что вот эта интенсивность, количество метеоров в час, естественно, у всех потоков очень разное. Выигрывают, конечно, персеиды. Там больше 200 метеоров в час можно заметить. Но это, опять же, знаете, такое азартное даже занятость, азартное событие, то, что вам нужно поймать метеоры. И они, опять же, не летят какой-то яркой вспышкой, такой таким фонтаном. Они летят через все небо, один там, другой там. Какие-то яркие, какие-то очень тусклые. Есть метеорные потоки вообще невидимые, когда у вас один метеор за 2 часа проедет, пролетит. Поэтому вот эта задача отождествление, во-первых, метеорных потоков, нахождение метеорных потоков – это отдельная задача в астрономии. Есть отдельные люди, которые этим занимаются. Именно вот атмосферная астрономия, вот прохождение метеоров, там физика сгорания метеоров в атмосфере. У нас, например, в Звенигородской обсерватории Института астрономии Российской академии наук стоит метеорная камера. Причем метеорные камеры, они отличаются от телескопов тем, что у них широкий угол обзора. Они не дают прям супер хорошего разрешения, но зато они обозревают все небо. Соответственно, любое там метеорное или болидное яркое событие, которое попадает на камеру, остается зафиксировано. И в Звенигородской обсерватории, сейчас, к сожалению, они не проходят, но вообще практикуется такая штука, как дни открытых дверей. Поэтому, если будет желание, один день открытых дверей обычно проходит весной в апреле, в конце апреля, второй в начале октября. Ну, вот в следующем году мы очень надеемся, что эти дни открытых открытых дверей возобновятся, можно будет приехать в обсерваторию под Звенигородом, она так и называется, Звенигородская обсерватория Института астрономии Российской академии наук, и посмотреть и на те инструменты, которые там стоят, поспрашивать про метеорные потоки, про метеорные камеры, и вообще посмотреть, как все это происходит. И очень долгое время среди вот малых тел Солнечной системы, что комет, что астероидов, было четкое разделение. Вот кометы, астероиды. У них один и тот же возраст, порядка 4,5 миллиардов лет, потому что что каменные, железные или железокаменные астероиды, что вот эти ледяные кометы, причем лед может быть разный, не обязательно водяной лед, или водяной, но другие изотопы воды, потому что, например, была миссия Розетта к комете Чурюмова-Герасименко, когда аппарат впервые в истории опустился на комету и измерил, там, поковырял ее, посмотрел, что там у нее в составе. Оказалось, что вода есть, но вода другая, не те изотопы, как у нас здесь вода на Земле, где там разные составы. Там в кометных ядрах был найден циан, было найдено соединение углерода. То есть это достаточно интересные по своему химическому составу объекты. Но опять же было четкое разделение, что вот астероиды, кометы. Все 4,5 миллиарда лет возрастом, все вот этот остаточный материал после формирования нашей Солнечной системы. Поэтому кометы очень интересно наблюдать, как короткопериодические, но короткопериодические они же подлетают к Солнцу часто, опять же, они каждый раз разогреваются, переплавляются, испаряются, теряют часть вещества, и поэтому это уже состав измененный. А вот те кометы, которые пролетают, возможно, вот с того облака Урта, 100 тысяч астрономических единиц от Солнца, вот с тех далеких областей Солнечной системы, они же никогда это место не покидали с момента своего формирования, с момента своего образования. Вот они, вот эти долгопериодические кометы, содержат в себе тот первичный состав Солнечной системы, для этого поэтому они безумно интересны. Но в любом случае любая комета испаряется. И сейчас появилось такое новое направление, не так давно в астрономии, это поиски вымерших, выгоревших комет, так называемые extinct comets, которые полностью потратили все летучие вещества, полностью выгорели. И кандидаты на такие кометы, они присутствуют. Причем они присутствуют, как вот такие объекты найдены на длинных орбитах, на таких вытянутых орбитах, которые действительно подходят под кометные орбиты, под их определение. Просто темное тело, которое практически не проявляет кометной активности. Но в последнее же время несколько таких объектов было найдено и в главном астероидном поясе, который считается, состоит исключительно из астероидов, то есть каменных, железных тел, которые никакую активность вот, в плане испарений происходит, не могут, но такие астероиды были найдены. И это на самом деле сейчас загадка, что это. Либо это выгоревшие кометы, которые каким-то образом попали на практически круговые орбиты главного пояса, и они чуть-чуть испаряют, вот что-то там какое-то остаточное, но большой кометной активности мощной там не идет. Либо это кометы, вот реальные кометные ядра, которые покрыты очень плотным слоем пыли, вот этой самой космической пыли. И они просто не прогреваются солнечным светом и, опять же, не могут начать испаряться. Поэтому это направление новое, это направление, которое вот сейчас развивают. Наблюдать за такими объектами в главном астероидном поясе, конечно, очень сложно, потому что это далеко. Это на расстоянии около 5 астрономических единиц от Солнца. Это уже прилично. Но есть один способ, который позволяет увидеть даже слабенькую атмосферу, вот эту кому, если она начинает проявляться у какого-то астероида. Это покрытие астероидом далекой яркой звезды. Когда такие события случаются, более-менее мы знаем орбиты астероидов, как минимум крупных астероидов мы знаем, с маленькими там, конечно, сложнее, но все равно момент вот этого покрытия возможно предсказать, где и когда он случится. И покрытие астероидами звезд – это очень важное событие как раз-таки для исследования как самих астероидов, так и нахождения вот этих интересных загадочных комет, либо вымерших комет, либо суперпыльных комет среди объектов главного астероидного пояса. Так что, возможно, в ближайшем времени вот эта четкая граница между вот этот астероид, а вот эта комета, может быть, она как-то немножко так подвинется. Так что будем ждать новых открытий. В конце 2019 года и в 2020 году случилось сразу несколько очень важных кометных событий. Во-первых, впервые в истории была открыта межзвездная комета. Она была открыта крымским астрономом Геннадием Борисовым. Он уже известен своими открытиями кометными. У него свой самодельный инструмент совершенно великолепный. Как он понял, что это небесное тело, это именно межзвездная комета, а не принадлежащая Солнечной системе, опять же, по характеру ее движения. Мы говорим о том, что все объекты Солнечной системы, они двигаются по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. А эта комета, она летела по гиперболической орбите, то есть там скорости иные, энергии иные, и это явно объект, не принадлежащий Солнечной системе. Комета летела как бы... Вот у нас есть плоскость Солнечной системы, и мы все двигаемся вот так плоскостью вокруг центра галактики, и направление, в которое направлено движение Солнца, оно называется апексом. И эта комета летела как раз в направлении апекса Солнца, пролетела сквозь Солнечную систему, и в начале 2020 года полетела дальше к звездам, но, к сожалению, не целиком. Она не пережила своего прохождения рядом с Солнцем и фрагментировалась, разрушилась на большое количество частиц. При этом подобное разрушение среди комет – это уже не редкость. Даже в 2020 году у нас такая забавная ситуация случилась, потому что было открыто несколько достаточно крупных комет, и они все, у них был такой потенциал стать большими кометами 2020 года. Потому что когда комету видно просто невооруженным глазом, это называется уже большая комета. Так-то их в телескоп, в бинокль даже можно разглядеть достаточно большое количество, каждый год можно увидеть, но вот так, чтобы просто глазом на небе, это, конечно, редкость. Сначала летела комета Свон. Она развалилась. Потом летела комета Атлас. Она развалилась. И, наконец, уже полетела комета Неовайс. И вот она смогла. Люди, которые ее наблюдали, это, конечно, большая удача увидеть такую комету. Но кометы, опять же, это, ребята, непредсказуемые. Поскольку у них очень вытянутые орбиты, увидеть их где-то там далеко, когда они в своем так называемом апогее, самой далекой точке своей орбиты от Солнца, увидеть их нет никакой возможности. Потому что мы же смотрим на отраженный от них солнечный свет, а он суперслабый от маленьких комет ядер. А вот уже когда они приближаются к Солнцу, начинается активность, вот тогда они разгораются, становятся яркими, их классно наблюдать, и открывают кометы из-за этого только когда они подлетают ближе к Солнцу. Поэтому каждый год есть шанс, что мы откроем какую-то новую комету, какое-то новое интересное небесное тело, и, возможно, даже в следующем году или через несколько лет у всех будет шанс увидеть очередную большую комету своими глазами. Поэтому смотрите на небо, следите за астрономическими новостями, и всем удачных астрономических наблюдений.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Всем привет! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В то время, когда «проят новичок» не говорит только ленивый, согласитесь, было бы несправедливым обойти столь богатую на истории в научном понимании этого слова тему. Итак, яды. Впервые человечество использовало стрелы с отравленными наконечниками 72 тысячи лет назад. 445 таких наконечников были обнаружены учеными в Южной Африке. Но давайте о красивом, об отравлениях, которые вошли в историю, искусство и литературу. Начнем с последней царицы эллинистического Египта, из македонской династии Птолемеев, Клеопатры. Знаменитая царица покончила с собой в 30-м году до нашей эры, видимо, в середине августа, в городе Александрия, после поражения, нанесенного римлянами ее войскам. Ей было 39 лет, рассказывает египтолог Виктор Солкин.
3: Ну, о смерти Клеопатры мы знаем достаточно много из разных античных источников, потому что фигура царицы была столь значима, что, конечно, ее личность, ее невероятные поступки, ее имидж, он привлекал большое количество интересантов. Когда, по сути, Клеопатра проиграла войну с Римом, то в Александрии, в своей столице, она построила грандиозную гробницу. И вот в этой гробнице, понимая, что ее враг Октавиан, будущий римский император Август, хочет провести ее в кандалах, она получила такую информацию от своих доброжелателей, которые просто предупредили царицу, она приняла решение, знаменитое решение, уйти из жизни. И в этот момент ей принесли корзину с винными ягодами, как гласят тексты, и в ней была змея.
2: По распространенному мнению, она покончила с собой с помощью укуса египетской кобры. Именно так описывали это событие античные историки Плутарх и Страбон. Есть история о том, что Клеопатра очень увлекалась ядами.
3: Что Клеопатра испытывала яды на пленных, на каких-то рабах. Это такая частая тема живописи XIX века. На самом деле в древние именно подлинные источники этого не подтверждают. А уйти в иной мир от укуса змеи, это еще было символично, потому что змея издревле в Египте – это символ царской власти. Это символ солнечного бога, символ фараонов. И таким образом, видимо, Клеопатра сочла, что этот способ не более безболезненный. И войска штурмом взяли гробницу, римлянин вошел, и Клеопатра лежала уже мертвая, укушенная змеей в золотых одеяниях богини Исиды на погребальном ложе. А две ее служанки, Ирад и Хармион, тоже решившие разделить участь своей царицы, они уже, умирая, поправляли на ней головной убор. И спросили, достойно ли поступила ваша госпожа. И рабыня Хармион ответила, что да, действительно достойно, потому что стала преемницей великих владык и владычиц. То есть вот такая очень гордая, очень красивая история. Но прежде всего здесь, конечно, история о змеином яде, а не о чем-либо другом.
2: Настоящий расцвет боевых ядов случился в эпоху Возрождения. В то время, когда Святой Престол занимал Папа Римский Александр VI в миру, Родриго Борджиа, испанец. Еще при жизни Александр VI был заклеймен своими политическими противниками как чудовище разврата, сожитель собственной дочери, родившей ему сына. Он обладал репутацией маниакального убийцы-отравителя, аптекаря сатаны. От его политических противников жуткие истории о папе пошли в народ. Правда, историки 20 века объясняют легенды про инцест и отравление недовольством его политикой и национальностью. Рассказывает историк Наталья Таньшина.
4: Ходили такие слухи, что он неугодным кардиналом подсыпал яд для того, чтобы после их смерти все их имущество, все их земли были опять-таки возвращены в папскую казну, и говорили о том, что он использовал вот эти вот шпанские мушки или что мышьяк он использовал. И все вот эти истории с перстнями, которые незаметно открывались, и оттуда подсыпался яд, что якобы это использовал и Александр Борджи, и особенно его дочь Лукреция и сын Чезари Борджи, или что у Лукреции был даже там ключик вот на котором был небольшой такой выступ, и она, например, просила неугодного человека помочь открыть ей ларчик, и тот вот так царапал кожу и погибал. Ну или у Чезаря был якобы тоже такой перстень, и от этики, когда он касался какого-то неугодного ему человека этим перстнем, рукой, то при поцарапывании кожи яд проникал. И даже умер Александр, якобы вот вследствие своей собственной ошибки на одном обеде, якобы он хотел отравить одних людей, а в результате какой-то ошибки получилось так, что он сам отравился и еле выжил его сын. Но вот все эти разговоры об отравлениях и об отравителях, это больше, конечно, на уровне каких-то мифов, потому что нет никаких доказанных фактов, что Чезаре Борджа, Александр Борджа и Лукреция действительно были такими коварными отравителями и использовали яды. Потому что, скорее всего, дело в том, что Александр VI, он проводил политику такую объединительную, централизаторскую, а это не нравилось очень многим старым итальянским элитам. Кроме того, ведь Александр Борджа, настоящее его имя Родриго, он испанец, и в Италии его и его семью не любили именно как иностранцев, тем более они привезли с собой огромную толпу родственников и раздавали и какие-то почести, и места, и деньги, что тоже вызывало неприятие. Но кроме того, их, конечно, несметное богатство вызывало и зависть, и неприятие. И потом папа Юлий II, преемник уже Александра VI, он тоже вот распространял вот эти вот слухи и выдвигал обвинения против Александра Борджа. Потом это восприняли уже протестанты, вот эти вот обвинения в распутстве, в отравительстве. Потом и уже атеисты, вот для того, чтобы дискредитировать церковь и показать, вот какая она распущенная и развращенная. И что еще важно, руку приложили и писатели, романтики в XIX веке. Виктор Гюго, например, в 1833 году он публиковал пьесу, которая так и называлась «Лукреция и Борджия». Ну и там, по сути, вот как в романтической литературе, Лукреция встает на путь исправления, но она же описана тоже вот в массовом сознании того итальянского общества, как именно коварная отравительница, вот злодейка, и там даже есть фраза, что вот ужин не обходится без яда. То есть вот такой вот образ отравителей, он был, наверное, сформирован больше в сознании, в литературе как современников, так и последователей. И вот что касается этой истории со смертью Александра Борджа, то современные исследователи считают, что никакого яда не было. И Александр Борджа, и Чезаре Борджа не пострадали от их же собственных вот этих вот намерений кого-то отравить. Дело в том, что это было лето, это был август, это была жара. Кроме того, в Италии того времени это малярия. И вот малярия, она действительно была таким страшным бичом. И обычно на этот сезон жаркий, люди стремились уехать куда-то из города, но в тот момент были войска рядом расположены, французские, испанские, поэтому папа Александр VI, он остался в городе. И, скорее всего, умерли они, и даже у историков как-то нет сомнений, что смерть была, умер он, Александр VI, что эта смерть была естественной, и она была вызвана вот либо этой малярией, либо ее осложнениями, ну, либо это наложилось одно на другое, вот какой-то инфекцией кишечной, потому что не только Александр VI пострадал, он умер, заболел Чезаре Борджа, но и многие другие, кто были на этом ужине. То есть версия никакая не криминальная, но это же так часто бывает в истории, мы все это прекрасно знаем, когда вот болезнь или смерть какого-то влиятельного знатного, известного человека, она всегда вызывает какие-то споры и сомнения, своей ли смертью он умер. Вот и здесь произошла именно такая же история, и вообще на сегодняшний день только один случай подтвержден, и то это как бы просто признание, что якобы один слуга, вот уже находясь в тюрьме, дал такое показание при папе Юлии II, что вот он отравил одного кардинала по как раз приказу Александра Борджа. Но опять-таки у человека в тюрьме в результате или пыток, либо каких-то ложных посулов можно вырвать, наверное, любое обещание. То есть, опять-таки, это ничего не доказано конкретными фактами. Тем более, что вот смерть от малярии или от какой-то кишечной инфекции — это вполне же такая вот этимология неясная. И мышьяком, в принципе, тоже можно таким же образом травить, и там симптомы будут похожие. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что связано с историей отравления ядов и чем так прославилась вот печально семья Борджиа, Александр Борджиа, Чезаре Борджиа, Лукреции Борджиа, то это все, конечно, на уровне каких-то мифов, легенд, стереотипов, представлений. Все вот эти фантастические истории об отравлениях, или, допустим, Лукрецию и Чезаре Борджиа обвиняли в том, что у них был даже такой некий фокус с ножом, когда они одну часть ножа смазывали ядом, а вторая оставалась чистой. Они, допустим, разрезали яблоко и одну половину оставляли себе хорошую, а другую отравленную давали своему оппоненту, и тот, ничего не подозревая, съедал и умирал. То есть все это на уровне вот таких вот мифов, легенд, предположений, что было дополнено уже потом романтической литературой, а влияние литераторов, оно всегда на общество было велико. Ну, то есть то, что сейчас делают часто порой СМИ, помещая вот какую-то сенсационную, непроверенную информацию, тогда это могли сознательно делать и литераторы, и просто вот из уст в уста передавалась вот эта традиция.
2: По легендам, самым распространенным ядом Борджиа была кантарелла. В состав этого яда входит вещество кантаридин, которое выделяют некоторые, ну, на первый взгляд, совершенно безобидные твари – обычные жуки.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
5: Про обмен информацией, эмоциями.
6: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
7: Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
8: Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
7: Гамарджоба.
8: Гамарджоба.
7: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
9: Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован.
1: «Комсомольская правда». Это радио.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Яды. 16 век. Екатерина Медичи решает породнить династию Бурбонов и Валуа, чтобы прекратить войну между католиками и гугенотами. Она предлагает руку своей дочери Маргариты Генриху Наварскому. Когда семья будущих родственников приезжает в Париж, Медичи сделала матери Генриха, Жанне Дальбре, различные подарки. Спустя 5 дней после приезда Жанна скончалась. По преданию, в день смерти на ней были подаренные перчатки, а платье она надушила духами, подарком Екатерины Медичи. Рассказывает историк Наталья Таньшина.
4: Екатерина Медичи. Ну, она же и вошла в историю как черная королева, королева-отравительница, и за ней тянулась такая вот слава нехорошая, как такой большой, очень большом специалисте в области отравлений. Но я думаю, здесь больше из области чего-то такого мифологического, нежели реального. Ну, потому что Жанна Дальбре действительно, это же кто? Это мать Генриха Наварского. А Екатерина Медичи, она же сама настаивала и была за организацию свадьбы своей дочери Маргариты Валуа и Генриха Наварского, Генриха Бурбона, который потом станет королем Франции и основателем новой династии. Но, с другой стороны, между этими семьями происходили постоянные столкновения и соперничество с учетом того, что Франция в то время была в состоянии гражданских, религиозных или, как их называют, гугенотских войн. И, собственно, Генрих Наварский и его мать Жанна Дальбре, они же были гугенотами, то есть протестантами. И более того, после окончания одной из войн, а их было много, религиозных,

0: считала, что эта свадьба будет ей выгодна, потому что она считала, что она так укрепит свое влияние не только в Наварре, но и во Франции. И вот как раз Жанна Дальбре, она прибыла в июне 1572 года в Париж для того, чтобы, как она говорила, вот самой подготовиться к свадьбе. Но она прибыла в Париж уже очень тяжело больна, и она знала об этом. И она умерла спустя 5 дней после своего прибытия в Париж. И вот такая ее скоропостижная быстрая смерть, а ей всего было 43 года, она, конечно, вызвала сразу слухи об отравлении, особенно с учетом того, что спустя 1.5 месяца во Франции случится, наверное, вот это самое драматичное кровавое событие вот в истории нового времени, известное как Варфоломеевская ночь, когда тысячи гугенотов, то есть протестантов, погибнут. И, собственно, вот, наверное, тогда вот эта вот версия с отравлением, она стала как-то особо востребованным, потому что это было очень логично. То есть таким образом убийством Жанны Дальбре ее сын Генрих Наваррский, он оказывался в изоляции и без всякой поддержки. Но вот что касается отравления, французы считали, что вот такая известная яркая женщина, как Жанна Дальбре, она просто не могла умереть вот своей собственной смертью. Это как-то не вязалось. И оказалось, что она страдала туберкулезом, и правое легкое у нее было практически полностью разрушено, поражено, и более того, там образовался такой гнойный нарыв, который, видимо, вскрылся, все это содержимое разлилось, и вот, вероятно, от этого она умерла. Но все равно слухи, они существовали, и было 2 таких версии. Согласно одной, ее отравили во время обеда у парижского Приво, у судьи, а согласно второй, Екатерина Медичи, она прислала ей надушенные перчатки, и якобы вот в этих перчатках как раз, ну или вот в ароматизаторах, и был сосредоточен яд. Это мифы, это слухи. Ну и связаны они были уже вот с такой репутацией Екатерины, которая не то что травила всех направо-налево, Екатерины Медичи. Ее просто не любили французы, как вот Флорентийку.
1: В своем романе Александр Дюма публично обвиняет Екатерину Медичи в убийстве ее собственного сына. Якобы, чтобы убить своего ненавистного зятя Генриха Наваррского, Екатерина пропитывает пособие по соколиной охоте смертельным ядом на основе мышьяка. Но отравленная книга по ошибке попадает в руки Карлу IX, законному королю Франции. И перчатки для Жанны, и книга для Генриха были пропитаны так называемым итальянским ядом, которым часто пользовались Медичи, в основе которого лежит мышьяк. Мышьяк сыграл трагическую роль в истории токсикологии. Окись мышьяка как нельзя лучше подходит для преступлений. При растворении в воде он не дает окраски и запаха. Отравление раствором мышьяка настолько непримечательно, что в старину его путали с различными заболеваниями, вплоть до венерических. Уже в средние века свойства белого мышьяка были хорошо известны и характеризовались словами: «Если кто съест хотя бы горошину этого вещества или даже меньше, погибнет. Способов лечения не существует». Но почему мышьяк и цианистый калий вышли из моды отравлений? Рассказывает бывший член комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию Игорь Никулин.
2: Ну, потому что эти яды легко очень определить их. Любой лаборант определит в самой, так сказать, захудалой лаборатории. Их и поэтому не используют. Сейчас используют такие яды, которые установить трудно, которые быстро разлагаются. Это уже там где-то с середины 20 века. Такая тенденция пошла со времен печально известной лаборатории НКВД, в которой как раз разрабатывались вот такого рода яды, когда смерть человека трудно было установить. При вскрытии получалось, что он умер от разрыва сердца. А что послужило причиной этого разрыва? Чаще всего установить не удавалось. Нет, есть, конечно, демонстративные отравления, такие как там Литвиненко или Ясера Арафата, которых полонием отравили, но это как бы исключение из правила. А вообще спецслужбы стараются следы таких действий маскировать. Из растительных ядов наиболее известный – это рицин, который получают из орехов.

0: клещевины. В общем, такого вполне декоративного растения, которое у многих людей растет на подоконниках или в садах. Оно как бы превращает эритроциты человека в кашу. Но этим чаще всего пользуются различные террористы, там, исламские, не только. Сейчас всячески стараются либо что-то уж очень экзотическое найти, либо очень незаметное. То есть тут как бы две тенденции прослеживаются. То есть, конечно, бывает, там используют и всякие классические яды, типа яда курары, которые еще использовали индейцы. Но спецслужбы так не работают обычно. Если только вот надо человека, как говорится, конкретно наказать, чтобы все поняли, что он наказан. Какого-нибудь террориста, условно говоря.
1: В начале 90-х годов химик Вил Мирзаянов рассказывает миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как «Новичок». Именно таким нервно-паралитическим токсином, как считают британские власти, были отравлены в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. А следы «Новичка» немецкие медики обнаружили в организме Алексея Навального. Рассказывает специалист в области химического оружия, доктор химических наук Вил Мирзаянов. Средства массовой информации называют Мирзаянова разработчиком категории отравляющих веществ класса «Новичок».
2: Сколько человек отравлялись, ну, приблизительно, новичками, но мне неизвестны случаи, когда люди стали полноценными. Я очень боюсь, что господин Навальный уже будет инвалидом. В серии этот новички, они действуют таким образом, что, видимо, делают в организме необратимые явления, необратимый вред. Роль этих отравляющих веществ, как они действуют? Они отрывают головной мозг, сигналы не идут от головного мозга к функциональным органам. Тут две версии, конечно, можно выдвинуть. Первое, может быть, не хотели его убивать, а просто вывести из строя. Первое. А второе, значит, после Скрипаля уже люди, медики накопили опыт. И, видимо, вот в Шарите и дальше уже использовали этот опыт. Все-таки, конечно, увы, на людях вот опыты идут таким образом. Вот эти новички тысячи раз меньше гидролизуются, разлагаются медленнее, чем известные фосфорорганические другие яды, как ВИКС-газ, ЗАРИН, ЗАМАН. Конвенция по запрету химического оружия позволяет проводить научно-технические исследования. И во время проведения исследований, конечно, можно получить десятки граммов, может быть, даже сотни граммов этого вещества вполне легально.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
4: 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

0: мы с вами устроили, вспомните, небольшую дискуссию на тему, ученые и СМИ, и тогда же мы у нас на портале опубликовали вот этот опросник. И я благодарю тех коллег, кто принял участие, некоторые активное участие в нашем исследовании. Вот, кое-какие материалы мы накопили с тех пор. Вот, помимо этого, в том числе и мне пришлось непосредственно оказаться в роли, не то чтобы жертвы. Ну, в общем, я тут осенью попал в телепередачу в некую и давал интервью одному изданию. Все было в обоих случаях непросто. В первом случае меня там ведущий мочил всячески в течение эфира. Вот. Во втором случае интервью мне пришлось полностью переписывать самому. Я ночью сидел это делал. Во втором случае, причем журналист был добросовестный. Добросовестность его заключалась в том, что он мне прислал текст, а потом безоговорочно принял мои коррективы. Фактически я целиком его переписывал. Вот. Но я это принял спокойно, потому что...
1: Нетипичный случай.
0: Но я к этому отношусь спокойно, понимая, что по-другому бывает редко. Что взаимодействие со средствами массовой информации у самых разных групп населения, не только у представителей науки, это, как правило, довольно сложный процесс. Вот. Но заниматься этим, видимо, необходимо. Но сейчас мы про это поговорим. Вот. Я, собственно, перейду к рассказу о результатах нашего опроса. Ну, просто тупо по пунктам. И начали мы, если помните, да, мы наше вот это исследование разбили на три группы. До, допустим, общения с журналистом, до эфира, до съемки, во время интервью, съемки и после. Вот, начиная с до интервью, ну, просто неоднократно приходилось от разных ученых, которые все там набили шишки, слышать, что просто они с журналистами не общаются. Зачем это нужно? Ну, соответственно, возник вопрос, зачем ученым общаться со СМИ? Ну и основные доводы, которые прозвучали, ну, некоторые из них, они, в общем, достаточно очевидны, что, во-первых, если мы не будем заниматься работой, ну, прежде всего, с молодежью, то откуда возьмутся новые ученые, откуда возьмется следующее поколение ученых, откуда возьмутся меценаты, откуда возьмутся неравнодушные люди вообще? То есть, ну вот, больше им взяться-то и неоткуда. Во-вторых, уменьшение количества искажений СМИ, то есть здесь тоже происходит отрицательный отбор, и вот что-то такое происходит тоже. То есть если на передачу не идет ученый, журналисты просто приглашают на его место психа. Вот, и это всегда. Ну и третий такой момент, что, скажем так, в демократическом обществе у нас все-таки, ну так, с некоторыми оговорками, условно, да, общество демократическое, ну хотя бы потому, что все-таки властей мнение электората интересует. Они могут по-разному пытаться влиять на это мнение, но мнение электората их интересует. Поэтому, в общем, банально деньги даются на те вещи, которые волнуют избирателей, которые побудят их в следующий раз проголосовать нужным образом. Поэтому связь тут вообще прямая. И я сегодня вначале сказал про плачевное состояние, в котором находится колтурский антропоидник. Они пишут письма там, президенту, премьер-министру, главе Академии наук. Собственно, вот так это выглядит. Ну, тут не очень может видно, что все ржавое насквозь. Но просто шимпанзе не имеет отношения к нанотехнологиям. Прямого, по крайней мере. Шимпанзе – это не стерхи. Вот, поэтому все зависит от, в том числе, от настроения общества. Дальше. Ну и еще один момент. Вторая такая крайность, когда не только ученые, но вообще от многих людей, сталкивающихся с прессой, приходится слышать, что вот такая у них работа. И по-другому и не бывает. То есть, ну, ладно, пусть уж как могут, они ее делают. Значит, при этом подобные вещи приходится слышать и от самих работников средств массовой информации, причем добросовестных, относительно, скажем так, добросовестных. То есть мне, например, неоднократно различные представители не самых последних изданий говорили примерно следующие вещи. Что, во-первых, да вы не знаете, что такое газета. Нет, я знаю, я работал в газете, я знаю. Но это конвейер, вы понимаете, у нас нету времени подумать, у нас нету времени пригласить эксперта обратиться. Нам нужно, чтобы вот, чтобы было готово вчера. Всегда должно быть готово вчера. Вот у нас, даже если есть консультант, даже если он там доктор биологических наук, и то он ошибется, потому что очень все быстро происходит. И мы хотели бы по-другому, но не можем. Второе. А нашим зрителям, им вообще, прошу прощения, им пофиг. Вот. Им главное, чтобы что-то там вот занимательно. Ученые сами не хотят с нами сотрудничать. Мы их приглашаем, а в ответ они нам вообще говорят всякие нехорошие вещи. А псих, он с радостью приходит. Он готов всегда. Дальше. Следующий тезис. Ну, это же очевидно, что зрителям им позитивная информация неинтересна. Им надо, чтобы вот, чтобы был конфликт, драма. А конфликт понимается почему-то как обязательно как это мордобой какой-то в прямом эфире. То есть это просто законность жанра такие. Что должна быть какая-то склока. На самом деле, я эти вещи тоже немножко знаю. Конфликт – это не единственный способ привлечь внимание, но наиболее незатейливый, скажем так. А идут, как правило, по наиболее простому пути. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, что конфликт тоже бывает разный. Не обязательно драка. Ну и еще такой замечательный тезис, что пусть мы искажаем, пусть мы привносим конфликт, пусть мы какой-то нездоровый симптом, зато мы привлекаем внимание к науке. И этот человек посмотрит нашу передачу, но, может быть, потом он прочитает, заинтересуется, прочитает что-то более серьезное. Таким образом, мы все-таки, несмотря на все вот это, несмотря на нашу халтуру, и, может, даже благодаря ей, выполняем некую позитивную миссию. То есть, короче говоря, у нерадивых представителей масс-медиа есть куча самооправданий, и это говорит о том, что если спускать с рук, то они будут продолжать этим заниматься, и никакого стимула как бы что-то менять нету. Когда люди чувствуют свою безнаказанность, они очень быстро расслабляются, развращаются, и, в общем, последствия пышком. Дальше. Но возникает вопрос, ну, мы говорили, что, видимо, все-таки необходимо, неизбежно этим заниматься надо, а каковы все-таки, какие выгоды может ученый получить от взаимодействия со СМИ? Ну, несколько вещей. Значит, во-первых, ну, да, это то, что было названо вами, да, если меня сейчас возразят. Да? То есть поиск учеников, последователей, единомышленников, возможных партнеров и даже издателей, в том числе Зоя Александровна Зорина, несмотря на свое резко негативное отношение вот к этому всему, тем не менее сообщила, что вот после передачи Гордона, да, к вам обратились с предложением издать книгу.
1: Но
0: бывает. Такое, в принципе, возможно. Такое, в принципе, возможно.
2: Научно объяснилось, бывает.
0: Во-вторых, публикация ссылок на свой сайт или блог, если он есть, то я что хочу сказать, что, например, когда я, допустим, меня приглашают, я иду не отвечать на дурацкие вопросы, а решать свои вполне конкретные задачи. Если я иду, а по-другому идти бессмысленно. То есть, идя на эфир, идя на беседу с журналистом, надо четко знать, чего хочу добиться я. Я хочу, чтобы пусть эта передача будет дурацкая, плохая, но там прозвучат некоторые слова, которые нужны мне. И в частности, я обязательно там, так сказать, неоднократно ляпну про то, что есть портал «Антропогенез». Уважаемые зрители, там, приходите. Это могут вырезать, но стараться надо. Нет, и понятно, что если я скажу, дорогие друзья, сейчас я по буквам продиктую, запишите, пожалуйста, да, это вырежут. Но если я там буду в ответ на любой вопрос говорить, а ведь это есть у нас в каталоге, а ведь это есть у нас там в наших новостях, то это уже сложно будет вырезать, придется все вырезать. Ну и продвижение своей книги, своего курса, то есть придя обязательно, значит, так вот стоять перед камерой, и дальше пусть даже они из этого сделают какую-нибудь гадость. Но читатель увидит действительно и, может быть, потом заинтересуется. Дальше. Да, ну и каковы риски? То есть выгоды, и, естественно, в любой ситуации всегда есть риски. Значит, риски со стороны, как ни странно, со стороны средств массовой информации. Но первый риск, который, к сожалению, редко осознается, но он есть, ухудшение имиджа СМИ в глазах образованных людей, то есть совершая грубые ошибки, ну вот наносит урон некой репутации, это очень часто примитивно понимается, но это же меньшинство. Но это меньшинство, это элита, в принципе. Да, и когда телеведущий называет астрономический центр астрологическим центром, такое было, ну, даже люди, далекие от астрономии, они ржут. Да, и, в общем, ничего хорошего. А вторая проблема, которая, к сожалению, гораздо лучше понимается журналистами, что, приглашая ученого, они рискуют получить непонятного зрителям человека, то есть который говорит непонятно. А это значит, что как только зритель, это здесь образованная аудитория, как только зритель слышит интрон, экзон, он переключает на другой канал. А телевизионщики этого страшно боятся. К сожалению, это так. Ну а со стороны ученого риски, в общем, более-менее понятны. Это затраты времени, что очень важно для занятого человека. Урон репутации. Репутация зарабатывается годами, потом в результате дурацкой передачи может в миг улетучиться. Это стресс. Просто надо беречь нервы. Привлечение внимания неадекватных людей, которые потом звонят, пишут, встречают на улице. И в конце концов даже и материальный ущерб. Я, ну, в частности, вот пример, рассказанный Станиславом, когда НТВ показал репортаж про раскопки в Артезиане, и на следующий год, благодаря такой рекламе, пришли черные археологи и все там вынесли и разрушили вообще. То есть в данном случае прямой материальный ущерб. Ну и следующий момент, то есть вот мы поговорили, мы понимаем, на что мы идем, чем мы рискуем. Следующий важный момент, по каким признакам распознать подвох. То есть происходит первый контакт, нам обращается некто, там он пишет письмо или, что более еще сложно, он звонит. И дальше надо понять вообще, связываться, не связываться. Ну, несколько простых вещей. То есть несколько тревожных признаков. Во-первых, собеседник использует словосочетание «официальная наука», «альтернативная наука». Так. Признак стопроцентный, так, «красная лампочка». Вот так вот, по факту. Ну вот более частый случай, вот Александр подсказал, что если он говорит «эволюционная теория Чарльза Дарвина», ну, наверное, все-таки это менее однозначно, потому что журналист может просто не разбираться вообще в этих вещах, но обычно это такой признак дилетанта. Но в большинстве случаев это дилетант и есть. Ссылается на известных маргиналов. Ну вот тут некоторый совсем неполный список. Вот. Ну, в общем-то, большинство из них вам хорошо известно. Например, господин Чудинов, который только что расшифровал славянские письмена на неандертальских орудиях стоянки Бузовая, я опубликовал. Ну вот, есть такой. Дальше. Ну вот, полезно спросить, а что у вас было вообще, если это не первая передача этого журналиста? Я, например, попал на первую передачу, как бы, и на мне вообще тренировались. Отрабатывали формат. Вот. А если были до этого какие-то, ну вот, а о чем у вас было? И дальше, когда говорят, а вот обсуждали, что не были американцы на Луне, или там вирус СПИД, миф или реальность, ГМО и рак, там какие-то вот вещи. Это опять, ну, некоторый тревожный признак. Дальше. Если собеседник мягко угрожает, например, на вопрос, а когда будет передача, звучит ответ. Но это зависит от того, как вы себя покажете. То есть, если не очень интересно, придется искать другого. Второй раз скажет интересно. И на вопрос, а будет, можно ли будет согласовать материал, и как его можно будет согласовать, вам начинают врать. И это обычно видно. Человек врет. Тем более, тем присутствующим здесь, кто хоть раз принимал экзамен у студентов, ну, когда человек врет, это видно. Возникает проблема, это все замечательно. Это все замечательно. Проблема в том, что на практике, если мы говорим про телевидение, нередко переговоры ведет не журналист, не режиссер, не сценарист, не продюсер, а ведет гостевой редактор. Это специальный человек, задача которого любой ценой заманить гостя. И на этом его функция заканчивается. Поэтому он очаровывает, соглашается на все, говорит любые комплименты, врет. И в том числе, например, ссылается на ваше начальство, что вас рекомендовало ему ваше начальство, с которым он хорошо знаком. Поэтому чуть ли не ваша обязанность уже с ним общаться. Поэтому, во-первых, лучше всего сразу с телефонного разговора переходить к переписке. То есть не принимать никаких решений в разговоре, взять тайм-аут, сообщить электронный адрес. Если сразу нету явных тревожных признаков, перевести в письменную форму и запросить некоторые вещи, чтобы прислали. Сценарий передач. Все, как кого зовут. Список приглашенных гостей, кроме вас. Какие вопросы будут обсуждаться. Желательно сайт издания телеканала. Ну и в том числе, сколько вся передача занимает и сколько ваше, собственно, участие в ней займет. Потому что если вас там будут мучить 2 часа и 30 секунд из этого пойдет в эфир, это бессмысленная трата времени вообще. Все вот это, в принципе, это не добрая воля журналиста. По идее, обязан он это вам предоставить. И это нужно изучить. То есть, во-первых, сайт издания или телестудии, например, если это телестудия, посмотреть его, почитать. Как правило, если он есть, там более-менее очевидно некоторые вещи становятся. Ну и понятно, публикации, фильмы конкретного человека, если вы вот работаете с конкретным автором, ведущим, журналистом, режиссером, публикации фильма. В том числе полезно, кстати говоря, если вам представляется от некой передачи, проверить, а действительно ли они имеют отношение к этой передаче. Потому что и здесь могут врать. И вам в помощь, например, расширенный поиск Яндекса, который позволяет поиск по сайту вести, ограничив поиск конкретным сайтом, посмотреть, а действительно этот человек имеет отношение к той передаче, которую он представляется. Дальше, ну вот, если, допустим, из сайта студии вы представление какое-то не получили, можно с помощью Гугла пробить этого человека, в том числе, ну вот, если речь идет вот о таких каких-то вещах около биологических, то фамилия плюс эволюция, фамилия плюс дар. Если он где-то засветился, мы это увидим. Как правило, какой-то его комментарий в блоге, там где-нибудь, станет все очень быстро ясно. Но если речь идет о фильмах и телепередачах, то поиск по YouTube аналогично выдаст нам фильмы этого, например, там Армен Петросян, напишите в YouTube, и сразу все, просто по названиям даже фильмов становится ясно, что это за человек. Но здесь, конечно, понятно, что это траты времени. И все бы сильно упростил. Еще, конечно, изучить список приглашенных. Если вам сообщают, кто будет, то смотрим. Во-первых, на предмет уже приводившегося списка психов, известных. Дальше, если в списке преобладают не специалисты или философы, культурологи, религиозные деятели, политические деятели, вот это все такие не очень строгие, но тревожные симптомы. Если там много таких вот персонажей не специалистов. Если же в списке все хорошо, то вот убедиться, что и на практике этот список соблюден. То есть, когда вы пришли на телепередачу, как в случае с Александром, когда он пришел и увидел, что гости не те, которые были обещаны, он просто развернулся и ушел. И, опять же, очень этого боятся. Телевизионщики очень этого боятся. Да. Короче говоря, я начал говорить, что очень сильно упрощает ситуацию такая штука, как общедоступный черный список. То есть если есть такой общедоступный список, то наша задача сводится к тому, чтобы проверить эти фамилии, эти названия студий, например, по некому списку. Кирилл Яськов, к сожалению, сегодня его нет. Вот он в своем блоге недавно писал про то, что у них такой список в палеонтологическом институте, у них, по крайней мере, есть. Вот, где-то он там висит, прилепленный к шкафу. И они быстренько, и там РЕН-ТВ, ТВ-3, как бы сразу смотрят по списку и до свидания. И что это действует. Что это действует. И даже когда к ним приходят какие-то телевизионщики не из РЕН-ТВ, ТВ-3, они потом, как уходя через плечо, оглядываются на этот список. То есть, и вы понимаете, значит, я лично, у меня есть стандартное письмо. То есть мне тоже от РЕН-ТВ приходили не раз некие письма. У меня стандартный ответ. Вот он такой. Я его зачитаю. Благодарю вас за письмо. Я уверен, что вы снимаете хорошее кино, но канал РЕН-ТВ это канал такого рода, с которым портал Интернет.ру не сотрудничает. Наша позиция приличный ученый, дорожащий своей репутацией, ни при каких обстоятельствах не должен иметь дело с каналом РЕН-ТВ. Поэтому, к сожалению, не могу вам помочь. Если вы будете снимать фильмы для других каналов, обращайтесь. То есть я подчеркиваю, ничего личного. Люди разные. Но вот ваш работодатель, он плохой. То есть я понимаю, что, во-первых, эти люди не испытывают какой-то мега преданности к определенному работодателю. Во-вторых, они многие многостаночники, работают на несколько хозяев. И, соответственно, если этот мальчик или эта девочка несколько раз получает такие вежливые отказы от уважаемых людей, то у него в голове начинает мысль, а на кого я работаю вообще? То есть эти вещи, они имеют некий эффект. И еще раз, общедоступный черный список. Вот в России черный пиар работает лучше, чем суд, чем долгие судебные разбирательства. Дальше. Что ученый может требовать от журналиста? Допустим, нормально. В черном списке его нет. Ну понятно, показать сценарий. Во-вторых, прислать список тем вопросов. В-третьих, выбрать место для съемки. То есть, например, а вы хотите, чтобы к вам домой приехали, вам тяжело куда-то тащиться. Подписать договор. Вот этот пункт последний, он острый такой пункт, и не любят у нас и ученые бумажки всякие подписывать, и журналисты, конечно, не любят. Вот. С другой стороны, уважаемые коллеги, те из вас, кто издавал книги, никаких проблем с издательством вы договор заключали, и все было не всегда гладко, но полезно. Поэтому я что хочу сказать. Ну, по-разному бывает, но я что хочу сказать, что в России второй закон после Конституции – это Гражданский кодекс. Четвертая часть Гражданского кодекса посвящена интеллектуальной собственности. Ни ученые, ни журналисты этого закона не знают. Возьмите и прочитайте. Очень полезно. То есть понятно, что в случае с короткой статьей заключать договор, ну, это мало реальная ситуация, но знать, изучить этот документ и иметь его в голове очень полезно. Потому что в ряде случаев, действительно, вот как было в случае одиозным с городами великанов, вот у нас на портале висит комментарий юриста, опытного юриста, который работал с телевизионщиками, что вообще ученый может запретить распространение своего комментария. Просто запретить. По закону. Поэтому еще раз, полезно знать закон. И, в общем, за это уважают. Что взять с собой на съемку? Ну, несколько моментов. Значит, во-первых, диктофон. И демонстративно его включить. Вот, демонстративно вынуть, включить. И когда иногда будут говорить, вы знаете, это мешает, это ухудшает съемку, там что-то, это вранье. Не нужно слушать. Во-вторых, можно взять шпаргалку, пожалуйста, и демонстративно во время передачи вынуть и зачитать. То есть телеведущие не стесняются это делать, и вы тоже можете спокойно взять с собой какие-то записи и зачитать. Дальше. Картинки, фотографии, вот опять же пример с Александром Владимировичем, он приносил на передачу и показывал. То есть какие-то иллюстрации, чтобы сделать ваше выступление более наглядным, никто вам не запрещает принести, показать в камеру, либо договориться, принести в электронном виде на флешке, чтобы их вставили, подмонтировали к передаче, чтобы это было наглядно. Свою книгу, журнал, как я уже сказал, и вот вы садитесь и вот ее ставите прямо перед собой, она у вас стоит. Потом, если журналист хороший, подарите ему... презентуйте, если хороший, если заслужил. Флешку, диск, ну, во-первых, со своими иллюстрациями, например. Во-вторых, чтобы после передачи попросить, чтобы вам отснятый материал переписали. Могут, конечно, отказать, но полезно. Но если у вас есть носитель, вы сразу отдадите его монтажеру, например. Мобильный интернет. То есть хорошо иметь с собой мобильное устройство с интернетом, чтобы, опять же, какую-нибудь цитатку, картинку, фактик быстренько проверить, но если время позволяет, не помешает. Вот теперь такой острый вопрос, почему лжеученый может выглядеть на экране убедительнее, чем ученый? Ну и как бы следствие, то есть почему вот приглашают? Приглашают их по некоторым причинам. И вот дальше я в виде такой таблички составил некое сравнение. Вот у нас ученый и лжеученый. Ученый. Значит, ученый, значит, когда выступает, он добавляет, вероятно, возможно, скорее всего, нельзя отрицать, тра-та-та. Короче говоря, это нормальное вообще при общении в науке, это нормальные оговорки. Для зрителя, когда человек говорит «вероятно», «наиболее вероятно», «скорее всего», «не исключено», это признак неуверенности. Это человек не уверен, значит, не знает, он слаб. Он слаб. Дальше, пытается говорить языком лекции. Проблема очень многих вузовских преподавателей, ну и людей с опытом, когда он приходит и начинает введение специальности. Вот, когда зритель это видит, зритель вспоминает свои студенческие годы, это, не, как правило, не самое лучшее воспоминание, переключается сразу. Говорит только о науке, то есть о вещах важных для себя, но к повседневным проблемам зрителя, не имеющих никакого отношения. И, по крайней мере, зритель так считает. Говорит только о том, в чем хорошо разбирается, и оговаривает границы своей компетентности, что, в общем, с точки зрения ученого, это замечательно. Вот опять же, его там задают вопросы, а лжеученый, как мы забегаем вперед, он во всем знает. И в любой области он круче всех. И употребляет много спецтерминов. Ну вот опять же, как только зритель слышит даже homo erectus, вот, или ашель, или там, не говоря уже там про какой-нибудь там половой диморфизм, переключает на другой канал. Лжеученый, вот не очень хорошо видно. Значит, он добавляет. Доказано, давно известно, ни для кого не секрет. Замечательно, я слышал, на мой взгляд, непревзойденная фраза. Любой прапорщик знает. Дальше любая мысль. Говорит на языке подростка. Говорит на языке подростка и ставит специалиста в тупик детскими вопросами. То есть пример классический, это Михаил Задорнов, который замечательно сказал, фраза следующая. Учеными доказано, что мозг в холоде становится гуще. Вот, ну, вы смеетесь, это подростковый уровень, но зрители, они как дети. И для них это нормально. Легко перескакивает из области в область везде специалист. То есть это поэтому бессмысленная дискуссия с таким человеком. То есть он завалит. И не бывает специалиста и в геологии, и в астрономии, и в генетике, и в археологии. А этот человек легко. И переводит разговор на темы, близкие народу. Вот мы говорили, говорит только о науке, а он поговорит и на религиозные, и на философско-этические, и на бытовые, на то, как детей воспитывать. И поиграет на патриотических чувствах. То есть вот наша теория антропогенеза, она не принижает роль русского народа в происхождении человека. Ну и немножко я продолжу еще на эту тему, у меня в один экран не влезло. Ученый начинает перечислять проблемы и трудности в науке, только потом говорит о решениях. Теперь мы берем ножницы, вторую часть отрезаем, получаем, опять же, беспомощного человека. Модели. Проблемы есть, как их решать, пока что непонятно, но нет однозначных простых ответов, это очень сложно объяснить, не совсем так, но в целом. То есть вот такие вот всякие... Опять же, человек расписывается в своей беспомощности. Пытается спрашивать оппонента о деталях, важных для специалиста. Мы не для аудитории. То есть, когда он задает оппоненту вопрос, кажущийся ему важным. Вот вы говорите, что D2600 это homo erectus. Но это же не типичный homo erectus, да? Ну вот для аудитории это, в общем, китайский язык. И пытается уважительно разъяснить оппоненту его заблуждение. Что, в общем, бесполезно. Ученые, он заостряет внимание на спорах и нерешенных проблемах науки, то есть раз спорят, значит, сами ничего не знают. Модели. Мировой заговор ученых, официальная наука и непризнанный гений из народа. То есть это, ну, как бы перевод из научной плоскости в плоскость, например, каких-то межклановых разборов, что есть там бюрократы, с ними там, для русского человека это близко. Вот, великий ученый оказался мошенником, но тоже замечательно, то есть это мое самолюбие тешит, то есть он был великий, оказывается, он не великий, мне это приятно. Вас обманывали в школе, тоже очень хорошо, значит, правильно прогуливали. Ученые сами между собой договориться не могут. Обвиняют оппонента в косности, в консерватизме, сравнивают с инквизиторами и легко переходит на личности. Причем как оппонента, так и ученых, которых обсуждаем. Потому что для выяснения, там, хороша или плохая теория Дарвина, давайте поговорим о личной жизни Дарвина. Какой он там был семьянин и так далее. Это очень важно. Короче говоря, я сейчас... Вот это предварительно, потому что здесь дальше можно говорить, а что делать в этом плане? Я сейчас об этом буду говорить очень кратко, но нам понятно, что ученому к выступлению, например, на телевидении надо готовиться. Это несколько другие правила, чем те, которые действуют, например, в аудитории, когда мы читаем курс для студента. Здесь некие другие правила, которые надо знать. Все это поправимо. Дальше. Что ученый может требовать во время интервью, съемки, эфира? Как у меня со временем? Есть? В случае конфликта призвать ведущего навести порядок в студии. То есть вообще-то не наша задача усмирять психа. Да? Если телевизионщики пригласили психа, как правило, они знают, что это псих, а его пригласили именно с этой целью, вот пусть они с ним и разбираются. То есть мы можно прям мах дисциплину. Офицер, мах дисциплину. Что такое? Обратить внимание ведущего, что его обязанность помогать гостю, а не мешать. Тоже прямо, не стесняясь. Этого, они этого не ждут. И они этого боятся. И важный момент, еще раз, не спорить с психом, не пререкаться. То есть, возможно, одна из рекомендаций по возможности вообще сесть к психу боком, не лицом, неприятно смотреть на ненормального человека, сесть боком к нему и с ним вообще не разговаривать. То есть любые реплики только к ведущему. То есть, ну вы же понимаете, что это псевдонаучная спекуляция. Понимаете? А на психа, обратите внимание, как Жириновский работает. Он на оппонента часто не смотрит тоже. Он показывает на него пальцем, а говорит там в камеру или ведущему. Попросить вставить иллюстративный материал. Тоже во время съемки вы прям можете сказать. Я надеюсь, здесь будет слайд. И попросить оператора сделать крупный план. Тоже. То есть, вот так выглядит кисть человека. Можно крупный план? Можно? При этом можно до съемки постараться выяснить, если там несколько камер, какая камера снимает лично вас. Дальше. Как себя вести во время интервью? Вот еще несколько моментов. Ну, я уже просто подчеркну. Понимать, что зрители не ваши студенты, как правило, ничего не знают. Исключить спецтермины. Но для этого надо подготовиться. То есть постараться убрать лишние подробности, непонятные слова. Предложение сделать короче. То есть, ну, известное правило, сложно подчиненное предложение, запятые заменяются точками, делятся на два коротких. Может быть, не лишне накануне вслух проговорить ваш текст. И важно, что вот то, что зритель вынесет из вашего выступления, 2-3 простых, понятных примера, которые он сможет пересказать кому-то. То есть, допустим, когда я говорю, что уважаемый ведущий, а у вас мурашки по коже бегают, когда вы мерзнете, например. А вот вы знаете, что у разных млекопитающих, у них тоже есть вот такой рефлекс, это вот когда они мерзнут, то мурашки зритель себе представить сможет и пересказать сможет. Когда мы говорим, допустим, про кроссинг-овер, он это слово выговорить не сможет. Но не говорить сенсации, то есть не произносить каких-то громких заявлений, после которых мы там оговариваемся, что... Есть некие детали, опять же, это отрезается, остается первая фраза, тоже пример Александра Маркова, что вообще-то в эволюции нет доказательств, потом говорится, что доказательства только, строгие доказательства только в математике, это отрезается, лучше не делать так, не произносить фразу не для печати. Но это если не эфир, а съемка или это под запись, то вот если вы считаете, что что-то не должно быть опубликовано, ну вы просто не говорите. Не спорить всерьез с психом, еще раз повторю, что это бесполезно. И, ну и еще раз, упомянуть свою книгу, сайт, пригласить зрителей на мероприятие. То есть решать какую-то свою задачу, несмотря ни на что. Вопрос 11. Что требовать это после? Что мы можем требовать после? Ну еще раз, согласование текста материала, но желательно об этом договариваться до. И требовать после. Ну, понятно, что мы имеем право знать, когда будет передача, например. Но если мы ее посмотреть не можем, есть тот же YouTube, есть сайты телекомпаний, где, как правило, это все выкладывается, то есть возможности посмотреть всегда есть. Переписать смонтированный материал на ваш носитель, но вероятность больше, если вы носитель пронесли с собой и тут же им всучили. Вставить ваши иллюстрации тоже, если вы принесли их с собой, или записали e-mail монтажера, и тут же вечером ему прислали, и тут же позвонили, и он подтвердил, что он их получил. У него не будет повода сказать, что он не получил, не успел и так далее. Что предпринять, если комментарий искажен, вставлен в искажающий контекст, вставлен в дурацкий фильм и так далее. То есть все-таки что-то плохое случилось. То есть первое, максимальная огласка, то есть придать этому факту максимальную огласку, тут мы, портал Лесру, готовы всячески помогать, и в некоторых случаях этот материал может прочитать больше человек, чем увидят передачу. Не за один день, конечно, за некоторый срок. Запретить публикацию. Просто прямо я запрещаю. Гражданский кодекс, часть 4. Я запрещаю. Требовать публикации извинений. В некоторых случаях, вот Светлана Булак рассказала историю с журналом «Эксперт»,
1: да,
0: когда опубликовали извинения, опубликовали исправленный вариант.
1: Исправленный вариант не опубликовали.
0: На сайте. На сайте.
1: Там к моей статье, к моему интервью, было подверстано генеалогическое древо языков, которое совсем никуда не годилось. Мне даже не показали, что к моему интервью пойдет такая картинка, я даже не знала этого. Вот. Потом смотрю, господи боже, жуть какая. Вот. И я просто потребовала, что, извините, это моя репутация. Вот. Хорошего древа они не нашли, но просто опубликовали извинения, а древо сайт сняли.
0: Идут навстречу иногда и выполняют. Но надо быть настойчивым. Обратиться в суд, это уже конечно, сложно, хлопотно и так далее. Поэтому, как правило, на это идут в крайних случаях. Но вот отсутствующая здесь Светлана Боринская, она рассказала пример, как она судилась с журналом «Здоровье», и они даже и выплатили 15 тысяч рублей компенсации, опубликовали там какой-то. Это, правда, не покрыло расходы. Но прецедент. Прецедент. Занести в черный список. Занести в черный список, в общий черный список. То есть мы будем такой список, вероятно, делать. Присылайте, пишите. Опубликовать разоблачение. Мы, например, так поступили с Ильей Стоговым, с его книжкой, которую мы там разобрали по косточкам на портале. Еще раз, ее прочитала, эту публикацию, как минимум за неделю 10 тысяч человек ее прочитало. Опубликовать полный вариант текста на своем сайте, в том числе, например, если у вас диктофонная запись, вы можете ее расшифровать, стенограмму опубликовать. Закон не запрещает. Перехожу к выводам. К выводам. Значит, выводы следующие. То есть, несмотря на все вот это вот, общение со СМИ никогда не бывает простым, но заниматься этим необходимо, потому что если мы устраняемся, на наше место приходят другие, последствия уже нами неконтролируемы. Значит, и мы должны понимать, что, как и в любой области, в средствах массовой информации много неквалифицированных людей, это аксиома, с этим ничего не поделать. Значит, если мы уже в это ввязываемся, то хорошо бы знать закон, в этом плане сначала Гражданский кодекс, потом закон о средствах массовой информации. Вот, мы можем в ряде случаев запрещать использование, например, наших комментариев по закону. Закон не запрещает нам, если неприятность случилась, оповестить сообщество о халтуре, о фактах, и называя фамилии, названия передач и так далее. Значит, существует ряд пассивных шагов, которые мы можем делать в этом направлении. Мы, в частности, на Добрыгинский срок уже это делаем. Я буду продолжать этим заниматься. Признателен вам за помощь буду в дальнейшем. Вот, в частности, черный список общедоступный мы будем на сайте, видимо, формировать. Кроме того, мы будем продолжать наш раздел «Критика». Там уже висит разбор упомянутой книжки Ильи Стогова. Следующий кандидат у нас Александр Невзоров, такой есть, вам, возможно, известный. Но если Илья Стогов, он борец с дарвинизмом, то Александр Невзоров, он, наоборот, ярый сторонник естественно-научного подхода, написал вот такую книгу, 450 источников литературы в конце, и как чудовищное количество грубейших ошибок на каждой странице. Собственно, сейчас я все выводы сказал. Да, я благодарю коллег за помощь, благодарю отсутствующего здесь Игоря Леонардовича Викентьева, моего питерского коллегу и учителя, за ряд ценных замечаний. И готов ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста.
3: Спасибо, Александр. Вы рассказали довольно много всего полезного. Я хотела бы прокомментировать те два момента, с которыми я не согласна.
0: Давайте.
3: Меня зовут Ася Касанцева, я практикующий тележурналист. Я сначала делала программу в «Конгрессе» на этом канале. Сейчас я делаю программу на будущее на телеканале «Россия-2». Здесь как минимум три человека, которые к нам приходили. Станислав Трабишевский, Александр Марков и Марина Ивановна Бутовская. Я хотела бы прокомментировать две вещи. Во-первых, вещь про договор. За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не встречала. За 5 лет в научно-популярной журналистике я ни разу в жизни не слышала ни об одном случае, чтобы договор был заключен вообще нигде, ни в телевизионных, ни на сайтах, ни в газетах. Просто никто не знает, как это делается. Поэтому если вы предложите журналисту заключить договор, то, скорее всего, у него будет шок и паника, потому что он не поймет, о чем вы, что в этом договоре будет, зачем, почему, как. Нет никаких готовых форм, нет никакой такой практики. Поэтому...
0: Нет, нет практики. Нет практики, а правовая норма такая есть. То, что она не соблюдается, это не важно. Закон есть.
3: Просто дело в том, что никто не знает, с какой стороны к этому подойти, где искать юристов, что делать.
0: Есть, юристы есть. Нет, юристы есть. Юристы есть.
3: Вот, поэтому в 99% случаев журналист просто предпочтет найти другого эксперта. Если вы, конечно, не Нобелевский лауреат Константин Новоселов, тогда да, тогда мы заморочимся с договором. Если нет, то нет, мы найдем такого. Потому что просто не понимаем, как это делается. Вот. И
0: это не задача юриста понимать.
4: А в бюджете телепередачи есть такая статья?
0: Есть юристы, работающие на телепередаче.
4: Потому что я работала год на Павла Лавкова, и так полагалось $300, тогда это были небольшие деньги на каждого приглашенного специалиста. И эти денежки избирались, конечно же, там, руководством. Лобком самим и продюсером. Это было всем известно. Это была такая нормальная у них практика.
3: Мои коллеги работали с Лобковым, как раз организовали передачу «Прогресс». Никогда ни в каких договорах я ничего не слышала.
4: Ну вот я тоже об этом узнала совершенно случайно. Мне об этом, конечно, так прямо никто не говорил.
3: Дело в том, что просто нет практики, просто никто не поймет, что вы хотите и зачем.
4: Ну вот они, да, я думаю, вот, что...
0: Например, я бы мог в ответ на вопрос журналиста прислать ему образец договора. Договор был бы простой и понятный. У меня было бы несколько простых пунктов.
3: Да.
0: Что я требую, в частности, обязательное согласование материала со мной. Ну и там некоторые другие простые вещи.
3: Да, которые... если...
0: Простой, понятный договор. И, в принципе, мы можем, у нас есть
2: надо
0: юрист,
2: сделать.
0: Мы можем подготовить, в принципе, некий образец, опубликовать его для сообщества.
3: Я к тому же не следует ожидать, что он поймет,
0: да, так, это нормально. Еще раз, если нет такой практики, это не значит, что она не может возникнуть. Вот, по крайней мере, я еще раз повторяю, что в ряде случаев, да, когда мне предлагают написать вот такой комментарий, а я говорю, давайте заключим договор, это нереально. Но знать свои права, четко представлять, что я могу требовать, что у меня возникают авторские права, в какой момент они возникают, и что это мне дает, мои права, да, знать это полезно. А вообще, как бы любой деятель средств массовой информации должен понимать, что без передачи прав в письменной форме права считаются непереданными. Вот. Это значит, что фактически человек, который, например, выступает в неком фильме, формально не разрешал использовать свой комментарий. Таким образом, в принципе, это некая для изготовителей скверная ситуация. Потому что если будет судебное разбирательство, то правда на стороне автора. А автор в данном случае это человек. Вот так.
3: Вот, и вторая вещь, которую я хотела сказать, это по представлению исходников. Любая служебная инструкция прямо и категорически запрещает телевизионщикам отдавать видеоматериалы до эфира.
0: Ну хорошо, смонтированный материал, не исходный.
1: До эфира никакого видео отдать не может.
0: А как?
1: Вообще не выдаю.
0: Мне списали на диск, а мне списали СТС. СТС канал Санкт-Петербург.
3: Да, но при этом, если вы его публикуете в блоге до эфира, то...
0: Я не собираюсь публиковать. Я хочу посмотреть, в каком виде я буду.
3: Уволят тех, кто вам
0: нет, я хочу посмотреть, убедиться, что меня показали, как меня устраивает, и тогда я разрешаю публикацию. Если меня не устраивает, я говорю, запрещаю.
3: Ну вот разумный телевизионщик показывает видео, если показывает гостя со своего личного ноутбука и следит, чтобы
0: хорошо.
3: Видео не копировали.
0: Ну, пусть будет так.
3: Это будет большой риск.
0: Пусть будет так.
2: Вы же можете пригласить действительно человека.
1: Да, я в постнауку просто ездила. Они сказали, что прислать мы вам не можем, но если вы хотите посмотреть, как вы получились, то приезжайте к нам и посмотрите.
3: Да.
1: Я приехала к ним, посмотрела, вот, ну там некоторые титры попросила заменить, они заменили, и потом... Все пошло вот, уже,
0: как договоритесь?
3: Дело в том, что здесь нужна некоторая мобильность со стороны того, кого снимают, потому что все происходит довольно быстро.
0: Вот я еще раз хочу вам сказать, что в моем случае без проблем мне готовы были и выложить, чтобы я скачал и посмотрел, только если я гарантирую, что я это публиковать не буду.
3: Ну, потому что уважаемый человек, с которым раньше работали, которому мы поверили, мы не можем каждому после наших передач отдавать видео, потому что рано или поздно кто-то его обязательно выложит, и все, программа наша закроет. Это будет они.
0: Хорошо, спасибо за замечание по практике, да, профессионально. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста.
2: Я могу добавить немножечко про случай с Задорновым, это такой тяжелый случай, в принципе, потому что Задорнов, во-первых, выступает на площадках, в которые нет входа ученым. То есть он выступает с эстрады.
0: Ну, придите туда, купите билеты, придите.
2: Нет, я понимаю, и я выведу как хулиган.
0: Задорнов — колоссальный опыт просто публичного выступления.
2: Во-вторых, вот об этой передаче с Гордоном у Задорнова, там был просто совершенно такой замечательный момент, когда Задорнов просто спровоцировал Виктора Марковича Живого, замдиректора Института русского языка, какой-то глупостью, которую он сказал. И ученый не выдерживает. Он срывается.
0: Он не знал, что
2: он срывается, потому что когда человек серьезно говорит такую чушь, то непонятно вообще даже, как реагировать на такие высказывания. И поэтому он выглядел гораздо хуже, чем Задорнов.
0: Да, абсолютно.
2: Задорнов выглядел спокойным, убедительным, потому что он умеет работать с аудиторией.
0: Да.
2: Он много-много раз снимался в разных передачах.
0: Да.
2: А Виктор Маркович попал, видимо, на такую передачу впервые. Да. И он просто не ожидал, что нужно будет, понятно, если нужно доказывать какую-то сомнительную вещь. Там человек высказывает какую-то сомнительную мысль, и его быстренько вот с помощью фактов его можно разубедить. Но когда выступает человек, который Задорнов тоже сумасшедший в некотором отношении, потому что он не признает никаких
0: профвредности.
2: Он не признает никаких сомнений в том, что он говорит. И главное, что аргументы простые на самом деле. Там, скажем, он утверждает, что ра, допустим, это такой корень древний, который присутствует в

0: несмотря на свои там 2, 3, 4 образования, там, кандидат, доктор там, и выше. Это, не, к сожалению, не играет роли. То есть это значит, человек приходит в незнакомый ситуацию. И человек, попав в незнакомую ситуацию, вот я неоднократно проверял, что если человека не тренировать, например, будь он там очень интеллектуальный, человек не в состоянии встать со стула. Но я имею в виду, что вот вы находитесь в эфире, и вам надо встать и представиться, чтобы ноги не запутались в стуле. Вот это надо отрабатывать. Хотя это, понимаете, вот у меня сейчас не получилось.
1: Готовы публиковать материалы против фриков?
0: Да.
1: Вот, у меня есть много очень материалов против фриков.
0: Мы готовы, но здесь еще раз, что, к сожалению, просто этим, по идее, должны заниматься пресс-службы научных организаций, но они этим не занимаются. Но еще раз, к эфиру надо готовиться. И человек, пришедший на полемику с Задорновым, он должен понимать, что спорить всерьез с ним нельзя. Если будете всерьез с ним спорить, вы проигрываете сразу. Хохмача только перехохмить можно. Всерьез? То есть, когда я прихожу в эфир, я прихожу, а там сидит этот, доказывает, что человек произошел от дельфина. Ну и что? А я ему говорю, а вы знаете, а Ленин грипп, вот Курёхин доказал. И это доказано. Что Ленин грипп. И никто до сих пор не опроверг. И так далее. То есть, а спорить всерьез, то есть человек должен быть готов к таким вещам. Когда он не готов, он, естественно, теряется и выглядит в глазах зрителей бледно. Поэтому готовят и политиков, умных, поживших, много повидавших людей, готовят бизнесменов, руководителей предприятий, когда они с прессой общаются. Понятно, что там деятели шоу-бизнеса, по идее, этими вещами лучше владеют, лучше всех, а Задорнов это деятель шоу-бизнеса, и нужно готовить и представителей науки. Там другие правила. Вот так.
2: А Танцову два образования мешают.
0: Мешают, согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии.
3: Закиляю.
0: Все так.
4: Всем печалим.
0: Дорогие друзья.

0: Медсовет.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. Поговорим о том, как стресс влияет на состояние здоровья и почему в удрученном состоянии люди болеют чаще. Не секрет, что есть прямая зависимость между эмоциональным состоянием и здоровьем человека. Хронический стресс, тревожность, длительные переживания ведут к истощению и ослаблению всех систем организма. Человек чувствует себя разбитым, уставшим, раздраженным. Как следствие, снижается общий эмоциональный фон, появляются различные заболевания, психосоматические в том числе. Более того, ученые уже выяснили, что люди, которые имеют оптимистический взгляд на жизнь, болеют реже и живут дольше. Почему стресс напрямую влияет на иммунитет и правда ли, что понурые апатичные люди чаще болеют?
2: Михаил Каган, научный редактор.
3: Да, это правда. Дело в том, что гормон кортизол останавливает иммунную систему. Это нужно при острой ситуации для того, чтобы вся энергия доставалась мышцам. Поэтому люди, страдающие от хронического стресса, более подвержены инфекционным болезням. И болеют ими чаще, более тяжело и медленнее от них выздоравливают. Кроме того, иммунная система ведь защищает нас и от раковых клеток. Очень важно понимать, что тот, кто находится в хроническом стрессе, имеет повышенный риск заболевания онкологическими болезнями.
1: Важно помнить, что нервозное состояние открывает двери перед любыми болезнями, и длительные стрессы могут стать провоцирующими факторами для многих заболеваний. Но об этом поговорим в следующий раз.
0: Медсовет. Реклама.
4: Эмотоцин. Железные нервы, крепкий иммунитет. Комплекс содержит 8 витаминов группы В, часто применяющихся для улучшения работы нервной системы, а также дезоксирибонуклеат натрия, который традиционно используется для естественного укрепления иммунной системы.
5: Эмотоцин. БАД не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы разрушаем сегодня мифы про болезнь Альцгеймера. Профилактировать нельзя, диагностировать нельзя.
3: А вообще, болезнь Альцгеймера-то есть?
2: Нет, болезнь Альцгеймера – это не болезнь стариков. И если мы найдем вот такой фактор риска, это еще не значит, что заболевание разовьется, это вот только риски повышает.
3: Но по клинике же различаются пациенты с ранним началом и с поздним началом.
4: Анна Баженова, врач-невролог клиники «Рассвет», участник клинического исследования по выявлению генетических особенностей и закономерностей их проявления в организме людей с болезнью Альцгеймера.
5: Здравствуйте, Анна.
6: Здравствуйте.
5: Мне говорили, что самый надежный тест на Альцгеймер – это нарисовать циферблат часиков. Вот нарисуешь – сразу все ясно.
6: Такой тест действительно есть. Он очень часто используется в клинической, в неврологической практике, но нельзя сказать, что он какой-то особенно волшебный или что он сразу все точки над «и» расставляет, что мы сразу понимаем, о чем идет речь. Потому что если бы был один единственный тест, по которому можно было бы поставить достоверный диагноз, это было бы все слишком просто. Можно было бы просто сесть дома, нарисовать часы, понять, что что-то не так, загуглить симптомы, найти, какой лопух к какому месту приложить, и как бы и врач тут не нужен. Но для этого мы и учимся, и в медицинской академии сначала, потом годы ординатуры, интернатуры и прочих мук мы проходим для того, чтобы помочь разобраться и поставить диагноз не только с помощью одного теста, но и используя большое количество информации. И сейчас в ходе нашего с вами путешествия вдоль болезни Альцгеймера мы поймем, что это очень сложное заболевание, что все не так просто, что мы преодолеваем определенные сложности, когда ставим такой диагноз. И, соответственно, мы здесь собрались для того, чтобы у болезни Альцгеймера разрушать мифы, которые с этой болезнью связаны. Мифов очень много, потому что все про эту болезнь слышали. Скажите, пожалуйста, или похлопайте, кто когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь потерял, потом нашел в неожиданном месте и такой: «Блин, все, у меня Альцгеймер». Были такие? Вот. И, соответственно, эта болезнь на слуху, все боятся потерять память, потому что память – это самое дорогое, что у нас есть. Мифов много, и мы сейчас будем их потихонечку разрушать, по крайней мере, что успеем. И перед тем, как приступить именно к разрушению, я хочу вам предложить пройти опрос, в котором предположить о том, какие ваши личностные характеристики чисто теоретически могли бы помочь вам заподозрить о том, что с вами что-то не так, и предположить о том, что вы можете в будущем получить такое наследство, как болезнь Альцгеймера. И к этим характеристикам личностным могут относиться поверхностный сон, вот эти все истории про то, что говорить во сне, толкать партнера, про топографический кретинизм, когда сложно ориентироваться в новом месте, когда вы путаетесь, не понимаете, в какую сторону камеру развернуть этот Яндекс.Навигатор. Неопрятность какая-то, не понимаете сарказм, как Шелдон в «Теории большого взрыва», что надо табличку показывать. Сегодня будет много таких моментов. И если не можете, опять-таки, найти какую-то вещь, куда-нибудь там второй носок запропастился, или приходится маму попросить найти молоко на стенке дверцы холодильника, или если у вас вот плохое настроение часто бывает, И для того, чтобы опять-таки стало понятно, о чем мы сегодня говорим, я уточню, да, мифы, про что мы разрушаем. Мы разрушаем сегодня мифы про болезнь Альцгеймера, которая ассоциируется как раз, если спросить, да, у любого человека про то, что же это такое, скорее всего, человек скажет, ну, это деменция. Но на самом деле деменция – это более широкое понятие, чем болезнь Альцгеймера. Это такое зонтичное понятие, которое под собой объединяет несколько разных заболеваний, которые проявляются когнитивными нарушениями. Болезнь Альцгеймера – это просто самое частое из этих заболеваний, самое распространенное, самое популярное. Сейчас, благодаря Брюсу Уиллису и его замечательной семье, мы хотя бы еще знаем про лобно-височную деменцию, которая тоже относится к заболеваниям, у которых деменция – основное проявление. Но вообще есть еще много разных заболеваний. Сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви и всякие другие причины, которые к деменции приводят, например, там, алкоголь и другие токсические влияния. Так что не путаем болезнь Альцгеймера и деменцию, это немножко разное. И самый частый миф, который с болезнью Альцгеймера связан, такое, когда нас просят подумать о болезни Альцгеймера, мы как будто бы представляем пожилого человека. И миф заключается в том, что вроде как это болезнь стариков, в основном про старых людей речь идет. Но этот миф сразу же разбивается о скалы, буквально то, что касается первого пациента, у которого эту болезнь описали, потому что это была Августа Деттер, жительница Германии, у которой примерно в начале 20 века Алоис Альцгеймер описал первые симптомы. И когда эти первые симптомы нарушения памяти были описаны у этой женщины, ей не было и 50 лет. И умерла она примерно в течение 5 лет вот от начала проявления заболеваний. И вот она считается таким первым описанным случаем. Альцгеймер ввел ее лично, историю ее дела. Сохранились много исторических таких сведений об этом, их диалоги. Соответственно, сложно сказать, что 49-летняя женщина – старуха, как из сказки Пушкина, которая над корытом чахнет. Помимо того, что самый первый пациент не был стариком, сейчас есть данные о том, что самый молодой пациент с установленной, с подтвержденной болезнью Альцгеймера – это 19-летний мужчина, который сейчас проживает в Китае. Это было описано вот в предыдущем году, этот случай. И, соответственно, тоже, если мы про 19-летнего юношу скажем, что он старик, тоже как бы вроде не сочетаются эти понятия. Поэтому нет, болезнь Альцгеймера – это не болезнь стариков. Больше того, в критерии диагностики, в которые мы постоянно погружаемся, с которыми мы сверяемся, когда ставим диагноз, вопрос про возраст вообще не стоит. То есть в критериях диагностики мы учитываем в большей степени клинические проявления, но и там еще другие моменты, которые я здесь не стала отображать. Клинические моменты связаны именно с нарушением когнитивных функций, то есть это поведение в социуме, это внимание, это память обучения, это практические всякие навыки, это то, как мы разговариваем, как у нас устроена речь, и исполнительные функции, то есть то, как мы можем исполнять какие-то задачи. Ничего про возраст. Возраст звучит только в международной классификации болезней, но и то он указывает только на форму заболевания, то есть это болезнь с ранним началом или с поздним, то есть такой разделительный рубеж, это 65 лет, по крайней мере, сейчас он установлен, и он нам только помогает определить тип заболевания, ничего больше. В диагнозе возраст не участвует. Больше того, нас могут еще в клинических вот этих критериях сбить тот факт, что какие-то клинические проявления могут быть связаны с заболеваниями, которые сопутствуют болезни Альцгеймера. И даже когда мы обращаемся к клиническим критериям, нам стоит не забывать про то, что есть другие заболевания, которые могут сказываться на качестве наших когнитивных функций. К ним в том числе относятся сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, всякие там атеросклерозы, нарушение сна и прочее. Так что не всегда даже те клинические критерии, которые достаточно четко установлены, четко прописаны, помогают нам стопроцентно утверждать о диагнозе. То есть ни возраст, ни клинические проявления 100% нам в диагностике не помогают. Следующий миф, который связан с болезнью Альцгеймера, это про генетику, что, допустим, критерии заболевания для диагностики несовершенны. Они не всегда нам помогают 100% установить диагноз, но хотя бы генетическое тестирование, это же четкая такая штука, она должна нам помочь все точки над «и» расставить. И помимо генетического тестирования есть еще другие методы диагностики, про которые я тоже хотела бы немножко рассказать, такие как вот МРТ-ПЭТ, другие лабораторные методы исследования, при которых мы всякие разные биологические жидкости исследуем. Чаще всего это кровь и люмбальная жидкость. И гистология, то есть то, когда мы смотрим в микроскоп и устанавливаем какие-то морфологические характерные проявления болезни Альцгеймера. Так вот, давайте обратимся ко всем методам исследования, чтобы понять, насколько они нам помогают в постановке диагноза и как бы утверждают этот диагноз. Потому что, надеясь вот на эти методы обследования, мы как раз пытаемся понять, все ли четко мы разобрались, ответили на все вопросы диагностические. И вот при ПЭТ-томографии, позитронно-эмиссионной томографии, мы можем выявить характерные изменения активности определенных долей головного мозга. При МРТ мы можем выявить определенную специфическую атрофию в височных долях и в области гиппокампов. Но фишка в том, что все эти изменения могут быть и тогда, когда заболевания нет. То есть человек без клинических проявлений болезни Альцгеймера, нарушений памяти, проходит исследование ПЭТ, проходит МРТ, там определяются вот такие изменения, а клинических данных заболевания нет. То есть это опять не раскрывает нам все карты, даже если мы находим такие изменения. Значит, гистология. Вроде в микроскоп все видно хорошо, и прям вот там до клеточек можно разобраться, что происходит. И при болезни Альцгеймера есть типичные изменения гистологические, к которым относятся амилоидные бляшки, вот эти вот такие ежики морские, и нейрофибриллярные образования, которые вот здесь такие головастики фиолетовые. Если посмотреть на сам срез, как видно в микроскопе, то вот эти вот амилоидные глыбки и вот нейрофибрилы, которые из другого белка патологического образуются, из тау-белка. То есть на гистологических срезах в микроскоп видно, что в тканях головного мозга откладывается два патологических белка – амилоид и белок тау. Это надо запомнить, потому что нам это еще пригодится – амилоид и тау. Опять, как при МРТ, мы можем найти такие отложения таких патологических белков тогда, когда клинических проявлений заболевания нету. Либо еще нету, либо нет, и их и не появится. И, соответственно, генетики, да, как изначально миф наш звучал, про то, что генетическое исследование поможет нам 100% поставить диагноз и не сомневаться в том, что мы на верном диагностическом пути. Так вот, из всех генетических методов обследования, которые мы используем, более-менее точный, самый точный тест генетически используется, когда выявляется мутация, вот такая вот, но она выявляется тогда, когда болезнь Альцгеймера с ранним началом. То есть мы возвращаемся к классификации заболеваний, есть болезнь Альцгеймера с ранним началом и с поздним началом. И вот раннее начало можно подтвердить генетически, но помимо генетики, раннее начало болезни Альцгеймера можно подтвердить еще и тем, что у нас есть семейная история, то есть мы достоверно знаем о случаях развития болезни Альцгеймера в возрасте до 65 лет у членов нашей семьи. И уже это сподвигает нас к тому, чтобы назначить вот это генетическое тестирование, чтобы вот генетически это подтвердить. Но уже и про семью у нас есть информация. Также есть генетическое тестирование, которое вот такую вот мутацию выявляет. Это тоже все связано с образованием патогенных белков, но эта мутация определяет только фактор риска. А факторов риска у всех заболеваний много. И если мы найдем вот такой фактор риска, это еще не значит, что заболевание разовьется, это вот только риски повышает. Как и всякие другие факторы риска, которые как будто бы ведут нас к такому исходу, но не обязательно что доведут. И еще раз вспоминаем картинку вот из атласа. Есть патологический белок амилоид. Вот он здесь. Он есть при заболевании Альцгеймера, но он есть и при деменции с тельцами Леви. Есть второй патологический белок, который выглядит как головастик на срезе микробиологическом. Это тау-белок. И он тоже, помимо того, что встречается при болезни Альцгеймера, также встречается при деменции с тельцами Леви. И вот мы, например, сделали обследование, даже морфологический срез получили, хотя не каждый пациент, согласитесь, будет готов на то, чтобы пойти на морфологическое исследование. То есть это надо биопсию брать, это страшно, то есть это надо что-то там ковырять. Вот. И обычно это только уже постфактум, да, после того, как человек выходит из жизни, происходят все вот эти вот исследования под микроскопом. Нашли и амилоид, и нашли тау-белок, все как в атласе нарисовано, но это все равно не значит, что это болезнь Альцгеймера. Хорошо, клинические проявления не 100% говорят нам про болезнь Альцгеймера. Ни МРТ, ни ПЭТ, ни исследование биологических жидкостей, ни даже в микроскоп посмотреть 100% нам о диагнозе не говорит. Но хотя бы можно как-то это все профилактировать, чтобы меня это не касалось, чтобы я до старости лет все помнила, ничего не забывала. Можно. И с надеждой на это, на то, что это можно профилактировать, как раз рождается часть мифов про то, что надо что-то специальное съесть, например, шпинат, или что-то специальное поделать, позаниматься, кроссворды порешать, второй язык выучить. Если правша, левой рукой есть начинать исследовать разные пути до работы, до дома искать, чтобы это как-то тренировать свои серые клеточки. И действительно, есть ряд советов, которые в основном всякие общества национальные распространяют, например, диета. Все наверняка слышали про средиземноморскую диету, она сейчас практически из каждого утюга. Нас вдохновляет на то, чтобы мы ели больше цельнозерновых продуктов, свежих овощей, фруктов, чтобы меньше ели мяса и сладостей. И вот эта вот диета средиземноморская в сочетании с так называемой DASH-диетой, которая предотвращает, способствует предотвращению гипертонической болезни, и вот это их объединение назвали MIND-диетой, которую и рекомендуют при болезни Альцгеймера. Принципы вот у нее примерно такие же. Помимо того, что рекомендуют применять определенную диету, рекомендуют не курить, заниматься спортом, высыпаться. Вот все то, что доктора до меня говорили, все то же самое, уже надоело. Вот. Все одни и те же советы, ничего обнадеживающего. Значит, травмы головы надо избегать. Сейчас вот все на самокатах начнут ездить. К сожалению, тоже надо шлем носить, даже когда на самокате катаемся. Обязательно надо вакцинироваться, потому что все инфекции, вне зависимости от возбудителя, ну, есть возбудители более агрессивные, есть менее агрессивные, но в любом случае инфекционные заболевания, риски развития болезни Альцгеймера повышают. Очень часто сопряжено с болезнями дыхательных путей, мочевыводящих путей и с болезнями, которые связаны со здоровьем полости рта, с дёснами. Поэтому за этим тоже очень важно следить. Значит, снижение слуха надо тоже контролировать, потому что когда слух снижается, когда зрение снижается, получается такая немножко изоляция человека, и это тоже может приводить к разного вида деменциям и увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Но было бы все, опять-таки, замечательно, если бы можно было всех этих придерживаться советов и быть уверенным, что вот я приложил усилия, сегодня конфету не съел, съел вместо этого банку фасоли, и все, и у меня болезни Альцгеймера не будет. Но все не так однозначно. Что касается диеты, опять-таки нет никакого специального продукта. Что касается каких-то занятий, интеллектуальных нагрузок, тоже нет никакой специальной нагрузки, про которую мы могли бы заявить, что она самая классная, самая продвинутая и в большей степени тренирует наши извилины и в большей степени предвосхищает развитие каких-то дементных заболеваний. Даже кроссворды, даже пазлы, нельзя на них, к сожалению, положиться. Больше того, за высоким интеллектуальным уровнем могут тоже находиться подводные камни, потому что если у человека изначально высокий интеллектуальный уровень, когда он приходит к врачу на обследование, у нас же тесты, они так рассчитаны на среднее по больнице, да? Задачи иногда перед пациентом стоят достаточно простые при выполнении когнитивных тестов. И получается, что приходит доктор наук, какой-нибудь, который 100 книжек написал, у него там тома стоят на полках, а мы его просим часы нарисовать. Понятно, что его высокий интеллектуальный уровень обеспечит ему такую подушку безопасности, но с одной стороны, что у него большой резерв, но с другой стороны, это может затруднить диагностику, потому что, опять-таки, как Александр сказал, часы неправильно нарисовал, циферблат в неправильную сторону развернулся, стрелки перепутал, вроде все понятно. Но опять-таки вот у людей с высоким интеллектом бывает, что это не позволяет вовремя поставить диагноз. Ну, мешает иногда, так сказать. И да, профилактировать нельзя, диагностировать нельзя, под микроскопом не подтвердить. Что же делать? Надеяться на то, что есть лечение. И есть такой миф про то, что болезнь Альцгеймера неизлечима. Как сказать миф? Тоже все не так однозначно. Есть определенно препараты, которые подтвердили свою эффективность в многочисленных исследованиях и при наблюдении, что они действительно эффективны. Я не буду конкретно на каждом останавливаться. Смысл их в том, что они действуют на разные нейромедиаторы, помогая нашему головному мозгу оставаться активным и все наши когнитивные функции контролировать, поддерживать. И даже если кроме когнитивного снижения есть еще какие-то проблемы, например, поведенческого характера, которые могут присоединяться на фоне деменции, все равно есть препараты, которые эти поведенческие изменения, выраженность их изменяют, уменьшают. Помимо этого, тоже наверняка слышали, потому что в последнее время в медиа много информации про то, что наконец-то изобрели лекарство от болезни Альцгеймера. Вспоминаем опять картинку из «Атласа». Есть глыбки, есть такие эти червячки-головастики. Глыбки – это амилоид. И вот эти лекарства – это моноклональные антитела от амилоида. Хорошо, мы вот на амилоид подействовали, даже очень много денег заплатили за то, чтобы попробовать на себе это лекарство. Это, кстати, хорошая мотивация для того, чтобы в школе хорошо учиться, поступить в хороший институт, найти хорошую работу, денежек заработать, положить на сберегательный счет, чтобы потом вот была надежда на такие лекарства. Но, опять, все не так однозначно. Надежда на эти лекарства была очень большая. Все очень хотели, чтобы они помогли им, и человечество избавилось от этой проблемы. Но лекарства оказались не настолько эффективны. Причин у этого может быть несколько. Во-первых, то, что моноклональные антитела подействовали на амилоид, но не подействовали на второй патологический белок, который тау-протеин. Вторая вероятность, да, почему не все так эффективно, потому что, опять-таки, при болезни Альцгеймера существуют заболевания, которые часть симптомов могут тоже обуславливать, там гипертония, депрессия, нарушение зрения, слуха, вот это вот все то, что мы тоже перечисляли. И, соответственно, как мы уже поняли, диагностика как бы не такая простая, как бы хотелось. То есть иногда случаются ошибки в диагностике заболевания. Тоже мы вроде лечим то, что связано с амилоидом, с заболеванием, подозреваем, что это болезнь Альцгеймера, а это оказывается какая-то другая деменция. Поэтому эффекты от них не такой вау, на который мы рассчитывали. Вот. И сейчас я предлагаю обратиться к нашему голосованию и вспомнить, да, кто как думает, Ага, значит, все плохо спят и боятся, что из-за этого потеряют память. И почему-то многие считают себя неопрятными и теряют носки. И сейчас я вам расскажу, какие симптомы в последнее время могут считаться такими предвестниками, такими звоночками первыми. Это депрессия, прям ассоциирована, риск развития деменции любых, не только болезни Альцгеймера, у людей, у которых есть депрессия, поэтому очень важно наблюдать за своим ментальным здоровьем. Мы это очень сильно пропагандируем, очень любим психологов, психиатров, что говорим всегда, что это не страшно, что это не стыдно, что вот, видите, вы сейчас в свое ментальное здоровье вложились, и зато потом у вас риски болезни Альцгеймера будут меньше. Потеря на местности может нас немножко тоже насторожить, хотя это не очень характерный признак для типичной болезни Альцгеймера, скорее для болезни Альцгеймера с ранним началом. Проблемы со сном действительно могут увеличивать риски не только болезни Альцгеймера, но и любых других заболеваний, поэтому очень важно отдыхать, спать хорошо. Если есть какие-то проблемы со сном, тоже решать их совместно с докторами. В принципе, сон – это тот момент в течение дня, когда очень многие важные биохимические процессы в головном мозге происходят. И классический такой пример первого симптома болезни Альцгеймера – это когда теряется кратковременная память, когда мы помним, что было в молодости, как в песне, вот, но забываем про то, что было минуты, секунды назад. Вот, собственно. И в качестве такого итога я хотела бы сказать про то, что да, с болезнью Альцгеймера все не так однозначно, все сложно. Мы пытаемся использовать все возможные инструменты, которые у нас есть для того, чтобы и диагноз правильно поставить, и помочь человеку и его родственникам. Но получается так, что у нас все равно остается очень много неизвестных, как в таких уравнениях у кого-то в школе, у кого-то, потому что вы ученый-математик, до сих пор в вашей жизни присутствует. И мы всегда очень сильно хотим опираться на доказанные факты, но надеяться на то, что еще больше новых, свежих открытий будет в этой сфере. И надеемся на это.
5: Да. И слайд с литературой.
6: А, да-да-да, у меня есть рекомендации, но они такие более художественного, что ли, характера, потому что в некоторых моих слайдах были отсылки на статьи, которые я применяла, а здесь такого больше ознакомительного характера, чтобы примерно представить, как это бывает в жизни, чтобы немножко поплакать. Вот я недавно книжку читала, которую уважаемый А, это от лица маленькой девочки написана, очень трогательная история. Вот. Такие мои рекомендации относительно ознакомления об этом заболевании.
5: А сейчас нас ждет трогательная история.
6: Да, сейчас я буду плакать.
5: Не совсем трогательная.
4: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
5: Марина Аникина, кандидат медицинских наук, врач-невролог, дементолог, эксперт фонда «Альцрус», преподаватель в МБУ и НО ФМБЦ имени Бурназяна. 10 минут.
7: Добрый день. Так. В силу своей специфики я немножко дольше занимаюсь болезнью Альцгеймера, поэтому у меня возникает ряд вопросов. Первый вопрос это то, что если ничего не подтверждает диагноз, зачем мы делаем такую кучу дорогостоящих обследований? МРТ, ПЭТ, генетика. Зачем?
6: А потому что мы не всегда их делаем. И, как я уже сказала, я пыталась сделать на этом акцент, что есть такое латинское высказывание красивое «клиника прима», что мы в первую очередь опираемся на клинические проявления и уже потом от этого выстраиваем свою тактику. Понятное дело, что даже если клинически у нас не остается сомнений, как правило, мы все равно какой-то пул исследований назначаем просто для того, чтобы определить, что нет других причин, а для того, чтобы развелись классические для болезни Альцгеймера проявления. Вот у меня был слайд с заболеваниями, которые могут маскироваться в той или иной мере под болезнь Альцгеймера. Это там вот деменция, нарушение слуха, зрения и так далее. То есть, когда к нам впервые человек обращается с когнитивными нарушениями, мы начинаем с каких-то простых методов обследования для того, чтобы выявить простые причины. А уже потом начинаем копать дальше. Если у нас появляется сомнение, то мы обращаемся и к более дорогостоящей диагностике. Но если складывается как-то в целом пазл, вероятность того, что все-таки диагноз правильный, мы в определенный момент времени остановимся и дальше все средства из семьи не будем высасывать.
7: Ну, то есть что-нибудь оставим в семье. Я так и думала, что генетика только если Анна Сергеевна пишет научную статью, ей срочно нужно узнать, сколько человек с генетикой у нее. То есть клиника Прима, как говорила моя первая заведующая, как скажу, такой диагноз и будет. То есть, в принципе, да, нормально. Все согласны. Значит, второй момент, поскольку отложение амилоида есть в норме у пожилых людей, oldest old – это старше 90 лет точно, они там есть. Вопрос такой, а вообще болезнь Альцгеймера-то есть? И что мы понимаем под болезнью Альцгеймера? Это та история, которую описал нам Алоиса Альцгеймер у непонятной женщины 49 лет. Почему непонятной? Потому что это скорее лобно-височная дегенерация тогда и по возрасту, и по описанию. Либо вот чаще всего-то какой фенотип пациентов мы встречаем и говорим, что это болезнь Альцгеймера? Отсылка к вашему вопросу о мифу о возрасте. Возраст не важен. Смотрите, у нас 19-летние уже подростки страдают. А все-таки, что в общем понимании болезнь Альцгеймера, есть ли она?
6: Ну, задавая такой экзистенциальный вопрос, вы как будто бы не со мной спорите, а с самим Алоисом Альцгеймером, который все-таки заболевание не просто так в честь него назвали, потому что он его описал, нашел вот эту женщину, потом разговаривал с ней, потом попросил результаты ее вскрытия. Вот. И так получилось исторически, что именно эту женщину болезнью Альцгеймера и назвали, это не, как бы не я придумала. Вот. Что касается того, что есть она вообще или нет, ну, есть, потому что есть критерии диагностики. Все равно то, как должна болезнь Альцгеймера выглядеть, ее фенотип мы представляем. То есть тоже, как я говорила, что есть основные проявления клинические, это когнитивные нарушения, и есть как бы поддерживающие факторы и факты, которые мы как раз пытаемся туда приплюсовать. То есть это как будто бы мы ищем доказательства, как, я не знаю, в суде, когда защищаем своего, когда адвокат защищает своего подсудимого, виновного, он пытается найти все доказательства его невиновности. А здесь мы ищем доказательства виновности Альцгеймера в том, что это вот он это с человеком сотворил, притворил, сделал его вот таким, какой он есть сейчас, что это не он виноват, что он не придуряется, что это не какое-то другое заболевание, а вот именно это. И как раз у нас есть вот и клинические показатели, клинические проявления, есть обследования, при которых есть типичные нарушения. Фенотип обычно действительно это взрослый человек, просто потому что старше 65, потому что это просто тот тип болезни, который чаще всего встречается. То есть если в процентах примерно, то болезнь Альцгеймера с ранним началом это примерно 1-4%, то есть меньше 10, очень редкая история. Если мы говорим про болезнь Альцгеймера с поздним началом, то это старше 65 люди, которых вот остальные 99%.
7: Но по клинике же различаются пациенты с ранним началом и с поздним началом?
6: Да, различаются. Я об этом пыталась упомянуть вот в голосовании, что действительно при болезни Альцгеймера с ранним началом могут отличаться первые симптомы. Они в большей степени связаны не вот с нарушением кратковременной памяти, как такая типичная картина при болезни Альцгеймера с поздним началом, а вот всякие вот нарушения ориентации на местности, проблемы с речью, то есть которые обычно у лиц, у которых болезнь Альцгеймера развивается в более старшем возрасте, они наоборот на второй план отходят и потом присоединяются. Здесь как будто бы поменялось немножко местами все.
7: Да, и в этом случае, получается, не возникает ли ощущение, что это искусственно созданный спектр? Как бы зачем ранние формы с поздними мешать вместе, поскольку они вообще различаются сильно. Mm-hmm. Поздние формы не так сильно различаются с возрастными изменениями интеллектуальных функций. И получается, что вот поздние формы очень близко к возрастным изменениям, значит, не гиперлидиагностируем ли мы болезнь Альцгеймера?
6: Сложный вопрос про гипердиагностику. Вот мне вообще сейчас две части ответа на этот вопрос про спектр заболеваний и вот про гипердиагностику, потому что похожий дискурс возникает сейчас при разговоре про, например, заболевания аутистического спектра. То есть мне нравится вообще вот эта идея представления заболевания как некоторый спектр, потому что действительно проявление заболевания многообразно. Что мы говорим про болезнь Альцгеймера, что про какие-то другие заболевания, у одного человека оно протекает так, у другого по-другому. И поэтому нету таких рамочек четких, в которые мы вписываем каждого пациента, а есть вот этот действительно спектр. Вот. Это, значит, первая часть ответа на вопрос про то, что да, скорее болезнь Альцгеймера, как и расстройство аутистического спектра, это вот такая большая штука, которую не поместить в узкие рамки. Что касается второй части ответа на вопрос про...
7: Гипердиагностика.
6: Гипердиагностика. Да, такая же история, опять-таки, как с аутизмом, которая вот сейчас спорная, как раз вот эти поправки в диагностику и в лечение, очень много споров всколыхнули. Вряд ли. Я не отрицаю того, что могут быть ошибки диагностики, но... Чаще всего, по крайней мере, это мое субъективное восприятие, которое, естественно, не стопроцентно доказано и научно, но такое впечатление, как будто бы наоборот, на сегодняшний уровень развития и информирования, и населения, и иногда и медицинского как бы, персонала, и медицинских работников, как будто бы болезнь Альцгеймера часто недооценивают, на нее махают рукой, потому что, опять-таки, ну, это от старости, или там, ну, это ДЭП, ну, это ХИГМ, вот эти вот все 3-4 буквы, на которые посылают бабушек постоянно в поликлиниках, что типа, ну, мы не знаем, что с этим делать. Вот, и наоборот, мне кажется, что чаще, да, возможно, ошибки диагностики есть, но это уже как будто бы следующий уровень, в том плане, что ошибиться в диагнозе вида деменции, это уже надо... понимать, что хотя бы про деменцию речь идет, чтобы поставить болезнь Альцгеймера, это надо будет как будто бы на уровень пониже, чтобы вообще представление иметь, что такое заболевание существует.
7: И контрольный выстрел. Если возрастные изменения включают в себя амилоидоз мозга, который очень часто без клиники может быть, означает ли это, что рано или поздно все мы доживем до Альцгеймера, либо нет?
6: Вот, вопрос про амилоид. Вспоминаем две мои картинки из презентации. Одна вот с этим атласом, очень она мне понравилась. Вот эти глыбки амилоида. И я говорила, что мы их можем найти при других расстройствах. И вообще процесс амилоидоза, то есть образование патологического белка в ткани головного мозга, он не сказать, чтобы специфический. Он может быть не только при... деменциях, он может быть там при ишемических всяких делах. Вот во время, например, эпидемии ковида были амилоидозные изменения. Сейчас заканчиваю. Короче, то, что связано с амилоидозом, тоже в это надо разбираться, что это есть, что это бывает не только при деменциях, это бывает не только при болезни Альцгеймера, это бывает при других заболеваниях. Иногда амилоидоз обратим, и если амилоидоз связан со старением, это все равно наличие амилоида не значит, что это болезнь Альцгеймера, потому что у нас есть еще другой тау-белок. У нас есть еще клинические проявления, у нас есть еще всякие патоморфологические другие истории. Поэтому я не думаю, что каждый в конце своей жизни именно с болезнью Альцгеймера встретится с чем-нибудь другим еще, может быть, повезет.
5: На этой оптимистической ноте вас прерву, чтобы вы не очень вредничали. Вам подарки от нас. А зрителей попрошу оценить насколько вредной была Марина. Проголосуйте, пожалуйста.
6: Ну, ладони у меня вспотели, я аж как это, как будто у меня лампы в лицо светит.
5: Это симптом чего? Какого синдрома?
6: ВСД.
5: Синдром симптома.
6: ВСД.
7: Ну, пока мы все голосуем, хочу вам сказать, те, кто в ковид имел интеллектуальные нарушения, ощутил их, это была репетиция Альцгеймера. Надеюсь, он не придет окончательно. Это как раз обратимый амилоидоз, про который Анна Сергеевна сказала.
5: Спасибо, спасибо. Мы переходим к вопросам. Вопрос, присланный Львом Герасимовым, длинный. Но вы его выбрали, я зачитаю. В нашей большой семье гомеопатия заняла какое-то странное место. Я, мой двоюродный брат и сестра, а также родная младшая сестра плохо говорили в детстве, и родители решили это гомеопатией. Врачи советовали колоть транквилизаторы, но родители просто отвели нас к гомеопату, который шариками нас разговорил всех в разное время. Мы начали свободно говорить. С другом семьи произошла обратная ситуация. Ему кололи транквилизаторы по показанию невролога. Но мальчик так и не смог заговорить, а его замкнутость только усугубилась. Это как бы, а мне все хуже и хуже. Мы сегодня говорим. Отсюда возникает несколько вопросов. Как вообще может работать такая практика гомеопатов с шариками и разговорами? История с другом семьи – ошибка антивыжившего, как с прививками и смертями от них, или старая и опасная практика? Если аргументация строится на базисе «ну, тебе же помогло от родителя к ребенку», то есть ли способы заставить родителей усомниться в корректности своих методов, даже если они коррелируют с успехом?
6: Угу.
5: А вообще транквилизаторами так лечат вот, задержку речи?
6: Ну, я не детский невролог и с задержками речи не сталкиваюсь, но могу предположить, используя логику, что очень сильно вряд ли. Вот. И вообще вот в этом вопросе, почему я его решила выбрать, потому что в нем действительно собрана прям соль земли, мне кажется, и очень много характеристик какого-то, я не знаю, культурального даже какого-то, культурологического характера, потому что, во-первых, мне кажется, в принципе гомеопатия занимает всегда особую роль, она другую роль не может занимать. Это во-первых. Во-вторых, здесь представлено как будто бы опять два разных конца спектра от гомеопатии до транквилизаторов. И многие сегодня лекторы говорили про похожие проявления, что, во-первых, мы не отменяем эффект плацебо, во-вторых, а мне помогло это очень часто, потому что заболевание самопроходящее, тоже, насколько у меня есть представление о задержке развития, это может быть гипердиагностикой и основано на тревоге и родителей, и не всегда, ну, как бы компетентности доктора, который такое заболевание ставит. То, что касается транквилизаторов, ну, это я уже сказала, что это сомнительно, но мы можем запросить какое-то более экспертное мнение у какого-нибудь детского невролога, чтобы было понятнее, что там с транквилизаторами. Потом то, что касается ребенка, который на фоне транквилизаторов не заболел, но выжил, мне кажется, это тоже какая-то такая историческая история. Ну, вид, что, несмотря на старания врача, вот пациент выжил, как из анекдота. И сложно, опять-таки, сказать, возможно, в случае этого второго мальчика как раз был какой-то другой диагноз, или действительно в его случае это была какая-то задержка развития, которая связана с какой-нибудь там, не знаю, патологией во время родов, или там внутриутробного развития. Или... То есть у нас мало фактов, мы не знаем, что там с этим человеком происходит. И мы не знаем, конкретно в этом случае было бы по-другому, если бы эти транквилизаторы не были назначены. Или были бы назначены не транквилизаторы, а нейролептики, например, или еще что-нибудь. Какие-нибудь другие эксперименты, или иголочки, или баночки, или массаж ножек, как детям любят назначать. Ну, много вопросов, мало ответов.
5: Так, готовы ли вы к блицу?
6: Да.
5: Тогда сейчас 3 минуты. Максимально лаконично. Поехали. Послеоперационный делирий может привести к деменции? Если да, то как быстро?
6: Это фактор риска.
5: Есть ли группы поддержки для родственников, страдающих Альцгеймером в России?
6: Да, есть как минимум фонд «Альцрус», представителем которого Марина Александровна является.
5: К какому виду деменции относится болезнь Паркинсона и насколько она распространена?
6: При болезни Паркинсона возникает другая деменция, которая так и называется деменция при болезни Паркинсона.
5: О чем говорит топографический кретинизм, неспособность найти второй носок и прррр из запроса, если это не деменция?
6: Это может о многом говорить. У меня тоже была отсылка про то, что многие разные состояния наши могут вызывать когнитивные нарушения. Но любые когнитивные нарушения – это деменция. Они могут быть временные, они могут быть обратимые, они могут быть на фоне депрессии. Говорить могут о чем угодно, в том числе о том, что, там, не знаю, носок безнадежно утерян.
5: А что, срезы мозга берут у живых пациентов для диагностики Альцгеймера?
6: Вот. Если и берут, то очень-очень редко и скорее в научных целях, чем в популярной практике, которая применима всегда везде, просто потому что это действительно страшно, опасно, сложно и так далее.
5: Кофе как профилактика болезни Альцгеймера – это миф?
6: Как профилактика, скорее, да, но его вред...
5: Да, миф или...
6: Как профилактика, скорее... Сейчас придумаю. Это вы меня поправляете, знаете, правильный ответ на вопрос. Короче, кофе не вредно. Есть определенное количество кофе, которое там обычно это называют 3 чашки эспрессо в день, которые можно пить и ни о чем не беспокоиться. Вот так.
5: Есть данные о том, в какой профессии вероятность развития Альцгеймера выше?
6: Я таких данных не знаю.
5: Насколько быстро можно забыть о болезни Альцгеймера, когда ее научатся находить, понимать, искоренять?
6: Забыть в смысле про свою болезнь Альцгеймера?
5: Про все вообще. Ну, забыть, имеется в виду, мы сможем все забыть об этой болезни.
6: Ну, это, наверное, еще зависит от того, какой метод лечения изберут. Например, было же в свое время вакцинациями остановлено большое количество инфекционных заболеваний. Но потом появляются люди, которые против вакцинации, и эти инфекционные заболевания возвращаются к нам. Поэтому не могу сказать.
5: Есть ли болезни, которые маскируются под Альцгеймер, но являются обратимыми?
6: Да, как мы вот уже как раз в процессе спора с коллегой упомянули, что амилоидоз, который может вызывать проявление, как при болезни Альцгеймера, он бывает обратим, и бывают другие заболевания, которые похожие проявления вызывают.
5: Существуют ли ложные воспоминания?
6: Да, это как-то называется, но это психиатрия. Я не помню, как правильно.
5: 10 вопросов. Неплохой результат. Мы переходим к прочим вопросам. Я вижу сразу руку. Прошу, представляйтесь.
8: Андрей, Москва. И если у меня не Альцгеймер, то я помню пример из книжки «Пациент разумный» Водовозова о монахине, которые постоянно решают разные задачи. Это долгий эксперимент, там чуть ли не 30 лет, и у них достоверно ниже, чем по популяции Альцгеймер. Потому что вроде как это сохраняет нейропластичность, и наш мозг быстро перестраивается, умирающая. Вообще нейропластичность связана с болезнью Альцгеймера, и как вы прокомментируете этот пример Водовозова? Потому что вы сказали, что это миф, а вроде вот есть исследование.
6: Я скорее не так категорично была. Смотрите, если мы говорим, я не знаю, какие там конкретно были монахини, но сразу представляется, что у этих монахинь много разных профилактик рисков было. То есть монахини не злоупотребляют алкоголем, не курят.
5: Диета.
6: Диета определенная, в большей степени растительная. Потом, возможно, они живут в каком-нибудь монастыре на свежем воздухе и занимаются каким-то послушанием, это называют непослушание, когда труд какой-то выполняют, да, на земле работают. То есть у них, скорее всего, помимо там, чтения, запоминания молитв, эмоциональной поддержки сообщество, там, например, да, то, что тоже важно для поддержания когнитивного здоровья. Есть еще другие способы профилактики, помимо вот каких-то выполнения конкретных задач, повторяющихся. Это первое. Второе. Я об этом сказала, что есть способы профилактики в качестве снижения факторов риска. Но это не значит, что мы можем к ним прибегать и быть уверенными в том, что они нам помогут на 100%. То есть, как бы, есть такой тоже мем, делая эти два упражнения, спина болеть не будет. Нельзя сказать, что мы делаем два упражнения, там, собираем кроссворды и собираем пазлы, и вот не будет болезни Альцгеймера. Мы можем снижать сейчас только риски. Как и вот эти монахини.
5: Вопрос от Алены Абрамович. Говорят, что если в зрелом возрасте начать изучать рукоделие, вроде вязания, то это снижает вероятность Альцгеймера. Что делать тем, кто вяжет с детства? Неужели шанс упущен?
6: Шанс... шанс профилактировать болезнь Альцгеймера с

0: будет Альцгеймера.
1: С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Владимир Григорьевич Бабенко. Замечательный орнитолог, биолог, писатель. Всем рекомендую, кстати говоря, читать его произведения, если кто-то хочет получить представление о том, как люди живут в экспедиции, и о том, что настоящий биолог – это вовсе не погонель с очком, а живой, мужественный человек, переживающий сложности быта с присущим ему чувством юмора. Привет, Владимир Григорьевич.
3: Здравствуйте.
2: Да, мы сегодня с вами договорились поговорить о сложном поведении птиц. О том, как птицы строят свои семьи, да? Наверное, они строят их давно, потому что птицы – это оперённые динозавры, и всё, что мы можем видеть, скажем, у птиц, наверняка уже проходили их предки, которые бегали по земле в тех же самых перьях. Или нет?
3: Ну, скорее всего, это так. Даже сейчас, когда пытаются трансформировать внешний облик динозавров, у них цветом раскрашивают различные участки тела, которые, возможно, играли роль в сексуальном поведении. То есть у самцов эти участки тела были как-то больше ярче окрашены, более крупные выросты, и, наверное, они, так сказать, вот привлекали таким образом самок. Ну, это все предположение. Гораздо ярче это видно на современных птицах. То есть у некоторых птиц прекрасный половой диморфизм. Например, куриные многие, потом утки, ну и другие виды птиц. У других он выражен слабее. Но такие же особенности можно увидеть в каком-то поведении, в сексуальном поведении, допустим, формировании пар. Некоторые птицы вообще не имеют пар совсем, от слова совсем.
2: А как? Я извиняюсь, они партеногенезом размножаются?
3: Нет, не партеногенезом, но постоянных пар, я оговорился, конечно же, постоянных пар не имеют совсем. Наиболее яркий пример – это, наверное, сорные курицы, где самец строит огромное гнездо-инкубатор. Это, в общем-то, рабская работа для небольшой курицы, у нескольких, но не больше там, 1,5-2 килограмма. Самец практически не отходит от этого гнезда, нагребает огромную кучу высотой, по-моему, до 3-4 метров и диаметре до 8 метров. Это песок и прелые листья, и он занимается тем, что или периодически его раскапывает, или закапывает, измеряя температуру внутренней поверхности крыла и поддерживает таким образом постоянную температуру. Самки периодически подходят к этой куче, он с ними спаривается, они потом откладывают эту кучу яйца, причем самки разные, больше никогда к этой куче не возвращаются. Самое удивительное в этой всей истории то, что птенцы самостоятельно выбираются из этой кучи, не видят ни самца, ни самку, и становятся самостоятельными уже с первых дней жизни. Уже слегка подлетают, самостоятельно питаются и так далее.
2: То есть самец за ними не ухаживает?
3: Самец за ними не ухаживает совсем. То есть это такой предел, на мой взгляд, вот не заботы о потомстве. А с другой стороны, так сказать, есть такие легендарные птицы, у которых пары формируются на всю жизнь.
2: Лебеди.
3: Да, лебеди, многие крупные хищные птицы, журавли, трубконосы и тому подобное. Я повторяю слово «легендарные», потому что все-таки сейчас доказано не только методом кольцевания, но и генетическими методами, что все-таки дельтеры там происходят. Во-первых, мой хороший знакомый, изучающий белоплечего орлана на Дальнем Востоке, очень долго наблюдал, как формируются пары, что самцы, так сказать, очень долго за ними ухаживают, за самками практически никогда их не покидают, но генетический анализ показал, что второй птенец в этой паре чаще всего бывает от другого самца из соседней пары. То есть каким образом они там встречаются, это...
2: И когда
3: это, так сказать, трудно уловить, но это бывает.
2: Под покровом ночи, может?
3: Нет, скорее всего, самец улетел куда-то охотиться или просто отлучился.
2: Дон Жуан прилетел, да. А тут вот интересен такой момент. У них какие птенцы по счету лучше выживают?
3: Ну, наиболее такой яркий пример – это, наверное, полярные совы.
2: Извините, вот именно у белоплечих орланов не смотрели, потому что интересно, если выживают лучше вторые, да, птенцы, обычно какой-то из птенцов другого заклевывает у них, если там бескормится. Если лучше выживают вторые самцы, то вообще какой смысл биологический в формировании этой пары с точки зрения орлана, да?
3: Но я думаю, это своеобразный дубляж. Если, так сказать, не получится результативное спаривание от первого самца, то...
2: Это для самки.
3: Для самки, конечно.
2: А для самца-то?
3: Для самца никакого, наверное.
2: То есть он должен сходить налево обязательно, чтобы быть результативным в такой ситуации?
3: Ну, наверное. Но гораздо более интересно, вот
2: если кому как?
3: От дельтерия есть такие австралийские крапивники, они полуколониальные, то есть пара от пары гнездится достаточно близко. И в самых таких суперклассических вариантов, что в собственном гнезде у самца, хотя они гнездятся парой, собственно, гнезде самца нет ни одного птенца его собственного, а все птенцы, так сказать, от соседних самцов. Зато он тоже

0: постарался и встретился со всеми остальными самками, которые есть поблизости. Но это такой
1: крайний вариант
0: этой ситуации.
1: Это уже как бы стратегия кукушки такого, самец-кукушка.
0: Ну и все остальные самцы-кукушки.
1: Да,
0: согласен.
1: На уровне вида. А вот я вас прервал про полярную сову.
0: Полярная сова там следующая ситуация. Если год удачный, ну, с точки зрения совы и с точки зрения леммингов, то тундра буквально кишит этими грызунами. К сожалению, я тундр несколько раз был, но такого не видел. Но вот очевидцы говорят, что, так сказать, все шевелится от этих леммингов. И поэтому складки полярной совы обычно бывают там до 10, до 12 яиц. Может быть, даже больше. И самое удивительное то, что для совы, что она начинает насиживать кладку сразу после откладки первого яйца. То есть разница между первым совенком и последним совенком может составлять 12 дней. И когда вы подходите к гнезду полярной совы, там вы видите просто кучу беленьких матрешек от самой маленькой совенка до уже крупного, оперившегося вполне самостоятельного птенца. Это когда год лемминговый, хороший для совы, много корма. Когда корма не хватает, то здесь начинается, как это явление называется, по-моему, сиблицид. То есть самые крупные совяты начинают поедать самых мелких совят. То есть это каннибализм сплошной. Таким образом, биологически это, в общем-то, страшная вещь обоснована, потому что хоть кто-то из этой всей компании выживет.
1: Хорошо. Это мы разобрались с хищными птицами. А что касается нехищных?
0: Вообще-то, так сказать, еще хотелось бы отметить вот какие вещи, что бывают очень интересные отношения и у хищных, и у нехищных птиц в следующем, что пара формируется или постоянно, или пара формируется только на сезон спаривания, то есть, например, у уток, они... Все, наверное, сейчас весна все-таки наступит настоящая. На прудах вы видите кряку, они все уже разбились на пары. И вот самцы интенсивно охраняют свою самку до тех пор, пока самец с ней не спарится. Потом самка строит гнездо, некоторое время самец еще держится рядом, потом улетает куда-то. И самка самостоятельно уже высиживает кладку, самостоятельно выводит птенцов. Значит, это вот такая временная пара. Гораздо более известные пары, которые держатся весь сезон. Это наши дрозды, наши синицы, наши поползни, наши вороны, в конце концов.
1: Ну, давайте мы о них подробнее поговорим после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что некоторые птицы-строители строят гигантские гнезда? Например, невзрачные на вид общественные ткачики строят общие гнезда, которые достигают 8 метров в длину и 2 метра в высоту. Такие строения объединяют до 300 отдельных гнезд. Издалека смахивают на гигантские стога сена, которые свисают с деревьев типа баобабов или телеграфных столбов. Надо сказать, что половой диморфизм у ткачиков практически отсутствует, то есть самец и самка похожи, что является обычным делом для тех птиц, которые сообща выращивают потомство.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Владимиром Бабенком, доктором биологических наук, орнитологом. Мы говорим с ним о брачном поведении птиц, которое удивительно причудливо оказывается. Но мы сейчас добрались до классики. Птичий, когда, ну, нормально, вот птички прилетают весной и образуют пары. Да?
0: Да, совершенно верно. Причем пары могут образоваться снова с той же самой самцом и самкой, потому что есть такое понятие, как хоминг, то есть птицы прилетают примерно в тот же самый район, ну, даже, может быть, к тому же самому дуплу скворец прилетает, но совершенно не обязательно, что он встретит здесь ту же самую самку. Он может петь у этого же дупла, но самка будет другая. Уже каждый год новая пара. То же самое касается зябликов. Кстати, у них очень интересное название – Фрингилла целебс. Целибат – это безбрачие, и Линней, когда, так сказать, их описывал, он увидел, что первыми прилетают самцы, самок совсем нет, и дал он им такое странное название. Хотя на самом деле…
1: Никакого целибата
0: нет. Никакого целибата у них нет.
1: А вот, извините, я хотел спросить. Вот известно, что хохлатые пингвины создают долгоиграющие пары, при этом они расплываются там больше, чем на полгода в разных местах, между ними там 1500 морских миль. Романтика, а потом они вместе как бы встречаются и снова заводят птенцов. Это вот благодаря хомингу происходит, как вы думаете, или какие-то другие?
0: Это благодаря хомингу, я думаю, первый. И, насколько мне известно, что у пингвинов очень работает звуковая локация, то есть они определяют и птенцов своих по голосу, то есть находят в огромных совершенно толпах. И, наверное, ну не знаю, были такие исследования или нет, наверное, так сказать,
1: можно также предположить,
0: можно предположить, что они находят партнеры под голосом. То же самое, по-моему, известно и о трубконозых альбатросах, которые тоже одинокие путешественники, путешествуют не парами, в отличие, допустим, от журавлей или аистов, а встречаются уже на местах гнездования, так сказать, находят друг друга. По крайней мере, так сказать, методы кольцевания это доказали.
1: А там как с хождением налево у них?
0: Я думаю, что это существует везде, потому что абсолютно моногамных таких связей очень трудно найти в природе. Но в частности, вот за недавнее время существовало мнение, что гиббоны абсолютно моногамны, и у них тоже обнаружили одуитеж. К счастью или к сожалению.
1: А какие гиббоны там? Они же, у них разные немножко структуры гиббони. То есть семья везде, но где-то самка доминирует, где-то самец.
0: Ну,
1: вот у вот всех. Вы хотите сказать, они в интерьер.
0: Нет, наверное, не у всех. Просто гиббон не моя епархия. Я где-то заметку читал, что все-таки обнаружили и у них то же самое.
1: Да, ну с гиббонами еще более интересная там получается картина. Ну, действительно, мы их сейчас не будем обсуждать. Вернемся к нашим птичкам. Я прервал.
0: Там еще более интересное явление. Ну, полигения – это известная вещь. То есть, и для человека тоже. То есть, все страны ислама это подтвердят. А вот полиандрия не характерна для человека, не характерна она и для птиц. Поли много, андрос – мужчина. То есть, когда...
1: На Тибете есть.
0: На Тибете, в Индии есть, совершенно верно. Когда одна женщина выходит замуж за нескольких братьев сразу, и дети считаются общими. И то же самое существует и у птиц тоже. Ну, по крайней мере, классический пример – это различные виды плавунчиков. Трехперстки и такие кулички очень симпатичные, которые называются якана. Причем у них трансверсия. То есть самцы скромно окрашены и скромно себя ведут, а самки очень ярко окрашены, такуют, так сказать, привлекают самца, самец делает гнездовую ямку, если это плавунчики. Самка откладывает туда 4 яйца и начинает ухаживать за другим. А всю обязанность за насиживание кладки, выведение птенцов ложится на плечи, если там есть плечи, вот этих куличков.
1: А вот эволюционно есть какой-то промежуточный этап? Ведь инверсия, да, полов, она такая вот хоп, раз и повернулась, как стрелка компаса. Вот промежуточный вариант, наверное, это когда вместе, да, воспитывают?
0: Наверное, вместе. Есть промежуточный этап среди куликов песочников. Пригласите, пожалуйста, моего бывшего начальника Павла Станиславича Тамковича из зоомузея, он вам расскажет о куликах все.
1: Ну, да, я понимаю, Тамковича с нами сейчас нет.
0: Нет, есть такие переходные этапы.
1: По-моему,
0: на дутыши или на других каких-то клыках.
1: То есть, а в чем заключается переходность?
0: Что и несколько самцов, и несколько самок одновременно. Там у самца несколько самок, у самки несколько самцов. Вот такие какие-то...
1: Понятно. Ну, то есть, вот как у тех вот необычных птиц, у которых самец насиживает кладку от разных самок, ни одно яйцо не является его, так сказать, произведением.
0: Ну, это все-таки, так сказать, не австралийские крапивники, но что-то, наверное, есть.
1: Австралийский крапивник – это кто? Это вообще воробушек такой?
0: Это воробушек такой, о которых мы с вами уже говорили, что да. В гнезде у пары нет ни одного собственного
1: яйца.
0: Да. Но это редкий случай, но бывает.
1: Ну, а можно, кстати говоря, эму каких-нибудь вспомнить, казуаров, у которых тоже самки не озабачиваются сильно вообще выведением потомства.
0: Или уже тогда уж нанду, когда там огромное количество яиц лежит в куче, или просто разбросаны по тундре, если мы вспомним записки Чарльза Дарвина, когда он встречал этих индейцев, они просто идут по открытой местности и собирать яйца вот этих страусов. То есть, как у нас грибы, я так понимаю. Это обычное явление для тех мест. Было, по крайней мере.
1: То есть, они их не насиживали?
0: Ну, частично просто, так сказать, брошенные яйца. Не насиживали, не обязательно найти гнездо. Просто такой переизбыток, это что же, так сказать, нонсенс с точки зрения эволюции. Такой переизбыток, в общем-то, питательных веществ, который никуда не пойдет уже. Или же огромное количество яиц в одном гнезде нанду, которые не все насиживаются, просто самец.
1: Ну, тактика икры просто.
0: Да, согласен, но для птиц это редко.
1: Ведь там мы и рыбы, радиослушателям наш разговор, мы-то понимаем друг друга, да? Поясним, что есть виды, которые избыточное количество производят как бы яиц, да, то есть икры разные, это и лососевые разные рыбы, и да, кто угодно,
0: но практически все. Рыба. Рыба. Там что-то рекордсмен, по-моему, 3 миллиона или несколько, да. Там, и гораздо больше.
1: Ну, то есть, это такая вполне, да, так сказать, известная стратегия перепроизводства, ну и в результате этого перепроизводства этой икрой питаются все, вплоть до самцов или самок, тех же самых рыб, которые приплыли нереститься куда-то позже. Да?
0: Да,
1: все-таки смысл в этом какой-то есть. Возможно, и у Нанда там такой механизм, просто Дарвин не успел его исследовать. И уплыл, потому что дальше на Галапагосы, я так понимаю, что он с юга на север.
0: Не, ну если он больше скакал на коне, на самом деле, по Южной Америке, чем плавал на корабле.
1: Если вот так вот рушатся мифы.
0: Почитать скажу. Его воспоминания, то там он в основном в седле был.
1: Может быть, после долгих морских путешествий это большее впечатление на него произвело скачка на лошадей по Южной Америке. Я думаю, что на многих больше впечатление произвело, мы его тут судить не должны за это.
0: Не, ну читайте Дарвина вот это, потому что...
1: Путешествие на корабле Бигли.
0: Он читали. Там и водку пил, и курил, оказывается, и молотком в голове лисицы бил.
1: Не был святым, был настоящий ученый. Вот как наши, в общем. Но на этой радостной мысли я должен перейти к архивариусу.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что зимородок, самец, преподносит самке пойманную рыбку? Если самка принимает подарок, это означает, что предложение принято. Супруги живут вместе только в теплое время года. Зимой зимородки живут отдельно, отдыхают друг от друга, но весной возвращаются к старому гнезду, точнее норе, и вновь живут как супруги. Зимородки тоже могут быть причислены к клану птицестроителей, поскольку роют норы на крутых берегах, причем довольно глубокие. Некоторые из них достигают до метров в глубину.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Владимиром Григорьевичем Бабенко, доктором биологических наук, ученым, биологом, орнитологом. Ну вот мы говорим о том, что получается так, что природа как бы сама себя страхует, и никогда супруги не остаются верными друг другу до конца. Это что вообще? Вот среди птиц неужели нет исключений из правил? Ведь такого практически не бывает, чтобы не было исключений из каких-то правил.
0: Но из птиц я таких исключений не знаю. Да. Там для птиц характерно, раз к этому снова возвращаемся, есть такое понятие «быстрое спаривание». То есть настоящая пара, самец долго-долго ухаживает за самкой, там, подыскивает хороший участок, гнездо там таскает, ей строит, прочее. Но самка на всякий случай, без вот таких ухаживаний, если ей удается, спаривается с другим самцом, так сказать, без всяких демонстраций. По крайней мере, у чаек это происходит.
1: Самец клептостратег, клептопаразит, как
0: да, говорят. Клептопаразит, то есть дублирующий, как Чичизбей, это был такой там в этом самом, в Италии где-то официальный любовник, но здесь не официальный любовник, конечно, а вот такой приходящий, рядом живущий самец какой-то. Но все-таки, так сказать, у птиц я не знаю таких, может быть, есть, но я сомневаюсь. А все-таки, так сказать, постоянные пары есть, то есть если кто приверженец вот, полно моногамных браков, то это можете брать с них пример. Но в Китае на свадьбу дарят или же изображение уток-мандаринок, хотя у них тоже, так сказать, пара непостоянная считается, но считается по легенде, что это пара постоянная. И вот чтобы новобрачные жили в мире согласия вместе, не изменяя друг другу всю жизнь. И дарят еще один сувенир. Это стеклянная губка. Все знаете, что губки бывают из пангина и туалетные губки. Губки бывают кремниевые, имеющие другие скелеты. И вот кремниевая губка, она же стеклянная губка, имеет такую очень красивую ажурную форму. Называется губка Венеры, по-моему, или кубок Венеры. Практически это клетка, закрытая со всех концов. И вот в ней поселяются личинки, креветки, которые так называются спонгиколя, то есть губочная креветка. Их называют еще раками или креветками. Поселяется всегда пара. И потихоньку вырастает, и оказывается внутри своеобразной стеклянной, или лучше сказать, хрустальной тюрьмы. Морские воды приносят им какие-то питательные вещества, приносят им других личинок этой же губки, они их уничтожают, но выбраться потом из этих решеток они не могут, и всю жизнь проводят вместе. Даже если бы они хотели расстаться, они все равно живут вместе. И вот такие сувениры страшненькие, потому что креветки там уже засушены, дарят в Китае молодоженам. Это первый пример. Второй пример тоже достаточно впечатляющий. Здесь, можно сказать, глубоководных удильщиках. На самом деле удильщиков достаточно много. Некоторые удильщики продаются в рыбных магазинах в Западной Европе. Очень дорогое мясо, кстати, у них. Они в качестве прилова идут к треске, и считается, что это деликатесом. А есть мелкие удильщики, там, длиной 15-10 сантиметров, живут на большой глубине. Там,
1: да даже меньше есть, совсем маленькие.
0: Даже меньше. И даже встреча там между полами проблематична, то когда самец, а он карликовый, встречает самку, он просто впивается ей в любую часть тела, теряет нервную систему, теряет органы пищеварения, теряет органы кровообращения, кровеносная система сливается с органами самки, с кровеносной системой самки. И таким образом самка всегда имеет под рукой полового партнера. Когда надо приступить к размножению, вероятно, гормональные какие-то сигналы идут и к самцу, чтобы одновременно созревали гонады у самца, и таким образом самка всегда оплодотворяет свою икру.
1: Это интересно, у нее же половые женские гормоны, они должны включить мужские половые гормоны, да, выработку этого,
0: ну, скорее всего,
1: самца-паразита. А он уже не думает, ее оплодотворяет. Нервной системы нет?
0: Ну, не знаю, как там происходит, но, скорее всего, это гормональное, то есть какие-то влияния.
1: Угу. Понятно. Это вот все, что можно вспомнить о верных браках.
0: Ну, если еще, почему, можно еще вспомнить о верных браках. Допустим, есть такой паразит, кровяная двуустка, самец плоский, как лента, самка длинная, вытянутая трубка, и самец своим телом обнимает внутри человека самку, и таким образом они никогда не расстаются.
1: Ну, еще... Внутри человека?
0: Это, да. Еще более такой классический пример, когда спайник парадоксальный – это небольшой червячок, который паразитирует на жабрах карповых рыб, он примерно 1 сантиметр всего длиной, встречаются две особи, они, кстати, гермафродиты, спариваются и срастаются, и половые протоки одного проникают в половые протоки другого навсегда. Получается такой красивый червячок, всегда крестообразный, который никогда не расстается. Если мы заговорили о гермафродитизме, то вот пример, когда, так сказать, два пола никогда не расстаются. Ну, и здесь уже можно отослать слушателей к Древней Греции. Гермафродит на самом деле это бог, потому что Гермес это бог, Афродит это богиня, и у богов рождаются всегда боги. Если кто-нибудь из них смертен, то рождаются герои или полубоги. Так вот, Гермафродит это бог, первое, и второе, он исходно юноша. И там легенда такая страшноватенькая, когда он купался в источнике, одна из нимф, которую звали Салмакида, бросилась в этот же источник с мольбами к богам, чтобы никогда их не разлучали. А к богам надо обращаться очень, с точки зрения формальности, строго. И боги здесь выполнили это. Когда он вышел из источника, он увидел, что уже не совсем юноша.
1: Страшная, но поучительная история.
0: Да.
1: Я заслушался, честно говоря. Но вернемся к нашим птицам.
0: Птичкам. Давайте.
1: А вот существует же целая группа птиц, вот, например, птицы-носороги, которые просто замуровывают свою самку.
0: Да, вот ей изменить невозможно. Тут адюльтирование будет точно. Но будет ли на следующий год эта же самка у этой птицы-носороги, вот это неизвестно.
1: Ага, вопрос. То есть,
0: да. Но с другой стороны, здесь возникает еще один вопрос, очень интересный. Если вы затронули птиц-носорогов, то есть такая птичка рогатый ворон.
1: Да.
0: У ней очень интересное поведение там. Пестуны, короче, у ней тоже существуют.
1: Ну, то есть, дайте поясним, мы понимаем, о чем речь, то есть, это старшие дети.
0: Старшие дети, да, просто прошлогодние дети, которые помогают матери выкармливать младших детей. И вот нормальная семья рогатых воронов – это два взрослых родителя, которые идут по саванне, за ним два птенца прошлого года и два птенца этого года. И вот такая, так сказать, правильная семья.
1: Ну, рогатые вороны вообще на редкость интеллектуальные птицы, о них можно говорить очень долго.
0: Ой, я советую, если кто в Москве живет, обязательно сходите в московский зоопарк, просто видно, что интеллект так и прёт из этой птицы, потому что играет и веточками, и мышами, и дёргает за хвост, если они вместе живут, за перья там африканских страусов и тому подобное. То есть...
1: Ну, а у нас камеру снимал, портативную камеру пытался снять с оператора, и сначала долго изучал птенец. Мы снимали этих птиц для программы «Диалоги о животных». Конечно, вы правы, бегом в московский зоопарк, тот, кто интересуется. Но на этом, дорогие радиослушатели, я вынужден закончить беседу с Владимиром Григорьевичем Бабенко, хотя сам я заслушался этими рассказами, что неудивительно, поскольку рядом со мной замечательный писатель, еще кроме того, что и биолог сидит. Итак, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Слушайте нас на Радио России.
0: Всего доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы ответим на самые интересные вопросы из комментариев к фильму «Эпидемия». И у нас в гостях научный журналист и врач Алексей Водовозов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кристина.
0: С момента съемок передачи к фильму «Эпидемия» прошло тоже полгода. И волна коронавируса уже достигла своего пика. И сейчас начинается, как многие говорят, вторая волна. С чем это волнообразное движение вируса связано? Можете объяснить?
1: В принципе, это такое понятие, знаете, уже постпандемическое, да, то есть когда вот все это закончится, мы нарисуем графики, и мы скажем, вот это была первая волна, это вторая, это третья, да, то есть это такие подъемы заболеваемости. Что интересно, да, действительно, в основном, конечно, ссылаются на историю с испанкой 918-919 года, то есть чуть больше 100 лет назад. Там действительно первая волна была маленькая, да, то есть совсем чуть-чуть в некоторых городах, там, где все это подсчитывали, в основном, конечно, в Соединенных Штатах, там они очень любят статистику, они вообще все считали, и у нас есть очень подробные цифры по разным городам Соединенных Штатов. Так вот, в некоторых городах действительно был такой небольшой подъем, а потом вторая волна оказалась в несколько раз выше, то есть заболевших было очень много, а была еще третья. И вот, конечно, все боятся того, что вот сейчас пойдет все это вверх, вверх, вверх, и будет гораздо хуже, чем было в марте. Ну, там, в апреле, в июне, ну, в разных странах по-разному. Связано это с разными причинами. Например, с изменением, может быть, характеристик возбудителя связано, в том числе, да, что он стал более заразным, например. И да, в отношении коронавируса такая информация проскальзывает. То есть пока что это не стопроцентно, мы не можем этого утверждать. Но некоторые результаты некоторых исследований говорят о том, что да, наверное, он становится более заразным. С одной стороны, а с другой стороны, как и положено в такой ситуации, он становится менее опасным в смысле летальных исходов и осложнений. То есть да, может быть, заболевших будет больше. Но меньше госпитализированных, меньше умерших. Это как бы вполне себе допустимый вариант развития событий. Кроме того, часть людей, которые были чувствительны к коронавирусу, они просто пересидели в самоизоляции. То есть они физически от него спрятались и, да, действительно не заболели вот в эту первую каденцию. Не исключено, что сейчас, выйдя в свет, что называется, да, и поскольку у нас уже разрешены даже массовые мероприятия, в том числе выставки различные, конференции там и прочее, прочее, и концерты, наверное, скоро уже будут такие масштабные разрешены, естественно, эти люди начинают контактировать с теми, кто его носит, например, бессимптомно или в легкой форме, или болеет, но еще об этом не знает, и заражаться. То есть, да, не исключено, что вирус добирает еще вот этих чувствительных к нему. И, скорее всего, вот сейчас мы наблюдаем еще и подъем, который связан, например, со школами, в том числе школы и вузы. Когда началась вся эта история, да, то есть в марте, в апреле, многие школы и вузы перешли, да, почти все, наверное, перешли на дистанционное обучение. И это действительно помогло вот эту вот эпицепочку разорвать, да, потому что такой прием очень часто используется во многих странах для разрыва, например, сезонной эпидемии гриппа. То есть иногда вводят просто дополнительные каникулы для школьников зимой. Или делают их подлиннее, или еще что-то в этом роде. Этого хватает, да, чтобы они перестали друг с другом контактировать, потому что топливо для эпидемии гриппа, например, это молодежь в основном. А здесь коронавирусом, как вы понимаете, болеют вообще все, то есть поголовно и без исключения, и как бы он горит независимо от того, есть школьники или нет, с одной стороны. А с другой стороны, когда проводятся исследования, то есть их провелось уже достаточно много, накопилось, и мы можем кое-каких интересных находках сказать. Например, да, действительно, дети и молодежь, ну, студенческого возраста, они действительно реже болеют в тяжелой форме. Они реже попадают в стационары. Причем, если мы возьмем за референтную группу, скажем, ну, так где-то 18-25, да, то младшие, они попадают существенно реже. Вот старшие, они попадают, наоборот, существенно чаще. А младшие, наоборот, существенно реже, в несколько раз реже в больнице. Но у них в дыхательных путях вирус размножается гораздо более активно. То есть они оказываются более активными выделителями этого самого вируса. И что у нас получается? Что да, они не болеют, они везде бегают, да, и так далее. Они активно обмениваются всеми этими штаммами друг с другом и распространяют вирус в окружающей среде. То есть не исключено, что основными распространителями как раз окажутся молодые люди. Поэтому сейчас, когда все это вернулось в очную форму, и школы, да, несмотря на все ограничения, и вузы тоже, несмотря на все ограничения, скорее всего, будет подъем, и мы уже его видим. То есть даже по Москве потихонечку начало ползти. То есть держалось там на 600 с чем-то в случаях, потом 700 с чем-то, потом 800 уже и так далее, и так далее. То есть так потихонечку подрастает. А в некоторых странах видна прям реальная вторая волна. То есть раньше был подъем, потом опустилась вниз, несколько месяцев держалась на одном уровне примерно, и потом пошло резко вверх. Это у нас Чехия, Австрия и Израиль. Вот уже можно говорить о том, что у них вторая волна. Говорить о том, что у нас в стране вторая волна, это достаточно сложно. Это примерно как про Соединенные Штаты, да, или про Китай. Почему мы огромная территория, и у нас есть разные регионы. То есть правильнее, наверное, говорить о вторых там, или еще каких-то волнах именно в регионах. Или там в штатах США, или в провинциях Китая. Вот это будет более правильный, более корректный подход. Потому что в целом по стране, да, у нас до сих пор идет рост. Примерно там 5-6 тысяч, да, вот в этих пределах. Это, конечно, много. Это более чем достаточно. Мы уже давно ушли за миллион, с одной стороны. А с другой стороны, ну, в общем, еще не такие темпы, как в той же Бразилии, в Индии или в Соединенных Штатах. Они нас уже давно обогнали. А если смотреть, скажем, по заболеваемости на 100 тысяч населения, то мы вообще плетемся там где-то далеко-далеко в хвосте и гораздо выше нас, но та же благополучная якобы Швеция, да, которой всем пример ставили. Однако, если пересчитывать на нормальные показатели, то есть на заболеваемость на 100 тысяч населения, на летальность на 100 тысяч населения, сравнить с окружающими скандинавскими странами, то эта тактика, скорее всего, провалилась у них.
0: В общем, следим теперь за студентами.
1: Да, да. Те же суслики, только в профиль, да.
0: В прошлом выпуске вы рассказывали о том, что нужно, когда ты чихаешь, нужно закрывать ладонями.
1: Вот так, да.
0: Но многие пишут в комментариях о том, что нужно прикрываться локтем, потому что использовать ладони – это не гигиенично.
1: Вообще-то я об этом и говорил, да. То есть я так и говорил, что мы чихаем в сгиб одежды в локте, потому что руками нет. Я рассказывал о том, что это возможный способ передачи. То есть, когда мы чихнули в руки и потом с кем-то поздоровались. Вот это возможный способ передачи что гриппа, что коронавируса, да. А так, конечно, чихать желательно, естественно, при самом хорошем раскладе это мы успеваем достать платок, отвернуться куда-то, да, и в этот платок чихнуть, да. Но это бывает очень редко. Чих, он нападает обычно внезапно, да, и не успеваешь среагировать. Так что вот локоть – это подходящая ситуация.
0: Мы говорили о том, что люди верят в различную чушь, которую преподносят СМИ и в различной прессе. И я хочу зачитать. Недавно главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова заявила, что переболевший коронавирусом человек выделяет вирус до 48 дней в России и до 90 дней за рубежом. Что вы на это ответите?
1: Что, как обычно, ну, то есть, вы понимаете, когда говорит врач, он многие вещи не расшифровывает, он считает, что это понятно. Но это понятно в основном ему. Да? И из этого рождаются различные и слухи, и непонимания, да, и все остальное. То есть тут же начали кричать, что кошмар, мы же теперь все в очередной раз умрем, да, на этот раз уже от этого. На самом деле нет. То есть о чем речь-то понятно. Ну, по крайней мере, вот для меня понятно, о чем речь. Но я думаю, что лучше объяснить. Смотрите, то, что мы выделяем вирус, это означает, что мы его определяем при помощи ПЦР-теста. То есть в данном случае речь о том, что в течение 48 дней может оставаться, или там 90 дней, может оставаться положительным ПЦР-тестом. Что это означает? Это не означает, что человек заразен. Самое интересное. Потому что здесь есть две тонкости, которые нужно обязательно учитывать. Первая тонкость, то, что да, мы, конечно, можем чихать, кашлять, и действительно вирусные частицы могут выходить. Вопрос в том, сколько их выходит. То есть есть минимальная инфицирующая доза, то есть количество вот этих вирусных частиц, которые должны добраться до человека и вызвать у него полноценную болезнь. И не исключено, то есть мы пока не знаем, сколько конкретно в штуках это относится к коронавирусу. Да? Для гриппа мы более-менее представляем, там что-то около миллиона. То есть около миллиона таких частиц нужно попасть в человеческий организм. Но мы предполагаем, ну, наверное, порядок примерно такой. И когда мы все это рассчитываем, то далеко не все вирусовыделители выделяют как раз нужное количество частиц. Они выделяют маленькое, то есть небольшое, недостаточное для заражения. То, что он выделяет, это и ради бога. Как бы пусть бы этим занимается, ничего страшного не для окружающих не происходит. Это первый момент. Второй момент, что касается совсем длительного выделения, там до 90 дней. О чем это речь? Опять же, это в некоторых исследованиях делали действительно ПЦР-тест через 90 дней, он был положительным. Но когда пытались хоть как-то высеять и вытащить этот вирус из человека, не получалось. Его там не находили никак. Что это означает? Это означает, что наш ПЦР-тест, во-первых, он прекрасно работает, означает, да? То есть у него просто невероятная чувствительность. ПЦР-тест реагирует на РНК вируса. И поскольку вирус уже разбит, разгромлен, да, и по нашему организму все еще бродит в виде запчастей, да, то есть он уже безопасен абсолютно, но его там доедают последние макрофаги, скажем так. Еще не все уничтожили, не все подчистили. И вот эти частицы, вот эти РНК, они могут по крови, там, по остальным жидкостям еще болтаться очень долго. И вот именно на них реагирует ПЦР-тест. То есть на запчасти от вируса. Человек действительно переболел. Да, действительно, и там до 3 месяцев мы можем находить вот эти вот осколки. Это говорит о том, что у нас хорошая диагностика, а не о том, что человек может быть заразен.
0: А какие самые нелепые догадки о коронавирусе вы слышали за последнее время в своей
1: прессе? Ой, вы не представляете, да, их такое количество.
0: Но которые вас прям вообще впечатлили.
1: Мне вот очень понравилось последнее, что коронавирус был занесен с метеоритом на Землю. Что это вторжение вообще извне. То есть не то, что его здесь создали, придумали и так далее, а что его загнали сюда какие-то инопланетяне. Причем, что
0: это
1: интересно, вы не поверите, это было опубликовано главой в одной из публикаций очень уважаемого издательства «Эльзевир». И после того, как все начали говорить, ну вы что, вы совсем офонарели, вы что творите-то, вы читайте хоть сначала, что вы публикуете, эту главу отозвали. То есть ее изъяли из публикации, она больше там появляться не будет. Но, тем не менее, прогремела она на весь мир. То есть это было просто невероятно, конечно. Ну и так по мелочи. То есть все остальное это уже просто несравнимо. То есть внеземной коронавирус это просто, это 5 баллов.
0: Просят объяснить вашу фразу, не все ее поняли. Тактико-технические характеристики вируса Эбола. Что она обозначает?
1: Ну, это такой военный термин, да, то есть тактико-технические характеристики, это там какой-нибудь, я не знаю, техники, да, что у нее вооружение такое-то, дальность хода такая-то, прочее-прочее и так далее. Это, ну, такой попытка пристроить военный жаргон на гражданскую тематику, да, не всегда срабатывает. То есть, что имеется в виду? Его заразность, да, то есть контагиозность, его, не знаю, инкубационный период, его другие характеристики, количество летальных исходов, там, минимальная вот эта вот какая-то инфицирующая доза и так далее. То есть, все, что касается его возможностей, способностей заражать человека и вызывать болезнь.
0: А мы еще говорили о передаче вирусов через вентиляцию.
1: Да.
0: А были ли в реальности похожие случаи? Например, в Америке.
1: Не только в Америке, у нас были во время вот этой вот вспышки оспы в Москве. Ну, по крайней мере, так. Ее сильно подозревали. Что у нас, что в Штатах. Делали методом исключения. Ни у нас, ни в Штатах не смогли исключить этот путь. Его не смогли доказать, но и исключить не смогли. Угу. Поэтому на всякий случай считали, что это возможно. И это касалось только конкретно именно натуральной оспы. Почему? Ну, потому что она чрезвычайно, опять же, заразна для человека, просто невероятно, да, заразна. Там у нас, сейчас у нас так умеет только корь, больше никто. То есть вот именно на таком уровне степень заражения, да, то есть это уникальные были, опять же, тактико-технические характеристики заболевания, если так можно выразиться. И для натуральной оспы, например, до сих пор существуют такие рекомендации, что если вдруг появится такой пациент, то его необходимо вот в эту вот палатку помещать. Да, то есть та палатка, которая изолирует от воздушно-капельных инфекций вообще полностью целиком. Вот именно из этих соображений, что а вдруг она может передаваться. Но если мы говорим о ветрянке, там, о коре или еще о каких-нибудь заболеваниях, то нет. Она по вентиляции ни разу не передавалась, то есть не регистрировалась таких случаев, тем более там цепочек или еще что-то в этом роде. В доме, вы понимаете, надо прям очень постараться. Это надо, чтобы человек подошел к вентиляции, туда чихнул или кашлянул. И в этот же момент, где-то там этажом ниже, кто-то стоял под вентиляцией, да, и пытался как-то делать глубокие вдохи и так далее. То есть это настолько казуистика, ну, наверное, единичные случаи возможны. Но это не массовый случай распространения точно.
0: А какие бы последствия имела пандемия COVID-19, допустим, если бы она произошла где-нибудь в 1570-х годах?
1: Ух, я так думаю, это было бы примерно так же, как натуральная оспа, но с меньшей летальностью. То есть, как мы понимаем, что все-таки летальность у него не очень высокая, к счастью. Вот. Но было бы еще одно заболевание, которое выкашивало бы достаточно ощутимое количество людей.
0: А если лет 50 тому назад?
1: А вот лет 50 назад, я так думаю, что примерно на том же уровне все бы и осталось. Лет 50 назад были 70-е годы. Я вот тут выяснил, да, что мне тут на днях как раз тот самый полтинник исполняется, то есть ровно 50 лет назад мы прекрасно справлялись с холерой, которая была в той же Астраханской области, на той же Украине и Волгоградской области. Мы справлялись с чумой в том числе, мы справлялись с многими другими заболеваниями, и та же натуральная оспа заканчивала свое шествие по земному шару как раз к 70-м годам.
0: В самом начале фильма зрители видят лабораторию с четырьмя уровнями безопасности. В зависимости от вирусов, которые там находятся. Насколько эта лаборатория реалистично показана?
1: В общем-то, реалистично. Единственное, что, скорее всего, у нас не будет вот такого деления, понимаете, что вы заходите сначала в лабораторию первого уровня, потом второго, третьего и, наконец, четвертого. Четвертое все-таки строится как отдельное здание. Ну, чаще всего. То есть не в комплексе, а это либо должен быть отдельный вход, да, потому что

0: И они разрабатывались, ну, условно говоря, как заменители ядерного оружия. То есть, в чем был смысл? Мы заражаем большую территорию вот этим самым отравляющим веществом. Поскольку это не газ, а жидкость, причем достаточно вязкая, она может под силой тяжести во всякие щели затекать, в убежища там, и так далее, там, в бункеры и прочее, прочее. И медленно испаряться. Медленно испаряясь, она постоянно поддерживает рабочую концентрацию и позволяет, скажем так, уничтожать живую силу противника очень долго. Один раз стрельнули, и все. Потом сидим, ждем, пока они к нам сами придут сдаваться. Вот. То есть, вот такая была концепция. Была еще концепция бинарного химического оружия, но она, к счастью, для нас не сложилась. Да, хотя и в теории заговоров она неоднократно мелькала, что вот есть два простейших вещества, которые можно купить, там, одно в аптеке, а второе, скажем, в хозяйственном магазине. Между собой соединяете, и получается невероятно убойный яд, который вообще вокруг всех может уничтожить и так далее. Такого нет, к счастью. Просто потому, что бинарное оружие, в принципе, разрабатывалось под ракеты и под снаряды. То есть под высокое давление, под высокие температуры. Почему? Потому что ну, должен быть соответствующий выход реакции. Такое понятие в химии. Выход реакции, когда два вещества, они реагируют, и они могут прореагировать не целиком. Чаще всего так и происходит. Для того, чтобы 100% они прореагировали и образовалось нужное количество финального вещества, нужно давление и температура чаще всего. Ну, еще и катализаторы, например. В обычных наших с вами комнатных условиях, без каких-либо дополнений и прочего, невозможно соединить два каких-то распространенных химиката и получить какой-то убойный яд. Это к счастью. И даже в опытах с бинарным оружием процент выхода получался где-то 25-30, то есть очень невысокий процент непрореагирующих веществ оставалось больше. А они безопасны по условию задач, скажем так. Поэтому от этой идеи, в общем-то, отказались, хотя ее активно разрабатывали, это действительно было так, и в нашей стране в том числе, да, потому что это самая большая проблема с химическим оружием, его хранить. Длительное хранение химического оружия, это означает, что есть люди, которые с ним контактируют, которые его перевозят, которые изучают, насколько оно потеряло активность или еще что-то в этом роде. Это означает побочные летальные случаи. И они во всем мире были. Они фиксировались, регистрировались и так далее. Кроме того, вот это тот же химическое оружие, оно, например, захоранивалось где-нибудь в море. И в Балтике, например, до сих пор, да, действительно, с времен Второй мировой войны даже, лежат некоторые контейнеры, туда периодически направляют специальные аппараты, чтобы посмотреть, как оно там всем происходит. И есть такая, ну, есть такие опасения, высказывают опасения, что то, что там хранится, оно может оттуда
1: протечь,
0: да. И каким-то образом сильно испортить окружающую среду, скажем так. С одной стороны, а с другой стороны, а что делать? Поднимать их? Это почти нереально. Они, скорее всего, сломаются, да, в момент подъема. Они уже там стабилизировались. И, ну, пока думают, что с этим делать, тоже большая проблема. А с биологическим оружием, что еще? Было, что у нас все-таки появились конвенции, да, по запрещению и химического оружия, и биологического оружия в том числе. И большинство стран все-таки их выполнили. Были и в нашу страну визиты, да, со стороны УЗХО, так называемой, то есть организации по запрету химического оружия. И по биологическому оружию то же самое были, инспекции и все остальное. А особенно они были масштабные в 90-е годы, да, когда у нас открыли вообще все, приходите, смотрите все, что хотите. И, скорее всего, у нас не осталось в тех масштабах, да, которые запрещены конвенциями ни биологического, ни химического оружия. Да, конечно, ведутся работы, естественно, как без этого. Они в первую очередь, конечно, направлены на создание антидотов, на создание каких-то защитных вакцин, защитных препаратов и так далее. Но так, чтобы разрабатывалось какое-то наступательное вооружение, ну вот, опять же, насколько мне известно, я понимаю, да, что есть и более высокие уровни допуска, чем те, которые у меня были, но все-таки взят крен, скажем так, в основном на защиту. То есть не на нападение.
1: Спасибо, Алексей, большое. Как всегда, было очень интересно.
0: Опять же, надеюсь, что я все-таки внес больше ясности, да, чем неразберихи.
1: Это была постдеконструкция с Алексеем Водовозовым и Кристиной Егоровой.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще не все успели подойти сюда, но я думаю, что мы начнем. Время без одной минуты 7. Не хочется его тратить на какие-то разговоры пустые. Хочется предоставить слово нашему сегодняшнему долгожданному гостю, нашему лектору Михаилу Яковлевичу Марову. И я сейчас прочитаю, чтобы не ошибиться, представление. Известный советский и российский ученый, астрофизик, астроном, специалист в области механики и физики космоса, главный научный сотрудник Института прикладной математики Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Российской академии наук Маров Михаил Яковлевич. Поприветствуем!

Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, начать я хочу с того, что выразить признательность руководству Московского планетария за приглашение, за возможность пообщаться с вами, ну, чем-то поделиться. Для меня это совсем не новая область деятельности. И мы сегодня вот вспоминали, моя первая лекция в стенах Московского планетария была, по-моему, в 1966 году. В общем, немало времени прошло с тех пор, и немало изменилось в наших взглядах, в наших представлениях на окружающий нас мир. А начать я хочу с поздравления всем, потому что сегодня значимое астрономическое событие, которое астрономическая общественность обычно отмечает. Сегодня день весеннего равноденствия. Мы перешагнули, как говорится, в новый сезон. И я с этим вас сердечно поздравляю. Это такие четыре даты в течение года, которые, естественно, не проходят незамеченными среди астрономов, потому что, ну, они, наверное, наиболее чувствительны к этому, потому что это в значительной степени отвечает их профессиональной деятельности. Сегодняшняя тема, она, в общем-то, чрезвычайно интересна, не говоря об актуальности. И я надеюсь, что по истечении этого часа, за который я постараюсь вам сжато, по необходимости, время ограничено, рассказать об основных моментах, связанных с исследованиями экзопланет, как совершенно новой области знаний. Надеюсь, что вы не пожалеете о затраченном вечере и вынесете какие-то интересные новые представления о тех многообразных процессах, которые происходят, в общем, в окружающем нас космическом пространстве. Ну, так случилось, что в отличие от первых шагов в космосе, здесь мы не были первыми. Здесь пальма первенства в значительной мере принадлежит нашим американским, европейским коллегам. И вместе с тем у нас есть вполне определенные достижения, чем всегда была сильна Россия в разработке некоторых теоретических концепций, моделей. Но сейчас появляются уже и вполне осязаемые экспериментальные результаты. Но я это говорю еще потому, чтобы вы не сильно упрекали меня. На многих моих слайдах сохранились англоязычные надписи. По возможности я старался, где это можно убирать, но я думаю, что это, собственно, самый исходный материал. И сильно, как говорится, будоражить изначальную исходную информацию и тем более вносить как-то свое понимание в перевод необходимости не было. Ну вот, собственно, это некие вводные слова. Тема экзопланет, она отражает ту, в общем-то, в целом, общую концепцию, которая лежит в основе звездно-планетной космогонии. И мы опираемся на наши современные представления, когда касаемся этой новой темы. Эти изначальные представления
они кратко отображены на этом слайде. На верхнем левом слайде вы видите ту исходную часть вещества Вселенной, которая по известному в астрономии определению носит название молекулярного облака. Фрагмент этого молекулярного облака при сжатии дает начало некому сгустку, исходному сгустку материи, которая за сравнительно небольшое по астрономическим масштабам времени начинает уплощаться и превращается в газополевое облако. Соответствующие параметры, сопровождающие эту эволюцию, показаны на соответствующих элементах этой последовательности. Это реальные результаты наблюдений, в том числе полученные при помощи телескопа Хаббла. Это уже то, что дает возможность судить о том, что газополевые облака, которые являются родоначальниками планет, в центре сама родительская звезда, они по размерам не сильно отличаются от того, что дало начало нашей Солнечной системе. То есть это, скажем, газопланетное облако имеет размер порядка орбиты Нептуна или, скажем, пояса Койпера. Иногда такие образования побольше. А вот эта вот диаграмма, которая показывает, что вот это сжатие молекулярного облака приводит к плоскому, относительно плоскому газополевому диску, который в процессе дальнейшей эволюции фрагментирует на отдельные сгустки, кластеры материи и в конечном итоге дает основу для образования зародышей планет и в процессе дальнейшей динамической эволюции планетной системы. Безусловно, это сильно упрощенная диаграмма, последовательность, но я могу вам сказать, что я примерно последние 30 лет занимаюсь как раз математическими моделями, лежащими в основе вот этой изначальной концепции, и они связаны с довольно серьезными построениями, основанными на методах гетерогенной механики, методах космической плазмы, магнитной гидродинамики и так далее. Не говоря уже о том, что приходится разрабатывать довольно серьезные алгоритмы для последующего моделирования на суперкомпьютерах. Итак, в отличие от звезд, доступных классификации, систематизации, в рамках, скажем, многим присутствующим известной диаграммы Гершвинга-Рессела «Масса-светимость», для планет, да, и таких звезд очень много, что просто и позволяет на основе статистики строить такого рода диаграммы. В отличие от них, для планетных систем мы до недавнего времени имели только единственный пример планетной системы, нашу Солнечную систему. Ну, в общем, нам достаточно хорошо известно, как рождаются звезды. И вот здесь показан некий интервал, значит, 002-008. Это нижний порог образования звезд, звезд сравнительно небольших и основанных не на водородном, водородно-гелиевом термоядерном синтезе, а на так называемом водородно-дейтериевом синтезе, который, тем не менее, приводит к образованию звезды. Ниже этого порога 002
звезды уже не образуются. И практически начиная с 0,01 массы Солнца, мы имеем некую последовательность объектов, которые представляют собой планетные или квазипланетные системы. Выделяют среди них планеты, принадлежащие родительской звезде, не принадлежащие родительской звезде. Это так называемые свободно плавающие планеты или планеты-сироты их называют. Ну, а кроме того, вот в этом диапазоне масс 0,02, где-то 0,01, еще имеют место некоторые экзотические объекты, которые называют коричневыми карликами. Они уже отличаются от звезд тем, что они уже достаточно горячие, но в них из-за дефицита потребной массы не происходят реакции ядерного синтеза. До 30-40% звезд, я хочу сразу же это вам обозначить, только в нашей галактике, и, вероятно, в других галактиках, обладают планетными системами. Вообще надо говорить о том, что образование планетных систем – это своего рода побочный продукт процесса формирования и эволюции звезд. Общее число, как нам известно, звезд во Вселенной, если брать все галактики, их порядка 10 в 11, в каждой из них примерно столько же 10 в 11 звезд, и если взять всю совокупность, мы получаем, что во Вселенной примерно 10 в 21, 10 в 22 степени звезд. Вдумайтесь в эту цифру. Это миллиард триллионов. Это колоссальная цифра. Так вот, поскольку мы сейчас знаем, что примерно 30-40% звезд обладают планетными системами, а, как правило, у планеты не одна, а несколько звезд, и в частности, мы знаем сейчас уже, я вам это покажу, планетные системы, которых 8 совершенно четко наблюдаемых звезд. Вот если взять всю эту совокупность, то получается, что число планет, как это ни казалось нам необычным, странным до недавнего времени, составляет примерно ту же самую величину – 10-22 степени. Это колоссальная цифра. Это, кстати, к вопросу о том, меня часто об этом спрашивают, если такая громадная цифра, то значит, обязательно должна быть жизнь. Но это отдельный вопрос, мы об этом еще можем поговорить. Планеты разных типов встречаются среди открытых уже планет. Планеты с лавой на поверхности, то есть очень горячие. Планеты, которые практически целиком покрыты океаном, покрыты водой. Планеты океанариумы. Это... Ну, есть также, конечно, очень похожие на наши ледяные тела типа Нептуна, Урана. Значит, еще одна важная цифра. Около 20% общего числа экзопланет могут быть по размерам сопоставимы. Это оценки, подкрепляемые уже доступной статистикой, сопоставимы с планетами земной группы Солнечной системы. И среди них есть планеты, которые мы так и называем Земли. Ну и, наконец, миллиарды планет буквально только в нашей галактике могут находиться в достаточно благоприятной климатической зоне, которую мы называем зоной обитания. Об этом мы также будем с вами говорить. Ну вот, это просто примеры. Я упоминал коричневые карлики, это вот Gliese 229b, очень хорошо известный объект. Он, конечно, плохо разрешается, но по своим параметрам он отвечает тем критериям, о котором я вам сказал. А вот это вот наблюдаемая планета-сирота, которая, ну, мы не знаем точную причину, природу ее рождения, но, скорее всего, в результате мощных гравитационных возмущений, которые, вообще-то говоря, испытывают планеты, особенно при их формировании, до того, как они перешли на более-менее устойчивые планетные конфигурации, создалась соответствующая планетная архитектура, до этого времени могли быть очень мощные процессы. Это, кстати, подкрепляется некоторыми нашими расчетами, просто у меня в институте. Некоторые планеты могут переходить на кипение
гиперболические орбиты и, соответственно, выбрасываться из своей зоны притяжения родительской звезды. Ну вот, открытие экзопланет стало, конечно, очень крупным, что ли, событием в астрономии, в астрофизике на рубеже 20-21 столетий. И это открыло совершенно новую страницу в звездно-планетной космогонии как важного раздела современной астрофизики. Ну и, конечно, это повлияло очень сильно на новую область знаний, так называемую астробиологию, и привело к неким даже дополнительным, более или менее обнадеживающим концепциям, связанным с перспективами обнаружения внеземной жизни. Мне нравится вот эта карикатура, которая добрая очень карикатура, которую я нашел вскоре после обнаружения первых планет. По-моему, это было в одной из газет или журналов в 1996 году, которая это показывает маленького принца из известной сказки Сент-Экзюпери, который бережно лелеял собственную маленькую планету. И вот здесь он говорит: еще больше, много домов, число планет растет стремительно. И действительно, мы наблюдаем, что от первых планет, открытых, ну, немножко раньше 95-го года, я сейчас это покажу, мы наблюдаем колоссальный рост. В настоящее время число обнаруженных планет составило более 3500. Из них около 1000 находятся в известных нам планетных системах. И вот так вот, первая планета, обнаруженная в 95-м или 96-м году, здесь показано, и вот этот вот стремительный рост, причем этот рост бесконечно нарастает. Все больше и больше число планет или кандидатов в экзопланеты открывают астрономы различными средствами, включая наземную астрономию, кстати, не очень даже мощные телескопы, и, конечно, с помощью космических телескопов, космических аппаратов. На самом деле первые планеты были открыты еще до обнаружения планет, значит, вот сначала швейцарскими, потом американскими астрономами, и они, оказалось, находятся вблизи известного пульсара. Для тех, кто не помнит, я просто скажу, что пульсары – это нейтронные звезды, массой, как правило, больше массы Солнца, которые на заключительной стадии собственной эволюции сжимаются до размера, ну, скажем, размера Солнца до размера нашей планеты, типа Земли. Это вот, скажем, пульсар, который имеет как раз размер, значит, порядка размера Земли. Ну, и если вы возьмете и соберете массу Солнца в размер планеты типа Земли, то вы получите совершенно грандиозную массу. И это и есть, собственно, масса нейтронной звезды, которая составляет примерно 10-14 грамм в кубике. То есть это где-то 10-8 тонн, 100 миллионов тонн в одном кубическом сантиметре. Это, так сказать, некие вещи, которые кажутся экзотическими, но для астрономов, занимающихся звездной эволюцией, это, в общем, достаточно привычные категории, которые как раз показывают вот эту заключительную фазу эволюции звезд, которые дают либо звезд большой массы, которые дают, как правило, значит, на конечной стадии эволюции либо нейтронные звезды, либо черные дыры. Ну вот, собственно, вот это вот 2-3 планеты, которые были открыты в окрестности этого пульсара. Ну и оказалось, что они находятся на расстояниях ближе, существенно ближе, чем расположение относительно Солнца планет земной группы, показанных здесь. Какие основные методы обнаружения планет? Ну, их в основном 4, они здесь показаны. Первый, и исторически первый, это так называемый метод радиальных скоростей или доплеровская спектроскопия. Второй метод
это метод покрытия родительской звезды, проходящей по диску планеты. Это так называемый метод транзитов. Дальше метод микролинзирования, измерение особенностей в искривлении, значит, лучей, исходящей от звезды, обладающей планетой, путем гравитационной линзы, которая имеет место быть на ее пути. Ну и, наконец, метод внезатменного коронографа, который пока еще очень и очень слабо реализован. То есть это попытка непосредственно наблюдать планету. Все это косвенные, в общем, методы три. А это попытка наблюдать саму планету, покрывая центральное светило, ее звезду, значит, вот, ну, неким экраном. И это есть известный, хорошо используемый в солнечной астрономии метод внезатменного коронографа. Ну вот, это метод радиальных скоростей. Значит, если у вас есть планета, вот она здесь показана, и есть родительская звезда, то в зависимости от движения планеты вокруг нее, она оказывает гравитационное воздействие на центральную звезду, и звезда, естественно, перемещается относительно своего центра, как бы следя за планетой. Это то, что в литературе, в английской называется «wobbling». И, соответственно, если вы имеете тогда не вот этот центр тяжести, а центр тяжести звезды, который смещен относительно ее центрального положения. Соответственно, если звезда к вам приближается, это фиолетовое смещение, если она от вас удаляется, это красное смещение. Наблюдая спектры от центральной звезды, астрономы видят, что эти спектры тоже перемещаются, линии в этих спектрах перемещаются в соответствии с вот этой доплеровской, так сказать, ну, доплеровским законом, что ли. И это дает возможность говорить о таком методе радиальных скоростей, наблюдая звездные спектры. Значит, на самом деле, это, значит, вот эта вот плоскость, если идеальный случай, если у вас звезда находится в плоскости наблюдения, то есть вы просто видите, непосредственно лежите в этой плоскости. Если у вас плоскость перпендикулярная, и звезда ходит вот таким образом, вы никакого эффекта не получите, естественно, потому что никакого доплеровского эффекта не будет. Для этого надо наблюдать совершенно в другой, с другого конца, что называется. Но, как правило, это промежуточные случаи, когда плоскость орбиты лежит в неком промежуточном положении, и тогда вы для того, чтобы реально смотреть, как меняется скорость, значит, звезды, вы должны вводить поправку перпендикуляр к плоскости наблюдения и линия визирования. Соответственно, это V, скорость, которую вы наблюдаете на синус этого угла. И вот, собственно, это дает... Я прошу прощения, да. И это дает возможность вот в зависимости вот от этого движения наблюдать вот таким вот образом смещение линий в спектре. Это, собственно, и отражает само движение планеты, и это послужило основой такого метода радиальных скоростей. Метод транзитов. Это прохождение планеты по диску Солнца. Совершенно естественно, что относительное изменение яркости, оно составляет отношение изменения вот этой яркости к исходной яркости звезды, а оно пропорционально квадрату радиусов или, значит, площадям вот этой планеты, проходящей по диску звезды. Ну, соответственно, вы имеете вот такой эффект. Вот идет... Значит, просто вы наблюдаете звезду, ничего вы не видите, планета заходит на диск звезды, и начинается вот это вот самое изменение яркости, ну, в зависимости от того, какой размер планеты, больше или меньше такое изменение. Если это Солнце-Юпитер, то изменение яркости составляет 1%. Ну, в общем, надо иметь очень хорошие чувствительные фотометры для того, чтобы такое изменение яркости отслеживать. А вот для Земли это вообще 1/100. И поэтому планеты такого вот типа,
размера типа нашей Земли наблюдать очень и очень непросто. Это достаточно деликатная методика. Метод микролинзирования, он несколько более сложен. Значит, вы имеете, значит, как бы некую область, которая излучает, это, скажем, родительская центральная звезда, и если вы имеете на пути следования лучей от этой звезды некое образование, ну, скажем, скопление каких-то звезд, достаточно компактное, то они образуют своего рода линзу, на которой фокусируются эти лучи в соответствии с законом общей теории относительности Эйнштейна. Это действительно реальный факт, он наблюдался многократно, и вот сейчас он применен к планетам. Если у вас еще, значит, вот вы наблюдаете такую планету, и по ней проходит звезда, опять-таки покрытие планетой звезды, то вы имеете вот такое вот изменение, значит, в регистрируемой яркости. Или вот здесь вот это показано. Вот, соответственно, изменение яркости, когда вы наблюдаете, ну вот, скажем, в течение там 10 дней. Первые наблюдения экзопланет, которые были проведены, они были шокирующими. Я не случайно взял вот эту вот первую диаграмму. Здесь только небольшое количество первых открытых планет. Дело в том, что это вот, собственно, сами планеты. Это большая полуось, то есть расстояние до планеты от звезды в астрономических единицах. Это вот примерно одна астрономическая единица. Это положение нашей звезды. А вот здесь вот положение Марса. Дальше на пяти Юпитер. Так вот, если вы расположите планеты в зависимости от расстояния от звезды, и вот здесь рядом с этими планетами находятся их массы, оказалось, что планеты, значительное количество, находятся совершенно в ближайшей окрестности родительской звезды, то есть буквально на расстоянии, составляющих десятые и даже сотые доли астрономической единицы. При этом у этих планет колоссальные массы. Вот смотрите, вот это, например, 4 массы Юпитера. Это 3 массы с лишним Юпитера, а это 11 масс Юпитера и так далее. То есть, если вы возьмете, представьте себе, вы возьмете Юпитер, планету в 10 раз больше, значит, по размеру нашей Земли, и поместите его не на 5 астрономических единицах, где его средняя температура примерно 140-150 градусов Кельвина, а поместите рядом со звездой, вот на таком близком расстоянии, то вы получите исключительно интересный эффект. У вас оказывается, что температура на поверхности такой газовой планеты должна быть порядка 1500 градусов. Фантастика. При такой температуре, как вы знаете, если даже у планеты была, скажем, твердая поверхность, то она испаряется. Вы спросите, почему она удерживается? Да просто в силу огромной массы такой планеты. При меньшей массе она, конечно, скажем, типа Земли, она бы, конечно, улетучилась, диссипировала в космическое пространство. А в случае такой массивной планеты и близко расположенной к своей звезде, вы имеете такую температуру, и создавались даже некие экзотические концепции, что атмосферы таких планет могут содержать силикаты и даже железо. Но, да что ж такое? Но реальность оказалась совершенно другой. Значит, вот та первая диаграмма, которую я вам показал, это по существу был эффект наблюдательной селекции. Астрономам это хорошо известно. Дело в том, что по методу радиальных скоростей, а именно этим методом это было получено, значит, оказалось, что по этому методу вы можете регистрировать действительно только самые массивные планеты, и которые находятся близко у своей звезды. Когда открылась возможность использовать метод транзитов, ситуация принципиально изменилась. Оказалось, что в общем распределение-то совершенно другое, и особо никакой экзотики в экзопланетных системах по сравнению с Солнечной нет. Вот в данном случае вы видите распределение по массам. Значит, вот это вот
число планет. Но это далеко не все, конечно. Я просто выборку сделал. Это вот массы этих планет. Причем это в массах Юпитера и с поправкой на синус И, о котором я вам говорил. И вот вы видите, что значит, довольно большое количество, преобладающее количество планет имеет относительно небольшие массы. А вот такие, значит, массы, как, скажем, 4, там, 6, 10 масс Юпитера, имеют планеты сравнительно небольшого числа. То есть та диаграмма, которую я вам показывал, не отражает реальность. Реальность скорее отражает то, что мы наблюдаем в нашей Солнечной системе. То есть планет меньшей массы больше или, по крайней мере, сопоставимое количество с планетами большой массы. Я имею в виду две группы планет, планеты земной группы и планеты-гиганты. А это зависимость большой полуоси от эксцентриситета для ряда экзопланет. Но я здесь показал просто для того, чтобы помнить, что такое большая полуось и что такое эксцентриситет, поскольку вы не каждый день этим занимаетесь. Вот это вот зависимость от эксцентриситета от большой полуоси. Сами кружки пропорциональны массам планет. Как видите, значительное количество планет имеет достаточно умеренные эксцентриситеты, но есть большое количество планет, обладающие очень большими эксцентриситетами, то есть находящихся далеко не на круговых орбитах, и это очень сильно отличает их от нашей Солнечной системы. Это другая зависимость, масса экзопланет в зависимости от большой полуоси. Вот эта вот масса, опять-таки, с поправкой на синус И в массах Юпитера. А вот это, значит, большая полуось. Вот эти зеленые, синие, точнее, вот эти вот треугольники, это метод радиальных скоростей. Как видите, он, значит, вот обладает возможностями наблюдения только сравнительно близких к звезде планет и находящихся на вот, ну, и обладающих достаточно большими массами. А вот подавляющее большинство сейчас планет обнаружено методами транзитов. Это вот зеленые треугольники, причем это во всем практически диапазоне масс и больших полуосей, и ограниченное количество обнаружено методом микролинзирования. Пожалуй, наибольший, конечно, вклад в наши современные знания о том, что представляют собой экзопланетные системы, принесли космические методы, и среди них, конечно, на первое место надо поставить запущенный американцами примерно где-то 6 лет назад космический телескоп Кеплер. Это, в общем-то, сравнительно простой аппарат. Он обнаружен оборудован телескопом диаметром всего 90 сантиметров. Но с великолепной совершенно ПЗС-матрицей, которая имеет где-то порядка 2500 элементов на диагональ. И, соответственно, это, значит, он фиксирован в пространстве и изначально был предназначен для наблюдения примерно 150 тысяч звезд. Он это существенно, так сказать, количество превысил. И в этой окрестности, ну, всего отнаблюдал он где-то, наверное, около полумиллиона звезд. И вот, по крайней мере, вот больше 170 тысяч в созвездиях Лебедь и Лира. И он открыл, значит, ну вот здесь где-то такое порядка, как я там сказал, забыл сюда вставить, 3500 планет, которые занесены в каталог, то есть уже не нуждаются в подтверждении. И вот есть еще 4 с лишним тысячи планет, которые требуют повторного наблюдения для подтверждения их реального существования, которые называют кандидатами в экзопланеты. Вот, собственно, примеры планет, открытых космическим телескопом Кеплер. Размеры пропорциональны, соответственно, размерам, ну и, соответственно, массам планет. Вот это вот, и все они обозначаются Кеплер, значит, соответствующей звездой, которой принадлежит планета. Ну и в зависимости от того, одна или несколько планет, они имеют еще индексы А, Б, С и так далее. Так вот, это достаточно крупный ряд планет,
по массе порядка где-то несколько масс, значит, простите, не по массе, здесь по размеру, которые порядка десятка радиусов Земли. Вот они. Вот это вот большие крупные планеты. Это планеты, которые имеют примерно где-то 5-6 радиусов Земли. То есть, если это планеты типа Юпитера, то это планеты типа Нептуна. Это планеты с радиусами примерно, ну, сопоставимыми. Это тройка, и это тройка, немножко меньше. А вот это вот уже наиболее интересные планеты, которые либо вдвое только больше Земли по радиусу, либо сопоставимые с ним. Ну, вот, например, планета, которая имеет 0,87 радиуса Земли, Кеплер-20е. Очень интересная планета. Или планеты, которые сопоставимы с радиусом Земли или примерно в два раза больше. Значит, среди них мы выделяем вот это вот Земли или суперземли, а это Нептуны или мини-Нептуны. Собственно, это две основных категории планет, которые представляют, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения тех природных

земель для, значит, типа, скажем, Нептунов и для планет типа Земли. Ну, вот это вот, например, 43% для планет, значит, общее число 351, это для планет, которые имеют размеры порядка нашей Земли. Значит, при этом, что очень интересно, обнаружены планеты не только у одиночных, но и у двойных звезд, и даже в мультизвездных системах. Среди них, значит, ну вот, как я уже сказал, преобладают, причем у всех, не только у одиночных, двойных звезд, преобладают суперземли и так называемые мини-Нептуны. Ну вот по типам, опять-таки, распределения, значит, и, как видите, это вот земли, это суперземли, это промежуточная земля Нептун, ну и это больше размеров Нептуна, и, наконец, газовые гиганты. Вот, собственно, основной тренд. Это суперземли, мини-Нептуны, земли. То есть наибольшее количество все-таки суперземель, дальше идут мини-Нептуны, ну и, наконец, земли. Ну, по существу это не отличается сильно от того, что мы имеем в нашей планетной системе. Масса, значит, соответственно, от 1 до 10 масс Земли. Состав – либо скальные породы, либо льды – это преобладающий состав. И два типа поверхности. Я уже об этом упоминал – материки и океаны. Предполагаем мы, лики экзопланет. Они – это, в принципе, конечно, воспроизведение немножко с добавлением фантазии художников, но не очень сильно. Во всяком случае, такие вот цвета мы можем ожидать, наблюдая экзопланеты на разных расстояниях, разного размера, разной массы. Характерные орбиты экзопланет. Значит, ну вот здесь вот это показано, значит, то, с чего я начал. Некое газопланетное облако, которым формируются планеты. Естественно, на близком к центральной звезде, родительской звезде, значит, формируются планеты каменистые или скальные, как мы говорим, типа нашей Земли, Венеры, Марса, Меркурия. А на периферии, дальше от родительской звезды, формируются газовые гиганты. Вот они здесь показаны. И их орбиты, которые наблюдаются на реальных, значит, экзопланетных системах, сильно отличаются от солнечной. У нас они, как правило, близкие к круговым, а в экзопланетных системах, я это вам показывал, очень большое количество с большими эксцентриситетами. И вот они здесь показаны. Это не только круговые орбиты, а орбиты с большими эксцентриситетами. Поэтому планеты на периферии Солнечной системы, вероятно, сформировались на высокоэллиптических орбитах, но и в дальнейшем, в силу приливных взаимодействий, перешли на орбиты, близкие к круговым, вследствие взаимодействия с другими планетами-гигантами. В других экзопланетных системах, этого, вероятно, не случилось, и сохранились такие эллиптические орбиты. Ну, это как мы представляем себе модели структуры недр, значит, суперземель. Если на Земле мы имеем просто классическое ядро, три различных типа мантии, нижнюю, среднюю и верхнюю, и причем верхняя мантия, она уже граничит с литосферой твердой, значит, то и в них происходят конвективные процессы, то в суперземлях, по-видимому, горячая зона и конвективные процессы происходят до гораздо до радиусов гораздо ближе расположенных к поверхности. То есть мы имеем ситуацию, когда вот такая вот конвективная зона находится гораздо дальше от центра, простирается дальше от центра звезды, то есть, простите, планеты, от ее ядра. Ну и, наконец, это для таких каменистых планет, и, может быть, планета, скажем,
покрытая почти целиком океаном, и, конечно, промежуточные случаи, как в нашем случае Земли, и здесь тоже

происходят достаточно интенсивные процессы, но уже в водной оболочке. Ну вот, формирование планет – это мы хорошо знаем. Для нашей Солнечной системы в окрестности протосолнца – это аккретирование вещества, которое дает в конечном итоге рождение планетам каменистым или скальным, и они формируются внутри некой области, которая называется снеговой линией. Эта снеговая линия в случае Земли расположена на расстоянии 3,6 астрономической единицы. Что значит снеговая линия? Это значит, что до этой линии, до этого расстояния, примерно 3,5 астрономических единицы, вода еще может быть в жидком состоянии. А дальше она начинает конденсироваться. И именно с этим связано вот образование планет за снеговой линией, которые в значительной степени представляют собой либо газ, который еще при такой температуре не конденсируется, ну, скажем, это водород, гелий, примеси аммиака, метана и большое количество льдов, которые входят в состав этих планет, и это уже водные льды. Исключительно интересный вопрос о том, а как же все-таки формируются планеты. Ну вот, согласно тем моделям, которые я вам упоминал, которые разрабатываются у меня в группе, в подразделении, значит, мы занимаемся как раз вот фазой, начиная, пожалуй, наиболее сложная фаза – это формирование первых твердых тел из газового вещества, которое аккретируется на центральную звезду, в данном случае протосолнце, которое, значит, продолжает на себя собирать газ, потому что изначально, значит, из того фрагмента молекулярного облака выделяется, ну, скажем, в случае Солнечной системы, несколько большая масса, чем масса Солнца, где-то примерно на 5%. А дальше мы имеем ситуацию, когда на планеты остается меньше 0,1%. И, соответственно, это связано с тем, что в процессе эволюции большое количество газа выметается из изначально, так сказать, сложившейся, сформированной газополевой субстанции. Так вот, значит, здесь показана некая попытка, конечно, это не строгая модель, значит, образование вот таких вот первичных сгущений вещества и из первичной пыли, протопланетной туманности, или, как говорят, протопланетные небулы, и, соответственно, первых конденсатов, которые образуются с удалением, с увеличением радиального расстояния от Солнца. Это первые сгущения кластеры, в результате взаимодействия которых образуются первичные твердые тела, а совокупность динамических взаимодействий между этими телами приводит к формированию первых зародышей планет, планетоземалей, ну и в конечном итоге самих планет. Вот это вот некий сценарий, который показан здесь в изображении художника. Есть другой сценарий, который в значительной мере, ну я бы не сказал, что он конкурентен, но он сопровождает то, о чем я только что говорил, при образовании кластеров, их столкновительных взаимодействий. Это более поздняя фаза, когда вы имеете уже более или менее сложившиеся крупные тела, и эти тела взаимодействуют между собой. И вот в данном случае показаны эти соударения, некоторые из которых приводят к тому, что слагаются более крупные тела из менее крупных. А некоторые приводят к катастрофическим последствиям, либо в результате такого столкновительного взаимодействия разрушению, распаду первичных образующихся тел и большое количество мелких осколков, либо вообще сближением их, приближением к центральной звезде, поглощением этой звездой изначально сложившихся планет. Вот, например, это тоже рисунок художника, сценарий поглощения планет звездой, вот показанного здесь каталожного типа HD 82943, потому что есть свидетельство того, что некоторые близкие планеты должны просто в силу, ну, законов
гравитационного взаимодействия выпадать на поверхность и, соответственно, конечно, поглощаться этой звездой. В принципе, в результате такого столкновительного взаимодействия могут образовываться различные архитектуры, конфигурации планетных систем. Но вот здесь вот показана наша Солнечная система в окрестности Солнца. Вот она, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер. Но, в принципе, не исключена ситуация, и это, опять-таки, гипотетическая система вот одной из звезд по целому ряду косвенных признаков, когда гораздо ближе к звезде может находиться, скажем, кроме Венеры, еще планета типа Сатурна. Дальше уже, значит, планета типа, скажем, Нептуна, ну и так далее. Это, в отличие от конфигурации нашей Солнечной системы, вот такая конфигурация, которая здесь показана, динамически неустойчива. И это очень существенно. То есть, если наша система, как говорится, обречена на то, чтобы существовать без каких-либо серьезных потрясений, ну, на протяжении, по крайней мере, по оценкам, времени жизни нашей звезды Солнца, а ему осталось жить примерно 4,5 миллиарда лет, из отведенных 10 миллиардов, то вот эта система, она, как говорится, вряд ли выдержит такой срок и эволюционирует за счет гравитационных процессов путем, скажем, выпадения на центральную звезду существенно раньше. Ну, значит, обнаружены в настоящее время экзопланеты как вблизи нашей Солнечной системы. Это известные планеты Альфа-Центавра, с их тремя планетами А, Б и Проксима Центавра. Это сценарий двух, значит, планет в окрестности, вот планеты в окрестности двух звезд системы Альфа-Центавра. Это вот Солнце, как это может, в принципе, наблюдаться, ну, в зависимости от Солнца. Но в конечном итоге система эта пока не подтверждена, поэтому я привел ее просто как некое условное подтверждение того, что мы реально можем иметь экзопланеты и достаточно близко от нас. Альфа-Центавра находится от нас на расстоянии всего 4,5 световых года. То есть это очень близко по космическим масштабам. Но открытые планеты гораздо более далекие. Это при помощи телескопа Хаббла, звездное поле, где обнаружены планеты Свипс в созвездии Стрельца. Значит, здесь они очень плохо видны, здесь вот есть звездочки. Размер этого поля, вот столько-то угловых секунд, в нем находится 245 звезд, массой, со звездной величиной меньше 30, и 180 тысяч звезд со звездной величиной меньше 26. Вот эти планеты находятся в направлении к центру галактики, это вот в этом направлении, на расстоянии от Земли 8,5 килопарсек. Напомню, один парсек – это 3,3 световых года. То есть это громадное расстояние. И это великолепная возможность при помощи телескопа Хаббла такого типа планеты у звезд по вот этим, ну, методам радиальных скоростей обнаружить. Значит, ну вот эти планеты найдены у звезды со звездной величиной порядка 26. То есть это очень большая звездная величина, очень тусклые звезды, которые без хорошей техники не увидеть. Ну вот, экзопланеты существуют, как я говорил, у двойных и даже мультизвездных систем. Это вот орбитальная конфигурация в системе Кеплер-16. Видите, здесь несколько планет. Это вот тройной транзит в системе Кеплер-11. А это вот четыре планеты на близких резонансных орбитах в системе КОИ-730. Мы перейдем с вами в конце концов к наиболее, пожалуй, интригующей теме. Среди вот этих вот
большого количества уже нам известных планет, напомню, больше 3500 подтвержденных и 4000 кандидатов, и, наверное, среди них будет сопоставимое количество подтверждено, мы имеем, так сказать, определенные уже свидетельства того, что некоторые планеты представляют для нас особый интерес. Они представляют особый интерес по двум главным характеристикам. Первое – это их размеры и массы. Мы с вами прошлись и научились видеть, что в статистике экзопланетной преобладают мини-Нептуны и суперземли. Так вот, особенно интересно, конечно, среди них планеты, сопоставимые с нашей Землей. Это первая часть, так сказать, нашего интереса. А второе обстоятельство. Где, на каком расстоянии от родительской звезды эти планеты, которые сопоставимы с Землей, находятся? И, конечно, наибольший интерес представляют планеты, находящиеся в так называемой зоне обитания. Зона обитания – это область космического пространства в окрестности родительской звезды, где могут быть, ожидаться или существовать климатические условия, которые, ну, благоприятствуют возникновению и развитию жизни. Это так называемая условно зона обитания. В Солнечной системе это очень узкая область. Она находится между, вот, в окрестности Земли. Ну вот нам так самой природой повезло находиться именно в этой зоне, где крайне благоприятные условия, где есть возможность существовать, так сказать, на поверхности жидкой воде, где есть благоприятные условия для той атмосферы, создания той атмосферы, которую мы дышим, и где очень благоприятный диапазон температур, которые отличны от того, что есть.

0: набрать.
1: Ну, например, какое там, какие там пункты в меню есть в морском? Что там вот, дают?
0: Это очень интересный вопрос. Я бы, знаете, начал разговор о морском меню с минтая.
1: Ну, давай.
0: Некоторые говорят... Некоторые говорят... О!
1: Кошачья...
0: А некоторые говорят, о! Когда разговор заходит о минтае. Ведь минтая не было на нашем столе до середины 70-х годов. Если минтая в Беринговом море ловили, то его ловили только для того, чтобы кормить животных на пушных фермах.
1: Угу.
0: В нашей диете не было такой рыбы. А минтай вообще рыба удивительная. И удивительность ее связана с тем, что в отличие от многих других рыб, у нее очень низкое содержание жира в мясе. Ну, менее 3%. Это очень мало. А такое малое количество жира, оно может быть легко при обработке рыбного мяса экстрагировано. И вы получаете чистейший, идеальный для человеческого организма белок морской рыбы. Не несущий никаких... А запах рыбы, который часто мы так не любим, он ведь связан с липидами, с жирами. Если вы экстрагируете жиры, то вы получаете чистый белок без запаха. И вот японцы, которые феноменально... используют в кухне своей минтаевое мясо, они могут делать все, начиная от вот таких рыбных котлет, кончая имитацией отбивных, свиных, телячьих. Причем все это с запахом, все это с видом. Туда вставляется косточка, но на самом деле суть-то этих всех вещей, она абсолютно диетическая.
1: Интересно, да. Минтай, царица, оказывается, да. Моря.
0: И с минтаем связана совершенно потрясающая интрига.
1: А вот об этой интриге давайте поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим сегодня о Беринговом море.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на Ментае мы остановились.
2: Интрига Ментая.
3: Интрига Ментая, она исключительно интересная. Я вам сказал, что...
2: Я вам сказал, что
3: Ментая-то мы практически не знали до середины 70-х годов. Надо сказать, что и в Беринговом море его было немного. А в 70-е годы, в середине 70-х годов, включилось удивительное климатическое явление, которое вообще климатологи, океанологи называют переключением режима в северной части Тихого океана. Берингово море слегка потеплело, и в Беринговом море чуть-чуть изменился характер ледостава зимнего. Плюс к этому, к началу 70-х годов, как я вам уже сказал, были практически полностью истреблены киты, которые были главными потребителями планктона. И это открыло Ментаю дорогу из северной части Тихого океана в Берингово море. И от практически нулевых уловов, ну, очень маленьких уловов в конце 60-х, мы подошли к уловам во второй половине 70-х, которые улов только Ментая. Они достигали 4 миллионов тонн. Это был крупнейший после перуанского анчоуса моновидовой промысел в Мировом океане. Представляете себе, каким образом климатическое дыхание может изменить облик бассейна? Как, знаете, есть хорошее выражение, я не знаю даже, как его точно перевести с английского, называется keystone вид, то есть ключевой вид. Вот Ментай из вида побочного за 4-5-6 лет в Беринговом море стал абсолютно ключевым видом. Все на нем держится.
1: Он подавил всех, как, я не знаю, как...
3: Он их подавил, конечно.
1: Как голуби подавляют всех остальных птиц.
2: А вы сказали, не намного потеплел океан. Это на сколько, на полградуса?
3: Около 1,5 градусов. Между градусом и 1,5. Но этого достаточно, если мы имеем среднюю летнюю температуру между 7 и 8. Сами понимаете, ну вот тело свое подогрейте на 1,5 градуса. Это же для нас будет...
1: Ну да. А получается, Берингово море в зимний период оно закрыто льдом, что ли?
3: Частично оно закрыто льдом. Его северная и северо-восточная часть закрыты в иные годы до Бристольского залива. То есть это практически южная часть, восточной части Берингового моря простираются ледяные поля.
2: Но летом оно не промерзает до дна?
3: Нет, ни в коем случае. Оно не промерзает до льда. До дна лед небольшой, там бывает 60-70 сантиметров такой вполне, который очень быстро сходит весной, потому что волна вот, потепления сезонная, она проходит очень быстро по этому пассе. Но ведь наше счастье гастрономическое в Беринговом море не заканчивается Ментаем.
1: Вот, да, хотелось бы.
3: Прекрасная беринговоморская сельдь. И многие знатоки, любители сельди, знают, что было знаменитое анадырское стадо сельди. Оно, кстати, на нашей акватории было Беринговом море. Изумительная совершенно сельдь. Кстати,

0: Американцы не едят ее вообще. И, скажем, устроить русский стол на Аляске, поставить на стол две бутылки водки и сель хорошую, это просто невозможно.
1: Почему?
0: У них нет этого в привычке. Они называют сельдь baitfish, то есть рыба для насадки. И они действительно ее ловят и используют для насадки на крючковые снасти, которыми они ловят еще одну изумительную рыбу для Берингового моря. Это гигантский тихоокеанский палтус. Вы знаете, вот надо один раз увидеть эту рыбу в ее полном размере. Это рыба около 2 метров длиной. Вот увеличьте палтуса, вы увидели на прилавке в магазине? Вот увеличьте его до 2 метров, практически до 1.30 метра, 1.40 метра в ширину, и придайте ему толщину 20-30 сантиметров.
1: Это штунец получится.
0: Вытащить ее просто так на палубу, ну, есть и маленькие, конечно, экземпляры. Вот, ловит ее на крючковую снасть, на перемет, как вот наши предки ловили все в Волге на переметы, разбрасывают эти... Она... Крючки как раз насаживают куски нарезанной сельди.
2: Сельдь и водку заливают туда.
0: Ну вот, к счастью, нет.
2: И палтус клюет.
0: Так что это потрясающая рыба. Она в американских ресторанах, на американской стороне, вот палтус в сезон, он стоит дороже, чем красная рыба. Потому что мясо совершенно феноменально. Его и коптят, его и жарят, его и делают на гриле. В общем... Мясо феноменальное. Но потом, коллеги, не будем забывать о нашей гордости в прошлом, о крабах, о королевском красном крабе.
1: Он там тоже есть?
0: Он есть, он промышляется в большом количестве. Но у нас тоже, к сожалению, на нашей стороне его меньше, потому что на нашей стороне немножко другое море Берингово. Вот та часть, которую заселяют крабы, и, кстати, палтусы, это часть, которая называется шельфом. Мы с вами уже говорили в наших передачах про Арктику, что это... Та часть моря неглубокая, между берегом и, собственно, 100-150-метровой забатой. Она бывает очень широкая. Вот в восточной части Берингового моря ширина вот этой части, неглубокая, составляет примерно 550-600 километров.
2: А неглубокая, это напомните, сколько?
0: Примерно до 150-200 метров. Угу. А дальше, как правило, идет очень крутой обрыв уже к континентальному ложу, которое обычно начинается с глубины около 3000. Угу. А вот этот переход, он называется континентальным склоном. Кстати, это очень интересная область, которая является одной из самых продуктивных областей Мирового океана вообще, и Берингового моря в частности. И, кстати, во многих районах Мирового океана несет огромные запасы углеводородов.
1: Понятно.
2: И в Беринговом тоже?
0: В Беринговом море шельф богаче, чем континентальный склон. И удивительно, что ведь мы с вами говорим вообще, мы с вами говорили об этом, когда про Арктику говорили, и сейчас обязательно должны это сказать, когда говорим о Беринговом море. Ведь еще 10 тысяч лет назад вот эта область континентального шельфа, она была сушей. Море стояло примерно на 120 метров ниже. И вот с таянием льдов последние 8, 7, 6 тысяч лет уровень Мирового океана поднялся, и этот шельф затопил. Так что вот если говорить о прошлом более чем несколько десятков тысяч лет, то мы говорим о том, что край континентального шельфа – это был край суши.
2: Ну, понятно, там чернозем, понимаешь, хорошая почва, поэтому и сейчас там богатые места.
1: А креветки там? Креветки водятся?
0: Да.
1: Мидии?
0: Мидии нет. Там, если говорить дальше о вот таком гастрономическом фейерверке, который нам выдает Берингово море, ну, там, во-первых, не один вид крабов. Там есть несколько видов крабов, не менее вкусные, но более мелкие, чем камчатский королевский краб. Там есть великолепные моллюски. Это, ну, скажем, что это улитки. Это не похожие на мидии, а похожие на улиток моллюски, размер которых достигает 2 кулаков человеческих.
1: И вы пробовали все это?
0: Я это пробовал, и это фантастическая вещь. Они ловятся специальными ловушками на дне. Ставятся ловушки с приманкой, туда эти моллюски заползают, потом их достают, и обязательно их надо держать живыми. И они сдаются на берег только живыми, иначе их не принимают. Креветки огромные. Там целые поля были креветок. Кстати, разведанные нашими с вами соотечественниками, когда восточный шельф был для нас открыт, вот до всей этой эпопеи с 200-мильными зонами, то там был огромный промысел креветок крупных. Что там есть еще? Там есть кальмары, но очень немножко. И, конечно же, там есть открытый промысел целого спектра видов, тех, которые мы называем красной рыбой. Неправильно называем красной рыбой. Потому что если обратимся мы к старому русскому истинному понятию красная рыба, это всегда осетровый. Но мы вот лишённые осетровых мы называем красной рыбой ту рыбу, которая имеет красное мясо. И тоже ее промышляют и в реках, но огромное количество этой рыбы промышляют и в открытой части океана на подходе к нересту.
1: Об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук, сегодня в гостях. Говорим о Беринговом море.
3: Тайны океана.
2: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И вот меня волновал все-таки вопрос, когда вы говорили, что поделили так, что большая и самая вкусная часть отошла Америке. Почему так произошло? Почему мы себе вкусную самую не забрали?
0: Ну, надо быть справедливым в той части, что вообще самое вкусное и должно было принадлежать Америке. Разговор шел о делении центральной части Берингового моря. Вообще сейчас Берингово море поделено на три части схематично. Одна часть принадлежит нам, наша 200-мильная зона, она находится на западе Берингового моря. Вторая часть, находящаяся на востоке, включая вот тот самый замечательный шельф, о котором мы говорили, принадлежит Америке. И эти 200-мильные зоны отсчитываются от любой точки Земли, которая во время прилива торчит из воды. И вот, значит, Приволовые острова действуют ту самую работу теперь для Америки, что 200 миль от них заходит в центральную часть моря. Но, тем не менее, в середине моря остается такой...
2: А третье
0: такой пятачок, оставшийся в середине, ну, образно говоря, пятачок, довольно большая, значительная площадь. А она... Американцы ей дали название Donut Hole, дырка от бублика. Вот она не принадлежит никому. Это международные воды, где по международным канонам ведется промысел, и там промышляют все, включая китайцев, поляков, находящихся вообще по другую сторону, можно сказать, земного шара.
1: Как
0: китайцев, индусов. Потому что самый великий промысел Минтая, о котором я упоминал, он как раз был в этой дырке от бублика. Это центральная часть, где скапливался Минтай, самый крупный, самый репродуктивно активный. И средние размеры, вот я помню оценку, когда начался этот промысел, средние размеры его были около 50 сантиметров, средние. Что-то огромные рыбины были. Но вот так сильно навалилось международное сообщество на этот Donut Hole, что практически и мода Минтая уменьшились, средние размеры. Теперь они еще недавно, они были около 30 сантиметров, даже меньше. И самое главное, репродуктивное стадо было выбито. Потому что международные правила, они, к сожалению, в те годы, в 70-е, в конце 70-х, в начале 80-х, они не очень-то действовали. Сейчас они более жесткие. Вот. Но самое-то весь казус был в том, как была проведена линия разграничения между Соединенными Штатами и Россией в том месте, где они соприкасались. И вот там Россия потеряла очень много. Вот я думаю, что американцы приобрели, а Россия потеряла из своей 200-мильной зоны. Я не берусь воспроизвести точно цифры, да, они, наверное, радиослушателям ничего и не скажут в квадратных километрах, но Америка приобрела существенно больше, чем мы потеряли. И, в общем, я очень хорошо помню документы, которые давали расчеты, что мы потеряли с точки зрения промысла там. Так вот, за период с 90-го по 2000-й год наши потери промысла в том месте, где могли бы мы промышлять, если бы этот кусочек был разделен правильно, составили около 2 миллиардов долларов по самым... Это тех долларов, которые были в 90-е годы. Примерно 200 миллионов долларов рыбы и рыбных продуктов в год. Это огромная потеря. Но, вот, к сожалению, нам теперь приходится с этим делом
1: жить. А кто так делил? У кого рука дрогнула?
0: Ну, она дрогнула у правительства того времени и, в первую очередь, у того, кто исполнял обязанности министра был министром иностранных дел. Это, в общем, даже этот самый пакт о делении, его называют именем Шеварнадзе. И по каким-то соображениям, о которых мы с вами и сейчас не догадываемся, была сделана такая колоссальная уступка. Это мне лишний раз говорит о том, что когда делаются такие, подписываются и принимаются такие международные акты, вообще не худо было бы тем, кто делает политику, опираться на знания, которые имеет наука. И не только рыбопромысловная, но и рыбопромысловая в том числе, и наука фундаментальная, потому что мы в два счета могли доказать и показать, почему это должно быть нашим. И что люди, подписывая такие документы, они, в общем, ну, делают не лучшее для будущих поколений, если называть это самыми мягкими словами, каким можно.
1: Нет устойчивого развития, как это в экологии называется.
0: Да, нет, тут даже не до устойчивого развития, нет промысла просто. Понимаете, это достано у нас из кармана. Поэтому ни о каком даже устойчивом развитии тут говорить. Ну, все равно, что взял сосед и запахал твое поле и собирает урожай, лучшую часть.
2: А как в Берингом море обстоит дело с лежбищами? Что интересует?
1: Котиков?
2: Всяких тюленей, да. Есть ли там все это дело?
0: Там есть все это, и сейчас очень жесткие нормы. Ну, вообще, я должен сказать, что млекопитающие вообще не добывается сейчас в Берингом море. И промысел млекопитающих был прекращен вот в конце 80-х годов.
2: А их вообще на что используют? Кожу?
0: Ну, их использовали традиционно в качестве пищи. Ну, я имею в виду местные.
2: Ну, местные, понятно.
0: Да. Но местные не вообще традиционно, ну, котиковый мех и мех калана. Мех калана лучше, чем мех пресноводного бобра, наземного бобра. Потому что он чрезвычайно устойчив. Это мех, который правильно выделан, он проходит через поколение, не теряя своего качества. И, конечно, это были... Вот очень интересно, что когда были открыты острова Прибылова в 1675 году, то барк судна Герасима Прибылова, оно очень долго в тумане, без ветрии. И так его течение несли, и судно это... И люди мучились, потому что деятельные люди в течение недели ничего не могли сделать. И вот в этой тишине туманной вдруг они услышали, что будто бы водопад где-то. И они так обрадовались и закричали: «Земля!», потому что у них вода кончилась. И, значит, течение мягко несло их в сторону этого рева водопадного. И когда чуть ближе они подошли, то смотрящий закричал: «Это не водопад, это морской зверь». Их вынесло в залив, они спустили шлюпку, и вот по их дневникам они подплыли к острову, и им некуда было ступить, потому что берег весь был покрыт лежащими на солнце морскими выдрами. И они, когда высыхают на солнце, их мех становится золотым. И вот офицер, который сидел в шлюпке, показал пальцем и сказал: «Это Золотой залив». И до сих пор в американских картах так и написано: «Золотой залив». Он был золотым и в прямом смысле, вот по цвету, и в переносном, потому что, конечно, он дал им огромное богатство. Я должен сказать, что последние выдра, последний калан, последние его видели на островах Прибылова в 1941 году. Доминирующий зверь был полностью уничтожен во время промысла. То есть в ноль сведена его популяция.
1: Uh-huh. А местное население там было какие-то аборигены?
0: Да, местное население, которое туда завезли в качестве рабсилы. Завез тот же Герасим Прибылов, когда эти острова стали осваивать. Он завез туда алеутов, и алеуты создали там сейчас популяцию, которая самая, пожалуй, самая крупная в Берингово-морском регионе. Там в целом живет чуть больше 1000 человек на двух островах. И они, конечно, они занимаются рыбным промыслом, они занимаются переработкой рыбы, потому что Прибылово острова вообще очень интересное место. Это как будто бы специально стоящий в середине моря рыбоперерабатывающий завод. И представьте себе, что там огромное количество пресной воды, которая нужна для рыбной переработки, в центре моря. Поэтому там заводы по рыбной переработке. Но надо сказать, что острова жестко заповеданы, и только городская территория, территория аэропорта и дорог открыта. А так куда-то пойти на лежбище даже местные не имеют права. Ну, дают им... Там есть специальное управление городское, оно может дать вам разрешение, вы пойдете, и гостям даются такие разрешения, но далеко не везде вы можете ходить. И
2: вот откуда они там это... вода, кстати, пресная-то берется?
0: Вода пресная, это вулканические острова, и там есть вода, которая, ну, такая же артезианская, как...
1: Mm-hmm.
0: Да, и также наполняются озера пресные огромные, которые на этих островах.
1: Но местное население, эти алеуты уже, наверное, американизированы?
0: Они полностью американизированы, с исключением того, что у них осталось... Они все ортодоксальные православные и исповедуют те самые ортодоксальные нормы, которые им были привезены вот в 16 веке. Более ортодоксальные, чем, может быть, здесь наши с вами соотечественники. И также весь уклад жизни у них такой же американизированный, за исключением одного. Они имеют право промышлять, как и раньше, небольшое количество морского зверя. Это количество на оба острова, если мне не изменяет память, около 3000 котиков. Причем эти котики показываются им специально. Служба рыбы и дичи позволяет им в определенном месте и определенного возрастного состава добыть котиков. Потому что, ну вот, как они уверяют, это очень важный для них компонент питания, потому что они живут без света, там в месяц один солнечный день бывает. и без витаминов специальных, поэтому вот они исторически приспособлены к тому, что они утилизируют это мясо котиков, кстати сказать, исключительно полезное с точки зрения микроэлементов и витаминов. Они ловят рыбу, и им позволено ходить на птичьи базары, как в старину, собирать яйца чаек и каэр. И они эти яйца сохраняют и, значит, традиционно едят. Но все это в срок контролируемых очень малых количествах. Так что, несмотря на то, что они американцы по всему, и ездят на роскошных американских автомобилях и разговаривают по 2-3 сотовым телефонам сразу, тем не менее, они сохраняют вот этот элемент жизненного.
1: А как они сохраняют рождаемость? Они берут американских себе жен, мужей? Или
0: православных? Нет, я этого не видел. То есть это исключение. Они, как правило, и это большая проблема. Проблема
2: близкородственного
0: скрещивания. Да, но тем не менее, как-то они ухитряются это дело разводить и между родственными кланами. И, в общем, у них порядочно детишек. Эти детишки, конечно, практически все учатся на берегу.
1: Давайте сейчас мы прервемся. У нас в гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук Берингова моря. Тема сегодняшней передачи.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на алютах мы остановились.
2: Да, о том, как они поддерживают численность населения. Ну, да. Проблемы есть, в общем-то, мы об этом сегодня узнали.
3: Да, есть проблема, но тем не менее их численность, от численности многих других малых народов, она стабильна.
1: Но у них же наверняка, как у всех американцев, должен быть свой шринг, свой психотерапевт, к которому они ходят, и он убеждает их, что нужно брать себе еще американских жен,
3: а не только американских. Ну, еще, знаете как, надо при этом уговорить дочку Рокфеллера, надо еще уговорить американскую. Но я знаю, тем не менее, такие браки очень интересные, очень успешные. Вот один из таких ведущих людей, который убедил американское правительство закрыть промысел там, в середине 80-х годов, и убедил своих соотечественников закрыть промысел, потому что для них это был единственный источник дохода. Он был в свое время советником губернатора Аляски по науку. Такой потрясающий шан алиут. У него жена белая, ну, американка, очень тоже интересный человек. Она была редактором и ведущим American Public Radio. Это практически ваш маяк на американской стороне. Очень интересный брак был, очень интересный у них сын. И мне кажется, что вот, ну, это какое-то исключение, скорее. Потому что большая часть браков – это браки вот такие, внутренние.
1: Но все равно они живут себе вполне цивилизованно. Не то, чтобы они там с удочкой вышли в море, там у них…
2: На шикарных машинах, мы уже выяснили.
1: Да. При свечах сидят.
2: Да. А как нам увидеть Берингово море, если мы простые люди, не ученые, а как в качестве туриста? Можно туда попасть?
1: С какой стороны зайти лучше?
3: Я боюсь, что вам придется заходить туда в основном с американцами. Стороны.
2: Дорого.
3: Очень дорого. И вообще вот эти путешествия на острова Прибылова, которые, конечно, я еще раз это повторяю, это жемчужина. Я это говорю к тому, что если кто-то из вас или слушающих нас людей увидит когда-то вас какой-то фильм про острова Прибылова или возможность посмотреть этот фильм, обнаружится, сделайте это непременно, потому что это действительно такое же уникальное место, как Галапагосские острова. Экскурсия туда, когда я там был, в начале 90-х годов, в первой половине 90-х годов, я там работал, экскурсия туда стоила около 14 тысяч долларов недельная. По тем временам это были просто циклопические деньги. Угу.
1: Ну, это сейчас немало.
2: А с нашей стороны вообще никаких возможностей нет зайти?
3: Нет, ну можно как-то попасть на нашу... Сейчас вообще везде туризм развит. И, может быть, попасть как-то на нашу часть Алеутских островов и на нашу часть Берингового моря, но... Я, откровенно говоря, не слышал, чтобы были какие-то устойчивые и явно, даже не знаю, такие места, которые я мог бы назвать, чтобы сказать, езжайте туда, и вы увидите истинное Берингово море. Вот, может быть, за исключением северной очень интересной части, это уже Чукотская часть Берингового моря, вот бухта Провидения и сам поселок Провидения. И давайте все-таки вот мы с Дежнева отнесем к Берингову морю, и Уэлен, поселок Уэлен. Но,
2: а Ратманово, остров Ратманово?
3: А туда невозможно попасть практически. Невозможно попасть. Я думаю, что прежде всего по всяким пограничным и прочим соображениям, связанным с охраной границы и дислокацией каких-то...
1: Да, войск. Ну и вообще, будем честны, там с транспортом-то все не очень обстоит. Но
2: все равно это какая-то романтический флер имеется. Но ведь мы раз в год всегда слышим, что остров Ратманово, именно там начинается Новый год.
1: Но да. Я помню, что мой брат летал на Чукотку на неделю, там, ну, тоже по работе, все. Он остался там на 3 недели, потому что погода, и вертолет, извини, просто не может прилететь. Все, там по-другому все существует. А погодные условия, там же не то, что сел на Боинг и полетел туда, что так не работает.
3: Верно, но вы знаете, то, что человек может увидеть там, легко и окупает все сидения, все ожидания. Я тоже ведь работал на Чукотке очень долго и прошел практически всю северную часть Чукотки, прошел пешком. Я теперь смотрю на это и думаю, что это, наверное, был не тот человек. Я был не тем человеком. Потому что я практически прошел от места рядом с мысом Дежнева. Вот такого поселка Нешкан, это огромная часть, очень трудно проходимая, жил там довольно долго. Мы там всякую делали научную работу, связанную с прибрежной частью. Это места потрясающе интересные. Я вообще, когда смотрю на российскую Арктику, я очень горюю как раз вот по этому поводу. Ну вот почему так? Это необыкновенно красивые места, это ведь наше с вами отечество. Причем одна из красивейших частей нашего Отечества, красивейших и не имеющих абсолютно никаких аналогов, потому что если вы, скажем, полетите на Аляску, что проще сделать, чем попасть на наш север. Аляска потрясающее место, но это другой север, абсолютно другой, чем наш. И мы просто как-то себя, я имею в виду страну, обворовываем немножко в том смысле, что мы не открываем людям упорным, настойчивым и желающим туда поехать возможность эти места посмотреть. Это, вот знаете, надо посмотреть на картину Роквелла Кента, которую мы с вами, по-моему, вспоминали, когда говорили об Арктике. Ну вот Берингово море дает вот такие поразительные совершенно ощущения, северная его часть. Вообще это удивительно интересно. И попасть в какие-то места, где вы видите вот такой сгусток жизни, вот человек не может понять. Я ученый, я не мог понять, как существуют эти миллионы птиц и зверей вместе на этих крошечных островах. Там земли нет. Ногу мне поставить между ними, пройти. Они там живут и размножаются, и благоденствуют. Как это можно
1: быть? А друг друга не едят?
3: Нет, они не едят друг друга. Нет. Кстати, там очень, вот если говорить об интригах Берингового моря, есть еще одна интереснейшая интрига, которая связана с тем, как исчез оттуда, практически исчез удивительно красивый Стеллеров морской лев, о котором мы говорили.
2: За 30 секунд придется открыть эту интригу.
3: Откроем, что после истребления китов Стеллеров морской лев стал объектом нападения косаток. И это объяснило вот этот потрясающий природный феномен, почему все усилия человека по охране Стеллеров морского льва не принесли никаких результатов.
2: А наоборот.
1: Потому что косатки красивые, но очень опасные. Да.
3: И прожорливые.
1: Вот, прожорливые и хищные, да. Спасибо вам громадное.
2: Ждем вас снова у нас в гостях.
3: Спасибо большое.
2: Принесите, пожалуйста, фотографии.
1: Да.
2: Вы наверняка фотографировали там.
3: Я принесу фотографии. Более того, я очень советую вам потратить несколько часов, 2-3, съездить в Дарвинский музей и посмотреть фотографии, которые мы делали в Арктике.
2: Спасибо большое. В гостях Михаил Флинн. До свидания.
1: Всего доброго.
3: До свидания. Спасибо большое.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья. Тема сегодняшней лекции – практическая астрономия. Ну, астрономия всегда была практической наукой. Она и в навигации позволяет делать полезные вещи в счете времени, в ведении календаря. Ну, об этом мы время от времени говорим, я вам это рассказывал. А какие еще практические навыки и практические задачи может решать астрономия? Ну, во-первых, для каждого из нас астрономия должна стать каким-то прикладным искусством, прикладным знанием. Ну, самым элементарным хотя бы, даже не для астрономов, а просто для любого человека. Знание некоторых созвездий – довольно полезная вещь. Ну, ковш большой медведицы знают все, как с его помощью найти полярную. Мы объясняем людям, и вы будущие астрономы, и не астрономы. Наверное, это знаете. И это полезно. Заблудившись в лесу, вы всегда найдете в ясную погоду направление сторон горизонта, поскольку полярная висит над точкой севера. Ну а найдя точку севера, вы легко найдете все остальные направления сторон горизонта. И это уже в каком-то смысле позволит вам сориентироваться, по крайней мере, потеряв дорогу и не имея GPS-навигатора, не ходить в лесу кругами, а идти в строго определенном направлении, желательно в том, которое ведет вас к человечеству, к цивилизованным местам. Надо, это я уже говорю для будущих астрономов, носить в голове, в памяти действующую карту неба, то есть ожидаемую карту на ближайшие несколько дней или недель. Это полезно, потому что иногда возникают новые светила на небе, вспыхивают новые звезды, взрываются сверхновые, и если вы носите в голове, в памяти действующую картину звездного неба, вы сразу обнаружите новое явление, и оно, может быть, поможет вам в вашей карьере. Такие на моей памяти, по крайней мере, два таких эпизода с моими коллегами, с моими друзьями произошли, и это решило их дальнейшую академическую судьбу, я вам скажу. Вспышки новых и сверхновых звезд, замеченные ими, потому что они хорошо знали картину сегодняшнего неба, положение звезд в созвездиях и ярких планет на фоне созвездий. Полезно, хотя, наверное, современный астроном, конечно, редко этим пользуется, но тем не менее полезно уметь быстро оценивать угловые расстояния между светилами на небе. Уж может появиться там новая комета, метеор яркий, болид, летающая тарелка, что угодно, и быстро оценить ее расстояние относительно ориентиров на звездном небе бывает полезно. Запомните на всякий случай, как выглядит расстояние между вашими пальцами вытянутой руки. У каждого длина руки своя, размеры пальцев свои, поэтому тут я только приблизительно и дал расстояние, а вы можете всегда, пользуясь, например, ковшом той же большой медведицы, там расстояние известно, например, 5 градусов между поинтерами, вот этими Дубхи и Мираком, которые на полярную звезду смотрят, оценить размер своих вот вытянутых пальцев так, так, так, и носить этот прибор всегда с собой. Астрономы в течение веков понемногу улучшали, увеличивали точность своих измерений. В Средневековье, ну, я не говорю уже о древнегреческих временах, но в Средневековье уже пользовались достаточно аккуратными, не оптическими, а все-таки аккуратно сделанными угловыми, угломерными инструментами, типа квадрантов, секстантов. И тогда уже точность, повышенная точность измерений позволила перейти от гелиоцентрической системе координат, от представления о круговых к эллиптическим движениям. Все это было сделано еще практически без участия оптических приборов, то есть телескопов, а на основе таких угломерных инструментов. Особенно важным было в те времена наладить службу времени. И это тоже очень практическое дело для астрономов. Вот посмотрите на эти карты Земли, когда уже мореплавание было достаточно развитым, уже плавали и вокруг Африки, и там, по Атлантике. Но посмотрите, как неправильно с современной точки зрения выглядят карты того периода. Почему? По широте там все довольно правильно распределено. Ну, вот на Африку посмотрим. А по долготе явные деформации материков не было.
приборов для точного счета времени, а определить свою долготу на Земле можно только имея точные часы и таблицы небесных явлений, там движение Луны на фоне звезд или движение спутников Юпитера, Галилеевых рядом с Юпитером. И вот когда появились часы, ну, мы их называем сегодня морские хронометры, ну, в общем, хорошие часы, тогда уже на каждом судне можно было хранить время своего порта и иметь таблицы небесных явлений для своего порта, и сравнивая местное время и данное явление, например, прохождение Луны рядом с некоторыми звездами, определять свою географическую долготу и как изменились карты. Еще не была Антарктида открыта, еще в Америке предстояло открыть многое, особенно в Северной Америке, а очертания Африки уже приобрели нормальный современный вид, потому что по долготе мы, наши предшественники, получили возможность точных измерений. Вообще измерение на палубе корабля – это непростое дело. Если на Земле можно стационарный прибор поставить, отвес, вертикаль создать, то на движущейся палубе это не так просто. Но, к счастью, на морских просторах есть горизонт, который очень близок к математическому горизонту, ну, если корабль не слишком высокий. И горизонтом можно пользоваться как заменой направления на вертикаль, на зенит. Но сама палуба корабля неустойчивая, и тут надо как-то компенсировать это колебание, вот действие волн на корабль, компенсировать движением тела моряка. Поэтому приходится использовать ручные, не стационарные, а ручные угломерные инструменты. Ну, вот самый распространенный морской секстант. Это, по сути, обычный угломерный инструмент. И тут оптика не так уж нужна, хотя она повышает точность измерений, но вот эта вот оптическая трубка, она с небольшим увеличением в 2-3 раза, она просто фиксирует направление хорошо. И вы можете получить направление на горизонт, глядя сквозь полупрозрачную вот эту вот пластинку, и от нее же отраженный, от нормального зеркала 100%, отраженный луч, например, Солнца. И по высоте Солнца, ну или Луны, в общем, любого предвычисленного заранее светила, можете определить его положение, а значит и координаты, ну, по крайней мере, широту, а долгота с помощью хронометра определяется и секстанта, можете определить свои координаты на море. Но не только для этого служит секстант. Например, если есть хорошая карта, на которой уже заранее отмечены высоты некоторых, например, горных пиков, видимых с моря на континенте, то по высоте, по угловой высоте горного пика вы можете вычислить расстояние, треугольник простой получается, расстояние от берега до корабля. Ну, работа секстанта на этой анимации показана, как действует секстант. Мы совмещаем изображение светила с изображением горизонта, двигая подвижное зеркало. Ну, вот вы видите, как оно перемещается. Во-первых, надо выровнять сам секстант в руках, так, чтобы плоскость горизонта была горизонтальной. А потом, двигая подвижное зеркало, совмещаем светило с горизонтом, ну, центр светила, или Луна, если это Луна или Солнце, с горизонтом, и по шкале определяем высоту светила над горизонтом. Ну, перед вами. Так, я перевел кадр, а он почему-то не перевелся. Оп, перевелся. Ага, все работает. Перед вами современный морской секстант. И хотя, конечно, на всех крупных судах есть система GPS, ГЛОНАСС и прочей спутниковой навигации, секстанты всегда хранятся на корабле. Спутник может подвести, а секстант никогда не подводил моряков и использует это довольно часто. И не только моряков. Обратите внимание вот на эту фотографию. В данный момент Александр Герст, это немецкий астронавт, находится на Международной космической станции. И тем не менее, даже на МКС есть секстант, и обязательно
космонавты и астронавты умеют им пользоваться, и были случаи, когда он спасал им жизнь. Вот я в двух словах напомню вам об экспедиции «Аполлон-13», когда произошел взрыв при подлете к Луне, уже посадка на Луну была невозможна, но и возвращение на Землю тоже было затруднено. Практически командный модуль не работал, система ориентации там не работала. И с помощью секстанта астронавты сориентировали свой корабль, двигатели корабля, и получили возможность притормозить полет, войти в атмосферу Земли и спуститься на поверхность Земли. Так что секстант – вещь необходимая даже в космосе, даже для космонавтов. На всякий случай обратите внимание на эту таблицу, которая показывает длину дуги меридианов и параллелей на Земле. Земля не шар, но даже и на шаре дуга параллели имеет максимальное значение на экваторе, а потом с приближением к полюсу стремится к нулю. Тут понятно. Но и дуга меридиана, который от полюса к полюсу идет, тоже в разных своих точках, на разных широтах, имеет разную длину, потому что Земля – это сплюснутый эллипсоид. И это желательно иметь в виду и, по крайней мере, важные такие реперные значения помнить. Например, в районе экватора одна угловая секунда – это примерно 30-31 метр. Ну и дальше вот 1 градус по широте вдоль дуги меридиана – это примерно 110 километров. Но что такое одна секунда? Значит, если мы ошиблись, помните движение полюсов Земли, о которых я рассказывал в предыдущей лекции, оно примерно на полсекунды меняет положение полюса, значит, на полугловой секунды меняет нашу широту любой обсерватории. А это не так уж мало, это будет 15 метров туда-сюда, это вполне заметная величина. У астрономов есть приборы типа секстантов, ну их называются астролябии, древнее название сохраняется, но они позволяют делать стационарные, очень точные измерения высоты светила над горизонтом, особенно в момент его прохождения через меридиан. В качестве вертикали, а точнее говоря, в качестве горизонтальной плоскости, математического горизонта,

Что измерять? Это так называется у астрономов и геодезистов универсальный инструмент. Но у него свои особенности, которые дают ему высокую точность измерений. Ну, например, для измерения азимута снимаются показания в двух точках шкалы. Шкала вот в этой нижней части шкала азимутов. Но если она не совсем аккуратно разделена на градусы, минуты и секунды, то лучше измерить, снять измерения в двух точках, а потом усреднить их и получить уже меньшую ошибку. Ну, в общем, тут есть еще возможность даже перекладывать этот инструмент, менять направление его опор, вот этих осей, чтобы, если есть какое-то гнутие у горизонтальной оси, его компенсировать вот таким перекладкой этого инструмента. Стационарные угломерные инструменты у астрономов в виде меридианного круга часто выполняются. Меридианного, потому что он наблюдает только в плоскости небесного меридиана, север-юг. Как правило, именно в этой плоскости мы измеряем моменты прохождения звезд через меридиан и высоту над горизонтом, когда звезда пересекает меридиан. Это же наиболее высокое положение звезды, там все атмосферные эффекты меньше. И вот такой меридианный круг есть и в Московской обсерватории, и в большинстве классических обсерваторий. Раньше обычно глазом это делалось, но в последние десятилетия, даже уже, я бы сказал, в течение последнего века стараются делать, регистрировать прохождение звезды с помощью фотоэлектрических приемников света. Вот один из известных меридианных кругов – это французская обсерватория в Бордо, и он, видно, как он устроен. Вот если вы присмотритесь, тут такая тележка на колесиках проезжает под этим инструментом. Зачем она нужна? Ну, мы же на больших высотах стараемся наблюдать звезды. Астроному очень неудобно было бы, сидя на стуле, все время задирать голову к окуляру. Поэтому он, лежа на этом, как сказать, на этой тележке, на этом кресле, подъезжает к окуляру и может так в полулежачем состоянии смотреть. Но, вообще говоря, уже редко смотрят, только для наведения на нужное место неба. А регистрация происходит с помощью фотоэлектрических приемников. Есть отдельного типа специализированные телескопы, которые тоже позволяют координаты звезд измерять. Это либо зенит-телескоп, вертикальная монтировка, и он в основном в области зенита работает, либо зенитная фотографическая труба. Она вообще ориентирована только в зенит и измеряет только те звезды, которые вблизи зенита проходят. Внутри нее есть ртутный горизонт, ртутное зеркало, и фактически мы получаем два изображения звезды, перекладывая, ну, раньше делалось с помощью фотопластинки, поворачивая ее туда-сюда, и два изображения звезды справа и слева относительно направления на горизонт получаем. Поэтому точно измерить расстояние звезды от горизонта уже не представляет труда. Ну вот в нашем институте работала такая труба в 60-е и 70-е годы, потом ее демонтировали, она уже стала неактуальной. Точное измерение звездных координат, так, это у меня не нужно, оно позволяет составлять каталоги звезд. Фундаментальные каталоги, потому и называются фундаментальными, что мы отдельно, не опираясь на положение других небесных объектов, измеряем положение конкретных звезд, то есть относительно меридиана, вертикального направления и так далее. Только вот звезды самой по себе, ну, по отношению к положению обсерватории и направлению силы тяжести. А уже когда составлен фундаментальный каталог, и несколько тысяч звезд на небе получили свои надежные координаты, тогда уже, опираясь на их положение, можно измерять положение тех, которые рядом с ними находятся. Это уже каталоги второго, так сказать, пониженного качества, второго уровня. А фундаментальные каталоги очень важны. Их так и называли раньше, вот ФК, вот там КАЭТ, потому что с немецкого еще языка пришло слово каталог.
И они, конечно, немногочисленные объекты имеют,

но с очень высокой точностью измеренные. А потом точность понижается, потому что относительно них идут измерения. Но посмотрите, как вот точность понижалась, а потом вдруг резко возросла. Даже фундаментальные каталоги по наземным измерениям имеют точность порядка десятой доли секунды. И вдруг к тысячной доли секунды перешли. Почему? А потому что это источником измерений был космический астрометрический телескоп, ну, спутник астрометрический, Гепархос. И, конечно, космические измерения, не искаженные влиянием земной атмосферы, оказались намного более точными. Аберрация света или аберрация stellar aberration, то есть аберрация светил, это эффект специальной теории относительности, но иногда грубо его интерпретируют так. Скорость движения Земли по орбите складывается со скоростью света, приходящего к нам, поэтому направление визирования источника света меняется. Понятно. Надо как в параллелограмме положение, как векторы двух скоростей сложить, чтобы по диагонали получить направление результирующего вектора. Это, конечно, неправильно, потому что мы не можем складывать со скорости света что-то еще, потому что получится скорость больше световой. Но при небольших скоростях движения, скорость движения Земли 30 км в секунду небольшая, достаточно точно это получается. Нечестный способ вычисления аберрации. Ну, а честно, она вычисляется в рамках общей теории, специальной теории относительности, а результат получается тем же самым. Примерно на 20 угловых секунд изменяется положение направления на звезду в течение года, потому что Земля то в одном направлении, то в другом движется по своей орбите. Аберрация и параллакс – совершенно разные вещи. Параллакс зависит только от положения Земли, звездный параллакс, от положения Земли на орбите. А аберрация – от скорости движения Земли по орбите, от направления вектора скорости. Поэтому они и то, и другое приводят к смещению изображение звезды на небе, но эффекты совершенно разные, и аберрация позволяет измерять скорость орбитального движения Земли, а параллакс – размер орбиты Земли, либо, если мы знаем орбиту, размер орбиты на расстояние до светила. Измеряя положение звезд год от года, век от века, мы убедились, что звезды перемещаются, одни относительно других. Такое перемещение называется собственным движением звезд. По-английски proper motion – собственное движение. И вот, например, к чему оно приводит. Конечно, это результат расчета. Мы не наблюдаем сотни тысяч лет, но расчет-то можно сделать. Вот, как видите, ковш Большой Медведицы в прошлом, примерно 150 тысяч лет назад, имел такую форму. В будущем, через 150 тысяч лет, будет иметь вот такую форму. Почему? Потому что центральные пять звезд движутся примерно в одном направлении. Это группа, такое движущееся скопление, как мы говорим, звезды одного возраста и генетически связанные между собой, родившиеся, видимо, в одном месте в одно время, и они летят туда, куда исходное облако двигалось, в котором они родились. А крайние звезды ковша движутся в другом направлении, поэтому так искажается видимая форма ковша Большой Медведицы, но промежутки времени большие, так что на диапазонах в несколько тысячелетий это почти незаметно. Собственное движение звезды можно разделить по направлению координат, по альфа, по дельта, по склонению и по прямому восхождению. Но тут будьте аккуратны при вычислениях. Когда вам нужно найти полный вектор перемещения звезды по небу, то есть полный вектор ее собственного движения, скорость, перпендикулярную лучу зрения, тут надо из табличных данных брать не просто, как обычно мы записываем это, μ альфа, μ дельта, то есть изменение склонения там, в течение года или, например, 100 лет, изменение прямого восхождения. А с учетом того,
что прямое восхождение – это изменение координаты, то есть координаты на экваторе. А если у звезды есть достаточно большое склонение, то вектор-то будет короче, на величину косинуса, дельта, косинуса склонения. И когда вы находите по закону, теорема Пифагора, результирующий вектор, не забывайте мю альфа умножать на косинус дельта, иначе вы примете вот этот длинный вектор за реальную скорость перемещения звезды по небу. Нет, это не так. Координата меняется быстро, а реальное движение зависит от того, как близко к полюсу находится звезда. У самого полюса она будет очень медленно перемещаться, а координата будет, конечно, быстро в проекции на экватор меняться. Я один раз, будучи студентом, ошибся, и у меня получилось совсем не то, что должно было. Ну, вовремя понял свою ошибку. Предупреждаю вас об этой ошибке. Она довольно распространенная. Не только у меня, в моей истории она случалась. Век от века точность измерений положения звезд на небе, конечно, улучшается. В эпоху Гепарха, Птолемея, ошибка была в несколько, иногда доходила до градуса, до полутора градусов, ну, десятки минут как минимум. Потом длительный период был уже в Средневековье, Улугбек очень точно делал наблюдения, но все-таки приборы у него были грубоватые, такие каменные секстанты. А Тихо Браге довел это до, пожалуй, высшей точки совершенства, не используя оптику, то есть он закончил свою работу на рубеже 16 и 17 веков, когда телескопа еще не было. Но появился телескоп, и он позволил увеличить точность угловых измерений практически на тех же секстантах сначала. И пошло. В наше время уже фундаментальные каталоги имеют ошибку, ну, грубо говоря, в десятую долю угловой секунды. А затем полетели астрометрические спутники. Гепархос был первым, потом было несколько нереализованных проектов. И вот второй астрометрический спутник работает сейчас, Гайя, он в точке Лагранжа L2. Находится, ему там ничего не мешает, и его точность измерения, конечно, потрясающе высокая. Я не буду вдаваться в подробности, а отсылаю вас к прекрасной книге Жана Ковалевского, переведенной на русский язык, у нас Гаиша. И это современная астрометрия. Причем эта книга намного шире, чем просто астрометрия. Там многие методы наблюдений описаны. Теперь давайте к проблеме измерения времени перейдем. Ну, время нужно всем. И часы мы носим обычно на руке или в кармане, а нынче они в электронном исполнении в наших телефонах существуют. Но бывают довольно оригинальные часы. Вот перед вами часы с 24-часовым циферблатом. Кому он нужен? Ну, глядя вот на эту карту, вы уже догадались, это карта Антарктиды. Не только антарктическим, но и арктическим полярником, ну и антарктическим тоже полезно иметь часы с суточным циферблатом, потому что там полугодовая ночь и полугодовой день. А сориентироваться, какая часть суток в данный момент, глядя на циферблат с 12-часовым разбиением, невозможно. Так что такие часы довольно полезны. Ну, про морской хронометр мы уже поговорили. Это вершина механических часов, вершина точности, достигнутая с помощью механических часов, и, пожалуй, более точных не существует. Ошибка их хода средняя – доли секунды в сутки. Вот тут написано, в течение 3 суток не больше, чем на 1 секунду они ошибаются. Это, конечно, замечательная точность, и от механики требовать большего, наверное, невозможно. Но в середине 20 века появились, как тогда говорили, электронные часы. И до сих пор мы их называем иногда электронными, но правильнее говорить кварцевые. Потому что, по сути, это тоже механические часы. Только в них роль маятника играет маленький кристаллик кварца, который под действием
внешнего переменного электрического напряжения быстро-быстро колеблется там, с частотой 32 кГц примерно. Но это механические колебания, правда, очень быстрые, очень надежные. Высокая добротность у такого кристаллика. И уже суточный ход кварцевых часов – это, ну, грубо говоря, миллионная доля секунды. То есть, ну ладно, это предел для них, но стотысячная доля секунды в сутки, это значит, в течение нескольких лет они ошибутся не более чем на одну секунду. Следующий шаг был, и он до сих пор, так сказать, модернизируется, улучшается, это атомные часы. Тут уже речь идет реально об электронных колебаниях, о колебаниях электронов в оболочках атомов. И их их точность настолько высокая, что относительная стабильность, здесь написано, порядка 10 в минус 4. Что такое относительная стабильность? Это значит, что за 10 в 14 степени колебаний ошибка может накопиться на период одного колебания. Давайте подумаем. В одну секунду ошибка за какое время накопится? В году 3 на 10 в седьмой степени секунд. Значит, 10 в 14, еще 7 порядков у нас в запасе. Вот такие атомные часы могут за 10 миллионов лет ошибиться не более чем на одну секунду. Это рядовые атомные часы, их довольно легко найти во многих лабораториях современных. Они уже, можно сказать, устарели в каком-то смысле. Но они ошибаются не более чем на одну секунду за десятки миллионов лет. А есть еще более точные. Что там служит источником колебаний? Ну, вот в качестве стандартного используется изотоп цезия 133, а других изотопов у цезия нет. Именно поэтому его и используют. Если вы попросили химиков дать вам цезий, то это всегда будет только один изотоп. И он всегда стандартный, 133. Там происходит колебание на сверхтонком расщеплении основного состояния атома. Спин электрона поворачивается. И вот за 9 миллиардов и там такого количества, точного количества этих колебаний, мы считаем, это одна секунда. И потом из секунд строим минуты, часы и так далее. То есть в данном случае, если раньше астрономы считали обороты Земли вокруг оси по движению звезд и говорили, это 24 часа, а мы их делим на минуты, на секунды, то теперь мы идем от секунд. Мы создаем секунду с помощью атомных часов и затем получаем минуты, часы, сутки и так далее. Секунда является сегодня опорой для шкалы времени. Как это физически реализуется? Ну, перед вами такая простенькая схема цезиевого стандарта частоты, то есть, по сути, часов. Пары цезия, нагревается он, пары летят и пролетают через магнитный сепаратор. Он разделяет возбужденные атомы и невозбужденные. Невозбужденные нам не нужны. Возбужденные влетают в резонатор, такая коробка металлическая, и на нее же подается переменное напряжение, переменный сигнал от генератора с близкой частотой. Если генератор немножечко имеет обратную связь отрицательную, генератор подстраивается, сейчас поймете, как он подстраивается, таким образом, чтобы попасть на частоту колебаний электрона в атоме цезия. Если попал, происходит вынужденное излучение, атом цезия сбрасывает свое возбуждение, и дальше невозбужденный летит. Но если не попал, летят возбужденные. Здесь снова магнитный сепаратор, он отделяет возбужденные от невозбужденных атомов. И здесь регистрация. Ну и дальше регистрация потока атомов. И отрицательная обратная связь на генератор передается так, чтобы поменьше сюда прилетало невозбужденных атомов. Чем меньше их сюда прилетает, значит, они тут все попали в область резонанса и отдали свое возбуждение в этом резонаторе. Ну, вот таким образом подстраивается частота внешнего генератора сигналов к частоте электронных колебаний в атоме цезия.
хороший цезиевый стандарт частоты, я уже говорил, имеет относительную точность 10 минус 14. Но он такой рядовой, его можно купить в лаборатории, использовать и для абсолютно для всех экспериментов, и для систем навигации практически это то, что надо. Большей точности не нужно. Но есть варианты и более точных атомных часов, например, на основе водорода. Молекулы водорода расщепляются, диссоциируются, и пучок водородных атомов летит через, тоже через сепаратор. Здесь выделяются атомы, возбужденные от невозбужденных, дальше влетают в резонатор, и уже просто сами в резонаторе отдают свою энергию возбуждения, и в виде радиоволны она идет на регистрацию. Частота этой волны примерно 1420 МГц, длина волны 21 см. Всем астрономам это хорошо известное излучение, потому что весь космос заполнен водородом, который на этой частоте излучает. Само излучение происходит потому, что там один протон, один электрон, и ориентация спина электрона может быть по отношению к протону, либо одной, либо другой. Это как раз сверхтонкое расщепление основного состояния атома водорода таким образом реализуется. И высвечивается оно как раз в виде радиоволны 21 сантиметр. Физики стремятся сделать все более и более надежные генераторы, генераторы сигнала, то есть атомные часы. И вот посмотрите, как год от года улучшаются их характеристики. В какой-то момент уже тепловое движение атомов в резонаторах стало за счет доплеровского смещения частоты влиять на характеристики часов. И тогда стали замораживать атомы, останавливать их движение там, в скрещенных пучках лазерного света, создают такую виртуальную как бы ловушку для атомов. И они там останавливаются, доплеровский эффект снимается, и они все на своей, так сказать, от природы данной им частоте высвечиваются. И вот эта вот точность ну, до 10 в минус 17 сегодня довели. Давайте подумаем, 10⁻⁷ это количество секунд в году, 10⁰⁰ это количество лет в возрасте Вселенной. Таким образом, эти часы ошибутся на одну секунду за время жизни Вселенной. Зачем нам это нужно? Зачем нам такая точность? А оказывается, она нам нужна. Она работает в системах спутниковой навигации. Это и GPS, и ГЛОНАСС, и другие системы. Галилео европейская, Бейдоу китайская. Все они основаны на работе атомных часов. Они позволяют нам, ну, например, геофизикам, геологам, геодезистам очень точно измерять положение на поверхности Земли. Это такие стационарные спутниковые навигаторы, которые позволяют даже движение континентов. А оно происходит со скоростью сантиметр, два, там от силы 3 сантиметра в год. Измерять, и таким образом мы узнаем, как материковые плиты перемещаются по земной коре. Как устроена система спутниковой навигации? Вот типичный навигационный спутник. Ну, я беру за основу GPS, Global Positional System, также устроена и наша отечественная ГЛОНАСС, также и китайская Бейдоу, и все остальные. Это летающие часы. На борту этого спутника есть только атомные часы, как правило, дублированные, пара атомных часов, как правило, цезиевые, но иногда и водородные, они более точные. И радиопередатчик, и больше ничего нет, грубо говоря. И вот этот спутник летает, вернее говоря, много их летает. Это наш спутник ГЛОНАСС, точно так же устроен. И вот перед вами как раз водородный стандарт частоты. Он более, немножко более громоздкий, чем цезиевый, но поточнее работает. И, кстати, на наших ГЛОНАССах тоже водородные в основном сейчас летают. Это такая надежная система. Каждая спутниковая система глобальной навигации имеет обычно 24 действующих спутника на орбитах с разным наклоном относительно экватора Земли. То есть где бы вы ни находились, в любой точке Земли, вы увидите у себя над головой несколько таких спутников. Нам надо точно знать, где, в какой момент времени они находятся. Это основа. Для того, чтобы это знать,
специальные службы лазерной локации спутников существуют. И они с помощью уголковых отражателей, с помощью вот таких вот специализированных телескопов, где есть мощный лазерный источник и телескоп для приема отраженного сигнала, точно измеряют характеристики гравитационного поля Земли, а значит, позволяют нам прогнозировать движение спутников системы глобальной навигации. Как же сама процедура происходит? Спутник глобальной навигации. Время от времени мы ему с Земли передаем результат наших расчетов. Мы, например, на неделю вперед рассчитываем орбиту его и как он в каждый момент времени, в какой точке пространства находится. А спутник эту запись, она называется альманах. Альманах, ну, то есть расписание своего движения, передает на все наши наземные установки, на все наши навигаторы. Телефонные, планшетные, автомобильные и так далее. И у нас есть расписание движения спутников. Дальше. Спутник каждую секунду, каждый момент времени передает показания своих часов, тех, что на борту у него, атомных часов. Сигнал во все стороны распространяется, мы его где-то получаем, и получив, сравниваем время посылки и время приема. Это разные времена. Пришлось ждать, пока сигнал до нас дойдет. Мы разницу во времени дельта Т умножаем на скорость света, это скорость радиосигнала, и таким образом узнаем свое расстояние от спутника. А его положение мы вычисляем по альманаху, который у нас в памяти уже записан. Итак, один спутник позволяет узнать, что мы где-то на поверхности шара с центром в этом спутнике. Маловато знать, что ты на поверхности шара. Следующий этап. Второй спутник позволяет нам узнать на поверхности второго шара наше положение. А два шара пересекаются по окружности. В общем, в случае по окружности. А пересечься они должны? Обязательно. Мы же находимся в одной из точек этой окружности. Маловато. Значит, нам надо уточнить, где на этой окружности мы находимся. Мы получаем сигнал от третьего спутника. Его поверхность шара пересекается в общем случае с двумя точками этой окружности. Можно было бы сказать, что проблема решена, потому что у нас есть дополнительные условия. Мы на поверхности Земли, ну, где-то недалеко от поверхности Земли. А значит, одна из этих точек ляжет на Землю, а другая окажется либо где-то в космосе, либо глубоко под Землей. Нас она не интересует. Но проблема все-таки еще не до конца решена. Почему? На борту спутника работают точные атомные часы. А на борту, вернее, в нашем навигаторе какие часы? Кварцевые, обычные электронные часы. И они не так точны. Значит, нам надо поправку наших часов узнать. Для этого получают сигнал еще и от четвертого спутника. И, во-первых, он позволяет выбрать из этих двух точек одну. Ну, это задача неважная. А во-вторых, это же четвертое уравнение. У нас сколько неизвестных? Три неизвестных – это наши пространственные координаты, а четвертое неизвестное – это поправочка времени наших электронных часов в нашем гаджете. И вот три уравнения – вернее, четыре уравнения с четырьмя неизвестными, как раз и позволяют нам определить свое положение на Земле. Вот так устроена спутниковая навигационная система, любая. Как видите, меньше четырех спутников нам недостаточно. Надо четыре или, желательно, больше. Уточним свое решение четырех уравнений. Ну вот перед вами такая эмуляция, где для точки на поверхности Земли, где-то в средних широтах северного полушария она находится, показано, каково количество спутников, пролетающих сейчас у нас над головой. Никогда меньше четырех не бывает, а иногда до 10, а иногда и до 12 даже оно повышается. Но это не совсем правда. Почему? Так было бы, если бы мы были на открытом пространстве. Ну, например, плыли на корабле. Там вся полусфера неба над нами и все спутники, которые над горизонтом, нам видны. А, например, в городе мы между бетонными, железобетонными зданиями, когда едем на автомобиле, конечно, такого количества спутников не видим. Но, как правило, 4 видим всегда.
Это наш спутник системы ГЛОНАСС, очень работоспособная система, ничем не уступающая. Ну, чуть-чуть по точности уступающая, но в принципе ее достаточно для всех нужд, и военных, и гражданских. Наша система ГЛОНАСС. ГЛОНАСС значит глобальная навигационная спутниковая система. Ну, GPS, я уже говорил, это Global Positional System. Ну и другие страны тоже не хотят от кого-то зависеть. Например, Объединенная Европа, Западная и уже Восточная Европа создали единую свою систему Галилео. Это отдельная навигационная система. К ней подключились и многие другие страны. Китай сначала создал первую систему Бэйдоу, которая накрывала Китай и сопредельные страны, потом расширил ее Бэйдоу 2, а сейчас действует Бэйдоу 3, это уже глобальная система на всем земном шаре. Индия. Индия тоже современная космическая держава, и они тоже создают свою глобальную систему навигации. Пока она еще не глобальная, но обещают, что постепенно станет глобальной. Пока она накрывает только область Индийского океана и сопредельных стран. Особая проблема у Японии. Дело в том, что в Японии большинство жителей заперто в крупных городах, ну, особенно в Токио. Значит, они зажаты небоскребами и видят их приборы, видят очень, очень небольшой клочочек неба у себя над головой. И там, конечно, спутников системы GPS, на которые они опираются, маловато. Поэтому японцы запустили три дополнительных своих спутника на геосинхронные орбиты, они не стационарные, не в плоскости экватора лежат. Геосинхронные, с периодом 24 часа они ходят под наклоном к экватору, и обязательно один из этих трех спутников висит над Японией, в апогее своей орбиты висит над Японией и ретранслирует сигналы спутников GPS сверху из зенита на территорию Японии. Ну, с зенита принять можно практически где угодно. А японцы довели точность своей системы глобальной до 1 сантиметра вообще. Это очень, очень хорошо и, по-моему, никому не нужно. Нам и до метра, и даже до 3 метров хватает. Ну вот японцы во всем аккуратисты. Вообще говоря, спутниковые системы навигации были созданы для военных нужд. Потом уже под давлением общественности их сигналы открыли, рассекретили, и мы ими пользуемся, мы гражданские люди. Но военные ими сегодня не удовлетворены. Почему? А это радиосистемы. А в радиодиапазоне легко создать помехи, легко создать ложные сигналы и обмануть таким образом навигаторы. Военные требуют новые навигационные системы создать, которые бы опирались на поля, которые невозможно испортить. У Земли есть такие поля. Это магнитное поле Земли и гравитационное поле Земли. И сейчас идут работы над тем, чтобы их использовать для навигационных целей. Но только такая идеальная форма магнитного и гравитационного полей Земли представлена в школьных учебниках. Диполь. На самом деле, конечно, нет. Магнитное поле Земли, во-первых, оно живое, оно постоянно меняется. Во-вторых, оно довольно сложное. Северный полюс, мы знаем, в районе Канады, там на севере Канады. Южный магнитный полюс рядом с Антарктидой. А есть еще, ну вот Южный полюс. А есть еще дополнительные полюса вот в районе Канады и у нас там в Сибири. Ну, не такие мощные. Ну, в общем, магнитное поле отнюдь не диполь. Кроме этого, оно живое. Моряки ведь уже несколько столетий плавают с магнитными компасами, и они измеряют магнитное склонение. Посмотрите, как оно меняется век от века. Но это и хорошо. Зная конфигурацию магнитного поля на данный момент, вы можете его использовать как опору для навигационной системы. Сейчас такие создаются. Ну, я не скажу, что они высокой точности достигли, но, в общем, постепенно улучшаются. Гравитационное поле Земли, его уж точно испортить ничем невозможно, а измеряем мы его по движению геодезических спутников с помощью системы лазерной локации. В последнее время даже еще точнее. В последнее время летают пары спутников, которые измеряют взаимное расстояние с помощью радио
передатчиков и приемников, скажем так, там, ответчики, а в миллиметровом диапазоне. И они градиенты поля измеряют, когда они летят в гравитационном поле, они немножечко меняют свое взаимное положение в зависимости от высших гармоник, от градиентных сил гравитационного поля. И таким образом гравитация Земли довольно точно измерена. Вот перед вами карта, на которой цветом и выпуклостью показаны высшие гармоники. Если разложить гравитационное поле в ряд по сферическим гармоникам, ну, низшие гармоники понятно, какие сферическая Земля, там эллипсоидальная, сжатая, а высшие уже отражают какие-то локальные гравитационные аномалии. Вот подумайте, вот это вот что может быть? Тут и выпуклостью, и ярким красным цветом показана довольно сильная аномалия гравитации. Ну, тут, конечно, вопрос простой. Это Тибет. Там выпуклость Земли создает и аномалию гравитационную. Вот оба полушария Земли видят такого гравитационного портрета Земли. Ну, можно покрутить этот шарик. И, конечно, для навигации этот какой-то опорой может служить, хотя не очень точная, я думаю, навигация возможна по гармоникам гравитационного поля. Но это все зависит от того, как вы точно, насколько точно измерили и насколько точны приборы, которые на данном движущемся аппарате могут эти гармоники измерить. Любопытно, что гравитационное поле Земли меняется от сезона к сезону. Вот на фоне материков сейчас показаны сезонные изменения высших гармоник гравитационного поля. Почему? Как правило, из-за влажности воздуха. Они даже измеряются в единицах осажденной воды, H2O. От сезона меняется там сухой сезон, мокрый сезон, пассаты, муссоны, дождливые. И особенно вот на территории Амазонки и в юго-восточной Азии тут прям видны эти изменения. Они довольно точно промерены, и надо их учитывать, когда вы такие системы используете. На территории, над территорией океанов, они, конечно, не так аккуратно промерены, но тоже, вы видите, от сезона к сезону меняются. Наконец, астрономы предложили свою опору для измерения, для навигации. Это рентгеновские источники, рентгеновские пульсары. Ну, мы знаем, рентгеновские пульсары – это нейтронные звезды, быстро вращающиеся в двойных системах звездных. Они поглощают вещество второго компонента, аккреция происходит, и в магнитном поле нейтронной звезды возникает переменный, мощный рентгеновский импульс. Он переменный, то есть это подпись каждого пульсара по периоду такой переменности, понятно. И измеряя моменты прихода импульсов от разных пульсаров, вы можете понять, где находится ваш аппарат. Надежная система, испортить ее вообще ничем невозможно. К сожалению, рентгеновские детекторы довольно массивные, и пока еще их в военных целях нет смысла применять. А вот, скажем, при межпланетных перелетах, может быть, это уже вполне работоспособная система будет. Так что рентгеновская астрономия оказалась довольно полезным занятием, отнюдь не фундаментальной астрономии, а вполне себе прикладной. Астрономы время от времени публикуют списки постоянных, ну, как в физике есть постоянные, там, заряд электрона, гравитационное постоянное, мы надеемся, что они постоянные на самом деле, не меняются со временем. Также у астрономов есть некоторые величины, которые мы называем постоянными, хотя они могут менять, ну, скорость света не может, она по определению постоянная, а некоторые постоянные, как масса планеты или расстояние между планетами, они, конечно, меняются. Но для того, чтобы в данную эпоху все расчеты всех астрономов в мире были согласованы, мы для этого публикуем списки постоянных. Они постоянно, вот с начала 20 века они улучшаются, эти списки, и к нашему времени они уже достаточно надежные, ими можно пользоваться. Они публикуются в астрономических ежегодниках, на русском языке и на английском международный альманах, и ими можно пользоваться для расчетов. Более
простые астрономические расчеты можно делать на основе более простых ежегодников, такие для любителей астрономии. Они публикуются, вот перед вами некоторые из варианты, и они вполне, их точность вполне достаточна для любительских наблюдений. Вот перед вами календари астрономические, такие упрощенные варианты астрономических ежегодников. Последняя проблема, которой я коснусь, это имена небесных объектов. Это тоже вполне прикладная астрономическая задача. Мы обязаны как-то назвать, как-то обозначить космические объекты, но тут вмешивается коммерция, причем коммерция нечестная. Как она вмешивается в наши научные дела? Вы в интернете найдете разные компании, которые предлагают вам за деньги дать имя небесному объекту, назвать небесный объект. На самом деле они давно уже названы. К нам еще от предков пришли и названия созвездий, 88 созвездий, и названия многих ярких звезд, 2,5 сотни ярких звезд мы, так сказать, запомнили от древних греков, от древних арабов, и называем их Сириус, Эльдебаран, Бетельгейз и так далее. Но, конечно, много звезд не имеют личных имен, а просто имеют какие-то номера в каталогах. Когда-то их еще в конце 16 века Иоганн Байер на своих картах звездного неба обозначил буквами греческого алфавита, когда их не хватало, и латинского алфавита. Мы их тоже используем, Альфа, Кентавра, там, Бета, Кентавра и так далее. А в основном, конечно, у большинства звезд есть просто каталожные имена. У некоторых звезд много таких имен, ну, у ярких, как правило, вот перед вами Альфа в созвездии Кентавр, у нее есть и древнегреческое имя, и другое имя, то есть обозначение есть, есть имя Телеман, есть Ригер Кентаврус, то есть нога Кентавра, это вот как Птолемей описывал там ее в ноге фигура Кентавра, астеризма. А есть каталожные имена, Bright Stars каталог, или там каталог переменных звезд, или каталог Гиппархоса, достаточно этого. Астрономы не стремятся каждой звезде дать какое-то личное имя, это нам не нужно. А все эти имена собраны в специальных каталогах, вот, пожалуй, лучший из них, в ГАИШе, кстати, делается каталог переменных звезд. Не только звезды, и туманности, и темные туманности, полевые, яркие туманности имеют свои имена. Всем этим хозяйством наименований заведует специальная комиссия в рамках Международного астрономического союза. Комиссия по наименованиям небесных объектов. Там квалифицированные люди из всех стран, активно занимающихся астрономией, обсуждают имена, дают имена. И вот какие у этой комиссии принципы. Звездам и галактикам собственных имен не даем. Планетам даем мифологические, так уж пошло. Исторически. Кометам даем имена первооткрывателей, то есть реального человека, который впервые эту комету заметил. Почему? Потому что таким образом мы стимулируем любителей и профессионалов наблюдать кометы, не пропускать их, замечать, открывать. Потому что пришла комета и ушла, осталась незамеченной, и все, мы ее навсегда можем потерять. Она, если вернется, то там через сотни тысяч лет. Тем самым мы даем возможность оставить свое имя в истории науки человеку, который старается не пропускать интересные кометы, все кометы. Астероидам первооткрыватель не дает свое имя. Почему? Ну, астероиды, они где-то тут. Сегодня не откроем, через несколько лет обязательно найдем. Никуда он не денется. Но первооткрывателю мы даем право предложить имя для данного открытого им астероида. Ну, как правило, предлагают имена известных людей, чем-то прославивших себя, чем-то пользу обществу приносящих. Имена там любимой школы, любимого города, ну, мало ли. Ну, все это обсуждается в комиссии по наименованиям, и если нормальная идея, то она остается и имя присваивается. Но иногда говорят, астрономы, а вы узурпировали это свое право давать имена и своими именами называете звезды. И приводит вот такого типа списочек. Да, есть несколько звезд, которые носят имена астрономов. Гершеля, Барнарда, Каптейна. Вот тут перечислено, по каким причинам. Ну, Гершель ее открыл, назвал ее там
гранатовая, она очень красная, красный сверхгигант с звездой. Барнард открыл быстро движущуюся с большим собственным движением звезду. Каптейн открыл один из ближайших к нам белых карликов и так далее.

Музей испанского живописца «Эль Греко», расположенный в городе Толедо, одно из самых посещаемых мест в Европе. Творчество «Эль Греко» остается необъяснимым и загадочным. Он смог предугадать открытия, которые лишь через 300 лет сделают художники-новаторы. Вместе с тем о жизни великого мастера известно очень мало. Его дом сгорел, могила не сохранилась, а биография гения полна белых пятен. «Эль Греко» – производная двух слов итальянского «Иль Греко» и испанского «Эль Гриего», что на обоих языках означает «грек». Настоящее имя художника, который родился на острове Крит – Доменико Теотокопули. Он появился на свет, вероятно, в 1541 году. Вероятно, поскольку никаких записей о его рождении не сохранилось, тогда как в 1601 году мастер приглашал друзей на свое 60-летие. Примерно к этому времени относится и работа «Портрет старика», которая предположительно является автопортретом художника. К этому моменту мастер был хорошо известен в Италии и Испании под псевдонимом «Эль Греко». При этом свои работы он неизменно подписывал своим полным именем и только по-гречески. Первую четверть своей жизни Доменико провел на острове Крит. Как и многие греки, он принадлежал к православной культуре и занимался живописью в критской иконописной школе. Свои первые работы, иконы, молодой художник выполнил в византийской средневековой традиции. Одна из них, «Погребение Христа», скорее напоминала картину, нежели икону. Возможно, именно желание выйти за рамки церковных канонов и заставило 26-летнего Доменико Теотокополи покинуть остров Крит, бывший в то время провинцией Венецианской республики. Он направился в столицу. В Венеции творили великие художники позднего Возрождения Тинторетто и Тициан. Оба оказали большое влияние на бывшего иконописца. 3 года он штудировал итальянскую школу живописи, при этом продолжая работать в той технике, которой его когда-то учили на Крите. Он грунтовал холст или доску, затем накладывал несколько слоев краски один на другой. Именно эта техника позволяла ему создавать эффект свечения цвета изнутри и добиваться неповторимых оттенков. Такие было невозможно получить, смешивая краски на палитре. Через 300 лет в этой же технике будут работать импрессионисты. Около 1570 года Доменико Эль Греко приехал в Рим, чтобы учиться на работах Микеланджело и Рафаэля. Он долго исследовал их фрески в Ватикане и некоторые приемы перенес на свои холсты. Признательность своим итальянским учителям художник аллегорически выразил в картине «Христос изгоняет торговцев из храма». Есть основания полагать, что на этом полотне он изобразил портреты Тициана, Микеланджело, покровителя Эль Греко, художника-миниатюриста Джулио Кловио и Рафаэля. Тщательно изучив творчество мастеров Ренессанса, Эль Греко отметил, что не все черты итальянской школы ему одинаково близки. Идеальная форма зачастую интересовала итальянцев гораздо больше, чем внутреннее содержание, под коим Эль Греко разумел движение души и внутренний мир героев. Поиски новых выразительных средств привели к убежденности, что основой живописи является не рисунок и не пластика, а цвет и светотень. Сохранив способ построения композиции, жесты и развороты фигур, свойственные манере ренессансных живописцев, Эль Греко наполнил свои полотна внутренней экспрессией. Художник понимал, что в Риме его новаторство не оценят, а потому решил попытать счастье в Испании. Он отправился в Толедо, город испанских аристократов.
августе 1577 года мастер получил большой заказ на роспись алтаря в монастыре Санто-Доминго-эль-Антиго. А вскоре поступил еще один. Эль Греко написал фреску для кафедрального собора, которая стала настоящим шедевром. На этой фреске, получившей название «Эль Эсполио», от испанского слова «грабеж», живописец запечатлел момент перед казнью Христа, когда стражники готовы сорвать с Иисуса одежды. Горящий кроваво-красный цвет хитона, цвет жизни и пламенной веры, словно вовлекал зрителя в драматическое событие христианской истории, заставляя его испытать высшее духовное напряжение.

фреска вызвала восхищение горожан, и богатые испанцы поспешили заказать ее копии. На волне своего успеха Эль Греко строил большие планы. Он рассчитывал на признание в Мадриде и даже написал несколько работ специально для испанского короля Филиппа II. Он создал для него и огромную картину мученичества святого Маврикия. На переднем плане он показал полководца Маврикия в момент, когда тот решил не подчиняться приказу и не наказывать христиан, на заднем же сцену казни Маврикия и солдат его легиона. Картина королю не понравилась. Он не оценил ни оригинальности композиции, ни цветового колорита ее серо-голубых красок. Место в алтаре, где должна была разместиться эта работа, заняла картина итальянского живописца. Эль Греко был в отчаянии. Потеряв всякую надежду стать придворным художником, он вернулся в Толедо. Отныне он все больше отдалялся от публики, а светским беседам предпочитал диалог с Творцом Небесным. Любимыми героями полотен Эль Греко стали апостолы. Им он посвятил целую серию своих работ. Все они схожи. Нейтральный фон, узкие вытянутые лица, большие глаза, тонкие пальцы, мерцающие одежды. Эль Греко выводил свой собственный закон идеала красоты, красоты внутренней. В похожей стилистике он писал аристократов. Он умел не только точно передать внешность своих моделей, но создать портрет их внутреннего мира. Рукой живописца водила сама эпоха. Рубеж 16 и 17 веков был полон трагических противоречий, когда религиозный фанатизм соседствовал с ересью, а традиции средневековья с идеями гуманизма. Чувство приближающегося апокалипсиса все чаще посещало Эль Греко. Он ощущал конец света в столкновении земного и небесного. На картине погребения графа Аргаса небо противостоит земле, статика динамике, скорбь радости. В своих более поздних работах художник стер грани между небом и земной реальностью. На его полотнах видениях фигуры еще более вытянуты, место еще более условно, небо наполнено яркими вспышками, а герои пребывают в божественном экстазе. Современники плохо понимали смысл в высказываниях художника. Заказчики все чаще приходили в недоумение от того, как необычно художник изображал сцены Евангелия. Не меньше удивляли их и высокие денежные суммы, которые запрашивал Эль Греко. Ему не раз приходилось вступать в судебные тяжбы по поводу невыплаченных гонораров за свои труды. Друзей у него почти не осталось. Брат скончался, давно умерла и любимая женщина. Сын женился. Художник жил в одиночестве в огромном особняке из 24 комнат, где когда-то собирались шумные компании и играли музыканты. Теперь Эль Греко окружали лишь его молчаливые холсты, похожие на яркие сны, в которых даже знакомый город Толедо выглядел как город-мираж. В 73-летнем возрасте Эль Греко скончался. Его похоронили в той самой церкви, для которой он когда-то выполнил свой первый испанский заказ. Но и там он не смог обрести покой. Из-за разногласий с церковными служащими сын Эль Греко перевез останки отца в монастырь Сан-Торквато, находящийся неподалеку. Через 200 лет монастырь был разрушен, и могила великого художника затерялась навсегда. Почти на 300 лет было забыто имя Эль Греко. К его наследию вновь обратились в эпоху модернизма и авангарда. Историки искусства были поражены тем, как современные живы работы забытого мастера XVI века.
Страстным почитателем Эль Греко стал юный Пабло Пикассо. Сюжеты старого мастера повторили Сезанн и Модильяни. Но даже на их фоне Доменико Теотокопули, прозванный Эль Греко, которому сегодня исполнилось бы почти 500 лет, выглядит смелым новатором, заглянувшим в будущее.

Мои, пожалуйста, лекции любые, там, не знаю, хоть про эволюцию китов, эволюцию лошадей, эволюцию черепах, эволюцию кого угодно. И каждый раз вы будете видеть огромное количество переходных звеньев. Опять же, если я сейчас буду их всех перечислять, ну, просто здесь будет разговор только про переходные звенья на несколько часов. Ну, а я в качестве примера вот приведу того же Эоринха Хириса, такую вот черепашку, которая тоже идеально переходная. У нее есть и клюв, как у черепах современных, и зубы, как у ее предков. У нее присутствует панцирь, но только наполовину. Вот, то есть, ну, действительно такая полуящерица, получерепаха. При этом хвост длинный, как у ящерицы, тело вот такое вот расширенное, как у черепахи. На всякий случай, не от современной ящерицы, не от классической ящерицы произошли черепахи, но от кого-то похожего внешне на ящерицу, поэтому я так говорю. Ну, то есть, это даже не ящерица была с точки зрения систематики. Вот предок, но внешне предок черепахи был похож на ящерицу, поэтому, в принципе, можно себе представить, как выглядел предок, как выглядит черепаха, и вот представить переходное звено. Представить его примерно так, и вот, пожалуйста, в Китае именно переходное звено классическое нашли. Ну, хорошо. Но, знаете, я вот, конечно, там привел какие-то примеры из палеонтологии, но какие-то кости, кому они нужны вообще, что-то с ними какая-то ерунда, да? А вот, пожалуйста, привел пример современной эволюции. Да, вот эволюция, она, в принципе, и есть вроде бы как. Но это то, что называется микроэволюция, да? То есть это какие-то плавные, какие-то маленькие переходики. А вот где большие переходы, где макроэволюция, где вот переходы от, не знаю, вот, пожалуйста, от ящерицы к черепахе хотя бы, но только вот на наших глазах. Вот некоторые, даже сейчас я бы сказал, наверное, большинство противников теории эволюции, они в принципе уже смирились с тем, что, ну, микроэволюция, да, она есть, ее можно посмотреть буквально. Но вот макроэволюция, появление новых семейств, новых каких-то отрядов, новых классов, то есть чего-то принципиально нового. Вдруг появление, там, не знаю, членистоногих из каких-то червеподобных существ. Или, там, не знаю, возникновение моллюсков, возникновение птицы. Вот это вот вау, вот это вот действительно настоящая эволюция. А где она? Не видать такую эволюцию. Вот, и в качестве примера вот я цитату тут привел одного из людей, который как раз считает, что дарвинизм, он не просто был не нужен и как бы ничего нового не принес, а это была катастрофа, которая просто привела к полному разложению человечества. Вот. Значит, что он пишет, Рик Дейтон. Определяя эволюцию как простое изменение в течение времени, ее сторонники указывают на незначительные изменения в пределах того или иного вида и заявляют, что эти изменения доказывают эволюционный процесс, экстраполируя их на макроэволюцию. То есть что-то маленькое появлялось, и в итоге потом это можно накопить маленькое, и оно станет большим. Но на самом деле такие незначительные изменения вызваны либо мутациями, о, человек про мутации знает и уже им пользуется, либо проявлением генетического разнообразия. Мутации представляют собой не что иное, как миниатюрные ошибки копирования ДНК. Ну, даже я прямо-таки не буду с этим спорить, хотя мутации бывают разные. А генетическая разновидность является результатом многообразия, запрограммированного творцом в генетическом наборе каждого вида. Ну вот, интересно, да, то есть вроде раньше, согласно Библии, там вроде не было ничего про то, что запрограммированы мутации. Но вот сейчас вот уже, видимо, изменилась немножко концепция. Как поет Джерри Эндрюс в «Звуках музыки»: «Ничто не появляется из ничего, и ничто не могло бы». Почему-то приверженцам эволюционной философии очень трудно это принять. Вот такая вот риторика. Даже не знаю, как с этим поспорить. Ну, давайте сразу вот с последним все-таки поспорю. Я, конечно, никоим образом не готов спорить с таким мощным аргументом, как слова из звуков музыки, но все-таки, как ни странно, действительно, я с ними даже согласен, ничто не появляется из ничего. Да, ничто не появляется из ничего. И мы как раз говорим о том, что эволюция приводит к тому, что что-то одно превращается во что-то другое. Мы даже знаем, как что-то в что-то превращается. Как, например, жаберные дуги, на которых жабры висели, превратились в челюсти. Челюсти не появились из ничего, абсолютно точно. Вот прям истина. Они эволюционировали из чего-то, что было, из какого-то зачатка. Больше того, новая какая-то структура, она может совершенно не соответствовать даже по функциям и по смыслу тому, чем она была исходно. Но в процессе эволюции старое что-то превратилось во что-то новое.
поменялось.

0: наши конечности наземные, они тоже не появились сразу. Они вообще-то появились изначально как плавники, когда-то как плавниковая складка, потом как плавники, а потом уже стали меняться в наземные конечности. Ничего не появляется из ничего. Да. Джули Эндрюс молодец, абсолютно правильно говорит. Полностью согласен с этой фразой, только я как бы как сторонник все-таки вполне себе эволюции, не эволюционной философии, а прям-таки теории эволюции, не боюсь этого слова. Ну, как бы не вижу никакого противоречия вот в последней, по крайней мере, фразе. А вот с первой хуже, да? То есть, можно, конечно, в принципе, как делали Дарвин, например, да, предположить, что маленькие изменения в течение миллионов лет, то и там, может быть, даже десятков миллионов лет, могут привести к каким-то большим переменам. И так вот постепенно, действительно, вот как переходные звенья, ну, допустим, какие-то существа потихонечку будут уходить в воду, будут там преобразовывать свои копыта в ласты, будут приобретать более обтекаемое тело и в конце концов превратятся из, даже, допустим, кого-то похожего на лошадку в дельфина. Так вот оно действительно и произошло. Только не из лошадки, конечно, получилось, а из древнего парнокопытного странного хищного существа. Вот. Но это все равно изменение не такого масштаба, как появление, там, не знаю, сердца, появление первого глаза. То есть это не такие колоссальные, как выражаются в теории эволюции, ароморфозы. А вот как из ничего вдруг появилось что-то, это действительно большая проблема. Ну вот, сторонники, собственно говоря, этой теории говорят, что вот, допустим, да, пусть обезьяна прямо сейчас станет человеком. Да, вот почему, если вы говорите, что человек произошел из обезьяны, пусть возьмет часть обезьяны, станет человеком. Давайте вот запускайте свой какой-нибудь там эволюционатор, вот, и превращайте срочно обезьяну в человека. Ну, давайте разбираться. Попробуем все-таки рискну я поспорить с таким большим человеком, как Рик Дейтон, и все-таки доказать, что и макроэволюция вполне себе может существовать. Ну, во-первых, я уже привел примеры переходных звеньев. И сейчас у нас есть переходные звенья даже между отдельными типами живых существ. Например, если мы там в Кембрии заберемся, там будут какие-нибудь переходные звенья между моллюсками, скажем, и брахиоподами. Да, или же там будут какие-то странные такие существа, которые будут сочетать в себе, казалось бы, вообще что-то несочетаемое, там какой-нибудь моллюска и червя, да, где там улитка и где червячок. Это вообще совершенно разные существа, разные типы. Но, пожалуйста, в древнем мире они имели сочетающиеся признаки. Значит, возможны переходы между разными типами живых существ. Проблема в том, что действительно отчасти Дарвин ошибался, когда предполагал, что все эти переходы, они всегда очень плавные, и, возможно, вот прям такой плавный путь всегда проследить. В некоторых случаях переходы именно макроэволюционные, они были довольно-таки резкими и происходили не так постепенно. Но давайте все-таки, если позволите, к этому вопросу насчет резкости переходов я вернусь чуть позже, а пока все-таки попробуем сделать из обезьяны человека, наконец. Да, и разберемся, почему вот, собственно, сейчас мы прямо сию секунду этого не делаем. Не можем доказать всем этим противникам теории эволюции, что эволюция существует. Вот взять и сделать, наконец, из обезьяны человека. Почему мы не можем этого сделать? Что же мы такие нехорошие-то? Начнем с самого первого аргумента. Мы не можем сделать из обезьяны человека, потому что человек и так обезьяна. То есть, как бы, сделать из обезьяны обезьяну – это странная концепция. Если мы посмотрим на современную систематику, мы являемся представителями приматов, там, конкретных приматов, там, высших, узконосых, сухоносых, да, действительно, нос у нас не мокрющий, вполне себе приматов. То есть, мы и есть обезьяны, мы не можем произойти из обезьяны, мы, как бы, так и остались обезьянами, каковыми и были. Так что вот первый момент уже немножечко звучит странновато. Второй момент, который звучит странновато. Почему вот сейчас прям обезьяна не эволюционирует в человека? А зачем? Зачем обезьяне эволюционировать в человека? кто обезьяну заставляет эволюционировать в человека, кто сказал, что именно человеком-то надо быть в первую очередь. Вообще-то, там, не знаю, почему бы обезьяне не эволюционировать в котика, почему бы не обезьяне эволюционировать в дельфина, почему бы обезьяне не эволюционировать в другую обезьяну какую-нибудь, только там, не знаю, с более длинными пальцами или там, не знаю, с более коротким хвостом. Непонятно, вообще ни разу не очевидно. Есть такая штука, называется антропоцентризм. И, к сожалению, сколько уже лет, так сказать, существует человечество, а все-таки в той или иной степени антропоцентризм у большинства людей сохраняется. Это в целом представление о мироздании как о том, что все вокруг сделано, во-первых, для человека, во-вторых, а человек является вершиной всего этого. Но если действительно так рассматривать мир, то тогда очевидно, что обезьяны, они должны мечтать стать человеком, а они вот что-то не мечтают и даже не становятся. Но вообще-то нет. Наука показывает, что это не так. Мы являемся маленькой частью огромной вселенной. Об этом мы с вами как раз на прошлой лекции отчасти говорили, когда обсуждали жизнь во вселенной. Мы являемся маленьким существом, возникшим в какой-то маленький интервал времени. Если посмотреть в целом на всю эволюционную цепочку, ну вот появление человека – это во многом просто случайность, малюсенький какой-то эпизод во всей этой бесконечной истории. И самое главное, если посмотреть на множество живых существ, которые сейчас существуют, и они успешны, их много, вот ну, даже с теми существами, с которыми мы постоянно взаимодействуем, мы видим, что их много, и у них прям все хорошо. Там крысы, голуби какие-нибудь, да, вот, там тараканы, их вокруг полно, с ними все хорошо. А, ну, собственно, почему бы обезьяне не эволюционировать в таракана? Мне кажется, это вообще гениальное решение совершенно. Вот, гораздо было бы больше способностей выжить и приспособиться, чем у людей. Но вот, почему-то ни у кого не возникает вопрос, почему обезьяна не эволюционирует в таракана. А вот в человека она должна эволюционировать. Она не должна. У эволюции нету определенной цели, неопределенного направления. Главное – адаптироваться к окружающей среде. Да, мы адаптировались при помощи мозгов, и, собственно, это делает в первую очередь нас людьми. Именно родом Homo. Это наша фишка, наш способ приспособиться к мирозданию. Но почему мы нашу фишку проецируем на остальных? Зачем всем остальным умнеть? Почему нельзя приспособиться, будучи, там, не знаю, более ловким, более, не знаю, более красивым хвостом, как у павлина? Почему? Непонятно совершенно. Собственно говоря, эволюция – это не конкретная лестница со ступеньками, которые вот каждый раз к определенной ступеньке надо двигаться дальше. Это дерево, которое двигается и растет во все разные стороны. И даже люди не факт, что дальше будут становиться еще более человеческими. Возможно, мы дальше станем более обезьяневскими. А может быть, в какой-то момент человечество вымрет и появится что-то другое альтернативное. Ну, в общем, никто не знает, как дальше это все будет развиваться. А точно мы можем сказать, что обезьяне человеком было становиться не обязательно. И, собственно, ну, во-первых, я уже сказал, что обезьяна – это и есть человек. Ну, хорошо, там, человекообразные обезьяне превращаться в род Homo было не обязательно. И, в общем-то, многие не превратились. Как-то так. Потом, если все-таки мы зададимся целью, да, вот все-таки в рамках эксперимента сделать из обезьяны человека, во-первых, нужно воссоздать условия, в которых мы появились. Во-вторых, нужна изоляция от других видов, чтобы они не скрещивались, иначе это, ну, будет нечистый эксперимент. Потом, по-хорошему, нам нужен генотип того самого нашего предка, потому что, вообще-то говоря, современные обезьяны, они уже тоже эволюционировали в то же самое время, что и мы. Наш последний общий предок там, с каким-нибудь шимпанзе, он жил около 10 миллионов лет назад, и он за 10 миллионов лет тоже эволюционировал. У него там зубы изменились, у него там морда изменилась, вот, и повадки, поведение, куча всего изменилось. И это не та обезьяна. Нам нужен австралопитек, чтобы с ним провести эксперимент. Если мы сейчас будем проводить с современным шимпанзе, вот не факт, что мы сможем добиться чего-то человекоподобного. Потому что они уже в другую сторону пошли. Они уже ушли от этой точки разделения. И они уже очень сильно приспособились по-другому к окружающему миру. У них появились такие приспособления, которых у наших предков не было. Так что не факт, что из какой-то человекообразной обезьяны можно будет вывести человека. И для того, чтобы это вывести, даже создав искусственные условия, потребуется миллионы лет. Все-таки процесс это действительно медленный. Вот у нас, к сожалению, нету такой вот машинки, как здесь, которая бы эволюцию бы очень сильно ускорила. И нет, впрочем, справедливости ради, есть что-то похожее. У нас сейчас есть генная инженерия, которая позволяет буквально нам собрать определенные гены и придать определенные качества тому или иному так той или иной особи. То есть можно буквально сделать из обезьяны человека путем генной инженерии. Но вот беда, к сожалению, ни один противник теории эволюции не примет это в качестве доказательства. Скажут, генная инженерия — это одно, а эволюция — это совсем другое. И то, что вы тут там сделали из обезьяны человека, это неправильная обезьяна была, и неправильный человек получился, и неправильным путем вы делали, а вы вот правильно сделаете. Так что сложно разубеждать. Ну, вот, собственно говоря, некоторые доказательства того, что мы все-таки приматы. Если мы некоторые сомневаются из просматривающих эту лекцию людей. Доказательств очень много. Сравнительно анатомические, то есть по строению мы похожи на приматов максимально на других, особенно на человекообразных. Молекулярная биология, биохимия, то есть у нас буквально состав отдельных белков, даже состав нашей крови, похож на обезьяню. Не идентичен, но похож. Проводились даже эксперименты по пересаживанию органов от обезьяны человеку. То есть, в принципе, это тоже возможно. Эмбриологически мы похожи. Вот эмбрионы, соответственно, человека и обезьяны. И тоже видно, что они очень похожи до буквально последнего этапа формирования, когда уже, наконец, обезьяна становится обезьяной, а человек — человеком. По генам мы очень похожи, например, с теми же шимпанзе, если не ошибаюсь, на 98% у нас сходство. Этология, то есть поведение. Вот это страничка из книги Надежды Николаевны Ладыгиной Коц, супруги директора Дарвиновского музея, самого первого. Она исследовала поведение шимпанзенка и человеческого ребенка, ну, соответственно, своего сына. И... ну, заметила очень много сходств, особенно на ранних этапах развития. Ну, вот здесь вот показано, как эмоции проявляются у людей и у обезьян. Ну, и палеонтологические, ну, я бы сказал, тут скорее антропологические, получается, доказательства того, как преобразовывался совершенно такой обезьяноподобный предок в совершенно современного человека. Ну, а на этом антиэволюционисты не успокаиваются. Все-таки Дарвин был неправ, потому что есть глаз. Вот такой вот тоже есть аргумент. Что не так с глазом? С глазом как раз все так. И в этом главная проблема глаза. Глаз идеален, глаз совершенен, глаз мог быть только создан кем-то. Потому что у него все продумано внутри, и нет такого варианта, при котором бы в процессе длительной эволюции глаз бы сформировался. Вот глаз человека. Действительно, супер-классная система. Есть внутри стекловидное тело, по сути, вот такая вот стеклянная колбочка. Сзади воспринимающие рецепторы, палочки-колбочки. Здесь спереди линзочка, которая контролирует, соответственно, ближе-дальше фокусировку на объект. Вот это примерно так, как в фотоаппарате туда-сюда ездит объектив, здесь вот одна линзочка, она может сжаться или растянуться. И есть, соответственно, спереди мышцы, которые контролируют ширину зрачка и таким образом пропускают больше света или меньше. В темноте зрачок расширяется, на свету зрачок сужается, и, соответственно, из-за этого все время на сетчатку поступает какое-то определенное количество света, ну, позволяющее воспринять картинку. Действительно, очень классная система, спорить не буду. Но сказать, что она идеальна, это уже некоторое преувеличение. Вот смотрите, на этой схеме показан глаз человека, а рядышком глаз осьминога. Осьминоги точно не наши предки, вопреки тому, что иногда рассказывали на РЕН-ТВ. Осьминоги, они имеют похожий глаз, но он сформировался независимо. И в процессе эволюции он чуть-чуть сформировался по-другому. Здесь линзочка, она не меняет форму, она немножко перемещается вперед-назад, и за счет этого меняется фокус. Но это, в принципе, не самое важное. Самое главное, что здесь нервы подходят к светочувствительным клеточкам, к палочкам-колбочкам, к сетчатке, так называемой, сзади. А вот в человеческом глазу спереди. То есть, когда мы смотрим на что-то, получается, изображение, вот этот свет, который изображение у нас в мозгу складывается, он проходит через множество нервов, которые мешают обзору. Это, ну, как бы выглядит не очень совершенно. Это представьте себе, что вот объектив фотоаппарата, и сзади там провод торчит. Вроде нормально, да? То есть объектив фотоаппарата, сзади матрица, собственно, то, что воспринимает свет и обрабатывает информацию. Ну, аналог нашей сетчатки. А дальше провод. Все логично. А тут берем и подключаем к матрице вот спереди провода. Ну, как бы, получается, они половину картинки перекрывают, это очень неудобно. И в нашем глазу тоже так вот все очень неудобно. Ну, почему так получилось? Ну, просто потому, что вот так эволюция пошла, а не потому, что это вот идеально совершенная конструкция. Наверное, совершенную конструкцию можно было бы сделать наизнанку, наоборот. Больше того, приходится этим всем проводам собираться в каком-то месте и уходить дальше назад, то, собственно, к мозгу. И в этом месте, где они уходят, сигнал пропадает. То есть в этом месте нет сетчатки, нет клеток, которые воспринимают свет, и, соответственно, в этом месте не находится так называемое слепое пятно. То есть в этом месте мы просто-напросто не видим изображение. Мозг наш его достраивает, поэтому, когда мы смотрим, мы не видим какого-то участка, который просто выпадает из картины. Но если поискать свое слепое пятно, окажется, что действительно оно существует. В это слепое пятно может попасть какой-то объект небольшой, и будет казаться, что он в какой-то момент исчезает. То есть его видно, потом хоп, он исчез, потом опять появился. Потому что, ну, на самом деле, в этом месте мы не видим. В этом месте у нас отсутствуют клетки, которые способны воспринимать свет. Это слепое пятно. Это большая беда, когда люди ездят, например, на машине, смотрят в зеркало заднего вида, и может какой-то объект попасть в слепое пятно, и буквально будет казаться, что, ну, как бы, там никого нет. То есть он вроде бы как человек видит зеркало, потому что мозг достраивает картинку. А на самом деле, что там в зеркале происходит, он не видит. И когда он поворачивается, вдруг оказывается, что там неожиданно машина появилась, или велосипедист, или еще что-то. Это очень опасно. Итак, человеческий глаз не такой совершенный, как его нам преподносят. Но это еще не все. Так, в принципе, и в процессе эволюции такая штука действительно могла сформироваться не сразу. Казалось бы, если убрать отдельные части, это все работать не будет. Поэтому это должно было появиться одновременно, а это невозможно. Действительно, представить себе, что глаз сформировался сразу такой, очень сложно. Но постепенно он сформироваться вполне себе мог, имел право и формировался. Но насчет того, как он формировался у наших предков, нам сложновато проследить, потому что не так много сохранилось разных хордовых существ, примитивных супер, у которых, скорее всего, это формировалось, а может, даже это еще и до хордовых сформировалось. А вот, например, как сформировался сложный глаз осьминога, по многочисленнейшим беспозвоночным, в общем-то, можно проследить. Ну, просто у современных беспозвоночных как бы найти переходные этапы и предположить, как формировался глаз у осьминога. Вот, пожалуйста, так и сделали. Вот вам вариант, когда просто появляется несколько клеток, которые воспринимают свет и тьму. Это самый простой глазок. Да, вот так тоже можно. Дальше. Для того, чтобы свет воспринимать как бы с разных сторон, не только вот спереди, а и сверху, и снизу, вот эти вот клеточки, они вот так вот свернулись, сформировалось некое подобие сетчатки. Пожалуйста, дальше вот смотрите, если мы посмотрим, например, на глаз Наутилуса, мы увидим, что здесь уже появляется вот такая вот форма, как у настоящего нормального глаза, да, уже появляется стекловидное тело такое прозрачненькое, но при этом дальше есть вот воспринимающий свет, вот такая вот, соответственно, схема из сетчатки, но при этом отсутствует линза. То есть, в принципе, ну, как бы будет все не очень четко, нельзя будет сфокусироваться спереди или сзади, но вообще в целом система вполне себе работает, Наутилусы не очень сильно жалуются. А вот, скажем, у тех же, ну, допустим, улиток, у них есть линза, но она довольно-таки примитивная, и она не может менять положение. А вот уже у головоногих моллюсков эта линза получила еще и способность туда-сюда двигаться и таким образом приобретать, соответственно, фокусироваться на изображении или же на ближайшем или на более далеком изображении. Вот, пожалуйста, эволюция глаза вполне себе возможное и существующее. Дальше, собственно говоря, возникла проблема у палеонтологов в связи с теорией эволюции Дарвина. Казалось бы, ну уж кто-кто, а палеонтологи-то должны просто буквально быть счастливы и благодарны всю свою жизнь за то, что Дарвин был, и что он такую классную теорию построил. И в целом палеонтологи благодарны. Но долгое время палеонтологические находки и дарвинизм очень плохо сочетались. Дело в том, что Дарвин был ученикам Чарльза Лайеля. Чарльз Лоэль был ярым противником, в свою очередь, Жоржа Кювье. В чем это все выражалось? Ну и, соответственно, вот Дарвин, он как бы унаследовал идею Лоэля. Кювье высказал идею о теории катастроф, о том, что происходят какие-то страшные события, там, не знаю, извержения вулканов, потопы и прочее, и они меняют лик планеты. Кювье был супер разносторонним человеком, он и про животных говорил, и про изменение облика Земли, и про много-много чего. Лоэль же был чисто геолог, ну, такой прям крутой геолог, он, собственно, написал «Основу геологии» и действительно является одним из основателей современной концепции геологии. И он пошел по обратному пути. Он встал на путь так называемого униформизма. Собственно, этот термин возник после того, как Лоэль написал свою книгу. Идея была в том, что катастроф в природе нет. Все процессы происходят плавно и постепенно. Для того, чтобы сформировалась огромная гора, не нужно, чтобы резко вдруг там произошел подъем этой горы. А она может расти постепенно, по сантиметру в год, ну, на протяжении миллионов лет, и тогда она вырастет. Для того, чтобы разрушилась гора, опять же, не надо ее разрушать сразу, достаточно пару сантиметров в год, и уже через несколько десятков миллионов лет от горы практически ничего не останется. Ну, а, допустим, для того, чтобы там накопились какие-то невероятные толщи известняков, не надо, чтобы была какая-то катастрофа, и чтобы резко куча всего попередохла, и всякие ракушечки сложили себя известняк. А надо просто, чтобы море существовало на протяжении десятков миллионов лет. То есть время плюс медленный плавный процесс приводит к шикарным результатам. Как я уже сказал, Чарльз Дарвин был, конечно же, прямым в этом плане наследником Чарльза Лоэля. Они, два Чарльза, очень хорошо друг друга знали. Больше того, Чарльз Дарвин, когда плавал на корабле «Бигль», а именно там у него зародилась его концепция теории эволюции, он с собой возил основы геологии. Он их читал, и, собственно говоря, они во многом легли буквально в основу его теории. То есть в основе его теории, что все должно происходить плавно. Вот как в примере с глазом. Плавные переходы, постепенно все происходит, без каких-то рывков. Не может резко появиться какой-то признак, не может резко проэволюционировать в течение какого-то времени живые существа, а потом перестать эволюционировать. Но палеонтологи этого не видели. Палеонтологи видели как раз обратное. Они видели, что да, иногда все эволюционирует по Дарвину. Иногда там какие-то ракушечки меняются, там какие-то бугорочки появляются, вот какие-то плавные изменения происходят, происходит микроэволюция. Но в какие-то моменты происходит резкое изменение. Такое вот прям на порядок становится все более сложным, более каким-то организованным. Резко появляется какая-то новая группа, и ее становится много. Или же, допустим, происходит вымирание, и потом резкое видообразование, когда эволюция резко ускоряется. Это абсолютно противоречиво концепции Дарвина, но Дарвин, собственно говоря, с палеонтологами разобрался быстро. Он сказал, что палеонтологическая летопись не полна, поэтому ее можно вообще не учитывать, когда рассматриваешь вопросы эволюции. Понятное дело, что палеонтологам такой подход совершенно не нравился. И в итоге палеонтологи во многом считали, что Дарвин был неправ. И, ну, собственно, в том смысле, что всегда эволюция идет плавно и никаких катастроф никогда не происходит, палеонтологи до сих пор считают, что Дарвин был неправ в этой части. Так же, как и, собственно, Чарльз Лоэль, который считал, что все в природе геологической происходит без катастроф. Оказалось, что, как обычно, истина где-то посередине. Немножко был прав катастрофист Кювье, немножко униформист Лоэль. То есть и катастрофы бывают, и плавные изменения, и вместе они формируют лик Земли. И также в эволюции. Да, плавные изменения происходят, но в некоторые моменты изменения происходят гораздо более резко. Это связано с моментами, когда, допустим, происходят какие-то вымирания, или же, допустим, когда, как мы теперь понимаем, происходят какие-то мутации, которые резко перестраивают геном. Например, бывают этапы, когда какие-то гены удваиваются, и это приводит к резкому усложнению в целом организмов. И действительно, в такие моменты может буквально у одного существа родиться какое-то совсем другое, гораздо более сложное. Такое может быть. Ну, речь, опять же, идет, конечно, не про существа, а про популяции. Авторами данной концепции стали Найлс Элдридж и Стивен Джей Гулд. В 70-е годы они предложили новую концепцию эволюции. Вместо идеи Дарвина известный как политический градуализм, они предложили концепцию прерывистого равновесия, когда резко могут появиться новые какие-то ответвления, новые звенья. И сейчас действительно все палеонтологи являются сторонниками именно прерывистого равновесия. В палеонтологии все это укладывается замечательно. Мы видим этапы, например, когда происходят великие вымирания, а потом резкое эволюционное разнообразие, резкий рост какой-то группы. Мы видим, когда довольно стремительно, иногда без переходных звеньев появляется что-то принципиально новое. Но это было пока только в рамках палеонтологии, доказательства концепции прерывистого равновесия. А не так давно появились и доказательства из других областей наук. Но сейчас к ним перейдем. Сравним градуализм и прерывистое равновесие, чтобы окончательно все по полочкам разложить. Градуализм. Скорость изменений происходит постепенно путем накопления мелких изменений. Время требуется большое. Соответственно, в прерывистом равновесии предполагается, что иногда изменения происходят скачкообразно и за короткий интервал времени. Единственное, что справедливости ради, вот тут вот прям такие были абсолютно прямые линии, то есть как бы резкое изменение произошло, а потом опять все стабильно, это оказалось тоже не совсем так. То есть все-таки, как обычно, истина была посередине. Есть моменты, когда резко происходят изменения, а есть, когда плавно. То есть иногда действует градуализм, а иногда действует вот прерывистый вот такой вот резкий резкая эволюционная перемена. Ну вот, на примере вьюрков, как, согласно классическому градуализму, должны были формироваться клювы вьюрков от общего предка и как, согласно концепции прерывистого равновесия. То есть вначале появилась на разных островах немножко разная форма клювов, и дальше, по идее, она должна была меняться постепенно, а вот, согласно концепции прерывистого равновесия, она могла измениться довольно резко в течение короткого времени. Вот, соответственно, прерывистое равновесие объяснило скудное количество переходных звеньев и причину непостоянства скорости эволюции организмов, которые в палеонтологической летописи наблюдали. Ну а теперь обещал доказательства вне палеонтологии. Доказательство вне палеонтологии пришло со стороны червей, а точнее их генетики. В 25-м году, то есть сейчас, вышла статья, которая, соответственно, да, что у меня тут автоматический перевод, похоже, снизу этой статьи произошел, да, зря. Ну, ладно, ничего страшного, я думаю, что если кому-то будет нужно, вот по этому DOI можно будет ее обнаружить и распознать. Так вот, значит, что в этой статье было сделано? Были исследованы гены разных червей, в том числе червей, которые первично водные, а мы знаем, что первично черви действительно появились в воде, и там эволюционировали на протяжении миллионов лет, и потом червей, соответственно, уже наземных. И когда стали сравнивать отдельные их гены, казалось, что у наземных червей очень много, вообще-то говоря, генов похожих, как и у водных. Но, прошу прощения, они все перепутаны. То есть такое чувство, что в какой-то момент гены вот взяли вот эту ДНК червей, нарезали ее на множество кусочков, вот так вот перемешали, как пазл, и потом по новой сложили, новую цепочку. Есть такая штука, как молекулярные часы, которая позволяет понять, когда те или иные изменения в генах произошли, сколько миллионов лет назад. Оказалось, что эти вот переходы случились как раз тогда, когда черви выбирались на сушу. То есть для того, чтобы выйти на сушу, червям пришлось резко перестроить свои гены. И, в принципе, ну, как бы это многое объясняет. То есть, когда они вышли на сушу, действительно, им пришлось очень многое изменить. И для того, чтобы эти изменения были максимально сильными, они вот так вот перестроили свой геном. Но у нас нет других примеров, когда бы гены просто вот на кусочки распадались и перестраивались настолько сильно. Да, конечно, если так вот разрезать генотипы, пересобрать его по новой, появится куча новых генов, которые вот на стыке вот этих вот разрезанных кусочков появятся, и возможно, что они дадут какие-то новые признаки. Но вообще-то говоря, куча старых генов тоже, скорее всего, сломается. И мало того, что не очень понятно, как в принципе такие сильные перестройки могли происходить. Да, мы знаем, что иногда, например, когда происходит, собственно говоря, слияние, даже не то, что слияние хромосом, когда идет расхождение хромосом, допустим, в половых клетках, там могут какие-то кусочки перекрещиваться, отрываться, перестраиваться, могут даже какие-то удваиваться кусочки отдельной хромосомы. Но как правило, это приводит к каким-то мутациям, которые оказываются несовместимы с жизнью. То есть, например, появляется какая-то лишняя хромосома, или же какая-то хромосома там так сильно перемешивается, что уже, оказывается, часть генов поломана, или же оказывается какой-то ген удвоенный, и там информация задваивается, и ген работает в два раза сильнее, из-за чего тоже что-то нехорошее с организмом происходит. Но черви, они очень простые. Черви, некоторые черви даже обладают, например, такой способностью к регенерации, что из маленького кусочка может спокойно вырасти целый червяк. То есть, в принципе, там сложно сломать червя, скажем так. И, видимо, именно из-за этого, когда произошли очень сильные мутации при переходе на суши, они не привели к смерти этих групп, а привели к их быстрой, стремительной эволюции, к полной перестройке их генома и к дальнейшему продолжению их жизни. То есть произошла скачкообразная эволюция, очень быстрая, когда червяк буквально за несколько поколений мог полностью измениться по сравнению со своими предками до неузнаваемости. Ну и последний, наверное, момент, который я хотел бы сегодня обозначить, это возвращение ламаркизма. Но для начала расскажу, о чем идет речь, потом напомню, кто такой Ламарк и что же в этом такого страшного. Почему здесь опять оказывается, что Дарвин не прав. Были проведены эксперименты, в которых было показано, что некоторые мухи, у которых были желтые глаза, при определенной температуре, при определенных изменениях условий среды приобретают красные глаза. И фиг с ними. Поменялись у них какие-то гены, глаза изменили цвет. Ничего страшного, такое бывает. Мы вот тоже там на солнышке позагораем, у нас кожа станет темнее. Ну и что? Как бы, чем это противоречит теории Дарвина? Ничем. Это вообще не про эволюцию, это про наши индивидуальные изменения. Но проблема в том, что у потомков этих мух, у которых глаза покраснели, глаза остались красными. И это странно. То есть это все равно, что у загорелого человека родился бы загорелый детеныш. То есть это унаследование, получается, приобретенного признака. И вот это уже совсем не по Дарвину, это уже никуда не годится. Это действительно возвращает нас к Жан-Батисту Пьеру Антуану де Моне Шевалье де Ламарку, исследователю, который первый собрал такую цельную и довольно-таки красивую концепцию эволюции еще до Дарвина, но во многом оказался неправ. И, собственно говоря, главные какие моменты ему называют в упрек, это то, что Ламарк считал, что в течение жизни организм может измениться и передать эти полезные признаки потомку. Или же, например, потерять какое-то ненужное ему свойство и передать, опять же, это потомку. Например, кроты в течение жизни не пользуются глазами, и в итоге их детеныши хуже видят. Жирафы в течение жизни вытягивают шею, и в итоге у их детенышей шея становится чуть-чуть длиннее, потому что они тренировали шею. Дарвин сказал, что это все ерунда. Не может быть наследования приобретенных признаков. Если какой-то человек всю жизнь будет тягать гантелю и станет спортсменом, у него вырастет огромная мускулатура, у него не родится мускулистый ребенок. Это его признак, он не передается по потомству. Так говорит дарвинизм. Но тут мы видим, как у мух в течение жизни из-за воздействия поменялись глаза, и признак этот передался потомку. Чтобы еще больше сгустить краски, могу сказать, что, вообще-то говоря, такое и у людей проявляется. Сама, скажем так, жизнь провела с людьми очень неприятный эксперимент, но, разумеется, ученые потом в дальнейшем решили его исследовать. А именно в Нидерландах зимою между 44-м и 45-м годами был страшный голод. Но вообще в течение Второй мировой войны много где был голод, и Нидерланды в этом плане не являются супер каким-то исключением, но так уж получилось, что конкретно именно потомков Нидерландов потом исследовали, и поэтому, ну, в плане истории именно изучения наследования вот этот пример оказался самым известным. Значит, во время голода страдали, конечно же, и взрослые, и дети, и страдали беременные женщины, которые вынашивали тогда своих будущих детей. И оказалось, что кем они были беременны, вот эти дети, которые были еще в животе, они приобрели на всю жизнь определенные признаки. Те дети, которые перенесли голод вот в самый последний момент, то есть им буквально уже через пару месяцев рождаться, а тут вот как раз наступила суперголодная зима, они родились очень маленькими. Ну, потому что, понятно, матери получали очень мало продуктов, и не хватало ни на себя, ни на ребенка, и ребенок родился маленьким, очень маленьким. И в течение жизни они оставались маленькими. Буквально они были очень худыми, они были более низкого роста, то есть у них буквально сохранялся вот этот признак, то, что они остались маленькими. Но еще любопытнее, что те, кто на ранних этапах, вот буквально только мама забеременела, и тут вот случился этот голод, и вот она вот перенесла несколько месяцев, вот эти первые месяцы, когда развивался маленький зародыш в животе, в эти месяцы как раз сопали с голодом. У них дети, наоборот, родились нормальными, большими, но потом, когда они стали взрослыми, вот эти вот дети голодных, скажем так, матерей, они стали очень склонны к ожирению, то есть они прям чуть-чуть буквально готовы были поесть и тут же набирали вес, невероятно набирали вес. Но это еще не все. Потом изучили внуков вот этих вот голодных матерей, то есть уже как бы следующее поколение, уже детей-детей. И оказалось, что у них эти свойства сохраняются. Те, кто были маленького роста, вот такие худенькие, они такие же вот у них дети рождались. И наоборот, те, кто были склонны к набору лишнего веса, у них тоже дети рождались с набором, склонностью набора лишнего веса. То есть получается, что это же не какая-то особенность, которая появилась до рождения, не какая-то особенность, которая была характерна для их, для матерей или для отцов. Это особенность, которая сформировалась, по сути, уже в течение жизни этих детей. Пусть до их рождения, но уже как бы это наложилось на их жизнь. Они либо стали очень маленькими детьми, да, потому что вот, как бы матери не доедали, либо как бы уже в детском возрасте, вот еще только формируя зародышем, у них, видимо, включился признак, что пищи не хватает, пищи не хватает, пищи не хватает, надо пищу накапливать. И потом, значит, в течение всей жизни, как только они что-то съедали, эти люди, они накапливали пищу. Но это признак, который возник уже в течение их жизни, и он сохранился, и он передался потомкам. Значит, получается, что, возможно, наследование признаков, которые приобретены в течение жизни. Как эта вообще эволюционная теория с этой проблемой справилась? Как она ее разрешила? Ответ – да. Некоторые признаки, которые приобретаются в течение жизни, могут наследоваться. И причина в эпигенетике. Это, как ни странно, не противоречит, опять же, стандартной концепции эволюции. Просто для того, чтобы разрешить эту проблему, пришлось разработать новую теорию эволюции, еще более объемную, которая включила в себя не только генетику, не только классический дарвинизм, но и индивидуальное развитие, исследование зародышей в том числе. Оказалось, что гены, они появляются, там, меняются и прочее в процессе, ну, собственно говоря, развития половых клеток и в процессе дальнейшего естественного отбора те или иные гены сохраняются. Ну, короче говоря, у родителей появляются определенные признаки, определенные гены, определенные их половые клетки, они потом сливаются, и появляется новая личность, да, новый индивид с новыми признаками. Это все согласно классической синтетической теории эволюции, все замечательно, все работает, в общем-то, все по основным правилам генетики. Но оказалось, что помимо последовательности генов, которые наследуются от родителей, есть еще и определенные молекулы, так называемые, вот есть метилирование ДНК, модификация гистонов, микро-РНК. Ну, короче говоря, есть определенные молекулы, которые позволяют менять то, как эти гены будут считываться. Вот сам текст, сама энциклопедия, она достается от родителей. Но дальше, в течение жизни, организм способен в этой книжке сделать определенные закладки, чтобы понять, что да, вот эти вот гены, они есть, но они как бы такие, они очень важные. А вот эта штука важная. Вот, например, как у этих бедных голодных детей, голодных родителей, получилось так, что они еще только начиная развиваться, то, будучи зародышем, у них уже появилась закладочка. Так, еды не хватает, надо все запасать. И вот они на том месте, где там находятся структуры, способствующие накоплению жира, закладочку положили. Значит, жира надо накапливать много. И вот такие закладочки в течение жизни могут появиться, и они будут менять то, как эта книга будет читаться. То есть какие-то гены будут пролистываться, а какие-то будут прочитываться несколько раз и как бы будут более интенсивно проявляться. То есть в течение жизни могут появиться новая способность читать определенные гены. Сами гены сохраняются в прежнем виде, а вот то, как эти гены будут прочитаны, это вот меняется. И за счет определенных белков, или там появления вот этих вот именно меток, буквально меток на ДНК, вот, за счет того, как они именно там, эта ДНК будет утрамбовываться вот вокруг особых катушек гистонов, за счет этого будет меняться некоторые особенности организма. И самое главное, что вот эти метки, вот эти вот закладки у ДНК, они будут передаваться потомкам. То есть это особенность, которая сохранится у родителя и передастся его детям. Поэтому действительно в таком плане передача каких-то приобретенных признаков возможна. В итоге возникла новая концепция. Эва-дева – эволюционная биология развития. Это последнее слово теории эволюции. Взаимодействие эволюции индивидуального развития, то есть того, как зародыши развиваются, и генетики, и эволюции. Вот что это такое. Соответственно, будут рассматриваться работы генетических программ, включение генов в процессе индивидуального развития, в процессе развития зародыша, влияние эволюции на развитие зародыша, влияние индивидуального развития на формирование новых родов, влияние эволюции генов-регуляторов и многое-многое-многое другое. Ну вот, попроще, вот такая вот схемочка есть. Да, вот есть дарвинизм, наследственность, изменчивость, естественный отбор. Это главное, что, как говорится, возлежит в основе дарвинизма. И это все осталось. Его не отменили. Не говорят, что Дарвин был неправ. Это осталось центром концепции эволюции. Но новые знания добавили. И знания про мутации, про наследственность генетическую, про популяции, про случайные мутации. И это все родило синтетическую теорию эволюции. Синтез генетики и дарвинизма. Ну и, наконец, к этому добавилась вот эта эпигенетика, многоуровневая селекция, эволюция геномов, конструирование ниш, теория реплицируемости. И все это родило новую концепцию, концепцию эволюционной биологии развития, эва-дева. Таким образом, что можно сказать в итоге? Что все-таки Дарвин был по большей части пунктов прав. А в тех местах, где он был неправ, он как бы просто что-то не знал. И чаще всего, больше того, Дарвин в этом плане был очень аккуратным исследователем. Он отмечал моменты, который наука его времени объяснить не могла и который он сам объяснить не мог. И понятно, что, конечно же, концепция, которая была выдвинута 150 лет назад, она не может быть идеально правильной. Так же, как Ньютон в свое время там сделал буквально основу современной физики. Но это не значит, что Ньютон всегда был прав. Потом потребовалось уточнение Ньютона, потребовалась некоторая коррекция, потребовалось ограничение условий, в которых ньютоновская вот эта вот вся механика работает, в каких она не работает, и появилась новая концепция, в том числе вот теория относительности. Так и здесь. То есть постепенно Дарвин как бы оказывается, что вот то, о чем говорил Дарвин, это важно, это очень-очень основополагающие вещи, но есть множество нюансов, которые мы постепенно узнаем, потому что мы лучше разбираемся в окружающем пространстве и в мире. И таким образом постепенно мы все больше и больше узнаем про эволюцию, про изменение окружающего мира и в том числе что-то про нас самих. Все.
1: Спасибо.
0: Спасибо за внимание.
1: Спасибо вам, Ярослав.
0: Пожалуйста.
1: Перейдем к вопросам. Мы благодарим, кстати, наших слушателей, что вы присылаете нам донаты. Ставите лайки, делайте репосты.
0: Хочет отключаться. Демонстрация, да, какой-то глюк произошел.
1: Ничего страшного. У нас есть два вопроса. Много донатов, но пока два вопроса только в донатах есть.
0: Угу.
1: К лекции о ядовитости. Вашей лекции. Насколько древняя эта особенность? Почему большинство земноводных ядовиты?
0: Насколько... Во-первых, я не очень помню, чтобы у меня была прям целая лекция про ядовитость. Вот, надо прям проверить, что-то я не помню такого. Но в целом насчет древности ядовитости здесь есть большой вопрос. Проблема в том, что очень сложно проверить, когда эта самая ядовитость, собственно говоря, появилась. Если есть какие-то особые органы, которые содержат яд, и, что еще важнее, что эти органы оставляют след на костях, тогда да, тогда мы можем что-то говорить про эволюцию ядовитости. Если есть специальные структуры, как, например, у змей, которые там, зубы там, с специальными каналами, которые нужны для введения яда, можно заметить, когда они появились, как они эволюционировали. Это тоже можно проследить. Но, к сожалению, подавляющее большинство ядовитостей, они формируются, вот эти яд, в каких-то органах, которые не имеют никакой связи со скелетом, и, соответственно, скорее всего, это в ископаемой летописи не сохранится. И очень многие варианты яда, витости, никак не отражаются на, опять же, там, зубах. То есть, допустим, может быть ядовитая слюна, но никаких особых зубов, каких-то особых каналов в костях не будет, которые нужны для введения яда. Или же, там, допустим, может вообще яд появляться при контакте там, шерсти со слюной, как у некоторых приматов. Это тоже, как это проследишь в ископаемом виде? Ну, в принципе, никак. То есть единственный тут вариант – это посмотреть на современных родственников, посмотреть, кто ядовитый, какая группа ядовитая. Вот так, например, выяснили, что, видимо, существует группа так называемых токсикофер, то есть исходно ядовитых рептилий, к которым относят в том числе и варанов, и, по-моему, даже игуан. Варанов точно, змеи туда относят. Вот, то есть это токсикоферы, ядовитые животные. И, соответственно, считается, что раз у всех у них есть ядовитость, или же у некоторых вторично потеряна ядовитость, как мы сейчас понимаем, то, значит, наверное, они были исходно ядовитые. Ну и вот можно тогда посчитать с помощью молекулярных часов, когда это появилось. Та же самая история с рептилиями. Можем посмотреть, когда, какие сейчас есть современные ядовитые рептилии, и когда жил их последний общий предок, предположить, что, скорее всего, этот последний общий предок был ядовитый. Так что с ядовитостью все плохо. На самом деле, очень мало у нас есть данных про ядовитость. Ну, а если говорить конкретно про ядовитость рептилий, ну, как минимум, ядовитость современных рептилий могла появиться в то время, когда появились современные рептилии, современная группа, так называемая лис-амфибия. А это случилось, ну, где-то в районе триасового периода, судя по всему. Вот, так что, ну, вряд ли ядовитость современных рептилий появилась раньше триаса. Что было у более древних, мы не знаем, были они ядовитыми или нет. Что касается, например, тех же рыб, мы, опять же, можем говорить там о ядовитости, не знаю, каких-нибудь скорпеновых, о ядовитости, вот, ну, вы, кстати, наверное, вот как раз про рыб, когда я говорил, там как раз про ядовитость было, имеется в виду, вот, ссылка к этой лекции. Ну, вот, то есть мы можем говорить там когда появились первые скорпеновые, и можем предположить, что они были ядовитые. Но мы не можем предположить, был ли, допустим, предок скорпеновых ядовитый. С рыбами там получается, что первые ядовитые существа появились где-то около 60 миллионов лет назад. Вот. Но это не факт, что это была самая первая ядовитая рыба, это был предок всех современных ядовитых рыб. А когда появились самые первые ядовитые, мы, к сожалению, не знаем.
1: Да, следующий вопрос, который нам прислали за донат. Получается, это достаточно древняя особенность амфибии. Могли ли, к примеру, лабиринтодонты были ядовиты? Это в продолжение тому вопросу.
0: Да, ну я вот как раз только что про это сказал. Могли ли? Да, могли, вполне. Почему бы нет? Но были ли они ядовитыми, мы не знаем. Мы можем говорить только и то с некоторой долей уверенности, скажем так, про предка всех современных амфибий. Но проблема в том, что про предок всех современных амфибий это был, скорее всего, конечно, кто-то из лабиринтодонтов, но лабиринтодонты были сильно более обширной группой. Но большая часть лабиринтодонтов не оставила никаких потомков, а у самих у них на костях никаких свидетельств того, что они были ядовитые или не были ядовитые, нет. Поэтому предположить, что лабиринтодонты были ядовитыми, мы можем, а вот доказать это не можем. Собственно, так-то, по идее, учитывая, что лабиринтодонты в подавляющем большинстве были не самыми маленькими животными, были сильно крупнее современных земноводных, я бы рискнул предположить, что им ядовитость была не сильно-то нужна. Потому что, ну, как бы ядовитая им быть актуально, когда ты маленький, тебя может кто угодно сожрать. А когда ты сам длиною там 1.4 м и, в общем-то, являешься самым крупным хищником, то особого смысла в ядовитости нет. Я могу свернуть, но это мне не поможет, потому что все равно я не вижу саму программу, она вот не разворачивается почему-то. Но у меня сейчас один, и ее нету. Какой-то глюк.
1: Хорошо. Вот так вы меня слышите. Так что такого произошло с эволюцией, что рыбы стали биться током, а растения есть насекомых? Это что-то умопомрачительное.
0: Да нет, ничего умопомрачительного, на мой взгляд, в этом нет. Собственно, генерация током – это общее свойство всех живых существ, обладающих нервной системой. Другой разговор – то, что в каком количестве этот самый ток будет генерироваться. Ну, если в какой-то момент в процессе эволюции появилось существо, у которого появилась возможность хотя бы минимально какой-то разряд давать, ну, дальше уже, собственно говоря, все пошло по накатанной. То есть тут главное, вот, чтобы появился какой-то такой посыл, вот, который бы позволил в дальнейшем эволюции двигаться в этом направлении и адаптироваться именно таким образом к окружающему миру. О, получилось, да. Вот. Это ну,
1: я,
0: а если этот посыл уже...
1: Я забрал.
0: Ага. Ну, а если бы этот посыл уже получился, уже произошел, то дальше, соответственно, уже этот посыл будет продолжать развиваться просто плавно и постепенно по всем законам эволюции. А что касается кормления насекомыми, здесь немножко интереснее действительно ситуация, потому что исходно-то у растений нету никаких способов вот прям так вот улавливать специально добычу. Но, с другой стороны, у растений вполне себе есть способ поглощать разные вещества, и в том числе органические соединения. И если растения, как вот, собственно говоря, сейчас у нас происходит с хищными растениями, живут на каких-то почвах, в которых не хватает микроэлементов, ну, они могут, допустим, если где-то какие-то вот микроэлементы они обнаруживают, вот, или там какие-то органические соединения, они могут туда устремляться и их всячески хватать. Это растения умеют. Ну, а если рядом тут кто-нибудь, допустим, дохлый оказывался, какие-то дохлые существа, ну, возможно, что вот они как раз к ним тянулись и как-то их пытались улавливать. Ну, а в какой-то момент появилось какое-нибудь вещество, допустим, которое оказалось интересным, привлекательным для насекомых и стало привлекать, соответственно, потенциальную добычу. Вот, а дальше оставалось только найти способ, как бы эту добычу уговорить не улетать, а остаться и отдать растению все свои соки. Конечно, плавно прям все этапы сейчас этой эволюции я не расскажу, да и, собственно говоря, может быть, по этому поводу какие-то теории строили, я не читал, честно говоря, никогда вот про эволюцию именно хищных растений. Наверняка какие-то концепции есть интересные. Но мне кажется, что, в принципе, если провести такой вот... как это, брейн-штурм, то можно придумать, как это все могло возникнуть. А вот проверить это в любом случае не получится. К сожалению, у нас сейчас нету никаких переходных звеньев между хищными растениями и не очень хищными. Так, как развивается меланизм? Ну, я понял. Вот, ну, смотрите, значит, что касается... ну, лейкизма, если на всякий случай, да, если кто-то не знает, что это такое, это тоже связано, ну, собственно, лейкизм и меланизм, это все связано с окраской, собственно, это примерно из той же оперы, что и альбинизм, только альбинизм – это когда окраска теряется и появляется только белая, меланизм – это проявление только черный такой вот темный, очень большого количества пигмента, а лейкизм – это когда появляется пигмент такой вот, ну, местами, скажем так, такая пятнистая окрасочка, когда почему-то местами пигмент проявляется, местами не проявляется. В принципе, все эти проявления, они никак, по большому счету, сильно не связаны с эволюцией, потому что это случайные мутации, как правило, и больше того, это вредные мутации, потому что подобные особи либо оказываются очень сильно заметными, и, соответственно, они либо плохо охотятся, если это хищники, либо их кто-то быстро съедает, если это какие-то растительноядные формы или там формы мелких хищников, с одной стороны. С другой стороны, опять же, такие какие-нибудь меланисты, альбиносы, там, не знаю, лейкисты или как это вот правильно называется, они, в свою очередь, ну, не пользуются большим спросом у особей противоположного пола и, опять же, оставляют мало потомков. Поэтому Но это как бы один из вариантов, скажем так, грубо говоря, болезни, такой вот, которая мало вредит непосредственно носителю. Вот, но...

0: особенно мы можем многим.
1: Владение многими иностранными языками, главное качество Мазепы, его невероятную личную харизму и умение буквально обволакивать, очаровывать людей. Кстати сказать, родовое поместье Мазепы на Украине, я там не был, правда, вы можете проверить, оно сохранилось и сегодня где-то рядом с Белой Церковью. Оно было пожаловано семье за службу польскому королю. Считается, что семья Мазепы была православной, я думаю, это не совсем так. Тема веры, конфессии тогда на Украине была очень болезненной, гораздо более болезненной, чем в современном мире. Ну, представьте себе страну, фактически разрываемую на части между католической Польшей, православной Русью и мусульманским, крымским ханством мусульманской Турции. Граница эта вот проходит через селения, где православные семьи. Католицизм – это вера польского дворянства, это вера богатых. Тем это было очень болезненно. Мать Мазепы была, безусловно, православная. Она в конце жизни даже ушла в монастырь, стала его настоятельницей. А вот с отцом вопрос, потому что у отца по документам двойное имя и отнюдь не Степан. Отца его звали Стефан Адам или Адам Стефан. Тогда, надо сказать, верхушка казачества не отличалась особыми принципами. Не были особо честных правил. И хотя отец Мазепы изначально поддерживал Богдана Хмельницкого, но потом переметнулся уже к польскому королю, за что получил от него должность черниговского подчащего, то есть виночерпия. Предполагалось, что если король приедет в Чернигов, то вот там почаще будет ему за столом наливать, что есть великая честь и высокое звание. Вряд ли бы это могло случиться в реальности, потому что, согласно документам Переяславской рады, Чернигов был поляком не подвластен и перешел под скипетр московского государя. Там стояли русские войска в Чернигове. На Западе всегда умели раздавать титулы аманцам впрок. Когда мы отвоюем Чернигов, и когда Чернигов будет наш, вот тогда мы туда приедем, и тогда ты, Стефан Адам Мазепа, нам обязательно нальешь. Стефан Адам Мазепа служил польскому королю, и имя его упоминается впервые в источниках в связи с приговором польского суда. Он был приговорен к позору, то есть к лишению дворянской чести, и к смертной казни за убийство то ли на дуэли, то ли в какой-то пьяной драке. Темная история. Убийство какого-то польского шляхтича. Так либо иначе, от этой уголовки он как-то отмазался, уладил это дело. Не унывая, пристроил своего сына Яна, то есть не Ивана Степановича Мазепу, а Ян Стефана Адамовича Мазепу, пристроил его пажом, как тогда называли, покоевым шляхтичем, прямо ко двору короля Яна Казимира. Я акцентирую внимание на этих именах не потому, что что-то имею против польских имен или польской версии украинских имен, а потому что, если бы тогда Мазепу вообще кто-то попробовал бы назвать украинцем, я думаю, он просто бы не понял, о чем идет речь. Не понял бы, что это значит. Потому что тогда понятие «Украина» было географическим и означало окраину. Это могла быть окраина, смотря с какой стороны смотреть. Либо окраину России, либо окраину Польши, Речи Посполитой. А украинцев как таковых не было вообще. В Москве селян и казаков, то есть жителей не только левобережья Днепра, которое было отвоевано у Польши, но и правого берега, так вот в Москве их называли или запорожскими черкасами, или просто сокращенно черкасами. У поляков их называли казаками, запорожскими казаками. Но тут тоже возникала путаница, потому что помимо этого существовали и польские отряды. Исключительно польские, но вооруженные по-казацки, на казацкий манер. Их тоже называли казаками. Но это были так называемые хоругви казацкие. Поэтому казаков было много. Да, сами себя запорожцы тоже называли казаками, либо запорожцами. А вот украинцев никаких не было. И вот Мазепа. Повторюсь еще раз, молодой человек, безусловно, хорошо образованный, безусловно, неординарный, умеет произвести хорошее впечатление, он при дворе, как бы сейчас сказали, втерся в доверие, и даже уже король посылает его время от времени с какими-то дипломатическими поручениями. Но, к сожалению, происходит нехороший скандал. Мазепа парень молодой.

И вот один влиятельный польский пан застал его со своей женой. Ну, решение принял по ситуации. Незадачливого любовника раздели догола, привязали на спину лошади с позором, задом наперед. Затем над ухом лошади выстрелили в воздух из пистолета. Ну и испуганная, сатаневшая лошадь дальше к Мазепу понесла. Куда она его понесла, история умалчивает. Мы знаем лишь то, что после того, как об этом пассаже, весьма позорном, стало известно при дворе польского короля, то король посоветовал своему пажу и помощнику хорошенько и надолго отдохнуть где-нибудь подальше от столицы. В общем, больше из такого вынужденного, неоплачиваемого отпуска Мазепа к польскому королю не вернулся, но вскоре, в 1674 году, Мазепе 25 лет, он всплыл у правобережного гетмана Украины Петра Дорошенко. Всплыл каким образом? Опять же, через женщин, через выгодный брак. Мазепа женился на дочери первого зама, прямо правой руки правобережного украинского гетмана Дорошенко. И таким образом стал сразу вхож в самую верхушку казачества. Здесь я должен дать небольшое историческое пояснение. Дело в том, что в середине 17 века Речь Посполитая и Русское царство де-факто разделили гетманщину, разделили ту территорию, которую мы называем сегодня Украиной, на правобережье и левобережье Днепра. Правый берег и левый. Это формально было оформлено так называемым Андрусовским договором 1667 года. Левый берег признавался автономной частью русского царства, с очень большими правами автономии на самом деле. По современным меркам это была некая вариация федеративного договора. Правый берег, статус его был очень сложным, фактически находился тоже на принципах самоуправления, но под протекцией польской короны. И вот на протяжении нескольких десятилетий два гетманства или гетманата, как иногда говорят, добивались подчинения другой части гетманщины себе. То есть, по сути, там шла такая перманентная, вялотекущая гражданская война. Что сделал Петр Дорошенко, правобережный гетман? Не путайте его с Петром Порошенко. Несмотря на созвучие, Петр Порошенко – это другой руководитель Украины. Или, как он сам себя называет, «Я не Петр», – говорил гражданин Порошенко, – «Я Петро». Настоящий тот, исторический, Петр Дорошенко попытался уйти из-под протекции Польши, но поскольку сил самостоятельно это сделать не было, то обратился за помощью к соседям и принял покровительство, отдался, как тогда говорят, под покровительство крымского хана и Турции. Крымский хан всегда охотно помогал тем, кто взывал к нему о помощи, поскольку делал это не за бесплатно, в качестве компенсации за труды ему обычно доставалась военная добыча, пленные, которых он выгодно потом продавал в рабство на рабовладельческих рынках в Крыму. Крымцы, к которым обратился за помощью Петр Дорошенко, ну а фактически крымцы и турецкое войско, разбили поляков и принудили на некоторое время Польшу признать чуть ли не всю территорию, которую мы называем сегодня правобережной Украиной, как бы территорией, находящейся под протекцией, ну, по сути, частью Османской империи. В 1674 году Дорошенко отправляет Мазепу с какой-то там миссией как раз к своему лорду-протектору или союзнику, это уж разные историки называют по-разному эти отношения, крымскому хану с подарками. Вот в числе этих подарков, которые везет молодой Мазепа, несколько десятков русских пленников или казацких пленников, левобережных, и Мазепа попадает в засаду. Казаки его с левого берега поджидали, напали, охрану перебили, самого Мазепы как посла на месте там не порешили. Но вот как-то он там отболтался, отправляется в плен к левобережному гетману Самойловичу. Гетман обрадовался, что захватил такую важную птицу в лицо, особо приближенное к его противнику Дорошенко. Но и здесь Мазепа проявляет свои какие-то поразительные способности врать, извиваться, новые версии рассказывать происходивших событий и, самое главное, очаровывать людей. Он производит на Самойловича впечатление человека очень ему нужного, который много ездил по заграницам, который все знает, который с самим Людовиком XIV на дружеской ноге, поскольку тоже бывал во Франции, который, может быть, ему очень полезен. Самойлович пленника приближает к себе, даже, говорят, поручил ему учить иностранным языкам собственных детей. Далее Самойлович все-таки на всякий случай хочет заручиться поддержкой Москвы и отправляет
Мазепу в Москву, чтобы он там тоже себя как-то показал. Мазепу подробно допросили, причем, я думаю, что допросили его тщательно, в малороссийском приказе. Это был специальный приказ, который занимался всеми делами Малороссии, собственно, и левого, и по мере необходимости, и конфликтов правого берега. Но вот воспитаннику иезуитов и в Москве нашим чиновникам тоже понравился, что-то им там понарассказывал. Познакомился там с Василием Голицыным, руководителем посольского приказа. Произвел на него тоже самое благоприятное впечатление. И вот Мазепа возвращается обратно на Украину к Самойловичу, учит его детей, выполняет важные поручения, занимает важные должности, командует разного рода вооруженными отрядами. Это длится довольно долго, там лет 10-15. Занимается по ходу дела еще и бизнесом, как бы сейчас сказали. Ну, украинские историки называют это наукоемко, эту деятельность крупными торговыми операциями. Крупные торговые операции заключались в том, что Мазепа организовал беспошлинные поставки в Россию украинского самогона в совершенно невероятных промышленных масштабах. Товар этот был высокорентабельный, как мы с вами понимаем, и Мазепа на этом страшно разбогател. Ну, наверное, это была не единственная его торговая операция, но самые известные. Вот так прошло где-то 10-15 лет, и Мазепа предает своего нового покровителя, гетмана Самойловича, который его, собственно, впустил в семью, пригрел. Как это произошло? Мы с вами помним, мы об этом говорили в самых первых лекциях, что фаворит царевны Софьи Василий Голицын, умнейший человек, блестящий дипломат, талантливый мыслитель, вообще человек очень просвещенный, но, к большому сожалению, плохой военный организатор, организовал два крымских похода, каждый из которых закончился поразительным фиаско. Потеряли часть войска, даже не дойдя до Крыма и не вступив в бой. Одной из причин неудач крымского похода были трудности со снабжением. Лошадям есть нечего, степь полностью выжжена, потому что крымчаки ее запалили навстречу приближающемуся московскому войску. И вот кто-то пустил слух о том, что запалили не крымчаки, а изменившие казаки, изменивший Самойлович. Василию Голицыну было крайне выгодно найти какого-то виновного, то есть на кого-то свалить всю вину за неудачу крымских походов. И тут очень кстати. Он получает письмо за подписью Мазепы и, надо сказать, еще нескольких казацких старшин, подтверждающее, что у Самойловича измена, казаки поддерживали на самом деле крымцев и, в общем, тоже поучаствовали в пожаре в степи. А в конце идет рекомендация, что, конечно, нужно гетмана переменить на кого-то более верного в Москве. Дальше происходят выборы, как мы понимаем с вами, при участии мощного административного ресурса Москвы и самого Василия Голицына. В результате этих так называемых выборов Самойловича арестовывают, отправляют в Сибирь, а Мазепу, его ближайшего человека, делают новым гетманом. Но надо сказать, что Голицын кое-какие вопросы в пользу Москвы все-таки отжал. Он заставил Мазепу при вступлении в должность, хоть он его и поддерживал, подписать так называемые кондиции, еще одни кондиции, которые ограничивали власть гетмана. Гетман не мог отныне, без разрешения московского царя, смещать и назначать старшин казацких, то есть начальников крупных воинских подразделений, как бы сейчас сказали, отчасти членов правительства, не мог иметь какие-то самостоятельные связи с другими странами, то есть лишался возможности внешнеполитической деятельности. И эти функции окончательно переходили к Москве. То есть фактически Мазепа, принимая гетманскую булаву, подписался под тем, что Малороссийский край – это часть, как было написано в кавычках, их царского пресветлого величества, самодержавной державы. С точки зрения геополитики, еще ближе стало к Москве, еще менее автономной ее частью. На благополучие Мазепы это никак не сказывалось. Мазепа – гетман, ему 50 лет. Он живет во дворце в Батурине. Сейчас небольшой городок Черниговской области современной Украины, а тогда это гетманская столица, большая крепость, большой город. У него роскошная библиотека, у него фантастическая коллекция холодного и огнестрельного оружия. Этим он мне очень симпатичен. Тоже собираю холодное оружие, у нас такая общая слабость. Ну, куда нам всем вместе взятым до Мазепы в этой части? Он владеет, дальше не поверите, 100 тысячами душ на Украине и еще 20 тысячами
близлежащих российских уездах. Если собрать все земли Мазепы вместе, крестьянами, казаками, находящимися, конечно, в разной степени вассально-крепостной арендной зависимости, но если собрать все эти земли вместе и объединить, то получится территория целого неразделенного Кипра. Мазепа, по сути, частный владелец огромного государства. И по оценкам многих современников, на тот момент самый богатый вельможа в Европе. Когда к власти приходит Петр, естественно, Мазепа поддерживает не Софью с Голицыным. Мазепа поддерживает Петра. Мазепа производит на Петра неизгладимое впечатление своей компетенцией, образованностью, своим умением разбираться в европейской политике, обходительностью, начитанностью, хотел сказать, и даже европейским видом. Если вы себе представляете, что Мазепа – это такой чубатый казак, нет, это абсолютно по-европейски выглядящий человек, который, кстати сказать, всегда ходил в европейском платье еще до петровских времен. Любимое платье Мазепа – это камзол. Он на всех портретах всегда одет по-польски и даже, более того, по-французски. Петр отмечал его эксклюзивно. Петр к нему относился исключительно тепло. Когда был учрежден первый орден в нашей истории, орден Андрея Первозванного, то Иван Мазепа за многие его в воинских трудах знатные и усердно родительные верные службы, я зацитировал буквально текст Петровского указа той поры, стал вторым по очереди в истории кавалером этого ордена. Сам Петр был, по-моему, 6-м или 7-м, Мазепа – 2-м, после Федора Головина. Ну, что еще можно сказать о Мазепе личного? Мазепа, плюс ко всему, с молодых времен, большой любитель женского пола. Патологический любитель. Самая известная история, рассказанная Пушкиным, это последняя любовь Мазепы. Ну, мы не знаем, насколько последняя, а самая знаменитая из его увлечений – это связь, его роман с Марией Кочубей, часть сюжета пушкинской поэмы «Полтава». Мария была на самом деле не Мария, на самом деле ее звали Матрёна Кочубей, но дело не в этом. Тут есть два момента. Момент первый. Кочубей не абы кто. Кочубей – важнейший человек в Запорожской Сечи и в гетманстве. Генеральный писарь, генеральный судья, ну, можно сказать, второй, третий человек в гетманстве после Мазепы. Мария, которая, то есть Матрёна, это его любимая младшая дочь. Особенность момента заключается в том, что Мазепа уже вдовец, жена его умерла. Мазепе на этот момент 65. Это и по сегодняшним меркам уже не мальчишка, а по тем-то временам совсем. Матрёне Кочубей 16, и там пылкая страсть. Пылкая страсть настолько, что Мазепа даже собирался на ней жениться. Но жениться нельзя, потому что Матрёна его крестница. Церковь не благословит венчание между крестным отцом и крестной дочерью. Но это совсем нехорошо по православным меркам любого времени. Того времени особенно, как говорится, во-вторых. В-третьих, ну как-то ведут они себя нехорошо. Матрёна сбежала от отца к Мазепе. Она живет у него, прячется. Ну, правда, там какая-то была долгая интрига, и в конце концов к отцу она вернулась через некоторое время. Ну, естественно, Кочубей был в бешенстве. Это целая Санта-Барбара. Лично ненавидит Мазепу за то, как он вот дочь его совратил, украл у отца. Плюс ко всему, Мазепа в этот момент находится в активнейших переговорах с Карлом XII. Письма туда-сюда. И, естественно, Кочубей, тут уже лично наложилось на общественное, извещает Петра Великого об измене Мазепы. Кочубей, кстати, сделал это не один. С ним еще было несколько казаков, авторитетных старшин, которые тоже подписались под тем, что Мазепа изменник. Однако Петр верит Мазепе. Такая история. Мазепа в очередной раз каким-то образом оправдался. Я получаю очень много писем и комментариев к лекциям из Харькова, Днепропетровска, Киева, моей родной Черкащины, то есть самых разных областей Украины. Так вот, если мои уважаемые и любимые украинские слушатели подумают, что Мазепа переметнулся от Петра к Карлу, желая в те века седые, в те годы обрести суверенитет и независимость, то, к сожалению, большому, они глубоко-глубоко заблуждаются. В голове реального Мазепы вообще никакой Украины, ну вот вообще, ни как страны, ни как территории,
ни как нации, не просто не существовало, не могло существовать. Не было такого понятия вообще. Это все придумали грушевские компании, это все придумали украинские историки, идеологи незалежности это конца 19-го, начала 20 века, и впоследствии в процессе коренизации и украинизации эту версию иногда развивали некоторые советские историки. В поведении Мазепы того времени не было ничего, что можно было хоть как-то выдать за подготовку украинского освободительного движения. Это ровно наоборот. До момента измены, до 1708 года, Мазепа делает абсолютно все, чтобы выглядеть как самый верный, истовый вассал Петра I, своего сюзерена. В начале Северной войны он отправляет самые боеспособные казацкие части, примерно 12 тысяч казаков, на подмогу русской армии. Они, правда, к Нарве тогда не успели, и даже, по некоторым сведениям, отметились по дороге неслыханным мародерством. Но, так либо иначе, Мазепа армию отправляет. Более того, самым активным образом он впоследствии участвует в подавлении восстания на территории России, в том числе восстания Кондратия Булавина на Дону. Он постоянно пишет Петру о том, что людишки вот на Левобережье, вообще в Гетманщине, они шаткие, они ненадежные, о своих казаках отзывается. Малороссийское население склонно к измене, поэтому только такой искренний, верный, преданный, целовавший крест ему, дававший присягу Мазепа, только он может удержать это непокорное, ненадежное население в узде. Как, собственно, произошло и почему само предательство? Последнее из свершившихся предательств Мазепа – переход его от Петра к Карлу XII. Я не буду вдаваться в подробности Северной войны, мы об этом подробно говорим в нашем цикле «Петровские времена». Кратко напомню еще раз. Карл XII принуждает Августа, польско-саксонского монарха, согласиться на сепаратный мир. Таким образом, Польша окончательно превращается из шаткого ненадежного союзника в фактического врага России. Дания давно уже как союзник отпала. Турецкий султан в любой момент может нанести удар с юга. И таким образом Россия оказывается не то чтобы в международной изоляции, Россия оказывается в окружении вражеских государств. И вот в этой ситуации Карл со всей своей армией, самой большой в истории того времени, наверное, может быть, и вообще самой большой в истории, сухопутной шведской армии, идет из Польши на Москву через территорию современной Украины. И вот когда Карл сворачивает, оказывается на землях казаков, когда Карл оказывается на землях Гетманщины, Мазепа принимает чисто технологическое решение, вне моральное. Ну, что стоит это данное когда-то, там, 20 лет назад, присяга московскому царю. Целовал Евангелие, ничего страшного, клялся именем Господа. Мазепа переходит на сторону Карла от имени гетманства и от имени всех запорожских казаков. Сразу отмету один аргумент о якобы существовавшем когда-то письменном договоре между Мазепой и Карлом XII, в котором якобы обещалась какая-то некая особая автономия Украины. Это очевиднейшая фальшивка, потому что нет ни одного подлинного текста этого договора. Ни на Украине, ни в Швеции, где порядок в королевских архивах идеальный, но там тоже текста этого договора нет. Есть какие-то копии с копией копии, причем тексты этих копий разнятся. Современники этот договор не упоминали вообще. То есть это очевидно совершенно такая, знаете, наверное, где-то в 19 веке или в конце 19 века сварганили фальшивку, типа Велесовой книги или протоколы сионских мудрецов. С той лишь разницей, что сработано было пожиже. Мы все-таки серьезные люди и ведем с вами серьезный лекционный курс, поэтому такую галиматью обсуждать даже не будем. Почему Мазепа изменил? Я оставлю в стороне там, личные моральные качества. Будем исходить из рациональных соображений. Рациональных соображений у Мазепы было два. Первый. Карл XII победит. Очевидно, совершенно победит. Лучше быть на стороне цивилизованной Европы. Всегда быть на одной стороне победителя. Поэтому в данном случае изменить – это значит, с точки зрения Мазепы, предвидеть. Он предвидел его победу и примкнул к победителю. Ну, то есть такая абсолютно власовская логика мышления. Это первое. Вторая причина. Петр далеко, а Карл вот здесь, на территории Украины. Ну, ничего, воевать с ним, что ли, здесь? Если быть верным присяге, если считать себя частью большой России,
то надо как-то Карлу сопротивляться, разворачивать партизанскую войну. Она, кстати, развернулась без всякого участия Мазепы. Сама по себе народно-стихийная. Сопротивляться, закрывать перед ним ворота. Ну, это вообще дело рисковое. Шведы же и побить могут. Поэтому с точки зрения безопасности, поскольку Карл вот здесь рядом, под боком, лучше сразу сдаться. А чем сдаваться, так лучше просто перейти на его сторону. Ну и третье соображение. На самом деле мы ведь знаем с вами, что Мазепа давно находился в переписке и с Карлом, и со Станиславом Лещинским, с польским королем, ставленником Карла XII. И эта переписка, вне всякого сомнения, была ярчайшим доказательством стремления к измене. Не факт измены как таковой. Ну, представьте себе, командующий какого-нибудь фронта во время Великой Отечественной войны ведет, ну, просто переписку с Гитлером. Ну, с каким-то вопросом, с Борманом, с местным главным гауляйтером на Украине. Ну, так, как дела? Что у вас там происходит? Почему? А у нас вот так вот обстоит. А какие у вас планы военные? А у нас вот такие. Не, новостей от Петра пока нету. Предложение ваше я о переходе на вашу сторону получил. Ну, пока не готов его еще принять, надо подумать. Представляете, да? Вот такого рода переписка была, письма хранились и сохранялись. И поэтому, естественно, Мазепа дико боялся, что Петр узнает о факте переписки, уже дальше не будет вникать в детали, что там написано и как. И это однозначно будет истрактовано, как, хотя переписка, кстати, была шифрованная, но тем не менее, шифровальщики у Петра тоже имелись. Это будет истолковано как акт измены. Именно поэтому, когда уже непосредственно в 1708 году Карл на территории Малороссии Меньшиков будет приглашать Мазепу к себе на какие-то совещания, в гости, по самым разным поводам. Причем приглашает достаточно настоятельно. Мазепа к нему ни разу не поедет. Все время будет ссылаться больным. Когда он, наконец, выздоровеет, он сразу, собственно, рванет Карлу, отпишется подо всем, пообещает ему отдать, во-первых, все запасы продовольствия. Карлу очень нужен провиант, фураж. Во-вторых, пообещает ему отдать все пушки и все оружейные припасы запорожцев. Ну и самое главное, Мазепа заверил Карла, что гетманское войско запорожское, оно за русского царя воевать не собирается, оно все перейдет на сторону Карла. Что происходит дальше? Припасы, артиллерия, оружие, порох, ядра, патроны и самое главное, продовольствие, самые большие склады находятся в гетманской столице, в Батурине. И Мазепа, и Карл движутся в сторону Батурина. Однако, узнав об измене, кстати сказать, Петр I долго не верил в измену Мазепы, считал, что это очередная дезинформация, но в конце концов, как мы знаем с вами, не просто поверил, а даже издал соответствующий манифест, я позволю себе процитировать, в октябре, это было 1708 года, «Гетман Мазепа, забыв страх Божий, свое крестное к нам целование», высшая форма клятвы перед Богом, изменил и переехал к неприятелю нашему, королю шведскому. Тогда именно по приказу Петра I специально для Мазепы был изготовлен знаменитый орден Иуды. Это, кстати говоря, второй орден в наградной системе дореволюционной России. Вопреки всем существующим изображениям этой диковинки, это все являются выдумки и реконструкции, поскольку ни одного рисунка ордена Иуды не сохранилось. Осталось только описание, которое при заказе этого ордена на изготовление дал Меньшиков. Звучит он таким образом. Монета серебряная весом в 10 фунтов, почти 5 килограммов, а на ней вырезать на монете Иуду на осине повесившегося. Ну, вот такая вот монета весом в 5 кг полагалось со свойственным Петру I черным юмором, значит, сорвать с Мазепы при пленении орден Андрея Первозванного, а вместо него на шею повесить такую тяжелую серебряную гантельку. Кстати, в ноябре 1708 года в присутствии Петра состоялась и заочная казнь Мазепы. Была изготовлена кукла в традициях того времени, изображавшая Мазепу. Куклу эту нарядили в гетманское облачение по всем протокольным правилам, вынесли на специальный помост. Был вслух зачитан указ о лишении Мазепы всех рангов, титулов и званий. Потом с этой куклы, то есть с манекена, сорвали ленту ордена Андрея Первозванного. Затем был публично разорван патент, то есть указ на орден, после чего палач вздернул куклу на виселицу.
Реалия заключалась в том, что тогда, в конце октября 1708 года, критическим вопросом было, получит Карл XII армия батуринские склады, запасы, оружие, пушки, продовольствие или нет. И вот Меньшиков с летучим конным отрядом, довольно большим, несколько тысяч конников, первый успел к Батурину. Что происходит далее? Далее довольно интересная история, на которой я позволю себе остановиться поподробнее, потому что

старый, в смысле голодомор. В 20 веке русские изводили украинцев голодомором, но еще тогда десятки тысяч свободных батуринцев, включая женщин, стариков и детей, поголовно были вырезаны головорезами Меньшикова, естественно, по приказу изувера Петра Первого. Что, значит, там произошло на самом деле? Это действительно тема важная, потому что вот важно, как рождаются эти немыслимые исторические мифы и фальсификации, которым замусоривают мозг современным школьникам на Украине. На самом деле произошло следующее. Очень холодно. Вообще тогда было гораздо холоднее, чем сейчас, как мы понимаем. Тогда это уже зима. Вот уже снег идет, и на реке у Батурина тонкий лед. Вот он успевает к Батурину. Значит, несколько дней идут переговоры с комендантом крепости, казацким полковником, о сдаче города. В момент, когда начинается штурм, штурм начался 2 ноября 1708 года, штурмующих в несколько раз меньше, чем гарнизон Батурина. Это первое. Второе. Помимо казаков в Батурине еще находятся части польских наемников. Так называемые, по-моему, их звали сердюки, если мне память не изменяет. Поправите, если что. Так вот, вот эти польские наемники подожгли предместье, а всех жителей предместья загнали, даже тех, кто сопротивлялся, потому что сначала народ испугался, приходит какая-то армия серьезная, конница, в форме красивой. Приняли сначала за шведов, поначалу испугались. Потом разобрались, что это не шведы, а что это русские. Отказались поджигать свои дома и предместья. Тогда сердюки сами сожгли предместья, а всех местных жителей, ну, буквально используя в качестве живого щита, вот как заложников, загнали внутри стен крепости. Видя происходящее, Меньшиков решает начать штурм. Начинается штурм. Казацкие части все практически сдаются без боя. Штурм, по разным описаниям, шел где-то примерно боевесом, от часа до полутора. Короткая стычка. Сопротивляются только те самые польские сердюки, и все. Далее, те, кто сдались добровольно, нормально, их отпускают. Кое-кого, естественно, уже под горячую руку, несколько десятков польских, в первую очередь, наемников и казацких старшин, которые сопротивлялись, тут же на месте Меньшиков повесил. Но у Меньшикова небольшой отряд конный, несколько тысяч всадников всего. А приближается огромная армия. Еще непонятно, с каким числом запорожских казаков, идущих вместе с Мазеп. Это может быть 30, 40, 50 тысяч человек. Понятно, что они меньшиковский отряд просто сомнут, не заметив. Поэтому надо что-то делать. И Меньшиков принимает единственно верное, такое рациональное военное решение с точки зрения целесообразности, просто сжечь Батурин как крепость, поскольку защищать ее нет никакой возможности. Пушки, те, что можно забрать с собой, что нельзя, испортить, раскурочить их как-то там. Это, кстати, было очень правильное решение, потому что с этого момента у Карла практически нет артиллерии. У него нет артиллерии, у него нет ядер. И при Полтаве, мы знаем с вами, Карл оказался фактически без орудий. Далее. Продовольствие, все, что мог, Меньшиков забрал с собой со складов, что не мог, в огонь. Задача, тактика выжженной земли, лишить противника припасов. Собственно, все. 2 ноября в течение полуторачасового боя Меньшиков берет Батурин штурмом, малой кровью, малым отрядом, поскольку почти все казаки сложили оружие, сдались без боя. На следующий день, 3 числа, отряд Меньшикова уходит из-под Батурина, город пылает. В какой момент, когда мог он успеть вырезать, если верить современным украинским историкам, то ли 20, то ли 30, а некоторые договариваются и до 40 тысяч жителей Батурина и окрестностей. Поскольку это вообще идея фикс, батуринская резня, в течение всех 90-х годов минувшего века и начала нулевых, по заказу украинских властей археологические институты проводили целую серию раскопок под Батурином, раскапывались кладбища, вскрывались могилы. В поисках доказательств искались массовые захоронения детей, женщин, стариков. Ну, сохраняется же все. Скелеты же никуда не делись. Нашли примерно, по-моему, чуть более 100 насильственно умерщвленных, что было очевидно, останков местных жителей. Около 100. Ну, очевидно, это, наверное, и были какие-то, либо все-таки война есть война, штурм есть штурм, попавшие под горячую руку, а, скорее всего, те же самые изменники, возможно, польские сердюки. Все. То есть никаких доказательств фактических этой резни нету.

Миф о батуринской резне кем был придуман? Ну, придуман он был самим Мазепой. Тут, в общем, далеко не ходить не надо. Поскольку шла активная пиар-компания с двух сторон, как я вам уже рассказывал в другой лекции, Петр активно и эффективно вербовал казаков оставаться верными присяге, оставаться вместе с Россией. Мазепа пытался затащить запорожцев на сторону шведов, на сторону Карла XII. Запорожцы в подавляющем большинстве Мазепу не поддержали. По современным оценкам, не более 3-5 тысяч запорожцев в итоге смог под знамена Карла XII привести Мазепа. Ну, опять же, цифры эти разнятся. Есть разные историки, разные источники. Ну, вот в этой пиар-войне или в войне перьев, как тогда это называлось, ну, очень мне нравится это созвучно, в войне перьев, Мазепа и выдумал эту историю с Батуриным, чтобы показать, что вот русские придут, всех вырежут, всех поубивают, жен, детей, стариков, никого не останется. В общем, короче, присягайте скорее Карлу, он цивилизованный европеец, с ним будем пить туборг, ездить на саабах. Вот такая история. Я не буду вам долго рассказывать про ход Полтавы, мы об этом уже говорили с вами. Что произошло после Полтавы, после бегства Мазепы вместе с Карлом на территорию Турции в Бендеры? Дальше произошло невероятное. Мазепа попытался еще раз изменить. Но на этот раз изменить Карлу XII. Он обращался к Петру, пытаясь вернуть его расположение, говоря, что вот там бес попутал, все было не так на самом деле, меня оговорили, я не я, корова не моя. И предлагал ему, что он выкрадет Карла XII из Бендер и передаст его вашему московскому величеству. Взамен прошу только одного. Простить мой необдуманный поступок и сохранить за мной гетманство, а также принадлежащие мне земли и имущество. Все. Мол, у меня тут есть казаки, мы потихоньку из шатра Карла, его никто не охраняет. Король молодой, безалаберный. Все вопросы решим, доставим его вам в ковре завернутого. Ну, у нас, конечно, Петр при всей своей прагматичности предателей не прощал никогда, как мы с вами знаем. И от этого заманчивого, но бесчестного предложения, от бесчестного человека отказался. Мазепа умер в конце сентября того же года в Бендерах, куда он бежал вместе с Карлом. В шведском государственном архиве, где нет ни одной бумажки, говорящей о каком бы то ни были союзе, будущем или независимости Украины или союзе ее со Швецией, в шведском государственном архиве сохраняется масса интереснейших бумаг, относящихся к деятельности Мазепы, в том числе и отчет о том зрелище, которое представлял из себя беглый гетман на смертном одре. Это настолько трогательно, что я позволю себе зацитировать. Пишет приближенный Карла XII некто Густав Зольден. Пишет следующее. «Когда я пришел к нему, к Мазепе, в шатер, я застал его очень слабым. Он попросил меня остаться при нем и бережно следить за его вещами в комнате, а именно за сундуком и еще двумя бочками, полными дукатов, а также за парой дорожных мешков, в которых тоже находились его драгоценности. Дорожные мешки лежали у него прямо под головой, а бочонки с дукатами стояли рядом с его кроватью. Он просил меня следить, чтобы никто из его казаков не вынес и не забрал чего из его комнаты». Вот такой высокий уровень доверия к своим соратникам и подчиненным. Темная история с могилой Мазепы. Его похоронили где-то в церкви, там же неподалеку. Но впоследствии янычары, которые искали сокровища Мазепы, вскрыли его могилу и выбросили труп в Дунай. Если верить запискам историков, то потом казаки каким-то образом нашли останки Мазепы. Не знаю, как, не прямо в Дунай его выбросили, а где-то рядом. В общем, нашли его останки и захоронили их на прежнем месте. Однако уже в XIX веке поверх гроба Мазепы положили какого-то местного молдавского боярина. Таким образом, могила стала коллективной. Затем церковь снесли, гробницу тоже снесли в 1962 году, как пишут современные украинские историки, это все была провокация, сделанная проклятыми сталинистами по уничтожению могилы Мазепы, хотя в это время уже был Хрущев. Казалось бы, при чем здесь Сталин? Но это не важно. В общем, несмотря на всякого рода заявления в украинских СМИ, разного рода странные находки, на самом деле могила Мазепы и прах его не найдены. Когда Мазепа умер, оставшиеся немногочисленные мазепинцы решили вручить булаву гетмана кому-то из своих,
образовав таким образом еще одно правительство в изгнании. Вот там же у казацкой крепости правая рука Мазепы, старшина Филипп или Пилип Орлик, был объявлен гетманом. По окончании церемонии он изложил текст документа, который известен в истории как «Бендерская конституция», тоже еще одна сильно мифологизированная история особого вольнолюбия, невероятного первенства Украины во всем. Этот документ на Украине называется «Первой в мире конституцией», поскольку она на 77 лет опережает своим рождением Конституцию Соединенных Штатов Америки, которая была второй, соответственно, в мире конституции. Это действительно документ интересный. Он провозглашает некое независимое государство в изгнании войска Запорожского по поводу Украины. Называется это независимое государство. Это государство войска Запорожского и народа русского. Так что слово «Украина» и в нем тоже, к сожалению, или к счастью, не звучит. На самом деле никакой конституции там нет, потому что название этого документа звучит следующим образом. «Договоры и постановления прав и вольностей войска Запорожского». Так что конституционное первенство отдаем американцам. Орлик был человеком тоже, как и Мазепа, образованным, умным, расторопным. Искал союзников среди европейских монархов, ездил из одной страны в другую. Но, однако, вся эта его многолетняя активность ничем не закончилась. Он пытался вторгнуться на территорию русской Малороссии, терпел военное поражение. Несчастный человек, талантов много, а закончил свою жизнь, как пишет даже, по-моему, презренная Википедия, жизнь свою закончил бесславно, в стыде и в бессмысленности. Могила его, как и могила Мазепы, нет, утеряна. Ну, в общем-то, такова судьба изменников. Что тут поделать? Это в постсоветской Украине Мазепу стали, равно как и Орлика, кстати, прославлять, как чуть ли не свежеобретенных святых. Портрет Мазепы поместили на денежной купюре. Улицы имени Мазепы, площади имени Мазепы, памятники Мазепе в Киеве, в Чернигове, что особенно смешно, в Полтаве. Но давайте задумаемся о том, уже завершая наш рассказ, к чему, собственно, привела вся эта странная политика Мазепы, все это его метание от одного повелителя к другому, предательство в финале жизни России, привело это только к следующему. Во-первых, Петр I стал воспринимать Запорожскую сечь как гнездо бунтовщиков и, естественно, подверг многие сечевые хозяйства изменников разорению. Столицу Батурин также. Во-вторых, это привело к определенному ограничению вольности казаков по сравнению с теми вольностями, которые были у них по Переяславскому договору. Как бы к этому ни относиться, но понять здесь Петра мы можем. В-третьих, это привело к формированию даже определенного стереотипа, что казак – это предатель. Стереотипа настолько обидного и, в общем-то, не очень справедливого, что новые власти и новый гетман Украины даже просили Петра отдельным указом запретить, как было написано, попрекать Мазепой всех честных казаков. Представляете? Ну, конечно, не все казаки были изменниками. Подавляющее большинство их не поддержало Мазепу, осталось вместе с Россией. Однако осадочек остался. Даже когда для большинства из них совершенно немыслимым было предать свою веру, свою землю, своего государя. Ну, а что касается Мазепы, то вот перебегал от службы от поляков-католиков к их врагу Дорошенко, то есть под патронат мусульманского государства Османской империи. Затем от мусульман к православной Руси, от православной Руси к протестантам-шведам. И ничего зазорного этот светский товарищ в этом не видел. Знакомство не с выдумками из современной украинской публицистики. Знакомство просто с фактами его биографии заставляет подозревать, что этот человек вообще не верил в Бога. Ни в Бога, ни в черта, ни в людей. Не думал ни о какой незалежной, независимой Украине. Слова такого не употреблял. По договоренностям его с Карлом предполагалось, что Польша заберет себе всю правобережную Украину, всю
русскую левобережную Украину и сделает ее прямым вассалом Польши. А Польша в тот момент, я напомню, должна была оставаться вассалом Швеции. То есть, таким образом, Украина не то что не становилась независимой, она как в матрешке становилась вассалом вассала. Очень такой незавидный статус. Мазепа взамен этого получал всего лишь гетманство на этой подвассальной территории, сохранение всех своих 120 тысяч владетельных им душ и земель, ну, а также ему еще обещалось отдельное небольшое княжество, такое собственное, еще одно, на территории современной Белоруссии. Вот что хотел Мазепа. Власти, земель, богатств и денег. И более ничего. И никакой там идеи независимого своего государства. Все это придумали потом. Так что факты его биографии говорят об одном. Он не знал, что такое вера, он не знал, что такое родина, он не знал, что такое совесть. Он был очень умным, очень прагматичным и абсолютно бессовестным человеком. Не героем. Героями не рождаются, героями становятся. А так и предателями. Предателями тоже не рождаются, предателями становятся. До следующей встречи. Вот это была у нас внеплановая встреча, внеплановый рассказ о петровских временах. Дальше движемся по порядку. Всего доброго.

0: Мы рады всех приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить о гематофагах, о существах, которые питаются чужой кровью. Про то, что есть организмы, питающиеся чужой кровью, я думаю, знают все. Но на самом деле разнообразие вампиров, можно их и так назвать, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну, давайте посмотрим, кто же дошел до такой странной жизни. Начнем мы с типа кольчатые черви. Класс поисковые, который делится на два подкласса, собственно, малощетинковые и пиявки. К малощетинковым относятся, ну, например, дождевые черви, которых все прекрасно знают, а к пиявкам относятся пиявки, которых, впрочем, тоже, я думаю, ну, по крайней мере, о которых все слышали. Пиявки отличаются от своих родственников малощетинковых червей тем, что, во-первых, у них уплощенное тело, есть обычно две присоски, передняя и задняя, в центре передней находится рот с чаще всего тремя такими хитиновыми пластинками, выполняющими функции зубов. Вообще, когда человек видит пиявку в пруду, он обычно пугается. Но сразу хочу сказать, что если мы говорим о средней полосе России, то пугаться не стоит. Есть в России, в регионах с умеренным климатом, в районах с умеренным климатом, есть всего один вид пиявок, который может действительно прокусить кожу. Это Geruda medicinalis или медицинская пиявка. Перепутать ее с кем-то, честно говоря, сложновато. Во-первых, она крупная, то есть она может быть до 10 и даже больше сантиметров в длину. А во-вторых, у нее вдоль тела идут со спинной стороны две оранжеватые, иногда скорее в желтизну, иногда скорее в красный оттенок, такие прерывистые полосы. Если вы видите такое существо, да, оно может прокусить вам кожу. Причем, если, ну, например, в Московской области вероятность встретить в пруду медицинских пиявок невысока, но не нулевая, на широте Москвы они встречаются спорадически. То есть в каком-то пруду они могут жить, а больше в округе нигде не жить. То чем южнее, тем больше вероятность того, что, купаясь в пруду, вы встретитесь с медицинскими пиявками. Предпочитают они стоячие водоемы и, ну, будем честны, особенно в южных регионах нашей страны, если в пруду живет много медицинских пиявок, купаться в нем не очень комфортно. Они реагируют на колебания воды и стремительно, они очень красиво так, как изгибающиеся ленты, плывут, могут плыть на боку, могут плыть с нормальным расположением, когда спина сверху у них, но выглядит это как такая плывущая лента, и со всех сторон устремляются к своей жертве. Укус медицинской пиявки не ощущается никак. Ну, понятно, миллионы лет эволюции ушли у них на то, чтобы сделать свой укус максимально незаметным. Вот так выглядит их передняя присоска. Вот видно, что рот у них такой трехлопастной. Шрам от их укуса тоже остается такой трехлопастной. При укусе они впрыскивают вещества, которые являются антикоагулянтами. Веществами, препятствующими свертыванию крови. Пожалуй, это самая большая неприятность, которую они доставляют, что вот из этой трехлопастной ранки потом, ну, в течение суток может сочиться кровь. Никаких заболеваний они обычно не переносят. Ну, давайте так, Сказать, что вероятность передачи медицинской пиявкой каких-то заболеваний при укусе равна нулю, будет неверно, но в абсолютном большинстве случаев это ничем не грозит. Поэтому у них все очень хорошо переваривается внутри. Поэтому если вас все-таки укусила медицинская пиявка, пугаться этого не стоит. Ну, собственно, медицинские пиявки называются медицинскими, потому что, как, думаю, многие знают их еще со времен Древнего Египта, использовали для лечения разных заболеваний. И с ними очень интересная, кстати, история. Во второй половине XIX века, когда медицина стала вставать на такие совсем научно обоснованные рельсы, ну, то есть отказываться от непроверенных каких-то совсем методов, то, понятно, лечение пиявками было отброшено, как и многие другие вещи, ну, как что-то совсем такое дикое, непонятное, околомагическое. Вот, а потом разобрались, что в реальности, да, укусы медицинских пиявок в некоторых, при некоторых нарушениях работы организма помогают, просто потому что они впрыскивают в кровь очень мощные антикоагулянты, вещества, разжижающие кровь. Ну да ладно, мы не про их медицинское применение. На этом кадре изображена большая лыжноконская пиявка Гемопис зингвизюга. Она встречается, ну, на широте Москвы она встречается значительно чаще, чем медицинская пиявка, но их путают. На самом деле, если помнить, как выглядит медицинская пиявка, вот так, с гемописом ее перепутать не получится. У гемописа брюшная сторона тела тоже такая грязно-желто-зеленоватая, а спинная просто такая грязно-зеленовато-серая, без каких бы то ни было оранжеватых полос. Гемопис может присосаться к телу человека, но прокусить его не может. Поэтому, если вы встретили большую лыжноконскую пиявку в пруду, она тоже может быть до 10 и больше сантиметров, ну, можно ее даже посадить, поползать по своей руке, она вас не прокусит. Справедливости ради стоит отметить, что не все пиявки являются гематофагами. Большинство, да, они присасываются, ну, либо к каким-то крупным животным, как медицинская пиявка. Есть пиявки, которые избирательно паразитируют на там, жабрах рыб, или которые паразитируют на речных раках. Вариантов довольно много. Но есть пиявки, которые питаются как хищники. Ну вот на самом деле большая лыжноконская пиявка, она во многом всеядное существо, то есть она может и присосаться к кому-то попробовать, но только человеческую кожу не прокусит, а может и какую-нибудь падаль есть, просто всасывая ее куски. Есть хищные пиявки, которые ползают и как такие, ну, своеобразные живые пылесосы всасывают в себя своих жертв. Ну да ладно, про пиявок, я думаю, знают все. Давайте двинемся дальше. Но перед тем, как мы... Чуть не забежал вперед, прошу прощения. Обычно, когда говорят про пиявок, представляют себе водных обитателей. Но на самом деле в тропиках и субтропиках встречаются наземные пиявки. Они мельче размером обычно, хотя есть достаточно крупные. Являются по-настоящему наземными организмами, ну, потому что проводят всю свою жизнь практически на суше. Ну, например, вот такая не очень крупная, буквально 2-3 сантиметра в длину, пиявка из рода гемодипса. Представители этого рода живут в Южной и Юго-Восточной Азии, ползают обычно во влажных местах в лесу и являются очень эффективными кровососами. Несмотря на свои скромные размеры, они прекрасно прокусывают человеческую кожу. Обычно они поджидают своих жертв где-нибудь на растениях недалеко от тропинок. Задней присоской они прикрепляются к растению, а передний как локатором так водит, в надежде, что кто-то мимо пройдет, и можно будет за него зацепиться. Затем они ползают по телу человека, находят наиболее приглянувшееся им место, обычно это место с самой тонкой кожей, прокусывают его и пьют кровь. А по счастью, заболеваний избирательно они никаких не переносят. То есть нет заболеваний, которые бы переносили только они. Опять же, может ли при укусе пиявки в тропиках, где-нибудь, не знаю, во Вьетнаме, быть человеку передано то или иное заболевание? Говорить со 100% вероятностью «нет» будет не совсем корректно. Но в абсолютном большинстве случаев ничего не случится. Поэтому если вы где-нибудь во Вьетнаме пошли гулять по тропическому лесу и вас таки тяпнула сухопутная пиявка, страшно в этом ничего нет. Ну да, из ранки потечет кровь. Возможно, сильно. Но здесь поможет просто плотную повязку наложить и все. Активность сухопутных пиявок в тропиках, она очень сильно зависит от сезона. Понятно, что в сезон дождей они более активны, потому что все-таки испепеляющее солнце для них, ну, будем честны, нехорошо, даже смертельно. А вот когда постоянно идут дожди, высокая влажность, тут они чувствуют себя замечательно. Ну, мы вот с коллегами, когда были в экспедиции во Вьетнаме, мы рассчитывали, что мы попадем уже в начало сухого сезона, а попали в конец затянувшегося сезона дождей. И ну, поскольку это была гидробиологическая экспедиция, то мы искали самые влажные места в лесу, где и находятся разные водоемы. Ну и, конечно, натерпелись от сухопутных пиявок изрядно. Причем ну, то, что они постоянно пролезают куда-нибудь под штаны и прокусывают кожу на ногах, и в какой-то момент к этому привыкаешь. Да, от них помогают репелленты. Есть репелленты, в принципе, даже репелленты от кровососущих насекомых помогают от сухопутных пиявок. Им тоже эти запахи не нравятся. Да, понятно, что можно очень плотно заправлять там, штаны в носки, надевать какие-нибудь еще дополнительные чехлы. Да, но, честно говоря, все равно умудряются пролезать. Но ноги-то ладно. А меня однажды сухопутная пиявка умудрилась укусить в подмышку. То есть, представляете, сколько она ползала, искала. А другой раз, страшно сказать, в пупок. Вот это было совсем жутковато. Причем это произошло ну, на опушке леса, джунгли. Я даже как-то не ожидал. Я шел просто в футболке. Вдруг чувствую, в футболке и в шортах, чувствую, что-то чешется на животе. Поднимаю футболку и ощущаю себя просто героем фильма про Чужого. Потому что у меня из пупка торчит такой уже практически шар сегментированный, слегка шевелящийся, она уже успела напиться крови. Вытаскивать ее было не очень приятно. Но в любом случае, знайте о том, что такие организмы есть. У нас на территории России, насколько мне известно, они наземные пиявки встречаются крайне редко и только на самом юге Дальнего Востока. Ну что ж, оставим пиявок и перейдем к следующей группе беспозвоночных, собственно говоря, к типу членистоногий. Среди членистоногих кровососов огромное количество, причем самых-самых разнообразных. Начнем мы, как ни странно, с надкласса ракообразные, крустация. Два слова буквально скажу. Напомню, что раньше ракообразных считали классом, а потом стало понятно, что этот таксон, ну, то есть систематическая единица, все-таки более высокого ранга, и сейчас ракообразный – это надкласс, который делится на несколько отдельных классов. Но мы сейчас не про макросистематику, ну, то есть систематику таксонов крупных рангов ракообразных. Вообще, когда говорят про существ, питающихся кровью, ну, ракообразные приходят на ум не первыми, тем не менее. например, есть такие замечательные создания, действительно замечательные. Ну, если бы они нападали на людей, они были бы, конечно, не такими замечательными, но на людей они нападают. Представители подкласса бронхиура, или карпоеды, или карповые вши их называют еще. Это организмы, ну вот слева под буквой А это спинная сторона, справа под буквой Б это его брюшная сторона. Видны такие прикрепительные структуры, вообще чем-то на космический корабль похож. Они прикрепляются с помощью этих структур к рыбам чаще всего и потихоньку ими питаются. Давайте мы тут сразу уточним, есть важный нюанс. На самом деле организмов, которые бы питались кровью, их довольно много, но мы сейчас будем говорить про тех, кто, во-первых, не является внутриорганизменным паразитом, то есть не живет внутри другого существа. Так понятно, в общем, разнообразие гематофагов значительно возрастает. И, соответственно, мы говорим про существ, которые свою жертву как бы не убивают, а все-таки нападают на нее, как настоящие вампиры. Выпивают часть крови и уплывают. Причем нас интересуют именно те, кто питаются жидкой средой организма кровью. Так вот, карпоеды живут в пресных водах, для человека, по счастью, совершенно не опасны. Но формально они гематофаги. Если говорить про высших ракообразных, то, ой, прошу прощения, я вставил сюда не тот слайд. Здесь должно быть написано не под отряд мокрицы, а отряд изопода, равноногие. Прошу прощения. Итак, правильная подпись на этом слайде должна быть отряд изопода, равноногие. Собственно говоря, ну, наверное, из равноногих ракообразных больше всего известны мокрицы. Одна из немногочисленных групп по-настоящему наземных ракообразных. Но к этому же отряду равноногие изопода относится вот такое существо, например, как Цематоя экзигуа. Совершенно удивительный паразит. Он попадает на ранних стадиях своего развития еще в рот рыбы, прикрепляется к языку, питается кровью из сосудов, снабжающих язык, и со временем язык отмирает. А цематоа просто замещает собой язык, и по форме она его в значительной степени повторяет. Вообще, это единственный известный случай, когда паразит замещает собой функционально орган своего хозяина. Потому что цематоа так крепится к основанию языка, сам язык к этому времени уже отваливается, что рыба может использовать ее как язык. Питаться обычно она продолжает кровью рыбы. Ну, благо, в ротовой полости сосудов огромное количество. Ну, правда, может питаться кровью, может просто питаться слизью, которая там есть. Есть еще одно очень интересное семейство, семейство гамморида, бокоплава или мормыши. Они относятся к отряду амфиподы. Ну, с бокоплавами, я думаю, много кто сталкивался, особенно если там, занимается разведением каких-нибудь рептилий, водных особенно, потому что они их очень любят. Ну да ладно. Бокоплавы встречаются как в пресных, так и в морских водах. И что интересно, обычно к человеку они никакого интереса не проявляют. Бокоплавы – это всеядные, по большей части, организмы, и некоторые их виды могут нападать на живых существ. То есть большинство их все-таки являются, ну, они скорее нападают на то, что уже умерло, Но есть виды хищные, и среди них есть некоторые виды пресноводных бокоплавов, которые, в принципе, могут прокусить человека до крови. Ну, пугаться здесь не стоит. Такое может случиться только, если их численность очень-очень высока в водоеме. Я буквально несколько раз за свою жизнь только видел там озера с такой численностью бокоплавов, что да, если в их скоплении опустить руку, они могут ее немножко покусать. Но вообще мне кажется, что в скоплении бокоплавов мало кому захочется купаться, честно говоря. Поэтому, да и тем более они чрезвычайно редки. Но просто знайте, что вот такое существо в воде, они маленькие обычно, ну, что-нибудь в районе сантиметра, гипотетически может вас прокусить. Но вы не являетесь его целевым объектом, так что опасаться его не стоит. Следующий класс, про который мы будем говорить, это класс арахнида, паукообразный. Если говорить про питание кровью, то большинство паукообразных – это все-таки хищники. Но есть очень большая эволюционная ветвь, образующая подкласс клещи, среди которых довольно много гематофагов. К сожалению, ну, я думаю, что то, как выглядит иксодовый клещ, вот под цифрой 15 здесь изображен представитель семейства иксодида. Иксодовые клещи, собственно, род иксодос. Все, увы, более-менее представляют. На самом деле, довольно многие клещи из разных групп клещей могут питаться кровью, но самые большие неудобства в регионах с умеренным климатом доставляют именно представители семейства иксодида, иксодовые клещи. Доставляют неудобства тем, что, ну, во-первых, они очень глубоко и основательно впиваются в кожу. Вытащить их довольно тяжело. Во-вторых, увы, они переносят целый букет заболеваний, в том числе два смертельно опасных заболевания. Это вирусное заболевание клещевой энцефалит и это бактериальное заболевание боррелиоз, он же болезнь Лайма. В принципе, практически на всей территории России, где обитают иксодиды, иксодовые клещи, они могут передавать и то заболевание. Есть регионы, где вероятность там, подцепить от клеща клещевой энцефалит или болезнь Лайма выше. Есть регионы, где ниже. Но здесь главное помнить, что если вас все-таки укусил клещ, вообще подробнее про них я рассказывал. У нас был эфир, посвященный самым опасным беспозвоночным. Вот там я довольно подробно про них рассказывал. Я, наверное, сейчас углубляться в рассказ именно о заболеваниях и о мерах предосторожности, связанных с противодействием иксодовым клещам, не буду. Можете просто посмотреть, если интересно, эфир. Там, если мне не изменяет, два было эфира про самых опасных беспозвоночных. Вот в одном из них подробно про иксодовых клещей было. Наверное, совсем два слова скажу, что самое главное, если вас укусил иксодовый клещ, не нужно паниковать. Нужно его как можно быстрее извлечь из тела. Извлекать, лучше либо специальные клещедерки, такие приспособления продаются в аптеке, либо просто ниточки. Можно расположить тело клеща перпендикулярно коже, завязать вокруг его передней части его тела простой узелок, останутся два хвостика ниточки, поднять и начать стрелки или только по часовой стрелке. Это все ерунда. У него симметричный ротовой аппарат, которым он заякоривается в коже, поэтому в какую хотите, в такую выкручивайте. Через несколько оборотов он выкрутится, будет извлечен из кожи, там не останется его ротового аппарата. Если его дернуть рукой, там, скорее всего, останется его ротовой аппарат и будет вам досаждать, потому что это будет как заноза, которая только заякорилась там. Воспаляться, гноиться. Зачем это? Лучше выкрутить его с помощью ниточки или с помощью клещедерки удалить. Но самое важное, помните, пожалуйста, если вас укусил клещ в любом регионе, либо клеща нужно сдать на анализ, что оптимально, либо если по каким-то причинам не получилось, не знаю, в ужасе выбросили его или в ярости растоптали, сложно раздавить. Так вот, ну, не удалось в любом случае отнести его на анализ, важно сходить и сдать анализы самому. Потому что, ну, боррелиоз, болезнь Лайма, лечится замечательно легко курсом антибиотиков при своевременной диагностике с клещевым энцефалитом, поскольку это вирусное заболевание все несколько сложнее, но все равно он, в общем, медицина точно сможет помочь. Поэтому главное сдать анализ. Если при своевременной диагностике и болезнь Лайма, она же боррелиоз, и клещевой энцефалит, в общем, с ними можно справиться. Без каких-то последствий для здоровья чудовищных. Что интересно, на самом деле в семействе Иксодида несколько родов. Вот с родом Иксодос, который живет в лесной зоне, многие знакомы. Он, его представители отличаются обычно медлительностью. Собственно, они сидят где-нибудь на травинках, караулят жертв, ориентируясь по вибрации почв. Так. Секундочку. Так, ага. Начать демонстрацию.
0: Уважаемые слушатели, мы просим прощения за технические неполадки. Мы сейчас продолжим.
1: Началась демонстрация?
0: Да, только не на полный экран, она обрезана опять внизу.
1: Секундочку.
0: Да, вы запустили. Так. Надо демонстрацию рабочего стола, как в прошлый
1: сейчас,
0: раз.
1: Сейчас. Так?
0: Да. Все, можно продолжать.
1: Да, я прошу прощения. Так. Так вот. Важно помнить, что при там, прогулке по лесу или по полю в первую очередь обращать внимание нужно на свои штаны, обрабатывать их репеллентом, стараться, чтобы штаны были однотонные, светлые, чтобы клеща можно было легко заметить, потому что сидят они невысоко, не выше там, ну, полутора метров над землей. Также прекрасно ползают по лесной подстилке, по почве, могут снизу заползать, но наши клещи иксодовые, ну, наши, я имею в виду, обитателей средней полосы России, они медлительные, очень медленно ползут. А вот в степных, полупустынных и пустынных регионах есть иксодовые клещи, которые бегают со скоростью муравья. Ориентируются тоже по вибрации почвы, только преследуют свою жертву активно. И вот с довольно жутковатыми их проявлениями столкнулся, например, в пустыне Гоби в сентябре, когда ты идешь по такой каменистой выжженной равнине, поворачиваешься, а ты идешь, ну, со скоростью человека. Там в метре за тобой 15 твоих фанатов вот таких вот бегут. Причем там они, видимо, настолько голодны, что никакие репелленты от них не помогают. Ну, то есть я ходил там в шортах и в ботинках туристических. Ботинки были обработаны и носки репеллентами, но я даже просто поставил эксперимент, остановился, этот клещ догоняет, пробегает на большой скорости ботинок и носок и в первом же месте втыкается в кожу. Ну, в общем, помните про то, что такие существа есть, и помните, что с ними нужно быть осторожным. Вообще, клещи – это не только наземные, но и водные обитатели. Порой, когда люди узнают, что в воде тоже живут клещи, смотрят их фотографии, выглядят они обычно как такие более-менее шаровидные существа с восьмью ножками, а затем видят их в пруду, они пугаются. Не стоит. Водные клещи для человека совершенно, совершенно безобидны. Поэтому таких существ пугаться не стоит. Так, прежде чем мы перейдем к отряду пауки, я понял, что я проскочил один слайд, прошу прощения. Давайте мы мысленно вернемся к ракообразным. Вот я говорил вам про семейство гоморида, бокоплавы, которые могут покусать человека, но совершенно не намеренно. А есть родственное им семейство, циамиды, китовые вши, которые не вши никакие, а ракообразные. Эти существа питаются кровью китов. Прогрызают, обычно, особенно в основании плавников китов, чудовищные язвы и прям скопление там образуют. Возможно, некоторые случаи выбрасывания китов на берег как раз могут быть связаны с теми страданиями, которые китовые вши им доставляют. Я здесь не стал вставлять никаких картинок того, как они едят кита. Если хотите, можете посмотреть, но это, честно могу сказать, не для слабонервных. Очень неприятно выглядит. Так, все, теперь моя совесть чиста. С ракообразными кровососами мы закончили. Возвращаемся к классу паукообразные. И переходим к отряду пауки. Ну, тут вы можете спросить, что и кровь они еще пьют. Мало того, что такие страшные, мало того, что среди них есть ядовитые и смертельно ядовитые, так что еще и кровь пьют? Нет. И да. Нет в том смысле, что нет видов пауков, которые бы высасывали чью-то кровь. Как и у большинства паукообразных представителей класса паукообразные, куда, я напомню, кроме пауков и клещей, относятся еще там скорпионы, сальпуги, телефоны, фрины. Так вот, как и большинство паукообразных, пауки являются хищниками. Они ловят свою жертву, впрыскивают в нее пищеварительные соки, а затем всасывают вот эту полупереваренную кашицу. А какое отношение это имеет к питанию кровью, так как мы это описали? Мы же сегодня договорились, что мы говорим именно про тех, кого можно назвать вампирами, кто нападает на свою жертву и выпивает у нее кровь. А здесь все интересно. Пауки выделяют паутину, плетут паутину, паутинные сети, кто только в них не попадается. Паутину они много для чего используют, еще там коконы для своих яиц, которые с собой носят, но делают. Важно для нас вот что. Понятно, что в их паутину чаще всего попадаются насекомые. Есть вид, причем обычно пауки не очень избирательны. Ну, попались, какие попались насекомые, таких они и едят. Есть африканский паук Эвархо кулицивора, который предпочитает питаться кровососущими насекомыми, комарами. Представителями семейства кулициды, кровососущие комары. То есть он сам у человека кровь не высасывает, но он строит сети в тех местах, где много кровососущих комаров. И затем, понятно, они активно попадают в его сети, и он предпочитает лакомиться самками кровососущих комаров, брюшко которых заполнено кровью, которую они высосали. То есть это такой, знаете, вампир, но чужими руками. Причем интересно, что для этого паука показано удивительное. Как и комары, он привлекаем запахом пота. Ну, один из параметров, по которым ориентируются комары кровососущие, это запах пота. Эвархо кулицивора тоже предпочитает селиться там, где пахнет потом. Почему? Потому что комаров там, значит, будет много. Вот такое вот удивительное создание. Предпочитающее наполненных кровью комаров. Ну, а теперь переходим к классу насекомые. Среди насекомых кровососов очень много. Объясняется все довольно просто. Ротовой аппарат насекомых к этому располагает. Исходно для насекомых характерен ротовой аппарат грызущего типа, который уже тоже достаточно для того, чтобы прогрызть кожу и можно было лакомиться жидким содержимым. Но в процессе эволюции из вот этого ротового аппарата грызущего типа появились специальные типы ротовых аппаратов, например, колюще-сосущую комаров, который позволяет им великолепно прокалывать кожу даже такого крупного существа, как человек, и высасывать, как через трубочку, кровь, которая там содержится. Давайте все-таки пробежимся по основным группам кровососущих насекомых. Начнем с насекомых с неполным превращением. Ну, я напомню, это существа, у которых из яйца выходит личинка, более-менее похожая на взрослое насекомое. Она многократно линяет, и во время последней линьки у нее высвобождаются крылья из крыловых зачатков, она становится взрослым насекомым. То есть здесь нет стадии куколки. Начнем мы с отряда полужесткокрылые, к которому относится подотряд клопы. Раньше клопов выделяли в отдельный отряд, но потом систематики все-таки решили, что нужно несколько отрядов объединить вот в один такой отряд полужесткокрылые. Если говорить, опять же, о регионах с умеренным климатом, то единственный клоп, который может укусить человека, ну, намеренно, скажем так, с тем, чтобы полакомиться его кровью, это представитель семейства цимициды, постельные клопы, постельный клоп Цимикс лектулариус. Вообще для клопов характерен ротовой аппарат, устроенный по типу хоботка, которым они прокалывают свою жертву. Но при этом далеко не все клопы перешли к гематофагии, к питанию кровью. Надо заметить, что меньшинство. Большинство просто ловит своих жертв и полностью их высасывают. Ну, соответственно, охотятся на, ну, например, других насекомых. А постельный клоп действует совсем иначе. Он в течение дня обычно таится где-нибудь в узких щелях, чаще всего в старой мебели, а по ночам выходит на свои каждодневные занятия вампиризмом. Находит человека, прокалывает его кожу и начинает высасывать кровь. Ну, во-первых, постельные клопы могут переносить некоторые заболевания, но вероятность этого, по счастью, не колоссально, опять же. Поэтому не это главная проблема. Главная проблема в том, что они кусаются очень больно. И места укусов потом болят, чешутся, краснеют, припухают. Поэтому если человек спит на кровати, в которой облюбовали постельные клопы, ну, выспаться у него вряд ли получится. Сейчас, по счастью, постельные клопы не такая проблема, какой они являлись раньше. Дело в том, что справиться с постельными клопами очень сложно. Раньше, если они облюбовали какой-то предмет мебели, самым верным было избавиться от этого предмета, мебели лучше всего его сжечь, потому что в не напившемся кровью состоянии, они очень плоские и могут забираться в самые узкие щели. Вытащить их оттуда практически невозможно. Сейчас, разумеется, если вы спите на антикварной кровати 18 века и вдруг вам начали досаждать клопы, их можно вытравить, да. Но это на самом деле тоже не очень просто. Понятно, что в современных многоквартирных домах проблема постельных клопов стоит менее остро. Но в домах постройки середины 20 века

очень крупных семейств клопов. Хищницы вообще являются интересным примером эволюционного перехода от хищничества к гематофагии, к питанию кровью. Большинство их видов хищники, ну, семейство называется хищницы, но есть те, кто при первом удобном случае переходит к питанию кровью. Ну, например, такое тропическое американское подсемейство триатомина, их еще называют поцелуйные клопы. Ну, вон видно, что хоботок у него зловещий, вот он. Поскольку сами они довольно большие, укус большой, но вот с ними есть еще проблема, что они переносят некоторые заболевания, например, болезнь Шагаса, которая вызывается такими одноклеточными эукариотическими организмами, как трипаносомы. В общем, в американских тропиках вот такая штука лучше, чтобы не кусала. Впрочем, в тропиках вообще лучше, чтобы вас никто не кусал. Сразу хочу сказать, вообще слава постельных клопов так велика, что она иногда распространяется на других представителей подотряда клопы. Нет, прочие клопы не стремятся питаться вашей кровью. То есть, если вы увидите какую-нибудь вот такую пентатомиду, нет, она не хочет вас укусить. Иногда, правда, еще очень пугают некоторые водные клопы, ну, например, семейство Непиды, водные скорпионы. Здесь важно понимать, что, в принципе, крупные клопы, которые являются хищниками, у которых мощный хоботок, могут укусить человека, прокусить его кожу, но пить кровь они не будут. Ну, водные скорпионы... Ну, я знаю людей, которые умудрялись разозлить водного скорпиона настолько, чтобы он их укусил. Понятно, что это никакой не скорпион, это клоп, сзади у него не жало какое-то, это дыхательная трубка. Но в целом, если вы увидите такое существо в пруду, вы можете взять его, посадить на руку, он будет ползать и, в общем, ничего не сделает. Если вы его пальцами зажмете ему голову, да, может укусить. А так нет. Так это милейшие создания. Ну, или, например, семейство... Натнектиды, гладыши. Их еще называют водяная оса иногда. За их способность больно прокусывать кожу своим хоботком. Но они хищники, они не стараются укусить человека. Они не пьют его кровь. Кусают они только в том случае, если их схватить в водоеме. В руку, да, тогда может укусить. Вроде бы бывают случаи, когда гладыш ни с того ни с сего кусал. Скорее всего, просто когда его, наверное, ногой к чему-нибудь прижимают, к какому-нибудь там подводному растению, и он с испуга кусает. А так не страшно. Следующий отряд фтираптора, пухоеды и вши, собственно, семейство педикулидов вши. Ну, про вшей многие знают, мы подробнее, наверное, особенно подробно про них говорить не будем. Есть вши, которые там поражают волосистую часть головы, есть вши, которые предпочитают обитание в каких-то иных местах, но мало того, что они являются докучливыми кровососами, причем они кусают очень неприятно, это чешется потом все. Они являются переносчиками целого ряда заболеваний. Ну, например, они являются переносчиками тифа. Ну, я думаю, что про заболевания мы, наверное, сейчас подробно говорить не будем, просто лучше можно как-нибудь отдельно поговорить про то, какие заболевания могут переносить те или иные беспозвоночные. Двинемся дальше. Теперь мы переходим, это все были отряды с неполным превращением, теперь мы переходим к отрядам с полным превращением и начинаем с отряда калиоптера, жесткокрылые или жуки. Если вы уже испугались, ожидая, что мы будем говорить про каких-то жуков-кровососов, то нет. На людей жуки не нападают в плане высасывания из них крови, но
Среди них есть те, кто

0: питаются жидкостями других существ. Здесь изображен представитель семейства дитисциды, жуки-плавунцы. У этого семейства имаго, то есть взрослые стадии, выглядят, как и положено жукам, такие крупные жуки, а личинки выглядят довольно экстравагантно. Вот так вот. Они живут в воде, и у них очень необычно устроенный ротовой аппарат. Такие две жутковатые челюсти. Понятно, что схватить ими кого-то удобно, а вот откусить кусок нет. Им и не надо. Они вводят свои челюсти в жертву, вводят туда пищеварительные соки и затем высасывают ее. А чаще всего они нападают на маленьких жертв и убивают их полностью. Но на самом деле могут напасть и на человека. Они вообще очень агрессивные. Если две личинки жука-плавунца крупные, они бывают тоже почти до 10 сантиметров в длину, окажутся в одном замкнутом пространстве, они укусят друг друга и убьют. Иногда их можно найти потом в довольно неожиданной позе. Такая, каждая вцепилась в другую, так и умерли. Мощность их челюстей достаточно для того, чтобы прокусить кожу человека. И я по своему опыту могу сказать, что в водоемах, где много личинок плавунцов, они могут кусать человека. Но это как раз та ситуация, когда укусить могут, а дальше ничего нет. То есть, если вдруг вас в водоеме укусила личинка жука-плавунца, не пугайтесь. Ну, главное ее аккуратно с себя снять, не дергая за ее тело, тогда вы можете оторвать ей голову, и челюсти останутся как бы за головой у вас воткнутыми в ваше тело. Аккуратно разжать челюсти, снять ее с себя. Никакого опасного яда для человека она не впрыскивает. Так что тут, в общем, можно не беспокоиться. Но укусить может. Следующий отряд. Сифонаптера, блохи. Ну, блохи тоже очень известные кровососы. И, как многие, я думаю, знают, самая большая проблема, которую они доставляют, это не то, что они пьют кровь. Делают они это неприятно, да, как и вши, то есть все чешется. Они неделикатно пьют кровь. Но самая большая проблема состоит в том, что они переносят, опять же, целый ряд заболеваний, в том числе чуму. Причем с бактерией, вызывающей чуму, эта бактерия называется Yersinia pestis, у блох довольно необычные отношения. Дело в том, что чаще всего организм-переносчик болезни, он сам от нее не страдает. Ну, как, например, комары, которые могут переносить довольно многие болезни, ну, они их переносят, и все. Сами они ими не болеют. А блоха от чумы умирает. Причем умирает страшно. Обычно блохи питаются, ну, на различных грызунах, но, в принципе, могут кусать кого угодно. Именно в популяциях грызунов, каких-нибудь там сусликов, в Центральной Азии, например, и циркулирует возбудитель чумы, бактерия Yersinia pestis. Чума является тем, что называется природно-очаговое заболевание, то есть есть регионы, где она просто есть, и сделать с ней что-то не получается. Ну, нет, можно, конечно, взорвать в этих регионах много атомных бомб, но зачем? Тем более, что, в общем, во-первых, чума сейчас лечится, как и большинство бактериальных заболеваний. Ну, а во-вторых, есть очень простые правила, чтобы ее не подцепить. Так вот, если блоха является носителем бактерий, вызывающей чуму, с ней происходит жутковатое. Бактерия Yersinia pestis активно начинает размножаться в глотке у блохи, создавая там пробку. Блоха ест, но она не может проглотить эту кровь. Она ее отрыгивает, потому что у нее в горле пробка. Она ест больше, но становится все голоднее. Блоха начинает перепрыгивать с одного хозяина на другого. У нее такое, знаете, паническое поведение начинается. Кусать всех попало, но она кусает, а ее тошнит. Она кусает, а ее тошнит. Причем тошнит чаще всего крови предыдущего существа, которое она пыталась укусить. Таким образом, больная чумой блоха, она в конце концов погибает, является суперэффективным ее переносчиком. Вот такие вот интересные, но жутковатые взаимоотношения. Следующий отряд насекомых с полным превращением, про которых мы будем говорить, это бабочки. Ну, казалось бы, где бабочки и где вампиризм? Бабочки, они же красивые, изящные. Да, в основном именно такие. Есть род бабочек, Калиптра. Они, в принципе, распространены... Сейчас прошу прощения. Они, в принципе, распространены довольно много где на нашей планете. Но... И большинство их видов на самом деле ничем пугающим не занимается. Однако есть несколько тропических видов, которые питаются кровью крупных животных и слезами млекопитающих и птиц. Есть довольно жуткие видео, как такие бабочки питаются слезами птиц спящих. Я сюда их не стал добавлять, даже фотографии не стал добавлять, потому что это называется вот «кто хочет, тот посмотрит, кто не хочет, не смотрите». Это вот тоже действительно может напугать. Вообще ротовой аппарат бабочек представляет собой такой разворачивающийся хоботок, которым исходно то он для питания нектаром формировался, но можно и другими жидкостями, например, слезами. Для этого его надо, понятно, в глаз засунуть, в закрытый. А у некоторых видов рода Калиптра он еще дополнительно армирован такими жесткими структурами и позволяет им прокалывать кожу млекопитающих и питаться кровью. Поэтому, да, бывают, правда, в тропиках, бабочки-вампиры. Теперь переходим к следующему отряду. Отряд двукрылые. Ну, будем честны, именно здесь кровососов больше всего. Собственно говоря, именно двукрылые составляют группу, общее название которой гнус. Это комары, мошки, мокрецы, бабочницы, слепни, там, настоящие мухи, кровососки. Большое разнообразие, здесь даже не все на самом деле перечислены. Это кровососущие двукрылые. Ну, позволю себе напомнить, что сам отряд представителей, сами представители отряда двукрылые во взрослом состоянии выглядят либо как комары, либо как мухи. Маленькие, большие, очень большие, очень маленькие. А ротовые аппараты у них могут быть устроены достаточно разнообразно. И в разных группах двукрылых мы можем столкнуться с гематофагией, с питанием кровью. Ну, первый, кто приходит на ум, это, конечно, семейство кулициды, кровососущие комары. С ними сталкивались все. В некоторых регионах нашей страны их летом бывает настолько много, что ну, это прям совсем некомфортно. То есть приходится, если вы не знаю, оказываетесь где-нибудь в Якутии в июне, в середине июня, в начале июля, то да, вам, если вы находитесь в лесу, нужно постоянно ходить в накомарнике, в перчатках, и вообще, чтобы открытых участков тела не оставалось. И это при том, что вы пользуетесь репеллентами. Правда, ну тут еще важно помнить, что для комаров характерны суточные пики активности. Обычно там где-нибудь под вечер у них наступает пик активности, а к середине ночи он спадает. Что важно знать про комаров? Кусают они очень деликатно. То есть у них специальный хоботок, который состоит из нескольких таких подвижных стилетов, прокалывающих кожу. Чаще всего на их слюну, а они вводят слюну, обладающую, опять же, антикоагуляционными свойствами, то есть чтобы кровь не сворачивалась сразу, свойствами. Обычно сильной аллергии на их слюну не бывает, но у некоторых людей сильнее, чем у других, чешутся укусы комаров. Но самая большая неприятность состоит в том, что комары являются переносчиками целого набора болезней. Да, вот так выглядят личинки кровососущих комаров. Напомню, личинки кровососущих комаров живут в воде. Они являются планктонными организмами, то есть живут в толще воды и не могут сопротивляться течению воды. А дышат они атмосферным воздухом. Чаще всего у них есть вот такой вырост, дыхательный сифон, которым они цепляются за поверхность воды, за пленку поверхностного натяжения. Это именно те создания, которые, ну, если у вас есть на даче бочка с водой для полива дождевой, вот если где-нибудь там в середине лета ударить по бочке, то видно, как начинают кувыркаться вглубь какие-то существа. Вот это как раз личинки кровососущих комаров. Кстати, из того, что их личинки являются планктонными организмами, можно сделать очень простой и понятный вывод. Им для развития больше всего подходят стоячие водоемы. Именно поэтому комаров обычно больше всего рядом с прудами, озерами, болотами, местами, где много луж и так далее, и так далее, и так далее. Кровососущие комары переносят большое количество вирусных заболеваний, некоторые бактериальные, умудряются даже паразитов многоклеточных передавать, как, таких как дирофилярии, много всего. Но самые большие беды человечеству они принесли как в качестве переносчиков малярии. А малярия – это заболевание, вызывающееся паразитированием в теле человека одноклеточных эукариотических организмов, малярийных плазмодиев. К сожалению, оно может быть смертельно, оно очень сильно истощает человека. Скорее всего, именно малярия является рекордсменом по количеству убитых людей за всю историю. Скорее всего, она там даже чуму какую-нибудь обгоняет. Но что хорошо, в последние десятилетия у нас, как у цивилизации, наблюдается явный успех в борьбе с малярией. По-разному с ней борются. Мы, наверное, про борьбу с ней тоже сейчас говорить не будем, хотя там потрясающий набор методов, которые используются. И сейчас малярией болеют все меньше и меньше, но я очень вас прошу, помните, пожалуйста, что, опять же, мы, как жители регионов с умеренным климатом, вероятность того, что комар при укусе передаст нам что-нибудь, исчезающе мала. А вот в тропиках ситуация совсем другая. Поэтому если вы приезжаете в какую-нибудь тропическую страну на отдых, ну или еще с какими-то целями, старайтесь, чтобы комары вас там не кусали. Укус комара в тропиках и укус комара в регионе с умеренным климатом – это совершенно разные вещи по степени опасности. Ну, собственно говоря, малярию переносят малярийные комары, так называется отдельный род, анофилис, по-русски он называется малярийные комары. Важно помнить следующее. Малярийные комары распространены очень много, где они на всей территории России, например, встречаются. Но то, что вас укусил малярийный комар, не значит, что он передал вам малярию. Он для этого должен быть, он как бы может ее передать, если сам будет носителем малярийного плазмодия. В умеренном климате обычно они не являются носителями малярийного плазмодия. Вас, я уверяю, за лето, ну, если вы где-то проводите его не только в городе, многократно кусают представители рода анофилис малярийные комары. Внешне их никак отличить не специалисту нельзя. Личинки у них хорошо отличаются. Они не перпендикулярно к воде встают, как у других родов, а параллельно, потому что у них не развит вот этот длинный дыхательный сифон. Но, опять же, это совершенно не принципиально. В регионах с умеренным климатом малярийные комары не опаснее других. Часто, кстати, еще достается совершенно другому семейству типулида, долгоножки. Именно их, это крупные такие комары, во второй половине лет чаще всего появляются. Именно их считают почему-то малярийными комарами. Нет, это а, не малярийные комары, б, не комары как бы не кровососущие комары вообще, и В, они не то что не могут укусить. Большинство их видов афаги, то есть во взрослом состоянии не питаются. Ну, фагос питаюсь, приставка А означает отрицание. Во взрослом состоянии они не питаются просто вообще, совсем. Так что вот таких существ можно не бояться. У них, кстати, совершенно очаровательные личинки. Живут они обычно где-нибудь в небольших ручьях. Такие вот. Ну да ладно. А вот теперь сразу переходим к некоторой терминологической путанице. Есть москиты. Москиты – это не то же самое, что комары. Это даже не их близкие родственники. Ну, понятно, что в английском слово «москита» означает как бы и комара тоже, поэтому тут вот есть путаница. Но москиты – это кровососущие насекомые, похожие на мелких комаров. Относятся они к совершенно другому семейству – психодида, бабочницы. Они переносят тоже целый набор заболеваний, но обычно с ними можно столкнуться в тропиках или, в крайнем случае, в субтропиках. Ну, например, в европейской России, ну вот в районе Сочи, в принципе, в некоторые годы количество москитов достигает того уровня, что с ними можно столкнуться. Но в основном это все-таки насекомые, которые в нашей стране особо не докучают. Следующие кровососы из двукрылых, семейство мусциды, настоящие мухи, муха, которая называется Stomoxys calcitrans или осенняя жигалка. Я думаю, многие обращали внимание, что в августе появляются странные мухи, которые вот если где-то на даче спишь, и вдруг начинает летать под утро муха и садится на тебя. Явно почему-то на тебя хочет сесть. Обычно мухи так не делают, а это прям докучает. И если сядет, может таки укусить. Это осенняя жигалка. Она является кровососущей. К сожалению, может переносить различные заболевания, поэтому с ней надо быть осторожным. Лучше, чтобы осенние жигалки вас кусали по минимуму. А следующее семейство, ну, известнейшие, крайне неприятные кровососы, слепни, семейство табанида. Очень большие мухи, очень больно кусают, потому что у них такой немножко брутальный ротовой аппарат, которым они фактически как ножницами прорезают себе небольшое отверстие в коже, куда помещают свой ротовой аппарат. Никакого особенного яда они не впрыскивают, но просто сама дырка большая получается. Интересно, что их личинки, слева изображена, они тоже живут в воде, развиваются. Но если личинки комаров развиваются преимущественно в стоячих водоемах, в реках тоже могут, но там они большой численности не достигают, то личинки слепней развиваются преимущественно в реках. Именно поэтому слепни обычно нападают на нас, когда мы купаемся в реке. Вот мы вышли из реки, искупавшись, и вдруг на нас нападают слепни. У них личинки там развиваются. Сразу хочу сказать вот что. Пожалуйста, не путайте слепней. Я уже когда-то об этом говорил, но не устану к этой теме возвращаться, с оводами. Оводы – это другое семейство, астриды. В некоторых регионах слепней называют ованами. Но слепни – это слепни, табанида. Оводы – это эстрида. Это тоже мухи. Они от слепней очень сильно отличаются. Они обычно такие мохнатые, форма тела у них другая. Они не пьют кровь, они могут откладывать свои яйца, из которых будут развиваться личинки, под кожу, в нос, в уши. Я про это подробно довольно уже рассказывал. Просто напоминаю, что есть такие неприятные существа. Столкнуться с ними можно в регионах, где там животноводство очень развито. Не надо рядом с табуном лошадей спать под открытым небом. Могут что-нибудь куда-нибудь отложить. Но слепни ничего никуда не откладывают. Они кусают. Оводы могут в тело человека отложить свои яйца. Да, и среди них есть довольно жутковатые существа, вот как, например, представители рода Gasterophilus, их личинки развиваются в желудках лошадей, например. Довольно жутковато. С лепней-соводами лучше не путать, ну и если вас укусил слепень, страшного в этом ничего нет. А то просто иногда бывает, что если в каком-то регионе слепней называют оводами, то человек начинает гуглить, чем опасны оводы, и у него волосы на голове шевелиться начинают. Нет, оводы и слепни – это разные организмы. А еще одно семейство кровососущих двукрылых – это гипобасциды или кровососки. Ну, в Европейской России можно встретить такой вид, например, как Lepoptera cervi. Ее как только не называют: оленья кровососка, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Отличительная особенность этих существ состоит в следующем: они летают, летают не очень хорошо. Именно они обычно пикируют с веток деревьев и кустов на голову человеку, на волосистую часть головы, и начинают там копошиться. В этот момент человек ее находит. А тут есть одна сложность с ее идентификацией. Как только лосиная муха считает, что она успешно спикировала на свою жертву, она может сбросить крылья, потому что они ей больше не нужны. Она дальше считает, что она будет питаться на этом. Если на какой-нибудь лося спикировала, ну, понятно, зачем куда-то дальше менять место обитания. И часто, идя по лесу, человек обнаруживает у себя в волосах вот это уже без крыльев. Да и даже если с крыльями, не присматриваясь, ну, по цветовой гамме и по размеру похоже на клеща. Скорее всего, именно кровососки послужили источниками мифа о том, что клещи пикируют с деревьев. Нет, клещи – это паукообразные, они с деревьев не пикируют. Кровососки, насекомые, с деревьев пикируют. Чаще всего, на самом деле, человека они укусить не успевают, потому что они все-таки рассчитаны на жертву, которая не может копаться пальцами в своей шерсти, и, соответственно, они не очень-то скрываются, поэтому сразу обычно человек чувствует, что вот я рассказываю, мне прямо даже начало казаться, что по мне где-то по голове ползают, что кто-то там шевелится, его вытаскивает из себя и выбрасывает. Могут ли они переносить какие-то болезни? Вопрос дискуссионный, не до конца понятный, честно могу сказать. Так, ну и да, вот по крайней мере в Европейской России в последние годы почему-то их численность увеличивается. В Подмосковье велика вероятность, особенно в сентябре, с ними столкнуться. Не пугайтесь. Репелленты от них помогают, но не очень. Почему? Потому что они именно что пикируют сверху, поэтому она не летает, как комар вокруг вас, думая, все-таки достаточно ли отвратительно пахнет от этой обезьяны, чтобы ее, на нее не садиться, или недостаточно. Она просто пикирует, и дальше уже, в общем, никуда не слезет, пока вы ее не скинете. Следующее семейство. Вот это по-настоящему чудовищные кровососы. Симулииды, мошки. Маленькие мошки, ну, в районе там 2 миллиметров, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Сами они маленькие, но могут достигать больших численностей. И, к сожалению, кусают совершенно неделикатно. Они сгрызают кусочек кожи и дальше начинают слизывать выделяющиеся капли крови. Плюс ко всему, на их слюну у очень многих людей довольно сильная аллергическая реакция, поэтому укусы мошек и болезненные, и чешутся, и, будем честны, пожалуй, это одни из немногих насекомых, которые могут загрызть человека до смерти, просто от болевого шока человек может умереть. Поэтому есть регионы нашей страны, где особенно много мошек, ну, северные в первую очередь, где летом практически невозможно находиться, что летом там на Ямале оленеводы оленей вообще отгоняют в арктические пустоши, где все-таки мошек поменьше. А в некоторых регионах действительно они делают жизнь летом совершенно невозможной. Интересно, что личинки у них тоже обитают в воде. И обладают очень интересным строением ротового аппарата. У них по бокам от головы два такие веера из щетинок. Они закрепляются задним концом тела и как-то киглевидная такая форма у них тела. Располагают против течения вот эти веера и периодически их облизывают, то есть являются фильтраторами. Отсюда вывод, что для них чем быстрее, чем выше скорость воды в реке или в ручье, тем больше количество съедобных частиц за единицу времени они могут таким образом уловить. Они фактически являются пассивными фильтраторами. Именно поэтому мошки кусают тоже рядом с реками и рядом с ручьями. Потому что в ручьях их личинки тоже прекрасно развиваются. Ну, понятно, если это быстро текучий ручей, который протекает через какие-нибудь там поля, где пасутся сельскохозяйственные животные, то это вообще идеально, потому что органики в этой воде много, и в таких местах личинки мошек могут сплошным шевелящимся ковром покрывать вообще все объекты на дне. Ну что ж, так, все. Дальше мы уже сейчас не пойдем, а то не успеем. Ну что ж, мы пробежались с вами по кровососам среди беспозвоночных животных. Теперь я готов ответить на вопросы. Да, слышу хорошо.
1: Так, вопросы. Угу. Спасибо за ваш труд. Это наш слушатель пишет. Вопрос. А если можно, клещи могут обитать в затапливаемой долине реки?
0: Да, могут. Но, разумеется, они там как бы не зимуют, потому что те места, которые затапливают, там зимовать они не могут. Но они могут туда заползти из, в общем, соседних каких-то территорий без проблем совершенно. Так что да, можно с ними там встретиться.
1: Вопрос не совсем по теме, но очень важен для меня сейчас. Шмели передают заболевание? Меня ужалил шмель.
0: Нет, не передают. Ну, потому что у представителей отряда перепончатокрылые, они же вас именно жалят, ну, то есть жалом. Заболевания обычно передаются, когда покровы тела нарушаются при укусе. То есть подразумевается, что слюна туда попадает. А тут нет, как я, конечно, никаких заболеваний.
1: Говорят, кровососущие не передают вирусные заболевания, например, гепатит. А если жертва шлепнет по комарику, сидевшему минуту назад на инфицированном, и расчешет место, как такое?
0: Ну, смотрите, вы практически ответили на свой вопрос. Да, на самом деле, ну, не то, что неверно говорить, что там комары не переносят вирусные заболевания. Они переносят вирусные заболевания, просто не все. Для того, чтобы комар был переносчиком вирусного заболевания, важно, чтобы этот вирус сохранялся у него в слюне. Потому что понятно, что та кровь, которую он съедает, она полностью переваривается. И, соответственно, если как большинство вирусов там тоже перевариваются просто. Есть некоторый набор вирусов, которые сохраняются в слюне у комара, и именно эти заболевания и могут быть переданы. Но, разумеется, если комар только что укусил человека, который болеет каким-то вирусным заболеванием, и вирусы представлены в крови, и вдруг человек его согнал, комар, не доев, перелетел на другого человека, сел прямо на открытую рану, и там человек его прихлопнул, и эта кровь затекла ему в рану, тогда да. Но мне кажется, мы описываем какую-то крайне маловероятную ситуацию. Прям очень.
1: Следующий вопрос.
0: При укусе нет, не передают. Да.
1: Следующий вопрос. А можно ли ускорить рост ракообразных, искусственно сократив биологический ритм бодрствования и сна, например, включать и выключать свет, плюс кормежка по времени?
0: во-первых, вопрос уж очень далек от темы. Ну. Да, но так, в принципе, как бы, можно ли создавать условия, в которых прирост биомассы будет больше, чем в природных? Да, можно, если кратко ответить. А дальше все зависит уже от конкретного существа, в общем. А так, в теории, да, можно, конечно.
1: И все-таки, существуют ли истинные бабочки-вампиры?
0: Да, несколько видов из рода Калиптер, которые тропических, которые, ну, обычно они питаются, как бы, могут питаться и кровью, и слезами. Есть те, кто предпочитает питаться кровью, да.
1: Так, сейчас посмотрим, есть ли еще вопросы. Нет, вопросов больше нет. Спасибо за лекцию.
0: Ну что ж, спасибо за внимание и до новых встреч.

0: Друзья, всем доброго утра. С вами «Утренний отбор», и я Наталья Носова. И сегодня у меня не совсем аппетитная тема для разговора. Мы поговорим об экскрементах летучих мышей. Слава науке, но даже такие вроде бы никому не нужные субстанции приносят науке пользу и дают возможность выяснить интересные факты о животных. Ну, а конкретно сегодня мне хочется вам рассказать о том, как исследовалось поведение пищевое и рацион такой летучей мыши, которая обитает в Центральной и Южной Америке. Называется она бахромчатогубый листонос. Изучать ее пищевое поведение оказалось достаточно сложно, потому что она активна ночью, охотится ночью, живет в густом тропическом лесу. И все это создает определенные проблемы. Известно было ученым, что главной добычей этих летучих мышей являются лягушки. Дело все в том, что считалось, что в основном эти летучие мыши охотятся на лягушек, ориентируясь на их брачные крики. Самцы ночью издают брачные крики для привлечения самок. Вот. Эти звуки довольно низкочастотные, а слух у летучих мышей как раз и настроен на то, чтобы эти звуки воспринимать. Считалось, что хоть у этих мышей и есть эхолокация, но, скорее всего, они не особенно пользуются для добывания пищи, потому что в тропическом лесу очень много всяких преград, листва, ветки деревьев, все это создает помехи для эхолокации, и считалось, что они ею практически не пользуются и охотятся именно на звучащие объекты. И когда изучили помет летучих мышей, а в помете, надо сказать, сохраняются следы ДНК, метод этот называется метабаркодирование, который позволяет из маленьких фрагментов ДНК выяснить, что же за животные были съедены летучей мышью. Причем не один какой-то конкретный вид, а прям целый спектр, кого там эта летучая мышь ела. И вот тут оказалось, что помимо тех лягушек, которые издают низкочастотные брачные звуки, летучие мыши с таким же успехом охотятся на других животных, на другие виды лягушек, на рептилий, на другие виды летучих мышей и даже на колибри. Дело все в том, что колибри – это птица с очень активным метаболизмом. Ее температура тела порядка 40-43 градусов в зависимости от вида. И очень такой высокий уровень метаболизма трудно поддерживать в течение всех суток, потому что ночью падает температура, темно, птица не летает. И чтобы снизить энергетические затраты, колибри впадают в оцепенение. При этом у них уровень метаболизма очень сильно снижается. Снижается и дыхание, сердцебиение становится всего 50 ударов в минуту вместо 1200, как обычно бывает днем во время полета. И вот таких вот совершенно беспомощных спящих птиц как раз летучие мыши и поедают. То есть выяснилось, что, во-первых, расширились представления о пищевых пристрастиях этой мыши, а кроме того, выяснилось, что эту летучую мышь нельзя сбрасывать со счетов, когда мы говорим о хищных животных, которые находятся в тропиках ночью. И кроме того, мы теперь знаем, что совершенно точно эти мыши, несмотря на все преграды, все-таки используют для ночной охоты эхолокацию и охотятся на беззвучные объекты, которые не издают никаких сигналов звуковых. Там же, где живут наши прекрасные летучие мыши, помет которых изучали ученые, живут такие лягушки, которые называются курносые смелиски. Это лягушки из семейства квакш небольшие, которые научились листоносов обманывать. У самцов в связи с адаптацией к такой ситуации возникла привычка к хоровому пению. Как это помогает им избегать нападения летучих мышей? Ну, представим ситуацию, значит, в тропическом лесу вообще много всяких разных звуков. И вот чтобы не привлекать летучих мышей, что происходит? Стоит только одному из самцов квакш закричать, как тут же, буквально через несколько долей секунды, к нему присоединяется целый хор. И вот этот вот хор, хоровое пение самцов-смелисков, оно сбивает летучих мышей с толку. Проводились даже такие эксперименты. Ставились динамики с записью голоса этих лягушек. Они ставились на небольшом расстоянии, и звук запускался с очень маленькой задержкой, примерно 79 миллисекунд. И сначала первый динамик, потом второй. И вот обнаружилось, что листоносы реагируют, ну, примерно 70% листоносов реагируют именно на первый динамик. А второй динамик, оказывается, замаскирован этот звук первым звуком, и поэтому, соответственно, листоносы к этому динамику не прилетают. Кроме того, что лягушки таким образом маскируются от листоносов, они также маскируются еще и от комаров, кровососущих насекомых, которые очень им досаждают и приносят множество неудобств. Оказалось, что комары тоже реагируют на их звуки, и вот, такой способ хорового пения, маскировки одного звука другим звуком очень оказывается важен. Между тем возникает вопрос, а что же с самками? Неужели самки тоже слышат только первого самца? Оказалось, нет. Слух самок настроен таким образом, что они прекрасно слышат и первого, и второго самца. И это очень важно, потому что у второго самца, согласитесь, гораздо больше возможностей выжить. Ну, вот на это наша вся сегодняшняя новость. Теперь о вопросах. Друзья, я вас очень благодарю. Спасибо, вы присылаете очень интересные вопросы. Один вопрос особенно мне понравился. Это был вопрос про форму зрачков у разных животных. И об этом мы снимем ролик. И смотрите его, пожалуйста, вскоре на нашем детском канале. Не забывайте на нас подписываться обязательно. Ставьте нам свои лайки. Пишите свои комментарии. Нам это очень важно и нужно. Ваши комментарии не только вселяют нам уверенность, что наша работа кому-то нужна и интересна, но и помогают придумывать новые темы для роликов. Ну, а сейчас, по нашей старой традиции, мы с вами отправимся знакомиться с музеем и посетим выставку, которая пока еще находится в процессе монтажа. Выставка, которая посвящена летающим, планирующим и летающим активно млекопитающим. Называется она «Звери-летчики». Мы можем снять маски и посмотреть на прекрасную выставку, которая сейчас находится в таком рабочем беспорядке. Называется эта выставка «Звери-летчики». И она рассказывает о разных млекопитающих, которые освоили полет, как планирующий полет, да, так и полет активный, машущий. И сейчас, я надеюсь, мы отправимся в зал, который посвящен рукокрылым. Мы сегодня говорили о летучей мыши. К сожалению, этой летучей мыши в наших фондах нет, но у нас есть другие летучие мыши, не менее интересные, и на них мы можем сейчас посмотреть, я надеюсь. Разрешите, мы вас немножко потревожим? Да. Мы совсем недолго. Ну что делать, так получилось. Вот, мы можем увидеть другие виды летучих мышей. Ну вот, например, такой прекрасный малайский ложный вампир, посмотрите. Это тоже такая мышь с необычным, очень необычным, с необычной диетой. Питается тоже различными позвоночными животными, помимо насекомых, и тоже относится к листоносам, как и та мышь, о которой мы сегодня с вами говорили. Помимо того, что здесь на выставке можно будет увидеть самых разных летучих мышей, причем не только вот такие замечательные чучела, можно увидеть редкие книги с фантастически прекрасными изображениями, с гравюрами, которые зачастую раскрашены вручную. А можно также увидеть вот такие чудесные экспонаты из коллекции нашего музея. Это коллекция Кузякина, научная коллекция летучих мышей. Мы видим, что здесь у мыши расправлено одно из крылышек. Очень хорошо видно, как это крыло устроено, как перепонка натянута между пальчиками со второго по пятый и тянется дальше к задним конечностям. И вот у этой летучей мышки также вот очень хорошо видно, как она идет до хвостика, обходит весь хвостик. В общем, перепоночка достаточно такая интересная. Эта выставка будет демонтирована, она замечательна, но ее пока нельзя будет посетить, поскольку музей наш, увы, закрывается до середины января. Но зато мы договорились еще и с Игорем Фадеевым, хранителем нашей коллекции млекопитающих. И сейчас мы посетим его хранилище и посмотрим вблизи на мышей-вампиров. Пойдемте. той конкретной летучей мыши, о которой в ролике идет речь, нет. Звука голоса я ее не нашла, у нас ее в хранилище нет. Вот. Поэтому мы сейчас посмотрим на других летучих мышей с необычной диетой тоже. Тут, по-моему, были на веревочках привязаны. Кто из них вампиры?
1: Все вампиры. Кровушки-то
2: это надо было снимать на Хэллоуин. Вампиры в Дарвинском
1: музее. Ну, вот черепа где-то здесь вампирский. Вот, видишь, вот, зубик.
2: У них такие острые треугольные, по-моему,
1: ну, их да, сразу видно, зубки. Потому что у обычных летучих мышей зубов много. А у вампиров вот прям их совсем немного, буквально два резца с каждой стороны. Остальное редуцируется, потому что кровь жевать не надо.
3: Подожди, покажи мне его.
2: Вот, а, вот, взяли вот, его
1: можно
2: вытащить?
1: Вытащить, да.
4: Пойдем на спушку.
1: Ты меня не пугай, что-то там гремит.
2: Череп вампира.
1: Вот они зубы.
2: Да.
3: Подожди,
2: очень удобный аппарат для забора крови.
1: Коренных зубов никаких других нет, пережевывать ничего не надо, кровь она жидкая. И такие вот зубы, особое устройство, помогают очень хорошо рассекать кожу. Как консервный нож, так один втыкает, а другим вырезает.
2: А эти где обитают, кстати?
1: Вытекающую слизывает.
3: А можно на планете?
1: Американские, южноамериканские.
2: Тоже южноамериканские.
1: Ну, конкретно можно на этикетке посмотреть, где-то будет.
3: Угу.
1: Ну, зубов снизу видно. Никаких других нет вообще. Только вот эти четыре резца по два с каждой стороны.
0: В общем, в фильмах вампиров неправильно показывают.
1: Перу.
2: Перу?
1: Да. Гуанука, 1922 год.
3: Это тот, который из Перу.
0: Ну что ж, друзья.
3: А это с Тринидада.
0: А-а-а.
3: Все это?
1: Тоже второй экземпляр с Тринидада. С острова Сент-Джордж, 6 августа 1974 года.
0: Ну вот и на вампиров посмотрели. Поговорили о фекалиях, посмотрели на вампиров. Всем вам, ребята, доброго утра. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. А сегодня вас разбудил крик лягушки-быка брачный.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сколько всего потенциально обитаемых планет? Откуда взялись загадочные нити в центре нашей галактики? Что происходит после взрыва звезды? Это и многое другое, чем нас удивляло и восхищало Вселенная, обсуждаем сегодня в внеземном подкасте с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
3: Привет всем.
2: Ну а еще в нашем выпуске появится другой известный астроном, большой специалист в области астрохимии Дмитрий Вибе. Но это будет чуть позже.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Начнем с обитаемых планет, которые постоянно подсчитывают, их число пересчитывают. Тут два сразу вопроса. Каким образом все-таки находят потенциально обитаемые планеты и почему мы сегодня говорим о том, что количество их нам почти известно?
3: Начну с филологии. Мне очень не нравится термин «зона обитаемости», когда мы говорим о планете, имея в виду, что вот она не слишком близко к звезде, не слишком далеко от нее, то есть на ней не очень жарко, не очень холодно, а как раз так, чтобы поверхность была такая же, как у Земли, чтобы на поверхности была жидкая вода, да, то есть там не ниже нуля, не выше 100 градусов по Цельсию было. Но почему мы такую зону вокруг звезды называем зоной обитаемости? Давай подумаем. Обитаемый остров, необитаемый остров. Когда мы видим необитаемый остров, мы имеем в виду, что там нет людей. Там есть всякие животные, растения, есть жизнь, но на необитаемом острове нет человека, нет разумного существа. Тогда, имея в виду обитаемость рядом со звездой, мы говорим о планете, которая может иметь жизнь. И я предпочитаю этот термин по-русски произносить как «зона возможной жизни». Возможный. Ее там может и не быть, мало ли, климат хороший, а жизнь не образовалась. Но уж точно, если климат плохой, жизни там не будет. Поэтому давай говорить о зоне возможной жизни. Ну или короче, зона жизни. Итак, что такое зона жизни? Звезда, планета, близко к звезде – жарко. Далеко от звезды – холодно. В Солнечной системе то же самое. Меркурий горячий, Венера горячая, Земля оптимальная. Марс попрохладнее, ну а дальше планеты-гиганты совсем холодные. Так вот. Таких звезд, как наше Солнце, в галактике не так много. Мы раньше говорили, Солнце – типичная звезда. Ну, вроде бы да, вроде бы типичная, на самом деле довольно крупная. Большинство звезд нашей галактики мельче, чем наше Солнце. Мы их называем красными карликами. И там проблемы с жизнью рядом с этими звездами на планетах могут быть. Такие вот странные проблемы. Если звезда маленькая, она слабо светит. Значит, зона возможной жизни должна быть к ней... Ну, костер затухает, мы подходим к нему, чтобы согреться, да? Планета должна рядом со звездой жить. Мы открываем такие планеты. Их довольно много. Они рядом со звездой быстро обращаются. Там один оборот длится иногда неделю, а иногда 2-3 дня, а иногда вообще один день.
2: Уточним, это то, что мы называем годом.
3: Ну, то, что у нас называется годом, там за одни наши сутки проходит. Иначе она не согреется просто. Вроде бы все хорошо, да, но летает поблизости. Есть второй эффект, который со стороны звезды на планету действует. Гравитация. Приливы. Гравитация не только удерживает планету рядом со звездой, она еще ее мнет. Если планета чуть приблизится к звезде, гравитация ее сомнет. Чуть удалится, гравитация немножко ее отпустит. А что бывает, когда мы берем кусок материала, ну, не знаю, холодный кусок, какого-нибудь глины, например, или пластилина, и начинаем его мять, начинаем менять его форму. Он сначала холодный, не поддается, а потом все теплее и теплее размягчается. Наша механическая работа превращается в тепло. То же самое на любой планете рядом со звездой. Если планета туда-сюда ходит, звезда ее мнет, отпускает, и на планете возникают приливы, то есть деформации тела. Ну, у нас на Земле тоже есть приливы, но они слабенькие. От Луны, от Солнца, так мы же далеко от Солнца. Ну, а Луна маленькая. А если рядом с красным карликом планета земного типа, и она хотя бы чуть-чуть удаляется и приближается, там такие приливы, что они разогревают недра,

0: То есть одно полушарие планеты всегда будет смотреть на звезду, второе всегда будет от нее отвернуто. Это, конечно, не очень хорошая перспектива. На одном полушарии всегда день, на другом всегда ночь. Значит, на одном всегда очень тепло, на другом очень холодно. И для жизни остается какое-то вот утреннее, вечернее вот это вот место, где не так холодно, не так тепло. Ну, может быть, там образуется жизнь. Но если планета хотя бы чуть-чуть туда-сюда ходит, пиши пропало, вулканы должны ее высушить, воды не будет, паров воды не будет, и там жизни не будет. Вот такая история. Значит, получается, что почти у каждой звезды в нашей Солнечной системе есть планеты. Но большая их часть далеки от звезд, там холодно. Меньшая их часть поближе к звезде, там тепло. Но если у них орбита хотя бы чуть-чуть вытянутая, считается, что для жизни условий не будет. Будет такой сильный перепад температуры, очень сильная вулканическая деятельность, поэтому остается где-то треть или четверть всех планет, которые, можно предположить, будут благоприятными для жизни. Но что такое треть или даже четверть от сотен миллиардов звезд в нашей галактике? Ну хорошо, поделите на 4 эти сотни миллиардов звезд, у вас останутся десятки, а то и несколько сотен планет земного типа с достаточно стабильными такими климатическими условиями, пригодными для жизни. Вот такая история в нашей галактике. Ну, по крайней мере, 100, я думаю, вот на 4 делим, ну или там 50 миллиардов звезд имеют планеты, похожие на Землю, с условиями, как на Земле, то есть с климатом более или менее похожим на Землю. Да, там может не быть кислорода, там может другая атмосфера быть. Поделим еще на 10 и потом еще на 10, чтобы какую-то долю благоприятных планет найти. Это все равно миллионы и миллионы планет, пригодных для жизни. Вот такой оптимизм сегодня астрономы в отношении планет, пригодных для жизни, нам демонстрируют. Их много.
1: Ну, а есть же еще и спутники у некоторых планет, это может как-то расширить
0: конечно.
1: Потенциальную зону обитаемых космических объектов.
0: Где мы сегодня ищем жизнь в Солнечной системе? На Меркурии и на Венере маловероятно, на Марсе может быть, а на спутниках планет-гигантов Европа у Юпитера, Энцелад у Сатурна, ну, может быть, еще Титан у Сатурна, то есть несколько спутников тоже предлагают нам поискать на них жизнь. Правда, она такая мрачная, я думаю. Она под грунтом, под льдом, в океане жидкой воды, накрытой многокилометровым слоем льда. Но спроси у наших океанских жителей, а они солнце часто видят, плавая там на глубине нескольких километров? Нет. Однако живут, и, по-моему, им там неплохо.
1: Ну, проверить, есть ли или нет там жизнь на этих планетах, мы, думаю, сможем не скоро. А вот я хотел спросить еще о профессии астронома. Ведь это же не только обязательное присутствие в одном месте. Астрономия предполагает и путешествия. Так или нет? Расскажите, вот где путешествуют астрономы, о вашем каком-нибудь интересном или примечательном путешествии?
0: Ну, это зависит от специализации, конечно. Если ты астроном-теоретик, то тебе достаточно стола, бумаги, ручки, компьютер, и ты можешь вечно сидеть на одном месте в своем университете. Но есть астрономы-наблюдатели. А наблюдать можно там, где видно то явление, которое ты изучаешь. Есть, конечно, явления такие регулярные. Одна и та же звезда у тебя каждую ночь может подниматься над горизонтом. А представь себе, если ты изучаешь корону Солнца. Корона Солнца – это самая внешняя атмосфера, которая обычно не видна и становится заметной только когда Луна закрывает яркий солнечный диск. Вот где тень Луны ляжет на Землю, там в этой тени должен оказаться астроном, чтобы изучить корону Солнца в течение нескольких минут, пока солнечное затмение происходит. И эти люди мечутся по всему земному шару в поисках момента и времени, где наступает солнечное затмение. Один раз у меня такая история тоже произошла. Мне очень сильно помог советский Аэрофлот. Да, такая история. В середине 80-х было уникальное затмение. Тень Луны прошла по всем южным районам Советского Союза. От Армении.

0: по-моему, даже да, от Армении, от Черноморского побережья, и по всем. И дальше за Уралом она почти точно по линии Байкало-Амурской магистрали шла и туда, на Дальний Восток. Ясно, что мы все астрономы мечтали посмотреть солнечную корону. Каждый выбирал себе какую-то самую надежную точку, где будет хорошая погода в этот момент. А я тогда решил пойти на хитрость. Я посмотрел, примерно по этой же траектории летают самолеты. И подумал, если я возьму билет на самолет, который в этот момент будет лететь как раз в том нужном направлении, и его накроет тень Луны, вот тут я и увижу солнечное затмение, потому что самолеты-то летают над облаками, и мне облака не страшны, да, какая бы ни была погода, я буду наверху. Я даже посмотрел, присмотрел такой самолет, он назывался тогда Ил-62, сейчас он, по-моему, уже не летает, дальнемагистральный самолет. У него в туалете были иллюминаторы наверху. Я задумал такую хитрость, я пойду запрусь в туалете в этот момент, когда, я знаю, будет солнечное затмение. Оказалось, что рейса в точности необходимого для меня по расчетам нет. Ладно, я решил поехать на восток, Тынду, тогда ее называли, это малоинтересное место, но тогда строители Байкало-Амурской магистрали называли ее столицей БАМа. Там концентрировалась вся вот эта вот компания строителей Байкало-Амурской магистрали, зная, что точно над ней пройдет затмение. Я сел на обычный самолет, прилетел туда и, выйдя в аэропорту, сел на автобус, который вез меня туда, в Тынду. И в автобусе случайно встретил однокашника, с которым мы 6 лет учились астрономии вместе. Мы обрадовались друг другу. Я спросил, а ты-то тут зачем? А он мне сказал, что наша экспедиция прилетела на специальном самолете для изучения атмосферы Земли во время солнечного затмения. У нас в аэропорту, вот в Тынде, стоит маленький самолет Як-40, который специально приборами оснащен для изучения. Ну, я понял, что это не про меня история, что куда мне там, там все свои, да. И я поехал в гостиницу Тынды. Погода была ужасная. Ясно было, что в ближайшие дни тучи не разойдутся, и никакого затмения я не увижу, так и оказалось. На земле его никто не увидел. Я подумал, как бы мне на этот самолет попасть? А в Тынде была единственная гостиница, и ясно было, что все пилоты именно в ней должны были остановиться. Это я пошел в такую большую комнату мужскую, где все ночевали, и, не глядя вообще в глаза людям, сказал, вот я тут приехал рассказать про новые космические, а я был от общества знания, лектор, про новые космические аппараты, да, и поднялись 3 головы над кроватями, там все были, лежали, отдыхали. А нам не можете рассказать? Говорю, конечно, любому, почему нет? Я уже понял, что это 3 пилота того самого самолета. Я им рассказал про шаттлы, которые готовились к полету, про наш «Буран», который тогда еще был совершенно секретным. Они так этим заинтересовались, что спросили меня, а вы-то сюда зачем приехали? Я сказал, ну, беда, хотел солнечное затмение посмотреть, да, видимо, не вышло, облака. Ну, ладно, сказали пилоты, может, у нас на самолете найдется одно лишнее местечко, и оно нашлось. И на следующее утро я в составе этой экспедиции на Як-40 взлетел, погода была ужасная, и мы долго-долго поднимались, протыкая один слой облачности за другим, и когда самолет уже выдохся и дальше не мог подниматься, пилоты сказали, все, не тянет больше. В этот момент мы вышли на уровень примерно 8 километров над землей, облака остались под нами, темно-голубое фиолетовое небо над нами, и вот-вот должно было начаться солнечное затмение. Я астроном, а на борту этого самолета были геофизики в основном. Им нужна была атмосфера. Они, в общем, астрономию не очень глубоко знали. Я слышал, как начальник экспедиции, подойдя к пилотам, сказал, так, через 4 минуты начинается затмение. Пока вы летите на запад, навстречу лунной тени, но через 4 минуты разворачиваетесь и начинаете преследовать лунную тень, так чтобы мы подольше это затмение увидели и изучали атмосферу Земли в момент отключения солнечного света. Я был очень удивлен. Геофизик так точно предсказал момент затмения на движущемся аппарате. Мы, астрономы, предсказываем для конкретных пунктов на Земле. Я подумал, наверное, он взял время начала затмения для Тынды, откуда они взлетели. Но ведь они уже несколько сотен километров навстречу. Прикинул и понял, что лунная тень раньше накроет самолет. Я подошел к пилотам и говорю: знаете, я астроном, и чуть точнее представляю себе всю эту динамику небесную. Минуты через полторы, а не через четыре, начнется затмение. На меня с удивлением посмотрели пилот, мол, кто-то такой у нас начальник экспедиции есть. Я говорю: смотрите вперед. И мы увидели, как лунная тень бежит по облакам навстречу самолету. Пилоты заложили боевой разворот и развернулись обратно как раз в тот момент, когда началось затмение. Я им сказал: ну, я вам помог, дайте мне место в кресле второго пилота, чтобы я смог через его верхний иллюминатор сфотографировать затмение. Потому что солнце было высоко, и все боковые иллюминаторы в самолете не давали возможности его увидеть. А у пилотов над головой есть специальные верхние иллюминаторы. Пилоты сказали: ну, раз такое дело. Второй пилот встал, я сел на его место и получил отличные фотографии. Я опубликовал их потом с солнечной короны с помощью своего такого крупного фотообъектива. Тогда он у меня был с собой. Это, конечно, забыть невозможно. Как с борта самолета, летя в стратосфере, ты видишь на фоне темного, фиолетового, почти черного неба звезды, корону солнца, и все это вот в таких условиях, когда на Земле вообще никто не видит эту прелесть. Ты имеешь такую редкую. Спасибо летчикам, спасибо Аэрофлоту и маленькому, но очень полезному самолету Як-40.
1: Удивительное путешествие и удивительные научные приключения, Владимир Георгиевич. Но я думаю, что путешествия вскоре ждут многих. Ведь впереди лето, и тем, кто собирается куда-то поехать в отпуск, поможет удобный сервис для выбора и покупки авиабилетов Тинькофф Путешествия в разделе «Город». Чем хорош сервис? Весь процесс покупки билетов проходит в одном приложении. Никуда не нужно переходить по ссылкам. Это безопасно. Если что-то непонятно, поможет круглосуточная поддержка в чате мобильного банка. Бывает, что билеты последние или по низкой цене, и нужно купить их как можно быстрее, пока это не сделали другие. С Тинькофф Путешествия сделать это очень удобно. Сервис автоматически заполнит паспортные данные, данные банковской карты. Билеты на международные направления можно купить и оплатить российской картой. А еще в Тинькофф Путешествия есть приятный бонус. Вам вернется кэшбэк до 7%. Слушателям нашего подкаста Тинькофф дарит скидку 5% на покупку билетов по промокоду SURDIN5. Кэшбэк также начисляется и рассчитывается от финальной суммы вместе со скидкой. Промокод действует до конца лета. Планировать свои путешествия с этим сервисом удобно и выгодно. Бронируйте авиабилеты на сайте Тинькофф или в приложении Тинькофф в разделе «Город». Ссылка в описании. Возвращаемся всего лишь на 90 световых лет от нас. Там обнаружена экзопланета возле красного карлика, и, ну, журналисты уже и прозвали ее планетой вулканов. Они извергаются там постоянно, но самое главное, находится она в потенциальной обитаемой зоне.
0: В зоне жизни, я бы уточнил. Очень интересная находка. В зоне жизни планета рядом с красным карликом. И вот что любопытно. Вулкан – это имя, которое неоднократно предлагали для планет еще в XIX веке. Когда выяснилось, что Меркурий движется не совсем по законам Ньютона, предположили, что внутри орбиты Меркурия есть еще не открытая планета. Но раз она внутри орбиты Меркурия, она совсем близко к Солнцу, там жара, где жара, там, где вулканические извержения, поэтому назвали ее вулканом, но планеты там так и не обнаружили. Потом еще неоднократно предлагали для других планет. Ну, например, взять хотя бы в нашей Солнечной системе есть маленькая планета, тоже вулкан. Это спутник Юпитера Ио. На его поверхности более 400 действующих вулканов. Почему? Да потому что он очень близко к Юпитеру, и Юпитер сжимает его своей гравитацией, нагревает, и там работают на поверхности вулканы. Так вот, эта новонайденная планета тоже в каком-то смысле может быть вулканической. Мы уже говорили о том, что красный карлик – звезда, которая светит слабо. И чтобы планета нагрелась достаточно для происхождения жизни на ней, ну, нормальная температура на ней была, планета должна быть рядом со звездой. А рядом – значит испытывать сильное гравитационное влияние. Если планета обращается по круговой орбите, это не страшно. Один раз сжала ее и оставила в покое. Но если планета туда-сюда ходит, то ее сжимает, отпускает, таким образом нагревает. Так вот, рядом с этой небольшой планетой она примерно похожа на Землю. Есть гигантская планета типа Юпитера, которая все время толкает ее, сводит с круговой орбиты и заставляет двигаться по вытянутой, эллиптической. Тут уж очевидно, что приливные силы будут сжимать, отпускать, эта планета должна была нагреться. Вопрос, к чему это приведет, как изменятся условия на этой планете? С одной стороны, будут действовать вулканы. И я уже как-то говорил, что вулканы иссушивают недра планеты. Они выбрасывают все, что можно выбросить, пары воды, и там должно оставаться мало воды жидкой. Но с другой стороны, а куда эти пары денутся? Если планета достаточно массивная, хотя бы как наша Земля, эти пары обволакивают планету и создают ей атмосферу. Вот, пожалуйста, атмосфера, так сказать, вулканического происхождения. Вулканы постоянно будут поддерживать атмосферу этой планеты, ну, такую паровую атмосферу. И, кстати, мы уже открыли несколько экзопланет, где паров воды довольно много в атмосфере, можно сказать, что она насыщена парами. Таким образом, может быть, роль этих вулканов обратная. Они не высушивают планету, поскольку пары воды не так легко выбросить в космос, а наоборот, создают ей такой мягкий климат. Вот давай вспомним, в пустыне, когда в атмосфере Земли нет паров воды, сухая атмосфера, днем от Солнца жарко, ночью холодно, потому что быстро остывает поверхность планеты. А если у нас над головой облака, то очень мягкий климат такой, да, выравнивается температура от дня к ночи. На планете рядом с красным карликом одно полушарие всегда освещено Солнцем, там день, жара, другое всегда ночное, холод, но если есть плотная из паров воды атмосфера, она будет выравнивать, сглаживать эти колебания, она будет переносить тепло на ночное полушарие, нагревать его, остужать тем самым дневное полушарие. Предполагается, что именно это сделает такую планету благоприятной для развития жизни. Вот разные точки зрения. Вулкан – это может быть плохо, а может быть хорошо, в зависимости от того, выбросит он в космос то, что из недр планеты вытягивает, или не выбросит в космос и оставит такую оболочку, полезную оболочку, ну, как парник такой вокруг планеты. Я думаю, что вторая идея более правильная. Мы это видим на примере Венеры, Земли, где пары в атмосфере есть, они никуда не улетают. Ну, на Земле их много, на Венере немного, но там своя атмосфера, не водяная, а углекислая. Но так или иначе, это выравнивает климат и делает условия на планете благоприятными, где бы ты ни жил, на ночном темном или на дневном светлом полушарии. Температура должна быть примерно одинаковая.
1: Кто анализирует и разделяет по типам небесные объекты? Чаще всего делать это астрономам помогают нейросети, а разработкой и обучением нейросетей и искусственного интеллекта занимаются профессионалы в области Data Science. Дата-сайентисты сейчас нужны практически во всех отраслях – в банках, маркетинге, технологиях, медицине, всего и не перечислить. Качественное профессиональное развитие является ключом к карьерному успеху в области наука данных. Если вы хотите успешно развиваться в этой области или приобрести дополнительно ценные навыки работы с данными, я рекомендую вам выбрать онлайн-магистратуру от МФТИ, разработанную совместно со Skill Factory. На программе вы научитесь работать на Python, обучать нейронные сети прогнозировать и анализировать ценные данные для нужд бизнеса. По окончании обучения вы получите диплом магистра ведущего технического университета страны и сильное портфолио с реализованными уже в процессе обучения проектами от компаний-партнеров. Выпускников МФТИ охотно берут на работу. Работодатели уверены, выпускники технических вузов быстро впитывают новое и понимают все бизнес-процессы. Выпускники МФТИ – одни из самых высокооплачиваемых на рынке. По исследованию портала Superjob, средняя зарплата физтеховца – 250 тысяч рублей. Фокус в обучении сделан на практику. Преподаватели – специалисты по Data Science из ведущих IT-компаний. Во время обучения вы решите кейсы Сбер, Галамарт, Синергетик и многих других. Поступить на программу вам поможет бесплатный подготовительный курс от Skill Factory. Еще до начала обучения вы сможете посетить круглые столы с экспертами и влиться в сообщество профессионалов в IT-сфере. Подайте заявку на магистратуру «Наука о данных», оплачивая через образовательный кредит. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Владимир Георгиевич, ну а вот еще одно событие. Астрономы нашли органические молекулы в самой далекой от нас галактике, которая родилась в самом начале существования нашей Вселенной. Давайте будем разбираться с этим вместе с астрономом-профессором РАН Дмитрием Виби. Дмитрий Зигфридович, здравствуйте. Слышите нас?
0: Добрый день,
2: Дмитрий. Здравствуйте.
1: Ну вот... Это событие, то, что нашли органические молекулы в галактике, которую мы называем, с одной стороны, очень далекой, а с другой стороны, и древней, соответственно, а с другой стороны, очень молодой. Что оно нам говорит?
2: Ну, давайте все-таки немножко уточним, что это действительно органические молекулы на сегодняшний день в самой далекой галактике. Но по сравнению с предыдущим обнаружением, она не так уж сильно в прошлое удалилась. То есть до этого органические молекулы обнаруживались, но только чуть-чуть ближе к нам, чем та галактика, о которой сейчас идет речь. То есть речь не идет о каком-то вот вообще рекорде-рекорде.
0: А какой инструмент обнаружил ее?
2: Эта галактика сначала была обнаружена во время обзорных наблюдений на телескопе Южного полюса. Там она была зафиксирована. Зафиксировано то, что это необычная система, это система линзированная. То есть природа пошла к нам навстречу и увеличила, точнее сказать, уярчила ее изображение примерно в 30-35 раз.
0: То есть гравитационная линза, да, сработала?
2: Да.
0: Мы видим далекую галактику, увеличенную за счет того, что перед ней другая галактика находится, да, и она сконцентрировала свет в направлении нас.
2: Ну, сконцентрировала, это было бы очень хорошо. На самом деле она его усилила и одновременно изувечила, потому что мы наблюдаем классическое кольцо Эйнштейна в данном случае, и та форма, которую имеет изображение этой галактики, не имеет ничего общего с ее истинными очертаниями. Так что тут как бы с одной стороны хорошо, с другой стороны, ну, не очень понятно. Но тем не менее свет идет, свет яркий, и благодаря этому удалось ее, во-первых, понаблюдать на Альме и определить ее красное смещение.
0: Альма — это система радиотелескопов, да?
2: Да, там наблюдалась линия ионизованного углерода, у нее нормальная длина волны 158 микрон, но, соответственно, из-за красного смещения она уехала туда почти к миллиметру, и ее стало возможно наблюдать с поверхности Земли. И, наконец, вот то открытие, о котором мы сейчас говорим, это уже телескоп имени Джеймса Уэбба.
0: Космический телескоп, да.
1: Ну, давайте еще раз об этом открытии. Итак, дословно, обнаружили, выявили даже признаки наличия в этой галактике полициклических ароматических углеводородов. Что это означает, что это за соединение?
2: Это соединения, которые вообще были обнаружены уже довольно давно, начиная с 70-х годов их наблюдают. Это такие полимерные соединения, которые в чистом виде просто сложены из большого количества молекул бензола. То есть молекула бензола – это вот такой вот шестиугольничек, который очень любят рисовать химики. И из вот этих шестиугольничков, из них можно складывать довольно большие плоские молекулы. Конечно, реально такие регулярные структуры в космосе вряд ли случаются. Они, скорее всего, как-то запутаны, перепутаны, переплетены, но их продолжают называть полициклическими ароматическими углеводородами, потому что в основе своей они содержат по-прежнему большое количество бензольных колечек. Это органические молекулы, это молекулы, которые на Земле имеют некое биологическое значение, правда, отрицательное, это канцерогены, но то, что они имеют возможность воздействовать на живые организмы, говорит о том, что они, в принципе, может быть, в не очень хорошем смысле, но жизни не чужды.
0: Это то, что черное, когда мы мясо поджариваем очень сильно, да, на сковородке, вот эта чернота?
2: Ну, нет, это все-таки не совсем оно, это скорее вот что-то более близкое к саже. Но углерод – это такая штука, когда там сложно где-то сказать, что вот именно конкретно такая структура наблюдается, это всегда какая-то смесь.
1: Но это, например... Но все-таки вот смотрите, получается, что мы обнаружили органические вещества в далекой-далекой галактике, так?
0: Да. Но не связанные с жизнью. Не связанные с жизнью.
1: Пусть не связанные с жизнью, но это ведь тоже большая проблема для ученых. Как из неорганического появились органические молекулы. Нет? Небольшая проблема?
2: Вообще не проблема. Это считалось проблемой, ну, может быть, лет 40-50 назад, но сейчас мы не только ароматические углеводороды наблюдаем в космосе, мы наблюдаем очень большое разнообразие органических молекул, самых разнообразных структур, разнообразного состава. То есть мы знаем, что в принципе формирование органических молекул не только не требует жизни, оно вообще никаких особенных условий не требует и происходит.
0: Но оно требует наличия атомов определенного типа, ну, например, углерода.
2: Да, вот это вот уже более глобальная проблема. То есть проблема не та, что мы в далекой галактике видим органические соединения, а проблема та, что в этой галактике уже было из чего их собрать.
1: Ну, вот 35 лет назад, я вспоминаю то время, когда я учился в школе, как раз я задавал эти вопросы учительницам химии, учительницам физики, они не могли дать мне ответ на этот вопрос, как из неорганического происходит органическое. Ну, вот, по крайней мере, в космическом пространстве. А сейчас мы знаем ответ на этот вопрос. То есть, соответственно, можем ли мы тогда предположить, что в этой далекой-далекой, опять же, от нас галактике, кроме этих органических молекул, существует какая-то другая органическая, ну, не назовем это жизнью,
0: вещество.
1: Назовем это веществом.
2: Ну, скорее всего, да. Потому что у нас, скажем, если мы посмотрим на какие-то наши ближайшие окрестности, то, наверное, какие-то органические молекулы не ароматической природы собрать даже проще, чем ароматические. Так что, скорее всего, что и все остальное там тоже присутствует.
0: И это уже первые шаги к развитию жизни?
2: Их можно, конечно, назвать первыми шагами к развитию жизни, но с пониманием того, что шагов этих до жизни еще очень и очень много.
0: А галактика старая, она примерно в 2,5 раза старше нашего Солнца, нашей Солнечной системы. То есть можно думать о том, что в ней уже были условия для зарождения жизни на некоторых планетах, и там могла быть жизнь намного более продвинутая к нашему времени, чем наша собственная.
2: К сожалению, мы до сих пор даже для своих близких окрестностей не знаем точно, какие условия нужны для того, чтобы от просто органики перейти к жизни. И, соответственно, мы можем, конечно, фантазировать относительно возможности жизни в таких системах, но это будут только фантазии. То есть мы точно знаем, что наличие органики – это не единственное условие. А вот какие еще нужны условия и на каком этапе эволюции Вселенной они начали появляться, я думаю, мы пока уверенно сказать не можем.
0: Понятно. Будем искать.
1: Еще один вопрос. А каких наблюдений за этой галактикой мы ждем далее? И каким образом вот эта история с ПАУ, с этими органическими составами, может быть продолжена при наблюдениях? Что еще могут найти?
2: Я думаю, что тут можно два направления дальнейших исследований так предвидеть. Ну, во-первых, я уже говорил о том, что мы, глядя на эту галактику, не можем понять, как пространственно в ней распределены органические соединения. И первые соображения, которые уже удается делать по имеющимся наблюдениям, говорят о том, что они распределены там нетривиально и, может быть, не совсем так, как мы ожидали бы их увидеть. То есть дальше можно предпринимать попытки каким-то образом вот это линзированное изображение расшифровать и понять, какое реальное пространственное распределение молекул за ним стоит. Ну, а второе направление, очевидно, наблюдение других подобных галактик с целью накопления статистики.
0: Для этого возможности телескопа Джеймс Уэбб достаточны или надо ждать нового суперкрупного инфракрасного телескопа в космосе, чтобы продвинуться в изучении этой галактики?
2: Я думаю, что какие-то первые шаги можно сделать по тем наблюдениям, которые уже получены. Но лучших телескопов мы всегда ждем.
1: Безусловно. Ну, давайте назовем для тех, кто заинтересовался этой историей, еще и название этой галактики. Называется она SPT-0418-47.
0: Ну, все эти цифры говорят об ее положении на небе. Это просто ее координаты. Это галактика на южном небе. Но для телескопа космического это не имеет никакого значения. Он видит и северное, и южное полушария неба одинаково легко.
1: Открыта она была в 2013 году. Наблюдаем дальше. Спасибо вам огромное, Дмитрий Зигфридович.
0: Всего доброго.
2: Да, до свидания.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Давайте тогда уже про небесные тела нашей Солнечной системы поговорим. Особенно вот интересно те, которые выбрасывают в космос, например, гейзеры. Вот огромный гейзер на Энцеладе был зафиксирован. Что это обещает и любителям астрономии, но и науке?
0: Ой, науке это много чего обещает. Давай напомним. Энцелад – маленький спутник Сатурна. Сатурн сегодня рекордсмен по количеству спутников. Буквально недавно 50 новых спутников нашли у Сатурна. И теперь там почти 150 спутников. Но это разные, конечно, спутники. Есть небольшие, размером там километр, два, три, ну просто глыбы такие каменные.
1: Но Энцелад среди них в особом ряду.
0: Энцелад не маленький. Он размером примерно 500 километров в диаметре. Ну, конечно, меньше нашей Луны, меньше крупных спутников Юпитера. Тем не менее, вот этот шарик белый со всех сторон, покрыт толстым слоем льда, а подо льдом океан, ну или, по крайней мере, моря жидкой воды. И самое-то интересное, что эта вода в трещины ледяного купола брызжет прямо на поверхности, даже в космос вылетает. Ну, в основном она, конечно, не улетает, она вылетает из недр этого спутника, охлаждается и в виде таких хлопьев снега ложится обратно на поверхность. Поэтому Энцелад сегодня самое белое тело в Солнечной системе. Он отражает 98% солнечного света. То есть он белее вот этой бумаги намного. Его поверхность покрыта свежевыпавшим снегом. Но самое это интересное, что подо льдом вода, и она соленая, откуда мы это знаем. Рядом с Энцеладом неоднократно прилетал космический зонд «Кассини». Он в течение 10 лет работал вокруг Сатурна, облетал саму большую планету, исследовал кольца Сатурна и спутники Сатурна, Титан, Энцелад и другие. Так вот, ему повезло. Он несколько раз пролетел через верхушки этих гейзеров водяных. Конечно, он не смог там поискать признаки жизни, у него не было для этого приборов, никто не думал, что так повезет. Но химические детекторы у него были, и он понял, ну, не он, а исследователи, которые получили от него эти данные, что эта вода имеет довольно много минеральных веществ внутри себя. И это наводит на интересную мысль, откуда минералы в воде? Если это просто чистая вода, ну, это H2O. А минералы могли взяться со дна океана, где работают маленькие вулканчики. Мы их на Земле тоже наблюдаем. Они у нас в Атлантике, в Тихом океане есть черные курильщики. Они выбрасывают в океанскую воду минеральные соли, ну и разные там окислы из недр нашей Земли. И тогда в воде, получается, вот, растворяются эти минеральные вещества. Если в фонтанах Энцелада то же самое, значит, там на дне океана есть черные курильщики, это потенциальная пища для развития жизни. У нас вокруг черных курильщиков в наших океанах, вот в Атлантике очень хорошо они изучены, там прямо такие сообщества разных живых существ. Микроорганизмы, рачки маленькие, рыбки. Все это питается тем, что выброшено из недр Земли. Значит, на Энцеладе примерно то же самое.
1: А что там с температурой? Потому что на поверхности около минус 200.
0: Холодно там, да. Ну, еще, знаешь, почему такая холодная поверхность? Он же белый, он отражает солнечные лучи. На всех спутниках минус 180, а у него минус 200. Но там подо льдом, раз вода жидкая, значит, температура около нуля. Ну, как в наших океанах, ну, там, на дне океана тоже, от 4 градусов до там, 2 градусов тепла.
1: А что заставляет этот спутник выбрасывать такие гейзеры, мимо которых даже зонды пролетают?
0: Ну, сила тяжести там очень маленькая. И если давление льда оказывает на воду довольно большую, ну, большую, как создает большое давление, то в трещину, конечно, будет вылетать вода, а куда ей деться? Но она даже частично в космос вылетает. Вдоль орбиты Энцелада мы находим такое колечко, еще одно кольцо Сатурна. Это Энцелад потерял воду, и она кристалликами замерзшей воды там летает по орбите. А в ближайшие несколько лет к Энцеладу готовятся отправить специальные космические аппараты для поиска жизни в этих самых фонтанах. Фонтаны работают надежно уже много лет. Мы уверены, что они в ближайшие годы не иссякнут. Соединенные Штаты и Китай, китайские ученые, готовят специальные космические аппараты. Это долгий полет. Он будет длиться несколько лет, потому что до Сатурна не рукой подать. Но современные аппараты выдерживают такие полеты. И мы очень ждем, когда же они, пролетая неоднократно через эти фонтаны, зачерпнут оттуда воду и попробуют найти в ней микроорганизмы. Очень большая вероятность, что это случится, потому что условия для развития жизни там есть.
1: Теперь о неблизких галактиках М101, но, опять же, она не такая уж далекая,
0: да, недалекая,
1: о которой мы говорили вот с Дмитрием Зигфридовичем, но все же... Там открыта сверхновая. Что это означает? И вообще, как часто появляются сверхновые, которые доступны для наблюдения?
0: Не часто. Я думаю, что нам просто опять сильно повезло. Галактика Месье 101, это из каталога Месье, старого 18 века каталога, составленного французским астрономом Шарлем Месье, она очень красивая. Она спиральная, видна плашмя, и у нее есть такое прозвище, никнейм «Вертушка». Она похожа на вертушку, которую во время фейерверка запускают, такую крутящуюся. А она нам подарила за последние годы уже несколько сверхновых. Ну, правда, галактика большая, там звезд много. Время от времени массивные звезды взрываются. Что такое вообще сверхновая? Само название, конечно, ни о чем не говорит. Новое, сверхновое – это когда астрономы видели на небе появление новой звезды, думали, что это родилась. На самом деле мы сегодня понимаем, что это не родилась, а умерла звезда, ее предсмертный всплеск мы видим. Сверхновое, супернова по-английски – это, как правило, либо взрыв массивной звезды, либо слияние двух маленьких остатков – бывших массивных звезд, например, два белых карлика могут по близкой орбите обращаться, сближаться и приходить в контакт, сливаться в одно тело. Тогда его масса будет таким большим, суммарная масса двух объектов, что он сжимается еще меньше, становится не белым карликом, а нейтронной звездой, совсем крошечной, там 10 километров размером. И выделившаяся при сжатии энергия заставляет вспышку происходить. А может быть другая ситуация. Ядро звезды, созревшее в ее недрах, тоже резко начинает сжиматься. И тогда может произойти термоядерный взрыв от этого нагрева при сжатии. И изнутри он разнесет звезду на клочки. Вот этот взрыв, который мы сегодня наблюдаем в Месье 101, он похож по поведению яркости, как вспышка произошла. По химическому составу там много водорода, значит, он произошел в недрах звезды и разнес ее оболочку, богатую водородом. Мы говорим, это сверхновая второго типа. Когда в спектре есть линии водорода, то есть много водорода, это значит, что изнутри энергия впрыснула и разнесла вот эту оболочку звезды, богатую водородом. Честно говоря, природа сверхновых до сих пор большая проблема. Много разных... Очень хорошо развитых теорий есть, что там происходит. Мы же не видим, что. Мы видим результат взрыва. А почему он? Он может быть связан с магнитными полями, когда сжатие маленького ядра звезды заставляет его стремительно раскручиваться. Ну, обычный эффект. Фигуристка прижимает к себе руки и раскручивается на коньках. То же самое с ядром звезды. Оно наматывает на себя магнитное поле. Магнитное поле усиливается, его много становится, и оно разносит своим давлением звезду. Красивая такая магнито-ротационная теория взрыва сверхновых. Может быть, просто выделившаяся энергия от сжатия, ну, любое сжатие любого объекта приводит к его нагреву, от сжатия ядра. может быть термоядерный взрыв. Вот все это довольно трудно понять, потому что он там внутри, а снаружи мы видим только разлет. Будем наблюдать. Это редкое явление рядом с нами, а до него всего лишь в 10 раз дальше, чем до туманности Андромеды. Ну, туманность Андромеды вообще наша соседка, да, до нее 2 миллиона лет идет свет от нее до нас. А от Месье 101, по-моему, около 20 миллионов лет идет свет. Ну, по масштабам межгалактическим это рядом хорошо видно. Даже в любительский телескоп это, собственно, открыл ее японский любитель астрономии. Телескоп у него, ну, такого среднего калибра был, не слишком большой, но он систематически ее наблюдал и заметил. Это потом уже на нее кинулись профессионалы со своими большими телескопами. Но это правда очень интересно. В нашем институте есть целая теоретическая группа, и ее сотрудники моделируют взрывы сверхновых, но им надо на чем-то проверять свои модели. И такие проверочные вспышки нечасто бывают. В нашей галактике было бы, конечно, очень приятно увидеть рядом вспышку сверхновой, но в нашей галактике последний раз 400 лет назад видели, когда еще телескопы-то, можно сказать, не было телескопов, ну, таких, как нужно, не было, только-только их изобрели. А в 1987 году мы видели взрыв сверхновой в соседней галактике Большое Магелланово облако. Это, правда, было близко. И вот это, пожалуй, самый большой подарок для астрономов был. Но с 87-го года ничего подобного вот рядом с нами не происходило. Ну, к счастью, иногда происходит. Я надеюсь, что и в нашей галактике не слишком близко от Земли, чтобы не повредило нашу планету, но достаточно близко, чтобы астрономы в деталях смогли это изучить и понять, что же это природа этого явления. Кстати, мы ожидаем взрыв сверхновой, которая будет связана с окончанием жизни звезды Бетельгейза. Яркая, многим известная звезда, ярчайшая в созвездии Орион, Орион, по-моему, все знают на небе, красная звезда в левом плече Ориона, такая очень яркая. Она уже подошла к финалу своей жизни и вот-вот взорвется, и астрономы этого ждут, и произойдет это в течение ближайших 10 тысяч лет. Но это может произойти и завтра. Мы просто знаем, что через 10 тысяч лет точно это случится, но это может в любой день вот этих вот тысячелетий случиться. Мы надеемся, что это в ближайшее время будет, потому что приборы уже готовы. Мы уже готовы наблюдать, как это происходит. Причем не только наблюдать снаружи. У нас уже есть приборы, которые могут заглянуть в недра Бетельгейза, когда она будет почти готово, вот буквально там часы будут оставаться до взрыва, и мы это увидим. Потому что в этот момент из недр звезды пойдет мощный поток частиц нейтрино. И он будет такой мощный, что наши наземные детекторы уже сегодняшние, тот, что на Байкале работает у нас, тот, что на Южном полюсе Земли у американцев работает, они это уже увидят. И за несколько часов до взрыва предупредят всех астрономов: смотрите на Бетельгейзе, сейчас грохнет. И предупредят всех космонавтов, которые на орбите в этот момент: побыстрее спускайтесь сюда, под прикрытие земной атмосферы, чтобы вас поток радиации от этого взрыва не повредил.
1: Интересно, что по факту это событие уже случилось.
0: Оно, теперь, конечно, уже случилось, да.
1: Только
0: это летит
1: вот
0: к нам.
1: Это летит.
0: Да, вот, но мы узнаем только, когда фотоны, частицы света прилетят, а вместе с ними прилетят и быстрые протоны, то есть частицы космической радиации.
1: Будем наблюдать.
0: Физика взрывов, которые происходят в недрах сверхновых, довольно туманная, довольно сложная на самом деле проблема, потому что мало наблюдательных данных. И это все довольно подробно описано в книжке, которую мы с коллегами написали, книга «Звезды». Я был ее редактором и, значит, соавтором нескольких глав и собрал очень хороший, сильный коллектив исследователей звезд. Я очень рекомендую эту физику. Тут эту книжку от самых простых, элементарных сведений о звездах мы доходим в конце этой книги до сложных вопросов, связанных со вспышками, со взрывами сверхновых. И, честно говоря, это захватывающая вещь, потому что вот даже для меня, астронома, погружение в эту ядерную физику, а там происходят ядерные взрывы, было очень интересным. Когда мы делали эту книгу, я постарался сделать ее доступной для любого любознательного человека. Очень советую ее почитать.
1: Еще одно событие, которое, в общем, происходит, мы знали о том, что циклоны есть на полярных шапках практически всех планет, да, в нашей Солнечной системе. Ну вот теперь наблюдаем циклон на Уране. А как вообще можно понять, что там происходит на такой далекой планете, и как вообще обнаруживают эти циклоны?
0: Ну да, Уран — предпоследняя планета Солнечной системы, до него довольно далеко. К нему единственный раз в истории космонавтики пролетел мимо него один зонд Voyager 2, и те фотографии, которые мы получили с близкого расстояния, были, в общем, долгое время единственными, что мы видели.
1: То есть пролетел он еще в 90-е годы?
0: Да, в 80-е годы пролетел, да, и вот полвека эти фотографии. Но теперь телескопы космические стали более зоркими, и, скажем, Хаббл начал нам передавать его фотографии, а недавно мы из Земли научились такие же четкие получать с помощью системы адаптивной оптики, которая улучшает четкость картинки и позволяет что-то увидеть, какой-то рисунок на Уране. Но в последнее время он очень хорошо к нам повернулся полюсом своим северным. Мы же помним, все планеты вращаются в основном близко к плоскости своих орбит, поэтому мы их видим с экватора. А вот полярные области планет видны плохо, и только Уран, лежа на боку, вращается так, что время от времени мы видим то его северный полюс, то южный. Но, правда, много лет надо ждать, потому что орбитальный период у него большой, но, по крайней мере, вот сейчас мы видим его область северного полюса. И туда посмотрели радиоастрономы. Есть такая замечательная система VLA, Very Large Array, то есть очень большой набор, или как сказать...
1: Охват.
0: Система, назовем, радиотелескопов. Это в Соединенных Штатах стоит 24 радиотелескопа, разбросанных на огромной территории, больше 20 километров, и они как один такой большой инструмент обладают мельчайшей детализацией в тех изображениях, которые получают. И вот они посмотрели на Уран, на его северный полюс, и увидели там в самой серединке, там, где полюс, теплое пятнышко, это говорит о том, что там крутится этот не антициклон, а циклон нормальный, который вот более теплую серединку имеет. Я бы сказал, что это ожидаемое открытие. Дело в том, что на любой планете есть циклоны, если есть атмосфера. Понять, от чего они возникают, довольно просто. Планета всегда с одного бока освещается Солнцем, а на полюсах прохладно. Поэтому в районе экватора всегда теплый газ, и он поднимается и идет к полюсу. А на полюсе охлаждается и возвращается к экватору. Такая циркуляция происходит, в общем, на любой планете. Но если бы планета не вращалась, эта циркуляция была бы только от экватора к полюсу и обратно. Но планета вращается, и возникает так называемый Кориолисов эффект или Кориолисова сила, которая закручивает. Планета вращается, газ вращается на экваторе быстро, а подходя к полюсу, продолжает свое быстрое вращение и накручивается на ось планеты. Поэтому и у нас на Земле, и на Венере, и на Марсе, где угодно, мы обнаруживаем даже на спутниках планет-гигант, вот, например, Титан, спутник Сатурна, у него атмосфера, и у него такая же циркуляция, и такие же циклоны, как, например, на Венере. Так что, а на Юпитере какие циклоны, на Сатурне какие циклоны? Тут мы еще увидели циклоны на Уране. Это интересно, потому что во время такого циклонического движения возникают потоки газа изнутри наружу. И он может выносить то, что просто так не увидишь, облачная поверхность не позволяет это сделать, а выныривая вот в районе глаза циклона, этот газ приносит нам внутренние слои атмосферы этой планеты. Изучая их химический состав, можно понять, что там в глубине. Хотя там ничего особенного, конечно, на Уране нет. Атмосфера, как и у других планет-гигантов, это почти чистый водород и гелий. Они вот такие шарики водородно-гелевые. Там есть и метан, и аммиак. Но конкретно изучать, недра атмосферы Урана нам помогут вот эти вот циклоны, которые перемешивают атмосферу и выносит изнутри какие-то интересные газы.
1: Как говорится, у природы нет плохой погоды.
0: Циклон всегда хорошо. Антициклон – это холодно либо жарко, а циклон – это всегда ровная температура.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Продолжим обсуждение событий нашей Вселенной уже на следующей неделе.
0: Чтобы узнать много нового и интересного об астрономии, я советую вам подписаться на наши выпуски на платформах Boosty и Patreon. Мы рассказываем там новое, интересное о космосе.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великое в малом». Сегодня мы будем говорить о земном магнетизме, о дрейфе, о перемещениях полюсов магнитного поля Земли. Тема актуальная и сейчас снова часто обсуждается. В гостях у нашей передачи, уже не первый раз мы встречаемся, Анатолий Алексеевич Петрукович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований Российской академии наук. Так, да?
1: Да.
0: Все так. У нас в гостях Петров Валерий Григорьевич, заведующий отделом Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова, тоже Российской академии наук, кандидат физико-математических наук. Валерий Григорьевич, можно я тогда с вас и начну? Совсем общий вопрос. Мы настолько привыкли, что существует магнитное поле Земли, и как-то знаем, что это связано с ядром Земли, но почему оно получается и как это связано, можете вот нам рассказать так, чтобы мы уяснили.
2: Попробуем. Значит, ну, магнитное поле Земли существует почти с момента возникновения Земли.
0: Это 4,5, да?
2: Да, миллиарда? Ну, магнитное поле считается там 3,5-4 миллиарда лет назад оно возникло. Ну, и, в принципе, долгое время, кстати говоря, это поле никак человека не задевало. У нас нет органов, которые чувствуют магнитное поле. И мы его никак не использовали.
0: У нас это у людей, потому что у кого-то есть,
2: да? Я о людях говорю. Но, значит, первое сведение о том, что магнитное поле имеет значение вот для людей, для деятельности человека, связано с изобретением компаса в Китае. Это примерно 2000 лет назад. А, значит, примерно там 500 лет назад компас появился вначале у арабов, а потом он появился и в Европе.
0: 500 лет назад?
2: Да,
0: так недавно, да?
2: Да, в европейскую часть он перешел раньше. У китайцев это 2000 лет назад примерно. Соответственно, когда мы, значит, это магнитное поле стало иметь практическое значение, его начали практически исследовать. То есть как оно возникло, как оно меняется. Ну, практика заставила это дело изучать.
0: Откуда оно берется?
2: Значит, откуда оно берется? Первая гипотеза о магнитном поле была, значит, связана с тем, что внутри Земли имеется большое железо, ядро железное, кусок железа, а он намагничен. Вот такая вот картинка. Значит, самая первая гипотеза о магнитном поле.
0: Замечательно.
2: Значит, но с развитием науки стало ясно, что, так сказать, эта картинка неверная, потому что при высоких температурах, ну, скажем, больше 600 тысяч градусов, все магниты теряют свои свойства. То есть намагниченное железо внутри ядра быть не может. Значит, появились другие гипотезы, значит, их было несколько. Сейчас действует гипотеза так называемого магнитного гидродинамо. То есть за счет разогрева от ядра, от горячего ядра, расплавленное вещество в мантии поднимается вверх к коре.
0: То есть такие конвекционные потоки да?
2: возникают, да. Значит, эти конвекционные потоки даже в малом, так сказать, поле вызывают создание токов. А вот эта вот токовая система сконфигурирована таким образом, что эти токи начинают усиливать магнитное поле. Так что сильное магнитное поле создает большие токи.
0: То есть это система с какими-то обратными
2: связями? Система с положительной обратной связью,
0: А вы теперь скажите, на самом деле, почему есть какие-то фиксированные состояния? Вот какая конфигурация должна быть потоков в этом самом железо-никелевом ядре, как сейчас говорят, чтобы было вот то магнитное поле, которое окружает Землю?
2: Ну, эта конфигурация достаточно сложная. Значит, токи, в смысле, вещество расплавленное, электропроводящее, оно движется вначале от ядра вверх, потом, значит, вследствие того, что вот скорость вращения Земли, она разная, то есть, ну, перемещение, возникают так называемые кориолисовые силы, которые отклоняют эти вот потоки, идущие вверх, и начинают загибаться вот параллельно земной коре. То есть возникает
0: то есть они
2: система,
0: закручиваются,
2: да. Возникает система токов, таких концентрических, так сказать, вот вокруг ядра. И вот эти токи как раз и создают магнитное поле. Ну, катушка с током, она создает магнитное поле,
0: направленное с севера на юг. И скажите, значит, эти полюса магнитные, в принципе, не так далеко от полюсов географических, ну, от вращения Земли. Это связано как-то однозначно или, в принципе, могло бы быть и не так?
2: Нет, это связано, конечно. Поскольку эффект, так сказать, возникновения магнитного поля как раз обязан, связан с вращением Земли. И поэтому магнитное поле все-таки оно ориентировано вдоль...
0: То есть это связанные векторы, да,
2: получается? Да, перпендикулярно, да? Оси вращения. Значит, ну, кстати, вот интересный факт. Значит, сейчас вот есть северный географический полюс. Так вот, если следовать определению магнитного поля, которое сейчас принято в науке, там находится южный магнитный полюс.
0: Допрыгались, да.
2: Допрыгались, да. Понятно. Но так было всегда, по крайней мере, во всю историю человечества.
0: А теперь мы посмотрим, мы сейчас изнутри смотрели на магнитное поле, снаружи взгляд из космоса, что дало Земле вот это вот магнитное поле.
1: Ну, магнитное поле, оно есть не только на поверхности. Вот, на самом деле, когда мы говорим о магнитном поле, ну, об любом поле, мы имеем в виду, прежде всего, источник поля и некое пространство, в котором это распространяется.
0: И просто мы напомним, что магнитные силовые линии всегда замкнуты сами на себя.
1: Да, значит, магнитное поле – это, ну, самая простейшая конфигурация магнитного поля, так называемый диполь, наверное, как постоянный магнит с северным и южным полюсом.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляции и записи лекций. Приятного просмотра!
1: Максим Лебедев, египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, участник археологических экспедиций в Египте и Судане, автор книги «Слуги фараонов вдали от Нила». На форуме «Ученые против мифов 6» Максим представил доклад «Экономика пирамид. Стройки коммунизма медного века». Я правильно понял, что Древний Египет – это замкнутое самодостаточное общество? А можно провести параллели с островом Пасхи или с цивилизациями Южной Америки, которые также строили пирамиды?
2: Ну, тут надо сказать, что вообще точка зрения о том, что Египет являлся замкнутой цивилизацией, она традиционная, она возникает еще в самом начале появления египтологии в XIX веке и активно развивается и поддерживается многими учеными вплоть до середины XX века, ну, потому что кажется, что все очень логично. А египетская цивилизация очень не похожа на своих соседей. Это во-первых. Во-вторых, египетская цивилизация имеет четкие свои географические границы. Да, она за них выходила в определенный период своей истории. Там, скажем, времена строительства пирамид захватывают Нубию, потом Нубию возвращаются, потом пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, там в Сирии, в Палестине, доходят до Евфрата. Но в общем и целом есть какие-то естественные границы. Да? С одной стороны, это пустыня, которая не позволяла египтянам вроде как выйти далеко на запад или зайти далеко на восток. С другой стороны, неблагоприятные климатические условия, которые не позволяли продвигаться на юг, и опять же существование там все усиливающегося местного государства с центром в Керме. Ну и, наконец, на севере это Синай, узкий перешеек, который отделяет Синай от основной территории Африки, и там вроде как было удобно обороняться.

0: потом, естественно, очень непохожая письменность, очень непохожая культура, своеобразный язык. Все это наводило на мысль о том, что Египет развивался так вот очень замкнуто. Но на самом деле исследования последних нескольких десятилетий показывают, что в действительности все обстояло не так. А Египет еще до образования там централизованного государства активно контактировал с близлежащими территориями, как на юге, так и особенно на северо-востоке, то есть с территории Ханаана, или Сирии и Палестины. И эти контакты выражались в очень активном торговом обмене, обмене идеями и обмене людьми. Мы это сегодня можем проследить по археологическим данным. Ну и потом, впоследствии, уже во времена существования письменных источников, в 3000 до н.э., эти контакты не только не пресеклись, но, судя по всему, еще больше интенсифицировались. И те естественные границы, которые нам казались границами еще несколько десятилетий назад, сегодня воспринимаются уже очень многими исследователями как такие очень протяженные, очень сложные контактные зоны. И традиционные египетские соседи, одновременно враги, там нубийцы, которые жили на юге, ливийцы, которые жили на западе, азиаты, которые жили на востоке, северо-востоке, они активно проникают на территорию Нильской долины во времена строительства Великих пирамид. И сегодня у нас есть не только археологические, антропологические данные, но и данные письменных источников, которые говорят о том, что эти люди проникали сюда и как торговцы, какие-то такие контрагенты, да, египетской цивилизации, и как наемники, и как захватчики, и как поселенцы. Ситуация была весьма сложной, особенно в этом пограничье таком, где пустыня постепенно переходила в Нильскую долину. То есть это были такие сложные контактные зоны, где одновременно сосуществовали несколько миров. С одной стороны, это мир централизованного египетского государства, своими крестьянами, условно говоря, да, ну, земледельцами и городским населением, опять же, условно говоря, но тем не менее городские центры в это время уже существовали. С другой стороны, такой вот кочевой, полукочевой мир, который Египет окружал. Поэтому нет, Египет не был замкнутой цивилизацией, он активно воспринимал новшества извне, и сегодня у нас этому есть очень много подтверждений. Собственно говоря, опять же, к вопросу о том, что наука и научное понимание этого мира, научная картина мира, она постепенно становится все более и более сложной. Вот замкнутая цивилизация, которая развивается и в собственном соку, как килька, вот эта идея, она постепенно уходит в прошлое, собственно говоря, уже ушла. И сегодня картина, которую мы имеем даже по древнему Египту, она очень сложна, очень сложна. Египетское государство, оно было крайне мало заселено, особенно в 3000-летии. И поэтому контролировать полностью даже Нильскую долину египетской центральной администрации было, видимо, очень сложно. И поэтому как-то прекратить проникновение в Нильскую долину группы извне, ну, было физически практически невозможно. С ними можно было справиться, но потом, постфактум. Но на самом деле надо понимать, что, опять же, 3000-летие – это, видимо, та эпоха, когда элитный спрос на товары, на предметы потребления элитные, он был гораздо больше, чем предложение. Вот. Собственно говоря, ресурсов не хватало, прежде всего не хватало просто людей. И поэтому, видимо, египтяне не всегда отрицательно относились к проникновению на свою территорию чужеземцев.
1: Касаемо стоимости пирамид, а если в человеко-часах-трудоднях? Наверняка такие оценки есть, и как-то можно привести к современным ценам для региона.
0: Ну, этот вопрос, на него очень сложно как-то однозначно ответить. И проблема заключается в том, что древние египтяне жили в условиях совершенно другой экономики, где не было денег. И не было даже долгое время каких-то эквивалентных стоимости. То есть металлы цены начинают использоваться как некие эквиваленты несколько позднее. И поэтому, кроме того, у нас нет достаточного количества источников, которые позволяли бы нам судить о ценах, реально существовавших ценах в те времена. То есть там, сколько на одну козу, условно говоря, можно было взять зерна. Или сколько зерна стоило, там, условно говоря, стоило, да, одна какая-нибудь утка или один какой-нибудь гусь. И еще один такой важный момент. Эти товары ну, невозможно просто прийти, посмотреть, так, вот довольствие древнеегипетского рабочего по археологическим данным, вот он должен был там 250 грамм мяса съедать, судя по всему, какого-нибудь мелкого рогатого скота, если он был занят на строительстве пирамиды. У него были, судя по всему, вот пайки зерновые в таком-то размере, просто прийти на современный египетский рынок, посчитать, сколько это примерно стоит, и предположить, сколько в современных ценах тратило египетское государство на содержание одного такого рабочего. А вот представьте себе, какая-нибудь деревня, да, глухая, в современной России, и там сидит бабушка, ей нужно скопать огород, у бабушки есть корова, корова дает молоко. И бабушка расплачивается, у нее нет денег, она расплачивается с помощью этого самого молока со своим соседом, который приходит и там два дня подряд копает этот огород, этот участок ее. Как мы можем оценить затраты бабушки на скобку участка? Можно чисто механически взять и перевести то количество литров молока, которое она отдала в современные цены по региону, и сказать, вот она там потратила 300 рублей на то, чтобы ей скопали огород. Да? Но мы на самом деле не принимаем во внимание то, что, во-первых, это молоко может быть единственным источником доходов у этой бабушки. Да? То есть она может воспринимать его гораздо дороже, чем его стоимость, чем стоимость молока там, в магазине, да? Который промышленно производится. А с другой стороны, это молоко испортится через пару дней, если она его никуда не отдаст. И таким образом она может вообще потерять. Поэтому ситуация очень сложная с этим простым товарным обменом, казалось бы, да? Вот. И просто так его перевести в современные цены, ну, опять же, это реально такая очень сложная задача. Есть, тем не менее, оценки того, сколько бы могла стоить, скажем, пирамида Хуфу, ее строительство для египетского государства. Но оценки эти разнятся очень серьезно. Там от 1 до 9-10 миллиардов современных долларов. И такая разница в оценках говорит о том, что по-настоящему научно обоснованной системы оценки до сих пор не существует. Они проводились в научно-популярных таких целях, но обычно как это делается? Вот если бы сегодня мы бы захотели построить пирамиду Хуфу, да? А у нас были бы такие издержки. Мы бы покупали известняк, он стоит столько-то денег. Мы бы нанимали рабочую силу, она стоит столько-то денег. Да? Мы бы транспортировали его с помощью тягачей каких-нибудь или бульдозеров. Этот камень, это стоило бы столько денег. И вот, исходя из этого, делаются подсчеты в несколько миллиардов долларов, там, до 10 миллиардов долларов. При этом нужно понимать, что там, скажем, ручной труд сегодня он стоит гораздо дороже, чем машинный, да, а в древности машин никаких не было для обработки того же самого камня. В общем, мы на самом деле до сих пор не очень понимаем, какие были издержки, вот, и поэтому правильно оценить стоимость для государства, опять же, это серьезный такой вызов, серьезная задача, и обоснован это вряд ли будет возможно там, в ближайшее время. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь такие методики будут. Но считается, что многие, по крайней мере, египтологи и экономисты, которые занимаются проблематикой Древнего Египта, считают, что это была такая система государственного распределения. То есть государство собирало ресурсы, но прежде всего это продукты питания различные, а также материалы, ну и ткани. Эти ресурсы хранились на каких-то складах, нужно понимать, что эти ресурсы нужно было, ну, от них нужно было довольно быстро избавляться, потому что, ну, зерно не вечно, да, тем более там у каждой козы есть свой срок годности, там у каждой утки, да, все это заканчивается. Ну, ткани еще какое-то время можно хранить, металлы, там полудрагоценные камни какие-нибудь или просто ценные породы камня. От всего остального нужно было относительно быстро избавляться. Это, ну, невозможно было взять козу и положить в фонд будущих поколений, а потом как-то с дивидендами ее использовать, да. Вот. Да, и существовало, судя по всему, такая вот система государственного распределения. А мы не знаем, насколько она широко охватывала египетское население. Вполне возможно, что бенефициарами этой системы распределения являлось очень небольшое количество людей. Там, скажем, чиновников, которые получали зарплату, то есть людей образованных, которые получали, условно говоря, зарплату, получали пайки от государства, но их мог быть 1%. Если в Египте жило в это время порядка 500 тысяч человек, ну, может быть, миллион человек, это максимум, скорее всего. Это 5-10 тысяч человек. Вот. Ну, плюс, естественно, какие-нибудь работники царских хозяйств, вот, люди, которые оказывались на государственных работах, вот между ними эти ресурсы и распределялись. Ну, в принципе, теоретически это можно.

знаете, видите, у нее такие, как две кисточки ушками, длинный клюв, черный сохристый ошейник, и плавает она, погружаясь в воду немножко глубже, чем утки или гуси. Чомгу еще называют поганкой. Почему поганкой? Потому что чомга питается рыбой, и мясо у нее, как говорят охотники, несъедобное. Пахнет тиной, рыбой, невкусное, несъедобное мясо, к ее счастью, слава богу. Поэтому охотники никогда чомг не отстреливают. Но чомга птица удивительная и очень необычная. Ну, в литературе два факта чаще всего упоминают. Первый факт – то, что чомга строит плавучие гнезда. То есть она живет в камышах, в густых-густых зарослях. В этих зарослях она кидает соломинки, травинки одну на другой камышинки. Они образуют такой остров плавучий. Но он никуда не уплывет, потому что, во-первых, эта птица любит спокойные реки, озера без быстрого течения. А во-вторых, ну, кругом-то стебли. Они как якоря держат это гнездо на плаву. Вот. И здесь есть еще одна хитрость, потому что такое гнездо из старых стеблей, из соломы и камыша, оно еще начинает преть от сырости и выделять тепло, что очень важно для зародышей. Не простудится. И второй факт, который чаще всего упоминают, это то, что чомги возят на спине своих детенышей. Ну, это действительно так, и это забавное зрелище. Если вам когда-нибудь удастся это подглядеть, то считайте, что вам очень здорово повезло. Вот плывет такая мама чомга, а на спине у нее сидят детеныши крошечные. Один, второй, третий, четвертый, может быть, даже пятый. Но самое удивительное другое, что иногда чомга ныряет прямо со своими детишками на спине, а они, вцепившись в оперение, делают, наверное, вдох такой же, и скрываются с мамой под воду, не разжимая своих лапок, уж не знаю, чем они там держатся. Ну, вот такая вот необычная особенность у этой птицы. Мне как-то довелось подружиться с одной чомгой, его звали Чома, это мы снимали фильм в Хинканском заповеднике на Дальнем Востоке. Там работники заповедника подобрали еще птенца чомги. Он рос среди людей, вырос, совершенно не боялся людей. Звали его Чома. И когда мы уплывали каждое утро на съемку на лодке, то он плыл рядом с нами. Было очень трогательно, очень приятно, что он нас сопровождает туда, назад. Ну, конечно, он там плавал по своим делам, нырял. И от нечего делать я иногда засекал, сколько он находится под водой. До 3 минут. Вот попробуйте, да, возьмите секундомер, и это называется апноэ. Когда мы задерживаем воздух и можем нырять, да, закупориваем клапаны. Ну вот попробуйте хотя бы минуту продержаться. Без специальной тренировки будет сложновато. А вот Чома спокойно держался по 3 минуты и даже немножко дольше. Еще одна характерная особенность у чомги. Она практически не вылезает на берег и летает очень редко, ей это ни к чему. Практически всю жизнь она проводит в воде. Почему? Потому что у чомги лапы смещены назад. То есть с такими лапами очень здорово плавать, но очень тяжело ходить. То есть если она вылезет на сушу, она будет как пингвин. Вот будет вот так вот на задних ногах ходить как пингвин, и это не очень удобно. Ты так, в общем-то, не побегаешь, правда? Вот. А плавать ей очень удобно. И еще одна характерная особенность. У чомги, в отличие, скажем, от гусей, от лебедей, от уток, нет перепонок на лапах. Но каждый пальчик – это вот как отдельное весло, он уплощенный. И манипулируя пальцами, эта птица – непревзойденный ныряльщик. То есть она настолько верткая и юркая там под воде. Мы, кстати, когда чому снимали, мы GoPro, камеру GoPro-шку, опускали под воду и снимали, как он охотится. Ну, ребята, это фантастика. То есть он там такие акробатические этюды выдавал, которые даже птица-нырок не сможет выполнить. Ну, наверное, хватит про чомгу, потому что у нас не останется времени на других птиц. Давайте посмотрим, кто у нас в следующем кадре. Кто у нас в следующем кадре? А, вот, это тоже чомга. Это чомга. Ну, раз уж у нас появилась еще одна чомга, давайте еще один факт интересный скажем. Чомги иногда выдирают у себя перья и поедают их. Как вы думаете, зачем?
А вот необходимы они для пищеварения. То есть, с одной стороны, может быть, они какую-то играют роль, как-то вот передавливая немножко пищу.

0: Не знаю. Но мало того, они даже скармливают свои перья птенцам. Ну, конечно, они не только перьями их кормят. Они их кормят и рыбой. Но перья почему-то тоже добавляют. Может быть, там кальциевая подкормка. Ну, не знаю. Спрошу обязательно это у орнитологов. Но сам я это замечал много раз. И мне об этом неоднократно рассказывали другие мои коллеги. И сейчас еще один будет очень интересный кадр. Вот посмотрите, следующий. «Бегущий по воде» он называется. Вы никогда не пробовали бегать по воде? Нет? Я думаю, что у вас не получится. Вот так чонги бегают по воде. Это у них такой брачный ритуал. Вот в это самое время. Вот если такое, ребята, увидите, вот тут уж вам повезло, так повезло. Вот это вот самое, что ни на есть, тайная жизнь чонг. Вы потом напишите в комментариях, видел ли кто-нибудь? Думаю, что нет. Если видели, только в фильмах. И вот так они бегают по воде. Причем поражает синхронность их действий. Самка и самец. Такое впечатление, что это поставили зеркало. И вот настолько они в ногу бегают, настолько они повторяют движения друг друга, что зрелище завораживающее. Вот если вам повезло, если вы лежите на берегу с биноклем, это можно наблюдать часами. Едем дальше. Следующие кадры. Так, а вот следующий кадр у нас, по-моему, аист, да, будет? Нет, это еще понятно. Значит, теперь придется вам рассказать о том вот товарище черненьком, который выглядывает за пеликанами. Видите, да? Это баклан. Бакланы тоже непревзойденные охотники. Но почему он здесь появился? Потому что здесь смешанная колония. Вот у нас на юге, и в Дагестане, и в Калмыкии, и в Ростове-на-Дону очень часто можно видеть смешанные колонии птиц, когда рядом бок о бок живут пеликаны, бакланы, несколько видов чаек, например, чегравы – это самые большие крачки, или там черноголовый хохотун, есть такая чайка. Хо-хо-хо-хо. Она хохотун называется из-за того, что хохочет, действительно. Вот. И удивительно то, что в этих колониях птицы живут о бок рядом с друг с другом, друг другу не мешают, и несмотря на то, что чайки время от времени воруют все-таки чужие яйца и даже чужих птенцов, тем не менее, вот как-то остальные птицы не возражают, потому что всем вместе в таком коллективе им безопаснее, им легче отбиваться от хищников, ну и потом, ну, как-то вот в таком коллективе все гораздо проще. Ну, например, пеликаны, улетают за едой. Я уже говорил, что им за едой приходится иногда за 10, а то и за 20 километров летать. А всех своих детей, они к тому времени, вот эти все пушистики уже могут бегать, их сгоняют в детский сад. То есть, представляете, такое месиво из птенцов. Там их сотни иногда. И этих птенцов пасет кто-то из взрослых. В том числе, кстати, их, например, могут охранять те же хохотуны или другие птицы, других видов. А потом прилетают родители и начинают кормить своих детеныши. И вот тут, братцы мои, самая главная загадка. Сколько раз я спрашивал своих друзей и ученых, я напомню, что я не ученый, я журналист-натуралист. Сколько раз я спрашивал своих друзей, спрашивал я очередного орнитолога, ну скажи мне, пожалуйста, вот прилетает папа с мамой, издалека они видят вот это вот серое месиво из детей, свой этот детский сад. Как? Откуда они видят, что вот именно вот этот мой, и вот этот мой, и вот этот? Откуда? Как? Ведь у них нет, ну я понимаю, у зверей, да, они нюхом могут определить своего ребенка, да, идентифицируют запахом. Но ведь у птиц-то нет обоняния. Практически нет. Ну, только у падальщиков есть, у грифов. Потом расскажу вам отдельная очень интересная история. Зрение у них прекрасное. И прекрасная зрительная память. Ну, хорошо, зебры, да? Вы знаете, что у каждой зебры свой рисуночек. И зебренок, он по фрагментам полосок на ноге у мамы зебры может свою маму отличить от другой. Вот вы никогда не отличите ногу одной зебры от ноги другой. Это как отпечатки пальцев. У всех они разные. И вот точно так же полоски у зебр разные. Они могут это определить. Там кошачьи лемуры по полоскам на хвосте отличают друг друга. Кто из них Петя, кто Вася, а кто мой брат Федя. Как это происходит у птиц? Ну, на что мне всегда серьезные орнитологи говорят, ну, как, ну, ты понимаешь, там вот. Я думаю, что все-таки они сердцем чувствуют. Как любой родитель, когда у вас появятся свои дети, вы поймете, что самый чувствительный орган у человека – это сердце. Так, едем дальше, на следующий кадр. Что у нас следующий кадр? Следующий кадр, вот у нас, наконец, по-моему, должен быть аист. Нет, это еще. Ну, Тоже это все фотографии Лепковича Александра Давидовича. Вот видите, там уже много бакланов. Давайте пролистаем его на следующий кадр. Вроде мы все уже о пеликанах рассказали. О бакланах мы потом отдельно поговорим, когда будут фотографии. Вот. Этот снимок сделал в Швейцарии мой старый друг и товарищ Олег Владимирович Шумаков. Мы с ним много лет уже дружим, больше 20 лет. Побывали, да, наверное, уже, можно сказать, в десятках стран разных, в разных экспедициях. Олег человек уникальный. Вообще-то он герпетолог. Знаете, что такое герпетолог, да? Герпетология – это наука, которая изучает рептилии. Черепах, ящериц, змей, вот это все герпетологи. Ну вот Олег Владимирович, он много лет проработал в московском зоопарке в террариуме, но вообще он биолог очень широкого профиля, прекрасно разбирается и в птицах, и в рыбах, и в растениях, кстати. Вот, и очень хорошо снимает. Мы с ним вместе уже много лет работаем над разными фильмами и телевизионными передачами. Мы работали над передачей «Путешествие натуралиста», я ее тогда вел. Потом эта передача называлась «Заметки натуралиста». Мы с ним вместе работали над проектом «Хабургаев в натуре» уже на телеканале «Живая планета», «Уроки природоведения» с Александром Хабургаевым. И вот сейчас вместе работаем на проекте «Нескучные вопросы». У нас в анонсе мы написали так: «Аисты-поджигатели», да? И тут же из Союза охраны птиц России обиделись. Ну, пускай не обижаются, коллеги мои дорогие, мы тоже давно дружим с Союзом охраны птиц России. Конечно, аисты не поджигатели. Почему мы так назвали? Потому что вот эта способность аистов поджигать дома кочует из одной книжки в другую. Уже больше, наверное, лет 150. Чуть ли не у Брэма встречается. Дело в том, что у нас в стране водятся... Я видел три вида аистов. На Дальнем Востоке у нас аист черноклювый, он немножко больше нашего. А у нас аист белый, вот он, и аист черный. Аист черный, в отличие от белого, это очень трепетная, очень пугливая птица, которая живет в лесу, на лесных болотах, на берегах лесных рек. Увидеть его – большая удача. Я наблюдал его в Абхазии. Это, знаете, я с биноклем уж умею прятаться, поверьте. Он меня не подпускал ближе, чем метров 50. Очень чуткая птица с прекрасным зрением. А вот аист белый стал фактически синантропным видом. То есть, вы сами знаете, он очень любит селиться на крышах домов, на трубах. А еще больше он любит селиться на водонапорных башнях. И у меня такая мечта давно была. Вот в Подмосковье у нас аисты гнездятся в Можайском районе, я знаю, да, это самый запад. И дальше аистов я уже встречал на границе Московской и Тверской области. Хотя в Тверской области их полным-полно, в Смоленской области уже и туда. И вот мне кажется, если как-нибудь мы кинем клич, вот, может быть, центром Архе мы провернем такую штуку, да, и если мы на уроке труда изготовим платформы для гнездовья, орнитологи, кстати, Союз охраны птиц России подскажут нам общий чертеж такой. Если мы сделаем такие платформы, а потом учитель физкультуры залезет на водонапорную башню и там эти платформы разместим, то я уверен, что аисты будут селиться там, где раньше их никогда не видели. Потому что корма у нас пока и вполне хватает. Так вот, вернемся к поджигательству. Представьте себе такую историю. Ну, где-то когда-то лет 100 назад аист действительно увидел погасший костер на берегу речки, взял какую-нибудь веточку, она, может быть, еще чуть-чуть дымилась, и принес ее к себе в гнездо. Увидел это крестьянин и рассказал на следующий день на базаре: «А у меня в соседней избе аист, представляете, дымящуюся веточку принес». Ну, там все удивились и рассказали у себя в деревне. «А вот вы знаете, что в соседней деревне-то аист строил гнездо, принес горящую ветку, чуть было дом не поджег». А в третьей деревне услышали и сказали: «Ой, а вы знаете, что было-то в деревне там, в отдаленной-то? Аист принес ветку, кинул на крышу на соломенную, все заполыхало». А в городе уже в газете написали, что аист обиделся на хозяев дома, ну как бы крыши, которой он жил, принес головешку, сбросил, и сгорела вся деревня. И вот так кочуют эти байки из одной газеты в другую, так и 100 лет назад было, и 200, и сейчас такая же история. На самом деле, конечно же, аисты никакие не поджигатели, а вот если вы посмотрите на аиста внимательно, да, то сразу что-то бросается в глаза. Посмотрите, что? А его человеческие глаза, да? Глаза у Аиста совсем как у человека. Почему? А вот как, знаете, женщины иногда себе подкрашивают веки, и вот такая же подкрасочка у Аиста. И поэтому глаз у него кажется не круглый, а вот такой продолговатенький, как у человека. И поэтому очень часто в сказках людей превращали в аистов, или наоборот, аистов людей. Помните знаменитый халиф Аист? Это, по-моему, «Тысяча одна ночь». Ну, едем дальше. На следующий снимок. А то у нас с вами не останется времени поговорить о других птицах, а они право этого заслуживают. Дальше у нас, по-моему, каменка. Да, это вот снимок тоже Олега Шумакова. Каменка, вы наверняка встречали эту птичку. Мы эту каменку снимали в Оренбургском заповеднике. Вот так получилось, что я был рядом с Олегом Владимировичем, когда делались эти снимки. Есть другой вид каменки, который так официально называется – каменка-плясунья. Почему? Потому что эти птички очень любят плясать. И пляшут они не только на земле. Они, кстати, не бегают по земле, как трясогузка, а прыгают. Они очень юркие, очень верткие. Постоянно веером распускают хвост, складывают его, опять распускают, складывают его, прыгают, ловят там каких-то кузнечиков-мошек. Но они еще так же летают. То есть, когда каменка летит, то есть, это полет акробата. Она там такие выделывает всякие фокусы в полете, что вот даже вот про нее так и говорят. Это птица, которая может плясать не только на земле, но и в воздухе. И есть еще одно народное название у каменки. Я его несколько раз встречал в старых книжках – попутчик. И я долго сначала не мог понять, почему попутчик. А потом понял, вот, кстати, там в Оренбургской степи мы снимали, мы ходили пешком с камерой, а нас много в съемочной группе. Человек 5-6, два оператора, звукорежиссер, режиссер, вот Олег Шумаков, как наш продюсер и консультант, я как ведущий. И вот эта каменка, она все время порхала рядом с нами. Она снова словно провожала нас по степи. Это было очень трогательно, нам это было очень приятно. И только потом я сообразил, почему. А вот теперь несколько секунд, попробуйте тоже сообразить. Почему эта каменка сопровождала нас по степи? Правильно. Потому что нас было много, нас было человек 6. Шли мы, разговаривали, шаркали ногами и вспугивали различных насекомых, которые эта каменка вокруг потом и ловила. Так что ларчик открывался очень просто. Едем дальше. Едем дальше. Следующая птица и следующая тайная жизнь. Да. Знаете, что такое токихаиро? Не знаете, что такое токихаиро? Ну, даже если вы знаете японский язык, но я думаю, все равно вы не знаете, что такое токихаиро. И это тоже снимки Олега Владимировича Шумакова, за исключением нижнего, красной птички. Кто это? Похож на колпицу, правда? Только колпица была беленькая, а вот это не черненькая. Что? Кто сказал черненькая? Да посмотрите, она переливается всеми цветами радуги. То есть, у нее бронзовое оперение, бронзовое, багровое, все это с переливами. Она как будто бы выкована из каких-то потрясающих совершенно металлов или из драгоценных каменьев. Это каравайка. Каравайка – это один из ибисов. Ибисов очень много, по-моему, около 30 видов ибисов существует на Земле, если мне память не изменяет. И каравайка – это вот тот вид ибисов, который встречается у нас. И этот снимок Олег Владимирович сделал в Дагестане во время нашей совместной экспедиции. Мы с ним вместе путешествовали по Дагестану. По-моему, это Агроханский залив, если мне память не изменяет. Ну, теперь несколько слов об ибисе. Вы знаете других ибисов. Помните такие беленькие с черными головами, да? Это те, которые называются ибис священный, которым поклонялись в Древнем Египте. Это была божественная птица, причем настолько поклонялись, что их даже мумифицировали в Древнем Египте. Вот как фараонов, как кошек, также вот и ибисов. И эти мумии ибисов до сих пор археологи находят и в большом количестве. А вот внизу это красный ибис. Красный ибис водится в Южной Америке. Почему он красный? А вы знаете, друзья мои, вот цвет, он не берется ниоткуда. Вот ибис, например, так же, как и красный фламинго, бывает розовый фламинго, бывает ярко-красного цвета. Они красные, потому что они едят мелких рачков. Красных-красных рачков. И в этих красных рачках содержится вещество каротин. Вот, кстати, тот самый каротин, который в морковке. Морковка поэтому, кстати, такая оранжевая, благодаря каротину. А снегирь, например, да? Почему снегирь красный? Тоже каротин. А где он его берет? Он же рачков не ест? Да, но зато он ест рябину. А в рябине тоже содержится каротин. А в московском зоопарке, как там, меня привели друзья и коллеги в отделение, где водоплавающие птицы, околоводные птицы. И вдруг я увидел, как там болгарский перец лежит. Я говорю, это для кого? Оказалось, что болгарский красный перец, его перетирают и добавляют в пищу как раз розовым фламинго, чтобы они набирали вот этот вот красный цвет. Потому что рачков, к сожалению, мы им с природы в зоопарке доставить никак не можем. Ибис, так вот, давайте, Токихаира, да? Я обещал вам рассказать, что такое Токихаира. Есть еще японский ибис. А Токихаира – это одно из названий цветов. Это переводится так, как «цвет пера японского ибиса». Ну, что с них, с японцев, взять, если у них там 300 наименований только серого цвета, да? Вот у нас серый, темно-серый, светло-серый, и все, да? А у них, по-моему, 300 наименований серого цвета, желтоватым оттенком, сиреневатым оттенком, еще с какой. А вот, хорошо, слышу ваш вопрос. Какого цвета японский ибис? Японский ибис, он, ну, даже не сказать, что белый. Он белый, но, знаете, с таким легким розоватым оттенком. Ну, как вот яблоневый цвет. Знаете, вот иногда лепесточки у цветущей яблони бывают белые, а иногда они такие слегка-слегка розоватые. Вот такого цвета японский ибис. И, кстати, друзья мои, японский ибис, он считается самой редкой птицей на Земле. Потому что, ну, еще там 20-30 лет назад на всем белом свете сохранилось в Японии всего лишь, по-моему, 10 пар. Ну, сейчас уже перевалило за сотню, по-моему, около 150 пар. Это были героические усилия японских орнитологов, но им удалось сохранить этот вид от вымирания. Так, едем дальше на еще одну прекрасную весеннюю птицу. В следующий раз как-нибудь я вам расскажу про ибисов. А, это ласка. Вот она сюда попала случайно. Но хорошо, что попала. Знаете почему? Потому что, помните, мы с вами говорили про аистов-поджигателей, которые на самом деле никакие не поджигатели, а милейшие птицы. Вот, правда, один мой знакомый аист, даже не аист, а пара, знаете, как безобразило. У меня есть другой друг, Алексей Михайлович Мурашов. Вот он со своей женой Яной живут в деревушке в Тверской губернии. И рядом с домом у него большой-большой столб, на столбе колесо от телеги. И на этом колесе вьют гнездо аисты. Аисты из года в год могут гнездиться на одном и том же месте. Рекорд, по-моему, 385 лет. Вот там хроники даже где-то в Европе вели, сколько лет этому гнезду. 385 лет. Что вы говорите? Думаете, я об этом не догадывался? Я знаю, что столько аисты не живут. Но из поколения в поколение они прилетали и гнездились именно там, на этом самом месте. И вот точно так же, как напраслину на аистов возводят то, что они поджигают соломенные крыши домов, точно так же вот эта милейший зверь ласка. Про нее рассказывают, что, дескать, она убийца. Она, как кого-то увидит, сразу убивает. А убивает она не для того, чтобы питаться, а ради собственного наслаждения. И готова она резать этих несчастных мышек. А еще про ласку говорят, что она забирается на конюшню и... Знаете, что она там делает? И заплетает косички лошадям на хвостах, на гриве. Так, что потом их не распутаешь. Ну... Сами можете как бы догадаться, насколько достоверны такие рассказы. Это снимки Володи Горячего, Владимира Горячего, извините, дяди Вова. Это еще один мой друг, его снимки мы увидим дальше. Тоже замечательный человек. В Москве он рано утром встает и поздно вечером приходит. И все это время он проводит на съемках в ботаническом саду, в парках и делает уникальные фотографии. Вот ласка, вот эта вот самая ласка, она была запечатлена в центре нашего, ну, почти в центре нашего города. Вот надо быть дядей Вовой, чтобы это увидеть. Едем дальше. Возвращаемся к нашим птицам. Как говорили в старину, кстати, о птичках. У нас время еще немножко осталось. Это варакушка. Правда, красивая птица. А вот так выглядит самец варакушки. Самка, конечно, намного скромнее. Варакушка – это один из видов соловья. А почему он так называется, да? Варакушка, варакушка. А, кстати, не варакушка, не варакушка, а именно варакушка. Вот запомните, как ставится ударение. В древнерусском языке был такой глагол – варакать. Наверное, иногда строгий папа мог дать подзатыльник своему ребенку, сказать: «Кончай варакать». А варакать – это, ну, как вам сказать, это вот нести чепуху, болтать без толку, дразниться. Это вот все. А ворокушка, вот он сидит весной и поет. Он поет, иногда вот кажется, что он действительно что-то бормочет. И что удивительно, ворокушка, у каждого ворокушки у него свой репертуар. И он в эту свою песню вплетает голоса других птиц. Он удивительный пересмешник. И поэтому ворокушек раньше тоже очень любили держать, как певчую птицу дома, в клетке. Давайте следующий посмотрим снимок. Раз уж мы с вами заговорили о соловьях. Ну, если мы... Помните паровозик из Ромашково? Ну, если мы не слышим соловья, мы опоздаем на всю жизнь. Вот он, соловей, наш соловушка. Считается, что наш российский соловей, он один из самых-самых красиво поющих, скажем так. Потому что в него, в его репертуаре, скажем так, используются песни других наших птиц. В частности, вот овсяночный напев. У нас будет овсянка. Потом я вам покажу, как она выглядит. И я сейчас вспомнил такую историю, мне рассказали в Архангельском, в музее-усадьбе Архангельском. Там есть такая летняя площадка, концертная площадка, где часто очень выступают камерные оркестры. И вот приехал какой-то, по-моему, из Австрии приехал оркестр Штраус, оркестр или что-то в этом роде. А это была весна, сирень вокруг цвела, такая романтичная обстановка. Вышел заграничный дирижер с бабочкой, расселись музыканты. И вот он уже достал палочку и готов был взмахнуть этой палочкой. И вдруг из кустов сирени цветущей послышалось пение соловья. И палочка замерла в руке дирижера, и он как зачарованный слушал, а потом подошел к микрофону и шепотом сказал: «Давайте послушаем, пускай сначала маэстро закончит». И вот минут 15 все слушали соловья, потом, когда он умолк, все зааплодировали, а маэстро взмахнул палочкой, оркестр заиграл. Вот такая история про нашего соловья. Соловьев очень любили раньше держать в домах. Это была целая культура. Вот кто-нибудь из ваших родителей, да вряд ли из родителей, скорее бабушки и дедушки. Я-то застал, мне 60 лет, я уже старенький. Я застал еще на птичьем рынке, на старом птичьем рынке в Москве. Был отдельный ряд, где сидели дремучие, как нам казалось, дедушки. Это были птичники, которые занимались певчими птицами. Они их ловили. Представляете, вот вся жизнь была насыщенная, какая у этих людей. Это же надо было продираться по болотам, по лесам. Надо было услышать эту птицу. Всякую птицу подряд-то они не ловили. А вот именно хорошую, голосистую, отловить ее. И потом эта птица становилась учителем. То есть к ней подвешивали учеников. И эти ученики разучивали песню своего учителя. Пишут, что в Москве около Китая города был знаменитый трактир, в котором собирались вот эти птичники, любители соловьиного пения, и особо выдающиеся мастера, пернатые мастера были туда, приносили их, и подвесить своего ученика к этому мастеру стоило очень больших денег. Несколько рублей серебром. А тогда на серебряный рубль можно было всей семьей, не знаю, целую неделю жить. Представляете, как ценились. И вот сидели эти люди, и сначала он шел в раскачку. То есть птица перед тем, как петь, она начинала беспокойно прыгать жорочку за шорточку, и потом она начинала петь, и все слушали, затаив дыхание, и потом Вот эти ценители говорят, ну, раскачка у него хорошая, а вот при чечетке он в третьем колене кондака отдал. То есть это был свой язык, свои обозначения, это была удивительная культура. И, к сожалению, она уже безвозвратно ушла из нашей жизни. Последний такой вот птичник Владимир Гусев был. Он писал чудесные книжки о домашних животных. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Ну вот после его смерти я даже не знаю, кто сейчас этим занимается. Смотрим дальше. Ой, смотрите, друзья, мы уже час с вами почти проговорили. О, вот Цычек. Ну, мы должны об этом рассказать, потому что это было в анонсе. Это Владимир Горячев снимал этих цычиков в ботаническом саду. Цычек, который умеет считать. Как Владимир определил то, что цычек умеет считать? Очень просто. Дело в том, что у цычиков, вот цычки, кстати, моногамные, они муж с женой живут из года в год вместе. Но ему как мужу, сычику-самцу, ему всегда приходится доказывать своей жене, что я состоятельный, я серьезный папа, не то что некоторые. И вот есть дупло, в котором у них выводятся птенцы, а рядом еще несколько дупел, которые они используют как кладовую и как столовую. То есть сычику самому прокормиться, да нет проблем. Он синицу поймает в любое время года очень быстро, он очень ловкий охотник, прекрасно летает, очень верткий, маневренный. Но в эти дупла он приносит мышек. Вот видите, у него мышка, кстати, сейчас в когтях. И он их складывает. Ну, на самом деле секрет простой. Я так подозреваю, что эти мышки, когда они лежат в дупле, они еще ферментируются. То есть они подвергаются естественным процессам и становятся более, скажем так, удобоваримыми для их потомства. Так вот, Володя рассказывает, наблюдал он за своим знакомым сычиком. Вот одно его дупло, второе и третье. А вон там они живут с женой. В это дупло он, а Владимир же все записывает, записную книжку, блокнотик, в это дупло он принес 5 мышек, в эту 3, в эту 2. И вот сычик прилетает с очередной мышкой, идет к тому дуплу, где 5 мышек, секундочку, залез, пересчитал их, сказал, нет, здесь уже 5 штук есть, и полетел туда, где их было мало. И так он клал их все время ровно. То есть вот это вот число мышек, он всегда их уравнивал. То есть из-за этого Владимир сделал естественный вывод, что наверняка сычек умеет читать. Ну, не так, как мы с вами, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Ну, он как по-другому, там, пип-пип-пип-пип-пип. У него, наверное, свой счет. Едем дальше, на следующего сычека. Кстати, вот я вот видите, он тоже с мышкой. Ага. А вот посмотрите, как у него голова повернута. Вот если к вам кто-то подойдет и скажет, Коля, у тебя спина белая, вы сразу пойдете искать зеркало, да, чтобы посмотреть, что там у вас на спине, да? А сычку не надо. Он просто повернет свою голову вот так вот, на 180 градусов, и посмотрит, скажет, ну ладно, тебе шутить-то, нормальная у меня спина. Вот совы. А сычек все-таки он тоже сова, хотя некоторые отличия от таких классических сов у сычеков есть, конечно же. Точно так же, как и совы, сычек может поворачивать свою голову, как на шарнире, посмотреть, что у него творится за спиной. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Дальше у нас опять будет какой-то сычек, если мне не изменяет память. Владимир делает очень много фотографий, они все очень хорошего качества и уникальные. Нет, это тоже Володина фотография. Кто там выглядывает, видите? Вот попробуй заметить такое гнездо. То, о чем мы с вами говорили. Но если вы заметили, не дай бог к нему подходить. Володя это все снимал с большого расстояния, телевиком. Это длиннохвостая синичка. Ее называют иногда ополовник. Вот посмотрим следующий кадр, вы увидите эту синичку в полный рост. Вот она, видите? Почему ополовник? Ну, наверное, она похожа на паломник с длинной ручкой. Хотя какой паломник? Что же этим паломник? Она вот такая маленькая. Это очень маленькая, удивительная, крошечная птичка. Но вот посмотрите, как она маскирует свои гнезда. И тем не менее, вот это гнездо было разорено. Но не людьми, слава богу, разорили его хищники. Володя очень горевал. Говорит, вот я уже смотрю, как они сидят, как они выкармливают птенцов. Ласка. Ласка разорила это гнездо и сожрала его обитателей. Что поделаешь, в природе все кого-то едят. Едем дальше, смотрим следующие фотографии. Следующая фотография у нас будет, по-моему, ремес, да? А, нет, это дубонос. Это дубонос. Роскошная птица. Вот сейчас, кстати, у меня на кормушку прилетают дубоносы. Ребята, если вот сейчас режим изоляции вас застал на даче, я вам очень советую. Напротив огня, ну, сами сколотите, папа поможет, или кто-нибудь, дедушка, или, может быть, там сосед, я не знаю. Сделать кормушку-то несложно. Покупайте семечки, обычные семечки, только ни в коем случае не жареные, и высыпаете туда. И все птицы будут ваши. И когда вы смотрите на них через стекло, они вас не боятся. Стекло бликует, в нем отражается небо, и за этими отражениями птицы вас не видят. Поэтому вы можете спокойно за ними наблюдаться. Вот у меня сейчас прилетели такие дубоносы. Что? Почему он так называется? Дубонос? Ну, нет, не из дуба у него нос. Но дубовый – это значит мощный, да? Вот таким носом дубонос разгрызает вишневую косточку. Я вам не советую повторять этот подвиг, потому что сломаете зуб, потом родители поведут вас к зубному врачу, они стоят дорого, и я буду виноватый, что вас этому научил. А тот же Володя, Владимир Горячев, мне рассказывал, говорит, как-то иду по дорожке сада, и вдруг смотрю, все вот так вот, в каких-то красных пятнах, весь асфальт, а наверху хруст стоит. Поднимаю голову наверх, а там сидят дубоносы и хрустят вишневыми косточками, а вот эту мякоть сплю. Ну, что поделаешь? Вот нам нравится мякоть вишневая, а дубоносам нравятся косточки. Смотрим следующего дубоноса. Самцы намного наряднее, особенно сейчас, весной, самцы наряднее, чем самочки. Вот он, какой самец, видите? Голубоватые такие переливы, пепельные. Я, знаете, на что обратил внимание? Вот у меня две пары дубоносов прилетают на кормушку, и один дубонос, например, муж, да, он пасется на кормушке, а жена в это время сидит на ветке повыше и посматривает по сторонам, чтобы не было никакой опасности. А потом они пересвистелись и поменялись. То есть дубоносиха спустилась на кормушку, а самец там сидит наверху и смотрит, нет ли какой-нибудь поблизости опасности. Вот что удалось подсмотреть на обычной кормушке. Такой пустячок, а все-таки интересное наблюдение, правда? Едем дальше. Смотрим, что у нас дальше. Что у нас там дальше? Дальше у нас, по-моему, вот наконец ремес и. Ой, у нас время. Нет, это дятел желна, черный дятел. У нас много видов дятлов, кстати. У нас есть малый пестрый дятел, он чуть больше воробушка. Есть большой пестрый дятел. Есть дятел желна, вот такой черный дятел. Есть седой дятел. Иногда очень редко, но прилетает зеленый дятел. Вот я недавно его видел, это большая редкость. Вообще-то он живет южнее. Есть седой дятел, да? В общем, дятлов много, и все они очень интересные птицы. Рассказал бы, но времени нет. Давайте едем дальше. Едем дальше. Рассказал бы, почему у него голова не болит. Ну, оставим что-то на следующий раз. Королек, да? Это наши колибри. Это вот такусенькая птичка, крошечная, крошечная, одна из самых маленьких птичек. Следующая фотография тоже будет королек. Давайте покажем. И пора нам уже завершать. Покажите нам следующего королька. Видите? В ельниках, их часто можно видеть, в ельниках, в соснах, они находят мелкую-мелкую-мелкую-мелкую всякую мошку, которую мы даже глазами не видим. Следующий кадр – это у нас карастель. Карастель – птица-невидимка. Мы часто слышим вечером, да, этот треск такой карастелиный, но никогда его не увидим, потому что он потрясающий мастер маскировки. В книжках раньше даже писали, что карастель ходит пешком. Вот все птицы улетают в теплые края, а он пешком уходит. На самом деле это не так. Карастель тоже летает, и летает, кстати, достаточно неплохо, но да, он очень хорошо бегает, прячется в высокой траве. Ну, про коростеля я вам тоже потом расскажу. Мы отдельно, у нас будут такие тематические выпуски. Сейчас давайте все-таки на ремеза и будем заканчивать, потому что ремез у нас проанонсированный. Мы про него не можем не рассказать. Крачки, крачек пропускаем, тоже весенняя фотография Владимира Горячева. Кстати, и коростеля, и крачек, это все Владимир снимал в городе, в Москве. Кончится карантин, внимательнее гуляйте по скверам, по садам, и я уверен, много чего найдете. Вот эта фотография, которой Володя очень гордится, это две совы, и сидят они в одном дупле. Ну, казалось бы, ну, не ясыть обыкновенная, да, подумаешь. А вот не подумаешь, очень редко когда. и самец, и самка сидят в одном дупле. Как правило, в это время самка садится в дупло, самец прилетает, ее кормит, но никогда туда не залетает. Вот такой вот пустячок орнитологи отметят. Да, действительно, редкий кадр. Смотрим дальше. Следующий, кто у нас? Так, две совы в одном. Ну, про сорокопута Жулана, наверное. Слушайте, как время-то быстро летит, уже час. Про сорокопута Жулана много можно чего интересного рассказать. Вот сорокопуты очень часто бывают так. Они бывают многоженцами. Точно так же, кстати, и сычики. Воробьиные сычики, которые мы видели. Если не хватает самцов, а такое, к сожалению, в природе бывает, потому что самцы часто вылетают за кормом, самцы крутятся вокруг. Ну, самка-то, она сидит на гнезде, да? Она не так заметна. Поэтому самец, он подвергает свою жизнь большему риску. И если самцов не хватает, то приходится одному самцу обслуживать сразу несколько самок. То есть, представляете, у него может быть две самки. Одна сидит вот там на гнезде, а вторая вот там на гнезде. А может быть даже три. И представляете, как ему приходится крутиться, ловить добычу, чтобы прокормить одну семью, вторую и третью. Такая же история бывает, кстати, и у воробьиных сычиков. Вот Владимир Горячев мне рассказывал, что у него было несколько таких сычиков, многоженцев. Но про сорокопута вот в разделе «Интересные факты», да, или там «Любопытная информация» чаще всего пишут, что сорокопут накалывает на шипы и на колючки свою добычу. Ну да, это действительно так. Он может жуков накалывать, может ящериц накалывать. Я один раз видел около гнезда сорокопута на боярышнике было наколото сразу три сброшенных ящерицами хвостов. То есть саму ящерицу сорокопут не поймал, ящерица сбросила хвост, он этот хвост подхватил и наколол себе впрок для того, чтобы потом съесть в лучшие, в голодные времена, да? Сорокопута, кстати, немцы называют сорокопута палач, если мне память не изменяет. То ли за его вот эту вот черную маску, то ли вот за его такую вот привычку накалывать на колючки свою добычу. Но сорокопут птица очень интересная, очень трогательно заботится о своих птенцах. Давайте следующее посмотрим сразу фотографию. Потому что сорокопуты кормят своих птенцов, когда они уже выглядят совсем как взрослые, когда они уже перелиняют, когда уже ювенильные. Вот посмотрите, молодой сорокопутик. У него рябая-рябая грудка, как у ястреба, да? Следующий. Почему, кстати, он называется сорокопут, знаете? Сорокопут, да? У него 40 пут. Нет, у него... Вот тоже, видите, самец сорокопута. Нет, дело в том, что сорокопут, жулан, это маленькая вот такая птичка, чуть больше воробья, но он очень отважный. Он ловкий хищник, ловкий охотник и гоняет всех, кто приближается к его гнезду. Он может даже, наверное, на ястреба броситься. А у сорок гоняет только так. И, видимо, древние наши предки заметили, как сорок гоняет сорокопут. Путить – это как раз и есть пугать, гонять, гнать. Говорят, о, сорокопут, однако, сорокопут. Путит сорок-то. Вот так и пошло. Едем дальше. Смотрим следующую фотографию. Следующая фотография у нас кто? А, это пищуха. Ну, такая незаметная серенькая птичка. Видите, вот она относится к дуплогнёзникам на самом деле. Но гнездиться она очень любит. Вот старое дерево, отходит кора, и вот туда пищуха загнездится. Птица, которая совершенно... Давайте следующую фотографию сразу посмотрим. Придется нам ускорить. Там... Птица, которая спокойно, как поползень, может бегать вниз головой по вертикальному стволу дерева. Вот такие вот дуплогнёзники. Вот тоже надо же было подсмотреть. Это Владимир Горячев нашел в Москве, где-то недалеко от центра города, гнездо пищухи. Едем дальше. Едем дальше. У нас дальше кто будет? У нас дальше будет чечевица, по-моему, да? Помните? Нет, ремес. Ну вот он, наконец, ремес. Ох, лучшие годы своей жизни я потратил на то, что искал гнезда ремеза в Подмосковье и так и не мог найти. А вот Владимир Горячев нашел его даже не в Подмосковье, а в черте города, недалеко от Северной ТЭЦ. Удивительные гнезда вьет эта птица. Ну, почему-то ремеза очень часто называют синицей, хотя он совсем не синица. Это отдельное семейство. Ну, в немецком языке, да, его называют камышовая синица, насколько я помню. Вот латынь сейчас не помню, но там какая-то тоже очень интересная латынь у Ремеза. Самое главное, самая известная его особенность – это гнезда. Гнезда похожи на рукавички. Смотрите, на варежку, пуховую варежку. Это удивительно искусное плетение. Это тонкая филигранная работа. То есть сначала Ремез делает каркас из тоненьких-тоненьких, но выбирает очень прочные сухие былинки, сухие травинки. Потом он туда вплетает пух. Пух тополиный, пух ивовый. То есть он вплетает это все в это плетение очень искусно. И мало того, как вот Владимир Горячев замечал, потом он туда залезает и скусывает еще и семечки. Потому что, ну что такое пушинка? Это семечко, а вокруг пушинки, да? Так вот он эти пушинки оставляет, а каждое семечко он отгрызает и выносит, чтобы птенцам было тепло и было мягко. И вот такое гнездо уже не достанут враги. А самый главный враг у Ремеза южнее, да, это полозы. Это змеи, которые разоряют птичьи гнезда, которые ползают по веткам, забираются на самые высокие дерева, бесстрашные древолазы. И вот такое гнездо они, конечно же, не разберутся. И когда я спросил Владимира: «Володя, ну вот как тебе повезло, а мне не приходит. Вот почему я никогда не видел гнезд?» Он говорит: «Ну как почему? Потому что потом их очень быстро разбирают другие птицы на стройматериалы на следующий год. Поэтому гнездо долго не висит. И каждый год ремез вьет себе новые гнезда». Смотрим дальше. Вот оно гнездо ремеза, и вот он сам ремез за работой. Видите? Едем дальше. Следующий кадр. Ух ты, уже больше часа. Давайте мы сейчас на скорости пролистаем оставшиеся фотографии. Да, вот этот ремез пулей вылетает из гнезда. Следующий кадр, пожалуйста. Мне очень хочется, чтобы все увидели наших замечательных фотографов, которые подарили нам эти фотографии. Это чечевица, удивительно красивая птица, самая обычная, но до чего же она хороша, особенно на закатном солнце. Следующий кадр. Владимир Горячев снимал. Ибис, сейчас вы его увидите, он беспокойно мечется над спаханными полями. Вот такой кулик, который живет не на болоте, а на полях. Едем дальше. Едем дальше. Кто у нас следующий? О, верблюд попал. Вот посмотрите, видите, это я снимал его, Олег Шумаков снимал его в Калмыкии, в калмыцких степях. А вот теперь посмотрите, как это линька, весенняя линька. Посмотрите, какой он будет зимой красавец. Следующий кадр. А вот такой он будет красавец зимой. И нипочем ему 50-градусные морозы. Следующий кадр. Следующий кадр – это вот там же, в калмыцких степях, мы нашли. Это не просто котенок, это дикий котенок, это котенок дикой кошки. Ну, нашли его сотрудники заповедника Черноземельского. Удивительный котенок, мы в него влюбились. Следующий кадр, пожалуйста. Это Олег Владимирович Шумаков, чьи фотографии мы с вами видели, мой старый друг и товарищ. Очень суровый человек, очень суровый мужчина. Но даже его сердце дрогнуло, что вот ну, настолько он няшный, этот котенок, что даже Олег Владимирович Шумаков его приласкал. Я первый раз за всю нашу дружбу его видел, чтобы он кого-то приласкал так трогательно. Это Липкович, Александр Давидович Липкович, заместитель директора Ростовского заповедника по науке. Вот он рассматривает удавчика песчаного. Мой тоже старый товарищ и друг. Фотографии его мы видели. Колпец пеликанов, помните? Вот это его фото. И вот следующее фото – это Володя Горячев. Еще один наш фотограф. Вот, а это у него дятел желна. Видите, по нему бегает, как по большому дереву. Вот, спасибо им большое за предоставленные фотографии. Если осталось на ваши вопросы, на ваши ответы, на ваши вопросы чуть-чуть времени, можем ответить. Есть у нас, сейчас спросим у наших модераторов. Есть у нас время чуть-чуть?
1: Время-то есть.
0: Ну, отлично. А вопросов нету? Ну, если у нас есть и время, и вопросы, то давайте отвечать. Так, надеваю очки и читаем ваши вопросы. Почему выпь так страшно поет? Ну а кто сказал, что она страшно поет? Вам страшно, ей так не кажется. Выпь не поет, она кричит. Кстати, помните, если кто-то из вас смотрел «Обыкновенное чудо», там песня была: «И зацветает трын трава, и соловьем поет сова». Сова тоже страшно гугукает, а вот сычек, между прочим, иногда очень изящные трели выпускает. Но также и выпь, она обозначает свое место. То есть выпь на самом деле это достаточно молчаливая птица, но в это время года выпи нужно обозначить место. Я здесь сижу, сюда больше не лезьте, всем еды не хватит, идите поищите себе какое-нибудь другое место. И самое главное было, чтобы звук был громкий, чтобы услышали другие выпи. Вот в чем дело. Так что совсем это не страшно. Так, а усатых синиц вы видели? И где их видели? И еще у нас в высокоэтажном доме тоже были соколы, всех голубей перебили. А могут они к нам опять прилететь? Но их уже 2 года нет. Филипп, 11 лет. Филипп, дорогой, здравствуй. Значит, что касается усатых синиц, да, видел. Усатые синицы, кстати, у нас в Подмосковье встречаются. Но я усатых синиц видел и даже снимал, знаешь, где? В Астрахани. Очень красивая птица. Это маленькая птичка. И действительно, усов у нее нет. Ну, у нее нет таких усов, как у меня, но у нее такие черные полосочки, которые действительно усы напоминают. А еще у усатых синиц, не убирайте, я вот Филиппу на второй вопрос хочу ответить. А еще у усатых синиц такой огромный ареал, что я их встречал на Дальнем Востоке, встречал их в Китае, и даже в Гонконге на базаре я видел огромную клетку, где продавали этих усатых синиц. Представляете? Вот вся Евразия. И везде усатые синицы. Так, теперь по поводу соколов, которые всех голубей перебили. Дорогой Филипп, а у меня к тебе только один вопрос. А ты уверен, что это был сокол? Сокол очень редкая птица, на самом деле. В Москве я знаю только одно место, где гнездится сокол. Это настоящий сокол Сапсан, красная книга, редчайший. Птица – это Московский университет. Главное здание, высотное здание. Там уже из года в год он гнездится. У нас сокол есть пустельга. Вот пустельги много. По всему городу ему много. Но если голубей... Ты знаешь, может быть, это был даже не пустельга. Может быть, это был ястреб. Вот скорее все-таки это был ястреб. Потому что ястреб, он такой орнитофаг. А вот пустельга, он и мышку, и крыску может подхватить. Но в любом случае, сокол-пустельга у нас есть в городе. Это не редкость. Его по крику, такой ки-ки-ки-ки-ки-ки, характерный крик, ты можешь услышать, и значит, он там есть. Так, какого размера сердце совы? Не знаю, ребят, вот честное слово, я не знаю. Вот есть вещи, которые я не знаю, какого размера сердце совы. Я знаю, у кого из животных самое большое сердце из наземных животных. Знаете, у кого самое большое сердце по отношению к собственному весу? У жирафа. Потому что у жирафа длинная шея, сердце же это насос, и для того, чтобы качать на такую высоту кровь, для этого нужно огромное сердце. Вот самое большое сердце у жирафа. Так, есть какое-нибудь приложение для телефона для определения птиц? А то видел сегодня пернатого, похожего на скворца, но маскировочно. А, ну это, наверное, знаешь, кто был? Извини, что я на «ты», просто это, поскольку архе детям, это ребята, а мы товарищеские, да? Я думаю, что это дрозд, скорее всего, был. А вот какой именно дрозд? У нас же дрозд белобровик, есть дрозд рябинник, есть, кстати, черный дрозд, он же певчий. Ну вот тут уже... Приложение, наверное, есть. Но надо зайти в этот самый, где приложение мы скачиваем. Наверняка есть какое-нибудь приложение. Как можно такое сплести, когда ни рук, ни пальцев, только клюв? Братцы мои дорогие, я сам поражаюсь. Как можно такое сплести? Мало того, понимаете, ведь вот если нас сейчас девочки слушают, да? Девочек наверняка учат вязать спицами, крючком, и говорит, да не так, вот смотри, вот это надо поддеть ниточку, вот это вот сюда. А их же никто не учит. То есть, представляете, вот этот птенец, он оперился, а потом он стал взрослым, и вдруг у него вот эта вот программа на его жестком диске записана, с выкройками, с технологиями, со всеми, все это работает. Это мельчайшая ювелирная работа. Но, ребят, я вам открою еще такую тайну. Эту тайну можно обозначить одним словом – эволюция. То есть в процессе эволюции, если он плохо плел, такой самец, да, если он не умел плести гнезда, то ни одна самка не стала бы с ним жить. Значит, не дал бы этот самец потомства. А вот если он мастер на все руки, хотел сказать, мастер на все клювы, вот тогда от самок не будет отбоя, а его дети наверняка унаследуют вот это мастерство. И так продолжалось из тысячелетия в тысячелетие. Все там на жестком диске написано, потому что в голове у птички компьютер, но емкость у этого компьютера не меньше, чем у вашего. Так, терабайтника. Чего у нас следующий вопрос? Какие в природе... Так, сейчас. Какого размера сова? О, какого размера сова? Ну, филин – это тоже сова, скажу вам по секрету. Филин огромный, вот такой вот, и у него почти 2 метра размах крыльев. Есть бородатая неясыть, тоже огромная сова. Есть полярная сова белая. Помните «Гарри Поттер» – это фильм? Это большая сова. А есть совы поменьше, болотная сова. Ну, как филин, очень похоже, только уже вот такая вот маленькая, небольшая болотная сова. Ребят, кстати, хочу обратить ваше внимание. У сов слетки, да, молодые птенцы – они, кажется, по размеру больше, чем их родители. Потому что у них ювенильный пух, вот эти пушистики, они такие пушистики, они, кажется, больше, чем их родители. И если вы увидели такого совенка в лесу или еще где-то, не надо его трогать. Не надо его тащить домой. Я вас уверяю, родители где-то рядом, они их подкармливают, они их в обиду не дадут. Вот пройдите мимо, улыбнитесь, ну, сфотографируйте, если так хочется. И вот... поскорее куда-нибудь отойдите. Понимаете, у животных, у птиц у них своя жизнь. Мы можем наблюдать в щелочку, но не надо туда никогда вмешиваться. Кстати, знаете, самое лучшее место, откуда можно наблюдать на даче за птицами? Родителей нет рядом. Летний туалет. Если у вас есть летний туалет, то это же засидка готовая. Вот там щелочку или приоткрыть дверцу, а рядом повесить кормушку. И вот оттуда прекрасно можно наблюдать. Я такие наблюдения там делал. Ух. Так, какие в природе существуют виды взаимно выгодного мирного сосуществования диких животных с птицами? Ну, первое, что пришло в голову – медоуказчик. Есть такая птица, называется медоуказчик. Есть такой зверь-медоед. Он питается медом, страшно любит мед. Больше любого мишки, у него крепкие лапы. Кстати, медоед считается самое отважное, самое отмороженное животное. Он может броситься на кого угодно, может на льва броситься, там, любого крупного хищника. А есть птица, медоуказчик, она находит гнездо пчелиное, да, и летит, ищет ближайшего медоеда и показывает: идем, идем, идем, я тебе покажу к ней гнездо. Идем, идем, вот, вот туда, туда, туда. И медоед сразу бежит за этой птицей. Почему? А потому что медоед лакомится медом, а медоуказчик в это время лакомится личинками. Он поклевывает личинок и сот. Второй пример. Это вы наверняка видели и на картинках, и в дикой природе. Если кто-то из вас был с родителями там на курортах в Юго-Восточной Азии, да, буйволы, на которых сидят цапли, а иногда скворцы, майны. Почему? Ну, потому что они выклевывают паразитов. Вот, так что таких примеров можно привести в сотрудничество животных и птиц. Ну, птичка Тари, помните, знаменитая, мультик даже есть. Когда у крокодила болели зубы, он открыл рот, и птичка там ему лечила зубы, выклевывала оттуда всякую гадость. Так что таких случаев это называется симбиоз. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество называется симбиоз. Что можно построить на даче, повесить на дерево, чтобы там смогли поселиться птицы? О, ребята, знаете что? Вот Центр Архэ попрошу, вот раз уж с нами сотрудничает Союз охраны птиц России, да, надо их попросить, чтобы они сделали такую консультацию. Это называется искусственное гнездовье для птиц. Ну, например, первое, что вам скажу. Если вы колотите скворечник, вот у меня скворечники уже все заняты, но ну, еще можно, еще не поздно. Первое, не надо делать большой скворечник. Почему? Объясняю. Вот достаточно, чтобы площадь была, ну, там, вот, донышко 12 на 12 сантиметров. Это более чем достаточно. Если вы сделаете вот такие вот хоромы, это будет плохо. Вы думаете, скворцы как люди, что ли? Хотят жить в пятикомнатной квартире? Нет. Если будет большой скворечник, то самка отложит много яиц. И если будет год не очень удачный, то не смогут этих всех птенцов прокормить, а им осенью, не забывайте, дальняя дорога предстоит. Им не 1000 километров надо пролететь. Для этого ей нужны силы. Они не долетят и погибнут. А вот если скворечничек будет тесный, 10 на 10, 12 на 12 сантиметров, этого достаточно. Самка положит немного яичек. Но зато они с самцом прокормят своих птенцов. Если вы сделаете, скажем, синичник, да, маленький домик,

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Очень часто задается вопрос, а вот как, собственно, научное сообщество относится к метеоритной коммерции? Надо сказать, что очень сильно, диаметрально противоположно разделились мнения. Кто-то считает, что это зло, кто-то считает, что это нормально. Вот. Ну, единственное, могу сказать только свое мнение. Я считаю, что от данного дела скорее больше пользы, нежели вреда. Значит, попробую объясниться. Значит, дело в том, что наибольший интерес для метеоритов представляют собой камни свежевыпавшие, те, которые вот упали, которые видели, которые поступили в лабораторию буквально там через пару часов там, или суток после их падения. Может ли научное учреждение, которое занимается метеоритикой, взять оперативно, послать туда людей, выгнать полный институт, который бы собрал достаточное количество материалов? Да, конечно, нет. Вот. Если возникают запреты и ограничения, если сказать людям, что вы просто обязаны все это дело сдать государству, чем все это закончится? Ну, конечно, тем, что люди просто пойдут мимо. И никто ничего собирать не будет. Поэтому установить какую-то премию за находку, каким-то образом премировать, возможно, даже выкупить часть материала, собрать местное население, чтобы оно было заинтересовано сбором этих моментов, конечно, это благое дело. Вот, поэтому говорить, что метеоритная коммерция – это вред, я бы не стал. Вот, поэтому та же самая ситуация, но есть ли у научного учреждения возможность получить образец, который упал на другом конце мира, ну, буквально в считанные часы? Ну, наверное, без денег это сделать, наверное, можно, но очень проблематично. И придется просто стоять протянутой рукой, а может быть, что-то дадут. Вот. Так что, в принципе, имеет смысл создавать некие фонды для того, чтобы была возможность выкупить интересные образцы. Может быть, это обменный фонд, может быть, это непосредственно денежный фонд, из которого будет выплачиваться премия. Такая практика у нас есть на самом деле. У нас учреждаются премии за добровольную передачу метеорита, за находку метеорита и так далее. Но, может быть, это работает не в полном объеме, опять же, потому что по старинке люди считают, что метеорит – это собственное государство, и его надо как можно лучше спрятать. Вот, это не так, поверьте. Вот, если вы принесете метеорит, ну, всячески поможем. Вот. И, может быть, что-нибудь даже посоветуем. Это то, что касается отношения к метеоритной коммерции. На самом деле покупка-продажа метеоритов в России развита минимально, абсолютно. Ну, во-первых, просто потому что нету как такового предложения. Откуда ему взяться, если мы уже рассматривали вариант, что средняя полоса – это не лучшее место для поиска метеоритов. Ну да, они возникают, там 1-2 образца в год у нас появляются. Ну, в конечном итоге мы чего-то как-то договариваемся с людьми. Вот, нам их частично передают, частично могут там предложить это самое, что-то выплатить, ну, можем премию дать. Вот, но это не делает какой-то серьезной погоды. Есть магазины и лавки при университетах, при этих самых, при музеях, есть при планетарии, при каких-то этих самых, есть просто отдельные магазины, которые торгуют камнями. Да, там представлены метеориты, но они представлены в достаточно бедном объеме и ассортименте, просто потому что весьма специфическая вещь, она мало кому интересна. Вот. Но, тем не менее, все это дело есть, но сказать, что какие-то грандиозные масштабы это все занимает, я не могу. Что касается мошенничества с метеоритами, трудно сказать, к чему это дело. Значит, первый момент, на который я бы хотел обратить внимание, значит, это была основная пугалка на момент падения Челябинского метеорита. То есть местные правоохранительные органы, когда просто-напросто они не могли воспрепятствовать продаже метеоритов куда-то на сторону, вот, обычным населением, которое собирало их по полям и тут же пыталось продать. Вот, один из моментов, который тут же возник, вам нужно доказать, что вы не мошенники, что вы продаете действительно метеорит. То есть иначе это подпадает под мошенничество, под уголовную статью и так далее. Ну, на самом деле, это, конечно, пугалка. По большому счету, кому можно продать метеорит? Ну, наверное, тому человеку, который в них разбирается. Поэтому если кто-то постарается продать то, что является не метеоритом, в качестве метеорита, у него это просто не купит. Вот. Могу сказать напрямую, посмотрите, откройте Авито, наберите метеориты, посмотрите, что там предлагают. 90% это барахло, не имеющее отношения никакого к метеоритам. Зачастую там стоят безумные цены, ну и что? Ну, оно там так и висит годами. Ничего никуда не двигается. Ну и пусть висит. Мошенничество это, ну да, это можно рассматривать как попытку к мошенничеству, но не более того. Это попытка, не увенчавшаяся успехом. Потому что продать это дело невозможно. Потому что это не метеорит. Все прекрасно это понимают. Вот. Так что каких-то серьезных случаев, когда кто-то что-то вот так вот серьезно пострадал от рук мошенников в метеоритной области, ну, мне такого неизвестно. Кто-то, может быть, что-то купил дороже, чем следует, вот. Но это, опять же, личное дело каждого. А вот прямых случаев мошенничества, ну не сталкивался.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Думаю, все мы с вами сойдемся во мнении, что космос — совершенно безумное место. И ровно настолько же близкое и понятное нам, как далекое и невообразимое. Вам может показаться, что пейзаж на планете с двумя солнцами такой же, как где-нибудь за МКАДом, но это заслуга писателей-фантастов. Уверяю вас, на самом деле в космосе есть вещи и более странные. О них и о многом другом мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук. Дмитрий Вибе у нас в студии. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я, как всегда, стараюсь начать от общего к частному. В 1994 году обнаружена первая планета за пределами нашей Солнечной системы. Я, честно говоря, готовилась к программе и искренне удивилась. Думала гораздо раньше. Это в 1994-м была уже сенсация, или вот ждали, когда изобретут нечто, благодаря чему это открытие случится?
3: Ну, на самом деле, открытие это было обнародовано в 1995 году. И, по большому счету, сенсацией стал не сам факт обнаружение планеты, потому что, ну, в общем, предполагалось до этого, что Солнце, звезда, ничем особо не примечательная, и, значит, наличие планетной системы тоже не должно быть чем-то уникальным в нашей Вселенной. До этого обнаруживали планеты у нейтронной звезды, то есть как бы и планеты были известны, просто система такая была немножко очень сильно необычная. Но вот сами свойства этой планеты, которая в 1995 году была обнаружена, первой планеты у, в кавычках, нормальной звезды, они оказались совершенно нетривиальными, и, по большому счету, наличие таких планет, как вот эта самая первая планета, до сих пор остается несколько...
2: То есть она уникальная какая-то?
3: Беда в том, что она оказалась совершенно не уникальной. Я немножко поясню. Это планета, которая сейчас относится к классу горячих Юпитеров. То есть это планета-гигант, большая планета, масса
2: Юпитер
3: которой...
2: — это огромная планета. Для слушателей буду делать сноски.
3: Это, да,
2: какие.
3: Это самая большая планета Солнечной системы.
2: А больше, чем все вместе взятые остальные.
3: В несколько раз.
2: Да. Спасибо. Мы вторим друг другу, да.
3: Да. А вот эта планета, самая первая планета у нормальной звезды, оказалась еще более массивной, чем Юпитер, а расположена она в своей системе ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Горячий Юпитер — это значит планета-гигант, разогретая излучением звезды до колоссальной температуры. И наличие именно такой планеты оказалось, в общем, совершенно неожиданным, потому что до сих пор не очень понятно, как такие планеты могут образовываться. А потом стало ясно, что это не уникальная планета, и что значительное количество планет у других звезд — это такие же газовые гиганты, на очень близких орбитах. Угу. И вот с этим сейчас приходится разбираться, потому что до сих пор, до 1995 года, все теории образования планет очень хорошо объясняли, как образуется Юпитер на большом расстоянии от звезды. А вот как он может образоваться чуть не в притирочку к звезде, это, в общем, до сих пор большой вопрос.
2: О, как интересно. А вот до этого вы сказали, нейтронная звезда — это какая-то другая звездная система в нашей галактике или не в нашей?
3: Все планеты внесолнечные, которые нам известны на сегодняшний день, это планеты не просто в нашей галактике, это планеты в наших ближайших окрестностях. Угу. Потому что все-таки обнаруживать планеты у других звезд — это... задача очень непростая.
2: То есть, вот чтобы мы, простые люди, понимали, существует Млечный Путь, это наша галактика, существует Солнечная система, это система звезд, в которой мы, звездная система, в которой обитаем мы, находится планета Земля, известные нам планеты с детства. Далее, существует несколько миллиардов, да, звезд, в, ну, уже открытых, известных ученым в галактике Млечный Путь, и все то, что мы открываем, тоже находится в нашей стороне Млечного Пути.
3: Ну, не совсем так. Конечно, наши окрестности, наша сторона Млечного Пути известна нам лучше всего в какой-то степени. Но при этом и близкие другие галактики тоже нам известны очень хорошо. И в каких-то аспектах, например, ближайшую к нам другую похожую звездную систему, туманность Андромеды, мы знаем лучше, чем нашу собственную галактику, потому что лицом к лицу лица не увидать, и например, общую структуру, мы для туманности Андромеды знаем гораздо лучше, чем для своей галактики.
2: Ну, может, мы и дойдем до туманности Андромеды. А у меня пока все-таки в нашей Солнечной системе есть вопросы. Какая планета, на ваш взгляд, занимает первое место? Ну, поймите меня правильно, я вкладываю сразу несколько понятий в слово странность, необычность среди наших соседей. То есть, может быть, какой-то такой вот хит-парад, пусть не все туда войдут, планеты Солнечной системы, но вот самое необычное, нетривиальное, удивительное.
3: У нас тривиальных планет в Солнечной системе нет.
2: Но это вот говорит же физик. Вы понимаете меня, уважаемый слушатель? Ну, невозможно же докопаться. Что меня бы поразило? Чем бы вы ребенка удивить хотели?
3: У каждой планеты Солнечной системы, вот их 8,5 штук,
2: да? С половиной, заметьте.
3: Ну, потому что Плутон, он так, ну, да. Кто-то говорит планета, кто-то говорит не планета. У каждой есть какая-то своя фишка, у каждой есть какая-то своя необъясненность.
2: Угу.
3: Конечно, когда мы начинаем это все по полочкам раскладывать, из присущей нам скромности мы выделяем Землю. И считаем, что главная фишка Земли – это мы.
2: Да.
3: Но на самом деле мы – это такая тонкая органическая пленка на поверхности планеты. А вот с астрономической точки зрения главная фишка Земли – это Луна.
2: О, как интересно, так.
3: Потому что ни у одной другой планеты земной группы такого спутника нет. А у нас не просто спутник, а такой, можно сказать, спутнище. И это тоже, в общем, неотвеченный вопрос, как именно у планеты Земля в свое время появился такой очень большой спутник.
2: А вот мне недавно рассказывали ученые, что есть теория, мол, откололась от нас в результате сильного извержения вулкана, супервулкана. На заре цивилизации земной, я имею в виду.
3: Ну, мне бы хотелось лично пообщаться с этими учеными.
2: Я познакомлюсь с Павлом Павловичем Плечевым.
3: Да, но на самом деле это, я бы сказал, среди астрономов теория не то чтобы не принятая, а астрономам неизвестная.
2: Принято, так.
3: Это, видимо, какая-то отдельная, специальная теория. В астрономии, в общем, рассматривается два варианта. Либо вариант совместного образования Земли и Луны, либо вариант катастрофический, который связан с тем, что на раннем этапе своей эволюции Земля столкнулась с неким другим крупным протопланетным телом, и в результате этого часть вещества Земли была с нее сорвана в результате столкновения, не в результате извержения какого-то вулкана. И из этого сорванного вещества образовался наш естественный спутник. То есть происхождение Луны оказывается таким, ну, не вполне очевидным итогом развития планеты.
2: То есть ни у кого больше таких спутников нет. Но я как сноску, все-таки меня, наверное, унесет сейчас в созвездие Лебедя. Там есть две планеты. Тут нормальное название. Кеплер-360b и Кеплер-360c. Название странное, просто у меня это написано, поэтому я могу поумничать. Мне что интересно, они сталкиваются друг с другом все время, старший брат и младший. Причем сталкиваются довольно-таки сильно и постоянно. И вот у меня в связи с тем, что вы сказали про Луну, вопрос возникает. Смотрите, если что-то с чем-то столкнулось, и получается, что Луна образовалась в результате, то можно сделать вывод, что Земля нестабильная планета. Здесь же, в созвездии Лебедя, две планеты постоянно сталкиваются. Можно сделать вывод, что они, ну, намного крепче, чем планета Земля?
3: Вообще, это для меня какая-то очень странная информация. Планеты могут столкнуться друг с другом только один раз.
2: И все, и это будет финал.
3: Да, потому что какими бы они ни были прочными, но скорости этих столкновений и кинетические энергии этих столкновений настолько велики, что это один раз только может произойти. И в истории Земли это произошло только один раз. Ну, вот такое финальное столкновение, которое привело к отрыву части вещества.
2: Хорошо, а все-таки Земля – это нестабильная планета?
3: Земля очень стабильная планета.
2: Очень стабильная.
3: И не исключено, что именно Луна в этом играет важную роль. Например, есть еще одна забавная планета в Солнечной системе. Это Марс.
2: Так, да, мы туда скоро поедем. Точнее, полетим.
3: Полетим, да. Марс интересен тем, что на нем обнаружено много признаков существования воды. В очень далеком прошлом, миллиарды лет назад, как будто бы на Марсе существовали не только реки, не только какие-то ручьи, но и долговременные стоячие водоемы, озера, может быть, даже океаны. Сейчас этого ничего нет. И возникает вопрос, а что такое печальное произошло?
2: И куда это все подевалось? Об этом мы узнаем в следующей части передачи данных. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Выбя в студии «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
5: о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
6: Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
7: Вся страна слышала об этом.
8: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: «Комсомольская правда» — это радио.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Это передача данных. Мы снова в эфире. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе у нас в гостях. Остановились мы на планете под названием Марса. Говорим сегодня вообще о неких странностях, загадках, о странных планетах и о странных, я даже не знаю, события. Нет, событиями не назовешь. О странностях. Давайте так, не буду гадать. И Дмитрий начал говорить про воду. Да, недавно, это в прошлом или позапрошлом году, я уж запамятовала, были обнаружены следы от ручьев на Марсе. И это была сенсация. Или так СМИ раздули?
3: Немножко о разных следах в разное время может идти речь.
2: Так, давайте.
3: Вот

0: конкретизировать?
1: Следы потоков водяных, которые на Марсе существовали миллиарды лет назад, они были обнаружены уже очень давно, десятилетия назад, после того, как Марс начали фотографировать космические аппараты, межпланетные зонды. И это поставило очень серьезный вопрос, куда девалась марсианская вода? Почему сейчас на Марсе нет гидросферы?
0: Да, куда все подевалось?
1: Это, в общем, немножко тревожно, потому что не может ли что-то такое и с Землей произойти. Ну и вот одно из объяснений состоит в том, что Марс как раз планета нестабильная. Это означает, что вот этот волчок марсианский, Марс тоже крутится вокруг своей оси, но ось этого волчка все время в пространстве испытывает колебания. В результате смены времен года на Марсе временами может оказаться существенно более суровой, чем на Земле, и в какой-то из таких катаклизмов он растерял свою гидросферу.
0: Подождите, я переведу на доступный нам язык. То есть ось, мы представляем себе, фантазируем, вот у меня в руках ручка, да, шариковая ручка, это ось. И вы говорите, она колеблется, как струна, вы это хотите сказать?
1: Нет, она просто поворачивается в разные стороны.
0: Ах, вот он что, ух ты, то есть настолько нестабильно. И получается, он как стряхнул с себя водяные эти покровы.
1: В общем, можно сказать и так. Да, частично стряхнул, частично они замерзли. На Марсе очень много воды, но эта вода в виде льда.
0: Кстати, про воду в виде льда, но сначала в другом виде. Я буду немножко уходить в далекий космос, раз сложилась уже у нас такая традиция. Читаю. В 12 миллиардах световых лет от нас, в сердце квазара, находится крупнейший водный резервуар во Вселенной. Пока нормально, да? Потому что я попросила Дмитрия подвергать критике вот мои художественные чтения.
1: Ну, давайте до конца дочитаем.
0: Хорошо. В нем содержится примерно 140 триллионов раз больше воды, чем в земных океанах. Вода, к сожалению, принимает форму массивного облака газа в несколько сотен световых лет в диаметре. Находится она рядом с колоссальной черной дырой в сердце квазара, а дыра, в свою очередь, в 200 миллиардов раз больше нашего Солнца. Ну и так далее. В общем, цифрами не буду никого утомлять. Это все для того, чтобы мы масштабы представили. Вот у меня вопросы здесь, конечно, возникает несколько. И как такое открывают? И что для нас это значит? И вообще, извините, получается, во Вселенной есть вода отдельно от планеты. Может, это та, которая с Марса? Ну, я немножко иронизирую, конечно, но поймите меня правильно.
1: Я в этой связи вспоминаю сообщение, которое в прессе появилось, ну, уже, правда, довольно давно, по поводу другой молекулы. В космическом пространстве была обнаружена молекула C2H5OH.
0: Да, но
1: в простонародье этиловый спирт.
0: Да, астрохимики стали все-таки вынуждены эти формулы как-то расшифровывать, когда пошли вот темы про такие соединения, найденные в космосе,
1: да,
0: органические.
1: И вот, там тоже была заметка в английской, правда, газете, авторы которой восхищались тем, сколько этилового спирта есть в космосе и сколько бы его можно было пить.
0: У меня есть по этому поводу вопрос. Там что-то, если мы долетим, то мы, наверное, опьянеем. Газовое облако в созвездии Орел содержит достаточно алкоголя, чтобы создать 200 септиллионов литров пива.
1: Вот это у меня всегда вопрос. Я как-то не предполагал, что спирт при изготовлении пива используется.
0: Ну, это у меня... Может, это совсем
1: если это только
0: другое
1: наше
0: место
1: фирменное пиво.
0: Во Вселенной.
1: Да. На самом деле здесь есть некий нюанс, о котором подобные заметки умалчивают. Молекул действительно в космосе очень много. Но нет каких-то облаков, которые бы состояли исключительно из воды или из этилового спирта, или из аммиака, или из чего-то еще. На самом деле это всегда смесь, и в этой смеси подавляющая масса приходится на долю молекулярного водорода. Самая простая молекула, молекула H2, два атома водорода соединены в нее, а все остальное присутствует в очень-очень маленьких примесях. И если мы, допустим, прилетим вот этот водяной резервуар, мы узнаем, что это не водяной резервуар. Это резервуар молекулярного водорода. А в него немножечко-немножечко подмешано воды. Очень-очень маленькая толика. И еще меньше там, к сожалению, этилового спирта.
0: А называют это так, чтобы было понятно людям?
1: Да. Угу, да, потому что если написать, что обнаружен большой резервуар молекулярного водорода...
0: Да, это взрывает головной мозг многих.
1: Ну, или наоборот, его усыпляет.
0: Нет, ну, всем же понятно, почему с физикой всегда такие проблемы. Ее сложно представить. И вообще физики и все люди, которые... Ну, я имею в виду физику как нечто общее, да, у них мышление особенное, потому что вот постичь такие вещи, я очень много прочитав, подумала, ну, как это вообще можно представить? Как вы это изучаете,

0: потрогать нельзя. Но от воды не хочу далеко уходить. Еще одна планета, не знаю, знакомы ли вы, Дмитрий, это планета Хат-Пи-1. Планета это Дмитрий. Вы смотрите, ну, по своим размерам превышает Уран и написано «плавает в воде». Прочитать дальше, чтобы ознакомились?
1: Ну,
0: только лишь благодаря этому планету можно назвать необычной. Открыли ее Смитовский центр астрофизики Гарварда. Это газовый гигант размером с половину Юпитера. Невероятная планета, вызывает бурные споры. И ну, вот у академиков от астрономии и классифицируется она как горячий Юпитер. Помните, вы уже говорили. Угу. Мне вот что интересно. Плавает в воде. Тут больше ничего, кстати, про воду особо не написано. Но 450 световых лет от Юпитера она, кстати, находится. Вода, что это имеется в виду? Переведите на нормальный язык.
1: Я подозреваю, что здесь имеется в виду некая метафора, которую очень часто применяют к Сатурну.
0: Так.
1: В нашей Солнечной системе. Сатурн – это единственная планета Солнечной системы, у которой плотность меньше плотности воды, средняя плотность. А если вы имеете некое тело, у которого плотность меньше плотности воды, и у вас есть возможность это тело погрузить в воду, оно в воде будет плавать. Собственно говоря, это условие плавучести, чтобы плотность была меньше плотности воды. И очень любят такую метафору в учебниках, что если бы мы Сатурн опустили в воду, Сатурн бы в ней плавал. Но как авторы этой метафоры представляют этот процесс, я не знаю. И вот я подозреваю, что здесь тоже на самом деле плотность планеты меньше единички.
0: Как она тогда не распадается? То есть я вот не очень понимаю. Что-то получается внутри такое, не, наоборот, плотное,
1: да,
0: притягивающее все это.
1: Да, то есть, когда мы говорим, например, о Сатурне, это средняя плотность. Это если так. Мы возьмем массу Сатурна, ее разделим на его объем. Но это не значит, что Сатурн весь состоит из такого пенопласта. На самом деле у Сатурна малоплотные внешние слои, но при этом очень плотные внутренние слои.
0: А вот почему, когда я вас спрашивала об удивительных планетах, вы не назвали Сатурн? Ну, все-таки кольца. Вот у нас Луна, у него кольца.
1: Я сказал, что у нас все планеты удивительные.
0: Хорошо. Ну, а ваша любимая какая?
1: Ну, не знаю, Земля, наверное.
0: Ну вот, скучно даже. Ладно, давайте снова к дальним берегам. Снова про воду. Я уж с водой как-то разберусь. Раскаленный лед. Раскаленный лед, вот что меня поразило. Планета Глизи называется. И говорят, что она похожа на горящий шар льда. Температура там, я перевела все в Цельсия, чтобы было удобно нам. 439 градусов Цельсия. И это раскаленный лед держится на планете огромными силами тяготения. Силы препятствуют тому, чтобы молекулы воды испарились и покинули планету. Обычному человеческому мозгу это вообще непонятно. То есть я понимаю, когда нечто притягивает лед, который я могу потрогать и который для меня обычного человека твердый. А тут называют нечто льдом, твердым веществом, да еще и раскаленным, а потом говорят, что что-то притягивает и не дает молекулам испариться. Вот переведите для нас, пожалуйста, потому что очень любопытно, раскаленный лед это как?
1: Тут действительно приходится несколько бороться со здравым смыслом, так называемым. Вообще здравый смысл – это страшная штука. Это
0: мешает, да,
1: очень
0: вам?
1: Очень опасная.
0: И вам тоже мешает или только нам обычным?
1: Мне уже нет. То есть профессиональная деформация происходит.
0: Деформированный доктор физико-математических наук у нас в студии.
1: То есть мы сидим в наших условиях, вот температура там 20 градусов, давление 1 атмосфера, и нам кажется, что так должно быть везде. Но на самом деле, вот, когда мы говорим о каких-то странностях, мы огромную Вселенную сравниваем с маленькой планетой. И на самом деле странно это то, что вот у нас тут 20 градусов и 1 атмосфера. А все остальное, оно совершенно другое, и поведение многих веществ, в том числе и льда, то, которое мы имеем на Земле, это поведение нетипичное. Это поведение, которое встречается, в общем, не очень-то много где. А за пределами Земли оказывается, что если как-то особо над веществами издеваться, их сдавливать, например, или что-то еще с ними делать, они себя ведут совсем не так, как на Земле.
0: Ну, слушайте, о том, как вот это постичь человеку, потому что иначе и изучить невозможно будет. Следующая часть программы с этого и начнем. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
4: Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
5: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
6: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
7: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть.
8: И мне кажется, это красота.
2: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Друзья мои, мы продолжаем. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Говорим о каких-то странных вещах во Вселенной и плюс еще о любопытных планетах. И так как-то складывается, что мы все стараемся сравнить с планетами нашей галактики, вернее, нет, с планетами нашей Солнечной системы. Ну, чтобы, наверное, было понятнее, потому что все равно же мы притягиваем это в фантазии нашей, в нашей голове. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Виба. Дмитрий, прервала вас на теме того, что все-таки нам сложно представить лед на другой планете, который вы называете раскаленным, потому что у нас он с точки зрения Вселенной необычный на планете. Но как, откуда вы это знаете? Понимаете, что планета далеко? Почему вы решили, что он раскаленный? Вот я никак не могу влезть в вашу шкуру, хоть пытаюсь. Я не пытаюсь посечь то, что вы знаете, хотя бы понять структуру понимания, алгоритм действий, работы вашей.
1: Алгоритм очень простой.
0: Да ладно, хочется вас крикнуть.
1: Да, точно.
0: Слушаю вас.
1: Значит, номер один, пункт номер один. Во всей Вселенной действуют одинаковые физические законы.
0: Очень хорошо. Уверены?
1: А здесь есть такое правило, лезвие Оккама оно называется, или бритва Оккама. Новые сущности не изобретаются до той поры, пока это не становится совершенно необходимо.
0: Так.
1: То есть мы предполагаем, что во всей Вселенной действуют одни и те же физические законы до той поры, пока нам абсолютно не придется от этого отказаться. И пока никаких поводов от этого отказываться у нас нет. Ну, потому что если мы скажем, что во Вселенной действуют другие физические законы, нам науку надо закрывать.
0: Это правильно. Ведь до этого, вот до сегодняшней нашей встречи, я слышала все время одно и то же, подвергала это жесточайшему сомнению. Кстати, в предыдущей нашей с вами встрече я задала вам вопрос, а с чего вы взяли, что математический язык – это язык Вселенной? И что вот встретив инопланетянина, мы поймем друг друга на языке математики. Я помню, вы мне ответили примерно то же самое, что, мол, ну, а на что нам еще опираться, если не на это? На что-то-то ведь нужно. Но мне кажется, это как-то неустойчивая история.
1: Дело в том, что физика – это же не какая-то сакральная вещь. Это очень рабочая вещь. Это вещь, которая в конечном итоге призвана помочь создавать работающие устройства.
0: Так.
1: Она позволяет создавать работающие устройства. Чайник кипит.
0: Позволяет.
1: Телефон звонит.
0: Да. Мы ходим по земле, а не прыгаем по ней.
1: Значит, все хорошо. То есть этот метод работает. Если кто-то может предложить лучший метод, замечательно, но пока что никто этого не сделал. Пока никто не предложил другой метод, который позволяет делать сотовые телефоны.
0: Угу. Хорошо. И все-таки я вас немножко увела. Во Вселенной действуют одни и те же законы физики.
1: Да.
0: И алгоритмы вашей работы.
1: В астрономии у нас практически никогда нет возможности потрогать те предметы, которые мы изучаем, за исключением Солнечной системы. Почему мы так действительно все время опираемся на Солнечную систему? Ну, мы знаем ее очень хорошо.
0: Конечно, да, это я понимаю.
1: Потому что здесь, ну, реально, ну, не руками, конечно, но нашими человеческими приборами мы изучаем, ну, все планеты Солнечной системы, включая половинку Плутона, мы так или иначе, физическими приборами.
0: Вы насмехаетесь над ним, мне за него обидно.
1: Я знаю, он маленький.
0: Он малыш.
1: И его так обидели в 2006 году. Ну,
0: да.
1: Ну что делать?
0: Ладно,
1: вот такая
0: хорошо.
1: У него судьба. Во всем остальном мы должны полагаться на наблюдение. И тоже возникает вопрос, да, вот мы сидим, смотрим на небо, а потом начинаем рассказывать какие-то сказки про то, что там планета такая, планета сякая. Мы очень хорошо представляем себе, как в разных условиях рождается излучение. И свет — это же не просто свет, что вот мы посмотрели и увидели светящуюся точку. Это огромный диапазон длин волн. от гамма-диапазона до длинноволнового радиодиапазона. Все это мы сейчас можем наблюдать. И излучение в этом колоссальном диапазоне обладает очень разнообразными свойствами. Это такая массивная шифровка, так, которая приходит к нам из
0: сюда,
1: космоса,
0: на Землю,
1: с огромнейшим, да, количеством информации.
0: И с опозданием огромнейшим.
1: Это тоже такая популярная тема, что ах-ах, мы смотрим на звезду, а она была такой 100 лет назад, а сейчас ее уже нет. В космосе все происходит гораздо медленнее.
0: Хорошо, хорошо, не буду вас уводить. И получили это письмо, да, световое, и физики его, значит, в банку и расшифровывают.
1: Конечно.
0: А как вы его храните, кстати, минуточку? Нет, я в прямом смысле слова. Если мне сейчас светит лампа, чтобы прочитать это, даже с помощью суперкомпьютера, я должна как-то зафиксировать эту световую волну, световой луч, чтобы успеть как-то расшифровать. Вдруг он погаснет, пока я там буду думать и заводить свой компьютер.
1: Есть такая штука — фотоаппарат.
0: Вот так. Нет, даже не думайте, я не реагирую на ваши ухмылки. Даже и не надейтесь. Так.
1: А это не ухмылка. Мы фотографируем.
0: Я себя Плутоном ощущаю, друзья.
1: Мы фотографируем космос, и все это потом хранится на компьютере.
0: И вот благодаря фотографии можно понять.
1: Да.
0: Хорошо, принято. По поводу законов физики, которые действуют одинаково во Вселенной. Вы меня смутили, сказав, что они везде одинаковые. Читаю. Это я, друзья, что значит читаю? Я что-то сижу вся обложившись бумагой. Это же вам не биология, да, или история, в которой мне читать не нужно. Я как-то все запоминаю. Тут нет, номер не пройдет. Если бы вы, товарищи, упали в черную дыру, вас бы растянуло как лапшу. Явление называется спагеттификация. Ты летишь, и что, Дмитрий, меня растягивает? Где же тут законы физики? Вот не очень я понимаю. Дело в том, что снова обращаюсь к пониманию простым человеком. Откуда эти выводы? То есть на Земле можно сделать что-то подобное, чтобы понять, что со мной станет в черной дыре, если я туда упаду? И вообще, как в нее можно упасть, если это тело?
1: Ох.
0: Да, слишком много, я поняла. Это мой конек.
1: На самом деле все, опять же, очень просто.
0: Ну, конечно.
1: Что такое закон физики?
0: Так.
1: Закон физики – это некое математическое выражение, с которым мы можем делать все, что угодно.
0: Угу.
1: И, например, я могу посчитать, как ведет себя гравитационное поле, если у нас есть тело с массой Земли и диаметром 6378 километров. Это очень полезная задача, потому что она позволяет нам запускать спутники и управлять их движением.
0: Это вы сейчас описали черную дыру.
1: Землю.
0: Пока Землю, да.
1: Пока Земля.
0: Гравитационное поле. Да,
1: да, гравитационное поле, секунду, масса, радиус, все. Ну а дальше математически ничто не мешает мне попытаться описать, как будет себя вести тело с той же массой, но с диаметром 3 сантиметра.
0: Так.
1: И вот тут, применяя методы математики к решению этого уравнения, я могу предсказать те явления, которые будут происходить в этой ситуации.
0: Ага, то есть, если мы уменьшим Землю, а оставим ее силу притяжения такой же, гравитационную...
1: Массу. На самом деле массу,
0: да,
1: просто массу.
0: А этот, мы ее так сожмем сильно, вот это в голове уже не укладывается, но допустим, то меня вытянет, получается. В физическом понимании меня вытянет?
1: Вот это... Просто когда это применяется к человеческому телу, это, ой, какой ужас,
0: да,
1: хруст
0: ужас.
1: Даже какой-то начинает слышаться.
0: Я чувствую растяжение.
1: Да, но это работает не в таких страшных масштабах, но это работает, например, со спутниками Юпитера и Сатурна.
0: Как? Опишите, пожалуйста.
1: Их реально тяготение Юпитера и Сатурна растягивает, потому что та часть спутника, которая ближе к Юпитеру, им притягивается немножко сильнее, чем та часть, которая находится дальше от
0: Юпитера. То есть, получается, целую планету вытягивают? Спагеттизация она подвергается?
1: В минимальном смысле, да.
0: Хорошо. Немножко перескочу совершенно в другую область. Просто боюсь, не дай бог, забуду. А тут такие цифры, такие сенсации. Планета класса суперземля. 55... Я, кстати, не смогу прочитать. Канцри, не знаю.
1: Рак.
0: Да, ну, а тогда cancer. Ну, это, видимо, на латы... Да, да, бог с ним. Примерно в два раза превышает размер Земли, а температура достигает, и снова я перевожу в Цельсию, 2148 градусов. Ну, то есть 250. В 2004-м открыли. Большая скалистая планета из углерода главным образом состоит и превратившегося, внимание, друзья, в алмаз и графит, вот этот самый углерод. Согласно текущей рыночной стоимости алмаза, планета стоит 26, почти 27 нанилионов долларов, что приблизительно в 385 квинтиллионов раз.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Научная станция обзывает Землю. Как слышно, прием.
2: Привет! Сейчас ДНК из ископаемых костей уже никого не удивляет. Палеогенетики изощряются. Нас уже радовали ДНК из зубного камня, ДНК прямо из древних отложений, то есть из земли. Недавно были новости про ДНК из древних сталагмитов и даже про ДНК из древних капролитов. Ну, вы знаете, что это. И вот новость уходящего года. В список объектов, исследуемых палеогенетиками, добавилась доисторическая жвачка. На археологических памятниках Скандинавии часто находят куски такой смолы, и порой на них отчетливо видны следы человеческих зубов. То есть нетрудно догадаться, что ее жевали. Зачем? Ну, например, размягчали, чтобы что-то ею приклеить. Или в лекарственных целях. Дело в том, что в березовой смоле содержится бетулин – природный антисептик. Ну и, наконец, ее могли жевать просто для удовольствия. И вот загребущие руки палеогенетиков дотянулись до этой смолы. Оказывается, в ней неплохо сохраняется древняя ДНК. Дело в том, что смола имеет антимикробные свойства, и генетический материал, попавший в нее, медленнее разрушается. В 2012 году на датском острове Лоллан начались масштабные раскопки. Копали там стоянки человека эпохи мезолита и неолита. И вот в местонахождении Сюльтхольм археологам попался невзрачный комок смолы. Вот им-то и решили заняться палеогенетикой. А уникальность такой смолы в том, что в ней, помимо следов ДНК того человека, который ее жевал, могут сохраниться микроорганизмы из его полости рта и даже следы его пищи. Интриги добавляло то, что в этом месте человеческих останков пока что не обнаружено. Так что смола могла оказаться перспективным источником сведений о древних обитателях острова. К радости палеогенетиков, сохранность ДНК оказалась настолько хорошей, что им удалось собрать целый геном, причем сносным качеством. То есть по качеству сохранности ДНК этот образец не уступает хорошо сохранившимся зубам и костям. Еще кусок волшебной смолы удалось датировать радиоуглеродом. Ему оказалось 5700 лет. Это самое начало датского неолита. То есть как раз в это время на территории Дании стали появляться первые одомашненные коровы. Что же можно сказать о человеке, жевавшем эту смолу? Ну, во-первых, судя по отсутствию фрагментов Y-хромосомы, это оказалась женщина. Ее археологи окрестили Лоллой в честь острова. Сколько лет было Лолле, увы, неизвестно, но специалисты рассуждают, что смолу, наверное, жуют дети, поэтому, возможно, она была очень молода. И, кстати, добавим оптимизма. Если археологам попадается скелет древнего ребенка, то это повод начать причитать о его нелегкой судьбе, о том, что этот бедный отпрыск закончил свою жизнь, что он не пожил, его сгубила тяжелая болезнь или сожрал какой-нибудь древний хищник. Но в данном случае эта девочка, после того, как пожевала жвачку, могла прожить еще долгую жизнь и умереть дряхлой 50-летней старушкой. Но вернемся к подробностям исследования. Определение цвета глаз, кожи и волос по ДНК стало уже рутинной процедурой. К вашим услугам автоматизированная и доступная онлайн криминалистическая система HiRisPlex S. Согласно ей, Лола была темнокожей, темноволосой и голубоглазой. Не скажу, что неожиданно. Типичный портрет западноевропейского охотника-собирателя эпохи мезолита. Но все-таки от скандинавов начала неолита мы ждали бы чего-то чуть более светлого. Дело в том, что даже более древние люди с территории Скандинавии, по данным генетики, обладали уже светлой или, по крайней мере, промежуточной кожей. Но генетики посмотрели родословную Лолы и стало более-менее понятно. Из древних человеческих групп она оказалась очень родственна западноевропейским охотникам-собирателям, тем самым, о которых я говорил. А вот от остальных известных групп той эпохи, восточных охотников-собирателей или неолитических земледельцев, у Лолы не нашлось практически ничего. Значит, еще не добрались до этого места мигранты с юго-востока, которые принесли в Европу светлую кожу и сельское хозяйство. Но, по крайней мере, не добрались они до Лолы, ведь в руках у генетиков единственный геном с этих территорий. Значит, уже после того, как Европу заселили мигранты с Востока, в Европе продолжали жить темнокожие бродяги, охотники-собиратели. Следы их до сих пор сохранились в геномах европейцев. Наконец, еще один момент – вариант гена лактазы. Судя по нему, Лола, будучи взрослой, не усваивала молоко. Ну, собственно, как и все человечество, до распространения молочного животноводства. Но ученые не ограничились человеческой ДНК. Их интересовал метагеном, то есть фрагменты ДНК различных организмов, попавшие в древнюю жвачку, в том числе бактерий и вирусов. Раньше микробиом древних людей уже пытались изучать с помощью зубного камня. Но зубной камень накапливается в течение многих лет. А в жвачке образуется своего рода мгновенный снимок. То есть набор организмов, которые жили в полости рта человека одновременно. Образец смолы содержал набор бактерий, характерных для рта человека. В том числе, например, там много стрептококков. Обнаружился в том числе пневмокок, то есть главный патоген, ответственный за пневмонию. А еще в жвачке нашелся вирус Эпштейна-Барр. Бактерии и вирусы, ладно. А есть что покрупнее? Конечно. В жвачке нашли следы утки и фундука. Судя по всему, это и есть Лолин обед. И, кстати, археологические находки подтверждают, древние жители острова Лолан лакомились орехами и утиным жарким. Вот сколько информации хранит обычный кусок смолы. Вы только представьте, мы знаем цвет волос, глаз и кожи доисторической девушки, от которой не осталось ничего, кроме куска жвачки, которую она жвала. И, кстати, знаем, что это девушка, а не юноша. Здорово, правда? Сами археологи в восторге. Ведь на различных древних стоянках не осталось совсем человеческих костей, но зато есть жвачка. И значит, теперь мы можем знать, кто там жил, чем болел и чем перекусывал. Интересно, будут ли археологи будущего исследовать ископаемую жвачку, прилипшую к подошве ископаемых кроссовок 21 века? С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки!

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Работодатели обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся признаки психзаболевания. Эксперты полагают, что это реакция регуляторов на снижение общего уровня психического здоровья граждан из-за пандемии, усиление геополитического противостояния и санкционного давления. Однако пока не ясно, как будет применяться эта мера. Например, будет ли отказ от похода к психиатру поводом к увольнению? Татьяна Голикова назвала регионы «лидеры по абортам». Самые высокие показатели по прерыванию беременности зафиксированы в Якутии, на Сахалине, а также в Иркутской, Псковской областях и нескольких других регионах. Она также отметила Красноярский край и Республику Мариэл. Как пояснила Голикова, женщины до 24 лет чаще всего не заводят детей из-за отсутствия семьи, жилья и постоянного дохода. А после 30 они боятся ухудшения своего здоровья. Ученые из Канады придумали упаковку, которая предупредит о появлении в мясе опасных бактерий. Она покрыта слоем безопасных реагентов, которые ищут сальмонеллу, кишечную палочку и другие патогены. Благодаря наклоненным бортикам сок из еды стекает к сенсору на дне упаковки. Технология позволяет в режиме реального времени определять, заражено ли содержимое. А считать всю информацию можно с помощью телефона. По задумке ученых, технология может заменить дорогостоящие проверки качества продукта в лабораториях и снизить число отравлений. Ведь по статистике, около 600 миллионов человек в год страдают инфекционными заболеваниями из-за испорченных продуктов.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: На дворе лето, в это время года уход за кожей должен быть несколько иным, чем зимой. Это если вы хотите сохранить молодость и красоту как можно дольше. Ну, летом из-за повышения температуры, увеличения влажности воздуха, интенсивности солнечных лучей усиливается и выделение кожного сала, и поры сильнее проявляются, и даже увеличивается риск пигментации. Так вот, как правильно ухаживать за кожей в этот период? Какие средства стоит включить в ежедневный уход, а от каких процедур вообще лучше отказаться? Ну, например, до осени. Обо всем этом будем говорить с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Владимировной Егоровой. Здравствуйте. Ну, давайте расскажем поподробнее для тех, кто не знает, а может быть и знает, но просто повторение мать учения, что все-таки происходит с кожей летом. Как я уже сказала, это ведь некий стрессовый период, да, и солнце агрессивное, и пересыхание, и морская вода, и так далее.
2: Да, смотря где мы живем, если мы говорим про Москву и про среднюю полосу, то сильно много ничего не меняется. А если мы едем на юг, жаркий климат, и действительно едем к морю, то там кожа, конечно, совершенно меняется. В жаре у нас, как вы правильно сказали, открываются поры, происходит больше выделения кожного сала, пота. И на фоне открытых пор мы ходим по улице, ныряем в море, и в поры попадает грязь и начинает сыпать лицо. И это вот такой основной момент. Большинство пациентов у меня говорят, вот приехала там из Турции, из Таиланда, меня все обсыпало, такого никогда не было. Обсыпало именно потому, что открытые поры, и в них попадает пыль, грязь, соответственно, происходит воспаление. Что я советую? Я советую с собой носить прям флакончик хлоргексидина с ватными дисками. Чувствуете, что вспотели, раз лицо протерли. Но есть еще одно такое «но». В местах не своей инсоляции и даже в местах своей инсоляции, когда солнце шпарит, нужно обязательно пользоваться факторами защиты с SPF 50+, для того, чтобы предотвратить фотостарение. Потому что ультрафиолетовое излучение очень сильно влияет на кожу, образовываются пигментные пятна. Как лучше вообще быть? То есть утром проснулись, умылись, протерлись хлоргексидином, нанесли SPF 50+, по типу кожи, вышли на улицу, искупались в море, вспотели, еще раз протерлись хлоргексидином и на чистую кожу нанесли SPF. Потому что если мы будем наносить SPF на кожу грязную, соответственно, сыпать будет еще больше.
1: Получается, что если мы протираемся хлоргексидином, то это исключает нанесение каких-то тональничков, которые все-таки женщины любят круглые Новый год использовать?
2: Я категорически против тональных кремов, потому что происходит закупоривание пор. Как бы там ни писали, что и кожа дышит, и не забивает поры, все равно забивает, все равно кожа не дышит, все равно склонность к высыпаниям увеличивается. Но если нет возможности не использовать, конечно, используем. Но здесь уже тогда смиряемся с высыпаниями.
1: Все-таки уход за кожей летом. В чем кардинальное отличие от зимнего периода? Зависит ли это от возраста, типа кожи, потребности кожи? Или какая-то есть универсальная база?
2: Давайте про универсальную базу все-таки поговорим. Надо больше пить, потому что потеем. По поводу ухода обязательно в солнечный период пользоваться SPF 50+. Обязательно всегда.
1: Независимо от возраста, да? Всем?
2: Независимо от возраста, да. Еще такой момент. Нельзя делать пилинги категорически в летний период. Нельзя делать какие-то агрессивные лазерные процедуры. Я не советую удалять новообразование на лице, да и на теле вообще, в принципе, летом, потому что все-таки потеем, эта корочка отмокает, потом возникают келоидные рубцы, в общем, не нужно. Текстура крема летом может быть более легкая, чтобы, опять-таки, не забивала поры, да, и даже если у вас нормальная кожа, можно взять солнцезащитный крем более легкой флюидной консистенции, это будет лучше. И нельзя пользоваться кремами с ретиноидами.
1: Вот я хотела у вас спросить, на что обращать внимание в составе средств по уходу?
2: Вот ретинола в летний период категорически не должно быть, потому что сенсибилизация возрастает к солнечному свету, ожог можете получить, и еще большую пигментацию. То есть средства с ретинолом, они действуют на ДНК клетки, они ускоряют клеточное деление и обновляют очень хорошо кожу, но если мы эти средства используем летом, в летний период, то категорически нельзя, потому что пигментация, наоборот, усилится. И средства с ретинолом – это в основном антивозрастные крема 45+.
1: Я еще читала, что летом нужно тщательнее относиться к уходу, опять-таки, за счет вот этой вот излишней сальности и жирности. Но здесь тоже, наверное, тонкий момент. Под излишним очищением многие понимают, что нужно там умываться мылом, протираться спиртовым лосьоном, чтобы все там до скрипа у тебя было. Летом, наверное, все-таки тоже важно и не пересушить кожу.
2: Безусловно. Термальная вода летом еще очень хорошо. В плане гигиены, вот как я уже сказала, с мылом, там, с гелем и с водой не нужно постоянно мыть. Достаточно иметь в сумочке хлоргексидин, флакончик и ватный диск. Водный раствор только хлоргексидина. Он не сильно сушит кожу, он практически не пересушивает.
1: Правда, что нельзя летом пользоваться ничем в основе чего есть спирт? Потому что это все тоже ведет не только к пересушиванию, но и к пигментации.
2: Спиртовые средства, они используются по назначению. Их можно использовать точечно, там, на гнойные, на гнойничковые какие-то высыпания, да, левомицетиновый спирт, самый простой. Если какое-то гнойничковое высыпание единичное появилось на лице, на носу можно прижечь. Тотально, да, тотально я не советую использовать спиртовые растворы на лицо.
1: Чем из подручных средств можно помочь избавиться от этой вот сальности, блеска, лоска? Знаю, что в продаже есть и салфетки матирующие. А что еще? Может быть, что-то изнутри влияет на это? Я читала, что острое ведет к излишней сальности.
2: Острое, жирное, жареное, соленое, копченое, алкоголь – это все очень плохо сказывается на коже. Также на коже очень плохо сказывается стресс. Когда мы нервничаем, повышается уровень стрессорного гормона кортизолом, повышается потливость, меняется запах пота, меняется секреция кожного сала, в щелочную сторону она сдвигается, и тоже могут быть высыпания на коже за счет этого, потому что условно-патогенные микроорганизмы в щелочной среде начинают хорошо размножаться, появляются высыпания. Поэтому не нервничаем, на лайте, на дзене, здоровое питание, много воды. Это уже такие прописные истины, мне кажется, все о них знают. Вот еще раз напоминаю, и будет все хорошо.
1: Да вот про воду я тоже хотела напомнить, потому что увлажнение – это ведь не только внешне, да, а увлажнение – это еще изнутри должно быть кожа, поэтому обязательно соблюдать питьевой режим. Но тут тоже такой момент, главное, наверное, не перепить. Где вот эта та самая норма, чтобы не было отекшим и опухшим на этой жаре?
2: Слушайте, перепить на самом деле практически нельзя. Если мы пьем воду и все со здоровьем в порядке, то и хорошо. А если все-таки какая-то есть склонность к отекам, то, пожалуйста, брусничный лист, полпола, какие-то мочегонные травки. Их очень много, не обязательно пить таблетки. Пьете воду и включаете один стакан мочегонной травы с утра, в обед и вечером, и все хорошо будет. Перепить практически невозможно. Еще хочу отметить такой момент. Если едете, например, в очень жаркую, сухую страну, например, там Египет, Эмираты, да, они сухие, неплохо бы сделать за 2 недели до поездки курс биоревитализации. Это чистая гиалуроновая кислота, она будет притягивать молекулы воды, воды в кожу лица. И помним тоже такой момент. Если мы не пьем, то от гиалуроновой кислоты еще хуже может быть. Она вытянет все сверху, снизу, и вы превратитесь в такое печеное яблочко.
1: А вот, кстати, я хотела тоже с вами отдельно поговорить, от каких именно процедур не домашних, а профессиональных уходовых стоит отказаться летом?
2: Ну, безусловно, пилинги, лазерная шлифовка, фотоомоложение, все абразивные процедуры, все нужно исключить. Это категорически нельзя, но нити условно. Если не жаркое лето, то, в общем-то, в принципе, можно. Инъекции делать можно, но после инъекции в течение 5 дней нужно пользоваться солнцезащитными кремами, не выходить на открытое солнце. Смаз-лифтинг делать можно, он никак не влияет на кожу. Игольчатый РФ делать не советую, потому что он тоже затрагивает кожу и велик риск пигментации.
1: Как ухаживать за кожей после загара?
2: Обязательно средства с пантенолом, с гиалуроновой кислотой, с алоэ верой. Вот эти вот 3 компонента должны быть включены в состав.
1: Татьяна Владимировна, спасибо вам большое. Мы с вами обсудили важные вопросы по уходу за лицом. От каких средств лучше отказаться, какими, наоборот, пользоваться и что важно летом в уходе за лицом. Говорили об этом с врачом-дерматологом, косметологом Татьяной Владимировной Егоровой. А это программа «Медсовет», и мы продолжаем.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Какие только обезболивающие не применялись в истории медицины до появления анестезии. И почти все они мало помогали справиться с болью во время операции. На протяжении веков пациенты были вынуждены терпеливо переносить мучения, а лекари не имели возможности прекратить их страдания. На вооружении эскулапов были различные средства. В Древнем Египте использовали в качестве анестетиков крокодилий жир или порошок из кожи аллигатора. Но главными анестетиками древности были травы – белина, белладонна, конопля, опиумный мак. Они активно использовались врачами в Египте, Вавилоне, Риме, Греции, Индии. Как правило, травы сжигали, чтобы пациенты впали в сон, надышавшись их парами. А первая операция под общим наркозом была проведена в Китае в 140-150 году нашей эры. Ее выполнил самый знаменитый врач древнего Китая Хуа То. В качестве анестетика он использовал крепкое вино, смешанное с растением конопля. Кстати, до того, как к власти в Китае пришли коммунисты, день рождения Хуа То отмечали как национальный праздник. Но в том же Китае использовались и совсем негуманные способы. Так, чтобы отключить сознание человека для проведения наиболее сложных манипуляций, хирурги использовали деревянный молоток. Пациенту наносился удар по голове, и он временно впадал в беспамятство. Но метод все-таки был признан грубым и неэффективным. На рубеже 16-17 веков неаполитанский врач Аурелий Саверина решил, что отличным обезболивающим может стать холод. Больная часть тела натиралась снегом, таким образом подвергаясь незначительной заморозке. Такой метод применяли и во время наполеоновского вторжения в Россию. Так, зимой 1812 года хирург Ларей проводил операции раненым французским солдатам прямо на улице при температуре минус 25-30. Но применение настоящей привычной нам анестезии в военной медицине связано с именем русского врача, творца военно-полевой хирургии и основателя общества «Красный крест» Николая Пирогова. Именно он сначала, испытав на себе, применил эфирный наркоз во время Кавказской войны в 1847-м. Пирогов знаменит еще и тем, что также впервые наложил гипс и ввел принципы сортировки раненых, которые позволили в условиях войны спасти жизни сотням солдат. А еще именно ему принадлежит идея привлечения женщин в качестве сестер милосердия в период проведения боевых действий. Но это уже совсем другие истории. Изначально эксперименты с эфирным наркозом во второй половине 18 века начал Джозеф Пристли. Он открыл закись азота, так называемый веселящий газ. А его ученик Хэмфри Дэви впервые заметил его обезболивающее действие, когда он находился в камере с закисью азота. У него проходила зубная боль. Другой исследователь, Майкл Фарадей, установил, что похожий эффект вызывают пары серного эфира. Но их открытия не нашли практического применения. Официально считается изобретателем наркоза и первым в истории медицины анестезиологом Уильям Мортон. 1846 в Массачусетском госпитале он впервые успешно продемонстрировал операцию, проведенную под эфирным наркозом, и запатентовал свое нововведение. Произошло это 16 октября, и с тех пор эта дата считается профессиональным праздником анестезиологов. Слухи об эфирном наркозе быстро распространились из США в Европу и захватили умы ученых, что привело к открытию еще одного анестетика – хлороформа. Здесь пальма первенства принадлежит британскому медику Джеймсу Янгу Симпсону. Он случайно надышался хлороформом во время экспериментов и потерял сознание, а очнувшись, понял, что обнаружил новое средство для обезболивания. Этот наркоз был намного удобнее и выгоднее, чем эфирный. Он быстрее погружал человека в сон, оказывал более глубокое воздействие. Для него не нужна была дополнительная аппаратура, достаточно вдохнуть пары со смоченной в хлороформе марлей. Но начали выявляться и отрицательные качества. От неприятных ощущений при засыпании до остановки дыхания и сердечной деятельности, вплоть до летального исхода на операционном столе. Было выяснено, что хлороформ – наиболее токсичный наркотик и что применение его небезопасно и требует большой осторожности. В современной хирургии он больше не используется из-за своей канцерогенности, но в минимальных количествах хлороформ может содержаться в некоторых лекарствах от кашля и простуды, стоматологических изделиях, включая зубную пасту и жидкости для полоскания рта.
0: Говорит, что...
1: Ученые утверждают, что самый распространенный искусственный подсластитель – аспартам, который обычно используют в напитках без сахара, нужно срочно запретить. Согласно последним исследованиям, если потреблять много аспартама, то риск развития онкологии у взрослых растет. В ближайшее время ВОЗ может внести искусственный подсластитель в список канцерогенов. Насколько веские основания имеют на это медицинские чиновники, узнал Василий Кондрашов.
3: Присутствующий практически в любой газировке, йогурте или жевательной резинке подсластитель аспартам, возможно, канцероген, то есть способствует развитию у человека рака. Во всяком случае, объявить аспартам таковым намерена Всемирная организация здравоохранения, выяснила информагентство Рейтер. Инициатор – Международное агентство по изучению рака. Окончательный вердикт вынесут в июле. С одной стороны, эксперты говорят о том, что аспартам изучен вдоль и поперек, и его безопасность подтверждена. С другой стороны, вряд ли ВОЗ будет сеять панику без причины, сказал Радио КП онколог Андрей Пылев.
4: Но ВОЗ – это уважаемая организация. Раз она так сказала, значит, она говорит это. Значит, она имеет на это серьезное основание.
3: Конечно, к аспартаму и его действию на организм человека всегда было много вопросов. Но при детальном рассмотрении все эти вопросы легко снимаются, рассказал зрителям автор YouTube-канала СМТ «Научный подход» Борис Цацулин.
5: Аспартам не термостабилен. Это значит, что при нагревании он может разрушаться, подвергаться гидролизу и отщеплять молекулу метанола. И даже употребление холодной диетической колы не убережет вас от метанола, поскольку аспартам в любом случае попадет к вам в тело и подвергнется гидролизу. И в вас будет много метанола. Разрешенное законом содержание в напитках аспартама составляет 600 мг на литр. И при подсчетах мы получаем, что мы можем получить метанола с 1 литра газировки порядка 60 мг. Гораздо большее количество метанола встречается в винах, в соках, в обычных фруктах. Пектин – это метиловый эфир. Потребление фруктов с пектином, с метиловым эфиром обязательно приведет к образованию метанола внутри вашего организма. Но пектин же полезный. Иными словами, аспартам исследован вдоль и поперек, абсолютно безопасен, и не осталось ни одного нерешенного вопроса относительно его безопасности.
3: На новость о намерении объявить аспартам канцерогеном уже отреагировали в Международной ассоциации подсластителей, среди членов которой такие корпорации, как Coca-Cola, Mars и Wrigley. Разумеется, ассоциация планы ВОЗ опротестовала. По словам ее представителей, инициатор нормы, Международный агент по изучению рака, не провело всесторонних исследований. И вообще, предложение основано на ошибочных выводах. Василий Кондрашов, Радио КП.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, какой продукт поможет снизить уровень плохого холестерина в организме. По его словам, каждый овощ содержит множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. Одно из них – капсантин. Он отвечает за цвет красного перца и перца чили. Этот антиоксидант очень сильный. Как показывают исследования, капсантин повышает уровень хорошего холестерина в организме и борется с плохим. Лучшим выбором считается красный болгарский перец, который не жгучий. В нем также содержится и большое количество витамина С, между прочим, в два раза больше, чем в лимоне. Данный факт тоже помогает овощу в борьбе с высоким уровнем холестерина. Поэтому, если у вас нет противопоказаний к красному перцу со стороны ЖКТ, не забывайте включать его в свой рацион. А диетолог Михаил Гинзбург поделился рецептом напитка для комфортного похудения. Это смузи из гречки. Предлагается взять стакан, 150 мл, ряженки или кефира. Добавить в него пару столовых ложек сваренной гречки, столовую ложку нежирного творога и столовую ложку мякоти банана или натертого яблока. Все это взбить блендером. Получается густой напиток, который нужно пить маленькими глотками перед едой или в паузах между приемами пищи. Можно взять его и с собой на тренировку или в офис. Он обладает очень высокой сытностью и при этом весьма небольшой калорийностью. Соответственно, помогает улучшать контроль за питанием и худеть комфортно, говорит Гинзбург. Что нужно есть для получения красивого загара? Это рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Авокадо. Он нужен для увлажнения и после загара кожа не будет шелушиться. Морковь. Она богата витамином А, который необходим для активного обновления клеток. Брокколи. Вмещает в себя витамины группы А, В, С и Е, а еще природные антиоксиданты. Употребление этого продукта помогает уменьшить покраснение кожи после загара. Также эксперт посоветовала убрать из рациона сахар. Он разрушает коллаген, что плохо сказывается на внешнем виде кожи. Известный кардиохирург Лео Бакерия дал необычные рекомендации для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо соблюдения режима, вовремя ложиться, вовремя вставать, правильно питаться, необходимо воспитывать свое самосознание в позитивном стиле. Утром, когда встаете, попробуйте создать себе настроение. Благодаря этому вы поднимете его и своим близким, а также коллегам, а они повысят настроение другим людям. Как считает Бакерия, надо учиться не завидовать и не ругаться по пустяковым вопросам. А еще очень важно что-то создавать, созидать, приносить какую-то пользу, чтобы хоть кто-то был вам благодарен. С вами была программа «Медсовет». Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Есть такая идея, что у животных тоже есть язык. Очень сильно различаются сигналы на орла и на леопарда.
2: И будете ли вы утверждать, что горилла Коко не разговаривала?
1: Ассоциация такая действительно у людей есть. Есть такая идея, что сперва протоязык состоял из одного слова. Интересно, как? Поэтому будущее наступит, когда появится что-нибудь, что из сегодняшнего дня непрогнозируемо.
3: Светлана Бурлак. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка».
4: Я ведь долго буду сейчас зачитывать список для голосования. Друзья, пожалуйста, проголосуйте. Что такое язык? Совокупность всех слов народа и верное их сочетание для передачи мыслей своих. Система знаков, за которыми закреплено соответствующее их знаковому облику содержание. Произвольное множество L цепочек в алфавите V. При этом алфавит V – конечное множество элементов, цепочка L – любая конечная последовательность элементов из V. Система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выражения. Стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающая система дискретных звуковых знаков, предназначенная для целей коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире, либо ни одна из предложенных формулировок. Пожалуйста, перейдите, друзья, по ссылке и проголосуйте. Я хочу спросить, Светлана, я недавно смотрел фильм «Уроки фарси», там один человек учит другого языку, который он на ходу придумывает. Возможно ли такая ситуация в реальности?
1: Ну, как бы малые вероятности, такие малые вероятности. В общем, для этого потребовалось бы... Очень нетривиальное сочетание, с одной стороны, одаренности, с другой стороны, старательности, и с третьей стороны, большой-большой доли везения. Потому что для такого мероприятия надо, чтобы был человек, который умеет порождать сколь угодно длинные цепочки не языковых, но словоподобных каких-то, значит, последовательностей звуков, он должен запоминать, какие последовательности звуков, с какими понятиями он связал, чтобы не было так, что сегодня он называет словом там, что-то одно, а завтра тем же словом он называет что-то другое, а это одно называет каким-то другим словом, потому что иначе второй человек не сможет ничего выучить. Дальше. Он должен эти самые слова располагать каким-то образом в высказывании. И под это должны быть какие-то правила, которые будут всегда как-то вот одинаково не противоречить друг другу, по крайней мере. И эти слова должны как-то склоняться и спрягаться или не склоняться, но тогда это будет иметь другие последствия. Они должны там с чем-то согласовываться или не согласовываться, но тогда это тоже будет иметь последствия. И причем вот эта грамматика, она тоже должна воспроизводиться в разных употреблениях вот этого как бы языка. Ну, если я правильно понимаю, то в этом фильме носитель, природный носитель идиша учил природного носителя немецкого,

я бы вот, честно, напряглась. У людей-то языки разные, а говорят, что у других видов тоже есть языки. У меня презентация называется «Мифы и не мифы», и это связано вот с чем. Когда ученые что-нибудь открывают, что-нибудь доказывают, что-нибудь показывают, выдвигают какую-то теорию, какие-то аргументы к ней приводят, потом это постепенно распространяется, переходит в народ. А наука тем временем не стоит на месте, подбираются какие-то другие аргументы, контраргументы, новые находки, новые теории. А до народа они пока еще не дошли. Поэтому в народе часто циркулируют предыдущие теории. Мифы они, ну, как сказать. Иногда какие-то совсем опровергнутые вещи циркулируют, тогда их можно назвать мифами. А если не совсем опровергнутые, то вполне имеющие право на существование вещи. Итак, как я уже говорила, есть такая идея, что а у животных тоже есть язык. Ну, это, как всегда, вопрос определения. Вот мир бесконечно многообразен и разнообразен, но какие-то элементы этого мира мы хотим как-то вот объединить под одной шапкой и назвать одним словом, а какие-то, наоборот, мы хотим развести и назвать разными словами. То есть мы кластеризуем элементы мира каким-то образом. Каким образом? Это зависит от того, чего вам больше хочется. Вот, например, чем отличается ложка от вилки? Ну как чем? У ложки черпачок, у вилки зубчики. А вот это что? А это зависит от того, что вы этим есть будете. Если суп, то ложка. А если кусок мяса или сосиску, то вилка. Видите? Понимаете, да, что если я чуть-чуть увеличу зубчики или там чуть-чуть увеличу черпачок, большее количество народу захочет сказать, что это вилка или наоборот ложка. Так что определение, как уже здесь говорилось, это не свойство каких-то реалий мира, а свойство нашего восприятия этого мира. Хотим ли мы определять язык так, чтобы коммуникативные системы животных тоже вошли? Или хотим, чтобы не вошли? Зависит от того, зачем нам это надо. Если мы хотим, например, лечить афазию, то лучше определить язык так, что это вот только та коммуникативная система, которую используют взрослые, здоровые homo sapiens. Потому что тогда мы, соответственно, подберем такое лечение, чтобы человек, который разучился говорить в результате там, травмы, инсульта, чего угодно, снова бы научился говорить, как взрослый, здоровый homo sapiens. Если мы хотим подчеркнуть какую-то общность коммуникативных систем, то лучше определить так, чтобы все коммуникативные системы туда вошли. Когда мы говорим о коммуникативных системах, то мы обычно имеем в виду какую-то передачу информации. При этом мы так как-то молчаливо подразумеваем, что у нас есть передающая информацию, принимающая информацию. Они одинаковые, они могут поменяться ролями, когда захотят. У них есть код общий для обоих, то есть каждый его знает, и каждый может выполнять любую роль. И есть информация о внешнем мире, которая объективна, независимо от передающего и от принимающего. Спойлер, нет. Но действительно, у людей, в общем, в значительной части информации передается именно так. А что в природе? Вот посмотрите. Есть здесь передача информации? Конечно, есть. Потому что птенчики открывают желтые клювики, и, видя этот желтый клювик, птичка-мама или птичка-папа примечает, что вот сюда-то надо положить вкусную козявочку. Если кто-то не откроет желтый клювик, ему никто насильно козявочку в клювик пихать не будет. Поэтому тут передача информации, безусловно, есть. Если у птенца недостаточно желтый клювик, его не заметят, он останется голодным, его гены не передадутся. Если птичка недостаточно хорошо реагирует на желтый клювик, она не накормит своих детей, они останутся голодными, ее гены не передадутся. А теперь поставим вопрос, хотят ли птенцы передавать информацию? Нет, они хотят есть. Но для эволюции этого оказывается достаточно, потому что закрепляется с одной стороны реакция на сигнал, с другой стороны вот этот самый сигнал. Обращаю, кстати, внимание на то, что поменяться ролями эти коммуниканты не могут. Вот один умеет одно, а другой другое. От человека это очень сильно отличается. Коммуникативные сигналы, которые существуют у других видов, можно классифицировать по-разному, но вот для происхождения языка разумно их поделить на так называемые эмоциональные и референциальные. Эмоциональные сигналы говорят нам о самом животном. Сильная

оно или слабое, склонно доминировать или склонно подчиняться, злиться или не злиться, или может сватается. Вот в качестве примера можно привести схему мимики домашней кошки по Лейхаузену. Соответственно, в одну сторону усиливается агрессивность, в другую сторону усиливается страх. Значит, чем страшнее, тем кошка больше ушки прижимает. Но, как вы понимаете, кошка не автомат, который перещелкивался бы из позиции раз в позицию два, и между любыми соседними клеточками этой схемы есть бесчисленное количество промежуточных вариантов, как есть бесчисленное количество возможных промежуточных вариантов градаций страха или ярости. А другой тип сигналов – это сигналы референциальные, которые повествуют нам не о самом животном, а о чем-то во внешнем мире. В качестве иллюстрации у меня тут обезьянка-верветка, которая как раз знаменита тем, что у нее очень сильно различаются сигналы на орла и на леопарда. Потому что и орлы, и леопарды за верветками охотятся, и поэтому, когда верветке страшно, то никого не волнует, насколько ей, бедняжке, страшно. А интересно, кто ж ее, бедняжку, напугал? Потому что если ее напугал леопард, то надо спасаться на концевых тонких веточках дерева. Потому что леопард, он большая туша, а верветка маленькая, легонькая. Она на концевую веточку сядет, ее веточка выдержит. А леопарда веточка не выдержит, потому что он большой, тяжелый. Он понимает, что веточка его не выдержит, он туда не суется. Эволюция отобрала леопардов, которым не хочется почему-то соваться на тоненькие концевые веточки. Кому хотелось, тот не выжил. Соответственно, верветка спаслась. А вот орлу в такой ситуации будет очень удобно ее оттуда снять. Поэтому если спасаться надо от орла, то концевые веточки – это самый неудачный вариант. Надо либо к стволу дерева в гущу ветвей, либо, если вы на земле, то, соответственно, в кусты. Потому что у орла широкие крылья, он в гущу ветвей не полезет, потому что кто хотел лезть в гущу ветвей, переломал крылья и не выжил. Эволюция такая эволюция. Соответственно, эволюционный отбор закрепляет тех верветок, которые, с одной стороны, достаточно понятно верещат. Вот если они верещат как-то сильно промежуточно, то их родственники, которые живут с ними в одной группе, выживают хуже, потому что они не понимают, орел или леопард, куда бежать-то. Если... Соответственно, закрепляется, с одной стороны, склонность верещать достаточно дискретно, достаточно различно, а с другой стороны, склонность понимать вот эти вот дискретные варианты верещания. Обращу внимание, что сигналы и в том, и в другом случае подаются ненамеренно. Верветка не хочет ничего сказать, ей просто страшно. И она орёт в соответствии с тем, откуда приходит этот страх. Вот откуда приходит этот страх, визги действительно различаются немножко врожденно. А вот на кого их надо подавать, уже закрепляется в ходе прижизненного опыта. И, в принципе, никто не хочет подать сигнал, но все хотят заметить что-то важное. И когда... оказывается, что по верветке заметно, кто ее, бедняжку, напугал, то вот это подхватывается отбором, и, соответственно, отбираются верветки, которые более дискретно верещат. В человеческой коммуникации мы можем выделить примерно то же самое. С одной стороны, у нас есть невербальная коммуникация, позы, жесты, мимика, интонация, та ее часть, которая не закреплена за грамматикой. А с другой стороны, есть вербальная, то есть, собственно, язык. Вербальная коммуникация обращена к сознанию, порождается сознательно, воспринимается сознательно, по крайней мере, корой головного мозга. Дальше это в эмоциональный отдел все равно проходит, но тем не менее. Люди, в общем, примерно понимают, что они хотят сказать, и примерно понимают, что им сказали. Невербальная коммуникация неосознанно. Человек оказывается в какой-то позе, делает какие-то жесты, у него на лице написана какая-то мимика. Не потому, что он взял и написал ее на своем лице, а потому что, ну вот просто оно как-то так само. Порождается автоматически и обрабатывается подсознанием. Если вы встречаетесь с человеком наяву, не по зуму, не, то самое, не в письменной форме, то вы наверняка сможете почувствовать, человек добр или человек зол, человек склонен доминировать или подчиняться, там, легко ли с ним перейти на «ты» и так далее. Если вы не психолог, вы, может быть, не сможете это назвать словами, но почувствовать вы это почувствуете. Вот это как раз работа невербальной коммуникации. Так что у человека есть и эмоциональные сигналы, это вот невербальная коммуникация, и референциальные сигналы тоже. Есть такая идея, что сперва протоязык состоял из одного слова. Интересно, как? Вообще, если коммуникация – это про то, чтобы приметить какие-то различия, то одного слова для различий мало. Должно быть различие между чем и чем. Между одним словом.

0: Да? Ну, хотя, в принципе, что-то похожее мы можем видеть в детской речи. Вот, например, человек знает, примерно в таком возрасте, но не этот человек, другой, одно слово, и слово это «дям», которое значит «да» или «дай». С человеком уже можно прекрасно общаться. Кашу будешь? Молчит. А пюре будешь? Дям. Отлично. Ребенок сыт, мам довольна. Язык это или еще не язык? Но опять же зависит от определения. Дальше. Когда ребенок научится говорить больше одного слова, то обычно в репликах у него сначала по одному слову. То есть человек говорит, допустим, слово «варежка», и это может означать «варежка». Смотрите, тут есть какая-то варежка. Или «варежка». Или «варежка». Или «варежка». Или «варежка». Вот. Можно по-разному сказать, с разной интонацией, и это, в общем, будет понятно. То есть при наличии ситуативной привязки такие системы вполне хорошо работают. Особенно, когда рядом есть кто-нибудь взрослый и умный, который лучше умеет понимать и больше слов знает. Но, в принципе, вот на каком-то таком уровне в ограниченных масштабах коммуникативного успеха достигать можно. Если мы обратимся к стартовым условиям антропогенеза, то мы увидим, что приматы, наши предки, были всеядными, собственно, всегда были всеядными, и они постепенно выходили в саванну. Чем дальше, тем все меньше было лесов, все больше саванн, надо было выходить на открытые пространства, а на открытых пространствах там очень-очень много для всеядного существа поведенческих программ, потому что саванна еще сезонная, там еще в разные годы сезоны разные, в один сезон что-то, какая-то одна пища хорошо добывается, а другой нет, в другой сезон, наоборот, другая, третья, четвертая, их там огромное количество, особенно если вы существо всеядное. Но если у вас много поведенческих программ, то вам придется как-то отличать их друг от друга и как-то ориентироваться. И вам придется замечать много деталей. Вот почувствуйте себя в роли собирателя, представьте себе, как вы идете в лес за черникой, и вспомните, что маленькая черненькая ягодка, которая растет на кустике с маленькими листочками среди большого количества таких же черных ягодок, это одно. А маленькая черная ягодка примерно такая же, которая растет в перекрестье ланцетовидных листиков. Это что-то совсем другое, и не надо ее кушать, не надо. Вот. В саванне, естественно, там черника и вороний глаз не растет, там какие-то другие вещи, но все равно замечать вот какие-то детали надо. И к тому же наши предки – это животные групповые, соответственно, преимущество получат те группы, где народ обменивается каким-то способом информацией. Для этого, опять же, не обязательно чего-то там хотеть. Потому что у нас, между прочим, до сих пор в языке существует такой особый тип речевых актов, речевые акты комментарии. Вот, например, посмотрел человек в окно, увидел вот такую картинку, как здесь, и у него вырвалось. Ничего себе ливень. Про это так и пишут. Вырвалось у такого-то, не удержался такой-то. Такие высказывания всегда честны. То есть, посмотрев на яркое солнце в окне, нет, то есть можно соврать, можно сыграть, если у вас есть актерский талант, но чтобы оно само вырвалось и не соотносилось с тем, что реально есть, можно только в том случае, если вы сами обознались. У детей такие высказывания чаще, чем у взрослых. Дети очень любят все комментировать. Эти высказывания не обращены ни к кому конкретно, но в присутствии других возникают чаще. У взрослых они обычно уходят во внутреннюю речь, а у детей, соответственно, во внешней речи пока. И вот эти вот их свойства приводят меня к мысли, что, вероятно, эти речевые акты комментарии очень древние. И даже если они будут нечленораздельными, это все равно будет очень хорошо. В принципе, даже у нас может вырваться что-нибудь, где членораздельность, в общем, роли не играет. Вот смотрит человек в окно и что-нибудь такое скажет, где членораздельность, в общем, не очень важна, не по ней люди будут ориентироваться. Так что непроизвольных нечленораздельных высказываний на первом этапе будет достаточно. А дальше, как у верветок, будет отбором подхвачено различие. Если мы говорим о начале выхода в саванну, то возгласы такие вот издают те, кому хочется их издавать. Преимущество получают члены тех групп, где таких индивидов больше. Ну, тут нам пример привет передают шимпанзе и бонобо, у которых есть эмоциональные сигналы, например, разные типы пищевых криков. И они по этим пищевым крикам тоже неплохо ориентируются. Ну, потому что одно дело – еда, а другое дело – еда. Сразу понятно, где что. Если деталей не слишком много, то эмоциональных сигналов для ориентации в мире, в принципе, хватает. Но когда деталей становится больше, то тогда вот уже появляется спрос на дискретность сигнала. Дальше. Кто-то издает четко противопоставленные друг другу сигналы, кто-то так не умеет. Преимущество получают члены тех групп, где таких индивидов больше. Ну, у меня тут условно ранние хомы, но, может быть, не они это начали. Дальше. Дальше кто-то может соединить два слова в одной реплике. У детей после вот этих самых голофраз однословных высказываний наступает период двусловных высказываний. И тогда, соответственно, тоже четкой границы нет, но, соответственно, вот по два слова как-то человек может связать. Но, опять же, у наших предков, у каких-то, у меня здесь условный эргастер изображен, но, может быть, опять же, не он первый начал. А может быть, какая-то популяция его или еще какая-то популяция. В общем, кто-то умеет подавать два сигнала за одну реплику, а кто-то нет. Кто-то умеет, когда выспался, а когда не выспался, не умеет. А кто-то вообще не умеет и не желает вот всех этих новшеств ваших. Не надо нам. Самые умные, что ли, вот жили без языка и дальше так проживем. Деды наши так жили, и мы тоже будем. Вот. Но преимущество получают члены тех групп, где могут связать, где больше народа может связать по два сигнала за одну реплику. Ну, вот уже упоминалась идея, что другие виды хомо вообще говорить не могли, только мычали. Ну, как сказать, в принципе, вот обычно приводится вот такая картинка, что у нас опущенная гортань, риск подавиться, а вот у шимпанзе гортань поднята, поэтому она может вокализировать, набив рот чем угодно. На самом деле важно не само положение гортани, а то, что у языка больше степеней свободы, он может двигаться взад-вперед, вверх-вниз, и мы можем создать больше разнообразных звуков и, соответственно, противопоставить большее количество слов. Хотя, в принципе, 6 согласных уже хватает, и там сколько-то гласных, уже хватает для того, чтобы сделать полноценный язык, бывают такие языки. Но, в принципе, если мы посмотрим, то мы можем сказать, что какие-то приспособления есть и у других видов. Ну вот, в частности, про шимпанзе я упоминала, что обезьяна может набить рот едой, и как язык во рту повернется, неважно, потому что у шимпанзе есть горловые мешки или голосовые мешки. Они выправят звук на нужной кондиции, неважно, как язык во рту повернулся. А в нашей линии эта особенность исчезает. Вот у неандертальца есть подъязычная кость, которая показывает, что там эти горловые мешки крепить некуда. Так что, значит, для них не актуальна была эта идея. И внутренняя структура вот этой подъязычной кости, видите, там есть такие полости, а есть такие перемычки из костного вещества. Вот кто умеет такие вещи разбирать, говорят, что вот эта структура показывает, что нагрузки на эту кость были такие же, как у нас, у говорящих сапиенсов. А вообще адаптации к звучащей речи, к членораздельной звучащей речи, появляются у гейдельбергского человека. Вот посмотрите, это кривая слуха. Синяя – наша, зеленая – шимпанзе, а вот всякие красные и розовые – это как раз гейдельбергские люди. И посмотрите, и у нас – и у каких-то из гейдельбергских людей формируется вторая область лучшей слышимости. Вот эта вторая область лучшей слышимости – это на тех частотах, где у нас, например, отличается слово «шесть» от слова «сесть». «Тесть», «честь» – много таких слов можно придумать. И если у человека ослаблен слух вот в этой вот области – вот в этой вот области лучшей слышимости, вот в этой вот второй, то тогда человек не может разобрать речь, когда говорят либо много народу, либо говорят, отвернувшись от него. Ну и, естественно, понимание в такой ситуации страдает, так что вот слух уже приспосабливается к тому, чтобы речь была разборчива. Подъязычная кость, опять же, у гейдельбергского человека тоже демонстрирует, что горловых мешков у него не было. Позвоночный канал толстый. Это значит, что работала диафрагма. Диафрагма очень важна, потому что есть звуки громкие, типа «а», А есть звуки тихие, типа «т». Вот сейчас слово, сейчас звук «т» вы бы не услышали, если бы я после него не произнесла такой здоровенный гласноподобный призвук. Соответственно, когда я произношу слог «та» или слог «ка», то для того, чтобы вы их различили, мне надо двигать диафрагмой, и там определенные тонкие движения, так называемые парадоксальные движения. И для этого диафрагмой надо тонко управлять, для этого в грудном отделе позвоночника должен быть толстый канал, чтобы все нужные нервы туда влезли. Опять же, мозгов у гейдельбергского человека было больше, чем у предшествующих видов. И ген FOXP2, который иногда называется геном речи, он много чем управляет, но, по крайней мере, если его поломать, то речь тоже поломается. Вот он у нас и у неандертальцев обладает некоторыми сильно нетривиальными мутациями, то есть явно был мишенью отбора, и у нас, и у неандертальцев мутации в нем одинаковые. Так что, скорее всего, мы не поврось делали эти мутации, а именно унаследовали их от нашего общего предка. Следующая идея состоит в том, что сперва язык был жестовым. Ну, как? Ну, действительно, если мы возьмем современных обезьян, то звуки – это только эмоциональное дополнение коммуникации, а намеренная коммуникация – это именно жестикуляция. И все было бы хорошо. И мы бы, наверное, сделали язык из жестов, но мы начали использовать орудия. Вот смотришь на сородича, а он орудие делает. Вот у него руки как-то двигаются, и это что? Это он что-то сказать хочет? Или это он просто себе вот этот чоппер вырубает? Или применяет орудие, опять же, у него руки заняты. Опять же, делаешь орудие, хочешь что-то сказать, а руки-то заняты. Применяешь орудие, опять же, руки заняты. Соответственно, с жестовой речи начинаются трудности. И, в принципе, почему бы нет? Может быть, именно с этим связано увеличение объема мозга в области зоны Брака. Вот зона Брака считается одной из речевых зон, когда она повреждена, то человеку трудно иногда бывает даже переходить от одного звука к другому в рамках слова, уж не говоря о том, чтобы синтаксис анализировать. И эта зона находится рядом с моторной и премоторной корой, то есть там, где у нас лежат программы каких-то действий. И у обезьян на этом месте тоже не дырка, но в звуковой коммуникации это не используется. А это используется для тех движений, где руки и ротолицевые мышцы действуют одновременно. Например, при груминге, да, вот такие действия, как раз вот зона Брака тут задействуется. Может быть, когда с жестовой речью возникли трудности, соответственно, одной из эволюционных попыток с этим разобраться было увеличение мозгов просто для того, чтобы мозгов хватало с этими трудностями справляться. Но, в принципе, можно пойти другим путем. Можно вот тот возглас, который у вас вырвется эмоциональный от того, что у вас руки заняты, а сказать что-то хочется, а сигнал-то приходит одновременно и на руки, и на язык, да. Вот у меня тоже приходит одновременно, поэтому только у меня наоборот. У меня намеренная коммуникация – это звуковая, а жесты – это эмоциональное дополнение. Даже когда я на радио записываюсь, у меня все равно руки… На руки все равно сигнал приходит. У вас почти наверняка так же. Вот, я думаю, что я в этом не одинока. Так что… Другой вариант – начать ориентироваться на звук, начать примечать, что человек имел в виду именно по звуку. И, соответственно, отбор разворачивается в сторону большей дискретности именно звукового сигнала. Соответственно, сделать из жестов такой настоящий язык с грамматикой и развесистым синтаксисом, как любит Хомский, на жестах просто не успели бы, потому что пока руки не были заняты, мозги были обезьяньи, их бы не хватило, а когда руки стали заняты, отбор уже развернулся в сторону того, чтобы примечать не по жесту, а по звуку. И, наконец, последний миф, который вот совсем прямо миф, вот это уже точно миф, что есть какие-то современные дикари, у которых примитивные языки. Да, якобы есть такие примитивные народы, у которых слов мало, они имеют очень общее значение. Простите, кто будет называть эти народы примитивными? Вы белые люди, которые не можете утку от вороны по полету отличить? Утка – это съедобно, а ворона – нет. Но тем не менее, когда вот такой вот неискушенный белый человек приходит к каким-то, значит, так сказать, дикарям, кого он считает дикарями, он начинает у них спрашивать то, что ему привычно и для него обычно. И он никогда не догадается спросить у этих, так сказать, примитивных народов, что у них на самом деле важно и значимо. Потому что если он спросит, они ему, например, расскажут последовательность изготовления вот тех орудий, которые были в предыдущем докладе, и там прям много будет разных слов на тему этой технологии, которую человек не сможет перевести на язык белого исследователя, потому что белый исследователь слишком примитивен, у него слов-то таких в языке нету. Как же он, бедный, будет орудие это делать? Ужас. Вот. На самом деле, если мы обратимся к архаическим культурам, то первые слова, не то что первые, но вот слова, которые в них есть, это слова обычно с конкретным, очень узким значением. Вот, например, есть прекрасный ульчский язык. На фотографии я, правда, ульча не нашла, но примерно так это выглядит. Рыбачить ночью в узкой протоке ставной сетью. Или, например, в арабском языке корень «ворода». Ну, арабские корни традиционно записываются из одних согласных. В доисламский период обозначало приходить к водопою. Сейчас производные от этого корня, например, имеют значение импортировать. А вот, как вы думаете, в каком языке есть специальный глагол, который обозначает срезать созревшие колосья злаков изогнутым ножом? В каком языке? В русском. Это слово «жать». Если бы изогнутый нож был изогнут под другим углом, и ручка была бы другой формы, и срезал бы он не созревшие стебли злаковых, а вот не созревшие, это бы называл словом «косить». Так что тут действительно у разных народов бывают очень разные слова с очень разными значениями, все зависит от того, что кому нужно. Вот этой жнице, наверное, не нужно знать, какие бывают программы в айфоне, поэтому она их и не знает. А нам зато не нужно жать и молотить, поэтому мы не знаем никаких слов на эту тему. Мало слов будет у вас, если язык находится под жестким доминированием другого языка и перешел на позиции языка домашнего общения. То есть, например, русский язык в эмиграции. Ребенок сидит в гаджете, общается со своими друзьями по-английски, выходит на улицу, общается со своими друзьями по-английски, приходит домой с работы вечером уставшие русскоязычные родители, говорят ему пару слов по-русски, будет ли у него хороший, богатый русский язык, скорее всего, нет. Но это не связано с примитивностью народа, а это связано действительно с условиями языкового контакта. В принципе, по поводу происхождения языка можно читать мою книжку и идти по ссылкам, можно читать вот эти книги, они переведены на русский язык или написаны прямо по-русски, можно читать и на других языках тоже, так что, пожалуйста, читайте.
1: А сейчас очень интересно посмотреть, как проголосовали зрители по поводу определения. Там победила, больше всех набрала определение стихийно возникшая в человеческом обществе система дискретных тра-ля-ля. Вот. На втором месте система знаков, служащая средством человеческого общения. Ну и вот кто-то проголосовал не одна из предложенных. А вы, Светлана?
0: Да, я тоже проголосовала за не одну из предложенных, потому что, пожалуй, ближе всего первая формулировка, потому что там не только про слова, а все-таки верное их сочетание. Вот мне, как лингвисту, идея грамматики, что слова не просто вот так вот кучкой набросал, и все поняли, а они связаны каким-то образом, и это очень нетривиальный образ. Вот мне эта идея близка, а обычному человеку не близка, потому что мы не рефлексируем то, что у нас слова каким-то образом в речи связаны.
1: А сейчас посмотрим, насколько вы красноречивы.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Яна Хлюстова, востоковед, филолог, автор книги «Поймать вавилонскую рыбку. Человеческий мозг, нейронные сети и изучение иностранных языков». 10 минут у вас. Прошу.
3: Спасибо, Александр. Добрый день, Светлана. Спасибо большое за прекраснейший доклад. Но у меня есть несколько вопросов к вам. И начну я, наверное, с каких-то терминологических нестыковок, как мне кажется. Вы очень так хорошо и удобно начали с того, что многое в нашей дискуссии зависит от определения языка. И в самом начале вы его там в одном из моментов определили как речь взрослого здорового Homo sapiens.
0: Как один из возможных вариантов,
3: например, да. И хорошо еще, что без кандидатской степени по лингвистике, например, да. Как я понимаю, ничто мне не мешает сказать, что язык – это речь здорового 4-летнего Homo sapiens, допустим. И вот если я так скажу, 4-5-летнего, да, ребенка, значит ли это, что нам нужно будет пересмотреть некоторые положения вашего доклада и, например, признать, что язык есть у некоторых приматов, у шимпанзе, у верветок, что, может быть, он... появился раньше, чем предполагается?
0: Ну, в 4 года человек уже довольно много всего может. В 4 года там уже, ну, по логопедическим нормам надо больше 1000 слов знать. Покажите мне верветку, которая знает 1000 слов. Вот верветка нет. Некоторые обученные каким-то языкам-посредникам, значит, антропоиды, шимпанзе, гориллы, бонобо, ну, по крайней мере, про них пишут, что они знают несколько тысяч слов, но при этом активный запас, пассивный запас, у ребенка должен быть активный запас. Но с таким определением языка я все-таки не соглашусь. Все-таки 4 лет, вот, при всей этой замечательности, все-таки мало, потому что в 4 года там и грамматика не всегда полностью установилась, то есть люди вполне производят какие-нибудь формы типа «надо нарисуть» или «поцелуть», вот что-нибудь такое. Потом грамматика все-таки ставится. Кроме того, помимо грамматики уровня предложения и уровня там словоизменения, словообразования, есть более высокие уровни языковой компетенции, например, понимание стилей регистров. Например, когда можно употреблять форму «когда», «когда», а «когда» нельзя. Вот я вижу в зале смех, потому что нынешняя моя речь – это... жанр публичной ли речи, соответственно, такие произношения, как «когда», «тока», «скока», «прально» в такой речи неуместны. И вот эти вещи человек понимает на более поздних уровнях усвоения языка. И если мы, опять же, будем обучать иностранца языку или лечить, опять же, речевые расстройства, то... остановить человека на уровне «нарисуть» и «поцелуть» и с невозможностью понять, когда вообще какие вещи уместны, а какие нет, то мы как-то слишком рано остановимся, на мой взгляд.
3: Хорошо, спасибо, да. То есть получается, что в определении языка у нас добавляются тут какие-то моменты, там, чтобы грамматика была, понимание регистра. Хорошо, усложняю вам задачу. Мы говорим про приматов, и у нас была такая горилла Коко, которую ученые обучали жестовому языку. Довольно известная горилла, и у нее было домашнее животное, а именно котенок. Ей разрешили иметь домашнего любимца. И однажды горилла Коко вышла из себя и в своем вольере сломала водопроводную раковину, умывальник. Потом пришли ученые, собственно, ей сказали, что произошло, стали, видимо, ее как-то ругать, возник конфликт. И горилла Коко жестовым языком, которым она владела на каком-то уровне, сказала ученым, что раковину сломала не она, а кошка. Здесь мы видим сознательный акт коммуникации, направленный абсолютно четко на ученых, и более того, это неприкрытое вранье. Как вы вот это прокомментируете, и будете ли вы утверждать, что горилла Коко не разговаривала?
0: Ну, опять же, разговаривать – разговаривала, коммуницировать – коммуницировала. Жестовым языком это, ну, искусственным жестовым языком назвать можно, потому что там сленг, там были жесты американского жестового языка, а грамматика... грамматика там была плюс-минус никакая, потому что люди, которые учили ее амслену, они, соответственно, амсленом не владели, они не были природными носителями этого. И к тому же у гориллы Коко не было встроенного механизма, в отличие от людей, достраивания языковой грамматики. Поэтому она ее и не достроила. Когда с детьми вот так же общаются, просто... жесты амслена и никакой грамматики, потому что родители освоили это во взрослом возрасте и грамматику освоить не смогли, то человеческий ребенок достраивает И очень прилично достраивает. А у гориллы нет этого встроенного механизма, поэтому грамматику она не достроит. Она вот действительно накидывает слова кучкой и надеется, что все все поймут. При наличии ситуативной привязки это вполне работает. Так же, как у маленьких детей, но у маленьких. А человеческий язык, мы, ну, если мы хотим определять язык так, чтобы это был вот такой вот развернутый человеческий язык, то этим критериям это удовлетворять не будет. Если мы переопределим язык, смотря для чего нам это надо. Захотим, переопределим, не вопрос. Как мы кластеризуем этот мир вот, в то, что называется отдельными словами, это зависит от нас.
3: Угу. Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос, да, по поводу формирования грамматики и вот развития, скажем так, да, языка. Насколько я знаю, если приматы содержатся в лабораторных контролируемых условиях, то у них иногда в ответ на какие-то внешние дополнительные стимулы появляются дополнительные коммуникационные сигналы. Но так случается, что в природе они не закрепляются, потому что нет такой необходимости. Вот, но в неволе они появляются. И вот такой гипотетический вопрос. Допустим, мы возьмем небольшую популяцию приматов, поместим их в контролируемые условия, и будем им создавать разные непредвиденные жизненные ситуации, чтобы у них появлялась потребность общаться, вот как у ранних наших предков, о которых вы рассказывали, которые были в саванне. И будем проводить эксперимент, там, не знаю, 50, 70, 100 лет. Значит ли это, что мы сможем воспроизвести модель глотогенеза?
0: Скорее всего, нет. И даже не потому, что вам на столько лет грант не дадут. А даже немножко по другим причинам. Потому что эволюция никогда не работает с одним фактором. Эволюция всегда работает с тем, что есть, вот с тем разнообразием и многообразием, что у них есть. Поэтому даже если мы их вывезем в какую-то, значит, контролируемую саванну и сделаем им такое разнообразие условий, то не факт, что они пойдут именно по тому пути, по которому шли наши предки. Ну, во-первых, они довольно далеко, на те же 7 миллионов лет, ушли в свою сторону специализации, они долго специализировались. Они не сахилянтропы там какие. Вот сахилянтропы взять, там еще, может быть, была вилка, и можно было бы поиграть в эту вариативность. В саванну можно выходить разными способами. Можно стать растительноядным парантропом, который, значит, будет задумчиво жевать осоку на берегу реки и мощным кулаком, значит, наваляет всем врагам. Можно стать злобным и иерархическим павианом, которые соберутся в большую толпу и, опять же, наваляют всем врагам. Можно пойти по нашему пути. Вот у меня в списке литературы упоминалась книга Джозефа Хенрика «Секрет нашего успеха». Вот это удивительная вещь. Наши предки, наша линия, в отличие от шимпанзе, пошла по другому пути и развела два понятия – бояться и уважать. Вот кого мы боимся, то мы его избегаем, так держимся поодаль, смотрим искоса, чтобы он нас не заметил, потому что нам страшно, как бы он нам не навалял. И поэтому мы держимся поодаль, ему не подражаем. А если мы кого-то уважаем, то мы ходим за ним, мы смотрим на него восторженным взглядом и подражаем всему. Вот зеленая маечка, я тоже буду зеленую маечку носить. Вот такая причесочка, я тоже такую причесочку сделаю, потому что мне хочется подражать этому человеку. Он вот так вот верещит, я тоже буду так верещать. Это позволяет нам, хотя кажется, что это глупость, это избыточное подражание, когда мы подражаем, вообще не понимая чему, иногда совершенно бессмысленным вещам. Но это позволяет культурным практикам вступать в естественный отбор. Хорошие культурные практики их проходят, плохие культурные практики вымирают либо вместе со своими носителями, либо просто те, кто раньше был носителями этих культурных практик, перенимают какую-то более приличную. И дальше живут счастливо с этой более приличной культурной практикой. Вот. Поэтому выберут... Найдется ли у этой малой группы шимпанзе такого количества тех, кто захочет пойти вот по этому пути и действительно начать уважать, щедро делиться знаниями и подражать избыточно? Скорее нет, потому что у обезьян, помимо всего прочего, гормональная система немножко не так устроена, вот гены регуляторы немножко не так работают. И в частности, это заставляет шимпанзе, в том числе в эксперименте, не подражать избыточно. Поэтому если у вас есть там какой-то ящик, где лежит лакомство, и надо сделать... Инструктор показывает какие-то бессмысленные действия, которые не ведут к лакомству. Шимпанзе их не повторяет. Шимпанзе доходит до всего своим собственным умом, открывает то, что надо, достает лакомство. А ребенок повторяет. Вот этот штыречек вынуть, три раза постучать, а потом вот это вот открыть и все достать.
3: Угу, и, спасибо, да.
0: Да, и ну, вот, вот нельзя не постучать, ай-яй-яй.
3: Создалось у меня какое-то впечатление, что мы как-то немножко искусственно ограничиваем животных в том, что они могут получить, выработать язык, но спасибо.
1: Спасибо большое. К сожалению, время вышло, Яна. У нас для вас подарки. Вот, я прошу зрителей оценить вредность Яны. Так, я вижу руку у молодого человека вот там. Молодой человек в черном, смутно знакомый. Представляетесь?
4: Меня зовут Палпатин. Я бы хотел спросить о том, почему у многих животных, и в том числе людей, наиболее развитые органы восприятия, ну, там, слух, зрение, обоняние, далеко не всегда совпадает с основным путем передачи информации внутрь.

0: три вида, вот, ну, в частности, у людей и у других приматов вроде бы такой главный орган восприятия — это зрение. Они в целом этим выделяются на фоне остальных млекопитающих. А вроде как большая часть коммуникации, она звуковая, нет? Ну, во всяком случае, у людей. А, ну, и у многих других животных тоже, вот, у птиц тоже главный орган восприятия — зрения, а щебечут они ого-го. Почему такая несостыковка?
1: А почему должна быть состыковка? Вот если бы эволюция закончилась на каком-то этапе всеобщего совершенства, то там, наверное, была бы состыковка. А эволюция продолжается. Пока мы живем, производим потомство, что мы, что птички. Есть повод для естественного отбора.
2: Андрей Емельянов прислал вопрос. В диалоге Платона «Кратил» Сократ выдвигает два предположения о происхождении всех слов. Первое. Все слова, которыми пользуются люди, являются подражанием вещей, конкретных явлений природы и общества. Второе. Все слова были придуманы до нас неким демиургом. Как современная филология отвечает на вопрос о происхождении слов?
1: Ну, современная филология как раз на вопрос о происхождении слов отвечает обычно на очень небольших временных глубинах, когда можно проследить, откуда слово пришло или от чего оно производно. И там никакой подражательности каким-то элементам внешнего мира, ну, почти нет. Нет, конечно, есть слова типа кукареку или там куку, слова типа кукареку.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как-то в одном из выпусков недавних мы с Евгением Александровичем Кобликом рассуждали о том, как форма клюва влияет на пищевые предпочтения птиц. То есть по форме клюва вроде бы можно более-менее точно определить, чем питается данный вид птиц. Но оказалось, тут одно из недавних исследований орнитологов показало, что по форме клюва птиц можно определить, какое гнездо она будет строить. Вот это меня, так сказать, несколько удивило. Я решил с Евгением Александровичем Кобликом поговорить об этом, а также поговорить о том, как птицы

0: Вот, а гнезд беленькие, как
1: беременные женщины, сердия. То есть, да, действительно, изначально это были либо вдовы, либо девицы без медицинского образования, но не монахини. То есть они не должны были давать никаких обетов, ничего, просто они избирали такой способ служения. Да? То есть это один из вариантов их работы, скажем так. А где-то с 1641 года их стали постепенно учить. Ну, потому что, вы понимаете, просто взять человека и использовать его в больнице, все равно нужно объяснить, как осуществлять уход, как выполнять простейшие процедуры и так далее, и так далее. То есть всему этому надо было учить. И вот с 1641 года во Франции начали учить на сестер милосердия. Потом это все постепенно развивалось, развивалось, и где-то к русско-турецкой войне появилось уже расслоение. То есть были нянечки и санитарки, если так можно выразиться, и были уже вот будущие медсестры в современном понимании. С той стороны это была Флоренс Найтингейл и ее движение, с нашей стороны был Николай Иванович Пирогов, крестовоздвиженская община, которая была создана великой княгиней Еленой Павловной. И вот этих женщин уже обучали основам медицины. То есть они уже становились действительно, ну, конечно, не ассистентами врачей еще вот в полном понимании, но уже помощниками врачей. И мы видим в сериале, как строят, да, как старшая медсестра строит перед собой весь младший и средний персонал, говоря современным языком. И там есть отдельно люди, которые занимаются хозяйственной деятельностью, и есть отдельно люди, которые занимаются именно той деятельностью, которая связана с медицинскими какими-то навыками. То есть это уже сразу, это разные люди. Поэтому в то время, ну вот к середине, получается, 19 века в Европе было около 16 тысяч сестер милосердия. То есть это уже было такое достаточно оформленное движение, и разделение по различным видам работ, оно было уже тогда.
2: Я правильно понимаю, в это время еще очень сильно религия с медициной переплетается, конечно. И это очень хорошо показано как раз в сериале.
1: Да. Ну, а как без этого? Религия, она была во всех областях жизни, да, и только-только тогда, вернее, вот именно в этот момент начались какие-то такие движения, да, попытки как-то выбраться из-под влияния, а так, естественно, и исследования были под пристальным надзором, да, хотя я понимаю, что врачи совершали богопротивные, скажем так, деяния, вскрывая трупы, например. Долгое время это было запрещено, просто напрямую запрещено, за это могли казнить, например, и так далее. Но постепенно врачи пытались как-то из-под этого выбраться, потому что, как вы понимаете, в то время церковь уже работала скорее как сдерживающий фактор, а не как стимулирующий. Ну, зачастую, к сожалению, так бывало, да, потому что когда зародился ислам только, он стал таким толчком для развития восточной медицины. И когда в Европе были темные века, на Ближнем Востоке там был просто расцвет всех наук, всех культур, Ибн Сина и прочие-прочие замечательные люди как раз. Но потом, со временем, да, он стал таким своеобразным тормозом для распространения знаний. Вот. То есть религия в то время брала на себя очень много функций, то есть и этическую, и прочие-прочие. Вот все, до чего могло дотянуться, да, она все это пыталась к себе притянуть. Но надо сказать, что создатели сериалы не стали показывать прямой конфликт с церковью, да, то есть никаких там таких каких-то противостояний нет, хотя в то время они уже постепенно начали проявляться.
2: Но там споры все равно возникают про волю Божью.
1: Конечно, безусловно, естественно, потому что, как вы понимаете, врачи активно вмешивались в эту самую волю, пытаясь ставить себя на место Бога, ну, по крайней мере, с точки зрения деятелей религии.
2: Ну и получается, наша главная героиня, она попадает в Шарите, отрабатывает нянечкой, и потом хочет получить высшее образование, да. Что не положено для женщины в Германии, потому что там учились только мужчины. И ей пишут рекомендательное письмо, чтобы она уехала в Швейцарию получать образование и учиться на врача. А когда случился тот переломный момент, когда женщины стали получать это образование медицинское, и их начали ценить как личность?
1: И признавать, самое главное. Потому что на самом-то деле женщины в медицине очень давно. Они туда пришли раньше мужчин, скажем так, то есть вот на бытовом уровне, либо, скажем, в акушерском деле, там мужчин вообще очень-очень-очень долгое время не было, а мы знаем, например, древнеримскую акушерку Аспазию, до нас дошли ее труды. То есть она описывала, как течет беременность, как принимать роды, как ухаживать за новорожденными. То есть до нас она была грамотной, то есть она могла писать, соответственно, и вот эти труды.